0: Ольховатка, Купина, Казачья Лопань и Белый колодец Харьковской области. В ИСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Военнослужащие южной группировки войск уничтожили на Алексеево-Дружковском направлении два пункта временной дислокации в ИСУ. Вопросы демографии и поддержки участников СВО на поле боя и членов их семей – важнейшие задачи для всех ветвей власти в России, заявил Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Президент также отметил важность обновления состава Совета Федерации после осенних выборов, подчеркнув, что он исходит из того, что в Совет Федерации будут приходить опытные люди, нацеленные на достижение общего результата развития России.
2: 20 сентября выборы будут проходить во многие органы власти в регионах Российской Федерации, и это, в свою очередь, так или иначе будет отражаться на кадрах в Совете Федерации, там представители и от представительных органов власти региональных, и от исполнительных. Думаю, что это тоже такой очень важный процесс, имея в виду, что у нас Совет Федерации обновляется, и исхожу из того, что на работу в Совете Федерации будут приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России, оказание помощи нашим гражданам там, где эта помощь нужна, и достижение целей национального развития.
1: Спикер Совета Федерации, в свою очередь, отметил, что в единый день голосования происходит замена от 20 до 30% сенаторов. В России нет необходимости проводить мобилизацию, заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. По его словам, за первые 6 месяцев этого года контракты с Минобороны заключили около 200 тысяч человек. Еще более 16 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО.
3: Набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч военнослужащих. Ну и хочу отметить, что и в июле текущего года соответствующие темпы комплектования сохраняются. Уважаемые коллеги, уважаемые товарищи, по результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров.
1: Дмитрий Медведев отметил, что необходимо вести разъяснительную работу для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию. В результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге погиб человек, еще один пострадал. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, жертвой атаки стала женщина. Мужчина ранен в результате падения обломков ракеты на дом. Идет эвакуация жителей дома, добавил губернатор, развернут пункт временного размещения. По меньшей мере 6 человек, согласно предварительной информации, погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1 на японском острове Кюсю. Об этом свидетельствуют данные местных властей. Так, в торговом центре в городе Касима в префектуре Кумамото после землетрясения произошел мощный взрыв. Предположительно, газа, 2 человека погибли. Из-под завалов были извлечены 8 человек, 5 пострадали. Ранее сообщалось, что связь потеряна с 20-30 сотрудниками торгового центра, где, по сведениям телеканала TBS, может быть много погибших. В больницы различных районов Кюсю доставлены десятки людей. Кроме того, по словам премьер-министра Японии, в результате землетрясения произошли пожары. В некоторых районах были повреждены дороги и мосты, обрушились здания и отключилось электричество. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве синоптики сегодня обещают временами дожди и днем в столице от 18 до 20 градусов тепла.

сатана, сатана скучал, он к солдатке одной постучал. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу. Говорит, я тебе слова не скажу, говорит, просто так посижу.

стучат, может, пять, может, семь сатанят. Через год на печи ложками стучат, может, пять, может, семь сатанят. Полсела сатанят скоро набралось, все равно у меня есть вопрос. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. Виновата ли в чем мужняя жена? В ней с рождения сидит сатана. К дорогуше своей я пришел давно, да стоит на пути черт махно. И пока я хожу, езжу на войне, ты мой...

0: Stories.
1: Линия Уоллеса. Биогеографическая граница между азиатской и австралийской фауной, которая проходит через индонезийский архипелаг от Бали до Южных Филиппин. Обозначена в XIX веке натуралистами Филиппом Склейтером и Альфредом Уоллесом, в честь которого и названа. Линия разделяет зоны распространения азиатских и австралийских видов из-за тектонических процессов и расхождения древних континентов. Линия Уоллеса важна для изучения биоразнообразия, исторических изменений Земли и влияния геологических событий на природу.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Первым фильмом с классической сценой после финальных титров считается комедия «Глушители» 1966 года с Дином Мартином. В конце зрителям показали эпизод с героем Мартина, который намекает на продолжение в фильме «Закоулок убийц». Этот прием долго не приживался. Например, фильмы о Джеймсе Бонде анонсировали продолжение прямо в титрах. Лишь в 1980-х годах сцены после титров стали популярными. Первой значимой стала сцена в комедии «Аэроплан» 1980 года с Лесли Нильсоном. Юмористический фрагмент после титров нарушал кинематографические нормы фильма. Настоящий прорыв произошел в фильме «Молодой Шерлок Холмс» в 1985 году, где после титров показали интригующий эпизод с живым антагонистом. Так сцены после титров стали использовать, чтобы рассмешить зрителей, показав веселые моменты со съемок или для сохранения интриги и привлечения зрителей к следующей части франшизы.
0: Audio Stories.
2: Но я скачу иначе, по камням, по лужам, по росе. Бег мой назван и находил, значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине, я дрожу боками у воды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит.

удары в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не буду.

шакеля моего и бежать, как будто в табуне под седлом в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням, по лу...

0: мне снился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ,
1: но столько дел,
0: что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь,
1: фонари опять уже зажгла,
0: и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь, и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Радіо Сторіс.
1: Артас – вид православной выпечки и основа традиционного русского кулича. Это высокий цилиндрический хлеб с ровной верхушкой, украшенный крестом или религиозным изображением. Освященный в первое воскресенье Пасхи, Артас неделю стоит на алтаре и символизирует вечное присутствие Господа и образ божественного тела. В Великую Субботу Артас разрезают на куски. Их верующие принимают как духовное благословение и источник силы. Приготовление артаса требует времени и точного соблюдения рецепта. Дрожжевое тесто поднимается долго, а выпекание занимает до 4 часов. Часто хлеб выпекают в специальных формах, которые покрыты воском. Артас состоит из основной части и декоративной тонкой корочки, которые соединяют перед выпеканием. Освящение куличей, домашнего аналога артаса, происходит в субботу перед Пасхой. Кулич похож на артас по форме, но украшен глазурью и делается из богатого на яйца, масла и молоко теста.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах иностранного происхождения и расставим в них ударение. Сначала обратимся к галлицизмам. Это слова французского происхождения. И вот первый пример от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Александра Пикуленко.
2: На самом деле это ручной тормоз. Тут ручки жалюзи, 4 прибора, амперметр, вода, топливо, масло.
1: Жалюзи неверно. Очень обидная ошибка. Правильно? Жалюзи. Это слово, кстати, очень часто попадается в ЕГЭ, поэтому школьникам советую обратить на него особое внимание. Хотя здесь все просто. Слово явно французского происхождения. От него так и веет Парижем, круассаном, Эйфелевой башней. Ну а все французские слова, как мы знаем, имеют ударение на последнем слоге. И чаще всего эта особенность сохраняется и при заимствовании. Поэтому жалюзи ударяем последний слог. Еще один галлицизм подарил нам гость программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: У нас такая традиция в усадьбах было устраивать туберкулезные диспансеры и психические, неврологические всякие.
1: Диспансер. Неверно. Это тоже французское слово, и ударение в нем тоже падает на последний слог. Диспансер. Кстати, произносим с «э». Диспансер. Далее у нас на очереди латинское слово от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
4: Что это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Ударение ставим на второй слог, как и в исходном существительном. Рефлекс, рефлексия. Ну и у нас на очереди еще один латинизм от Маргариты Митрофановой. И предупреждаю сразу, ошибки не будет.
5: Также беспородные животные, у которых, к сожалению, так много болезней, что очень приходится много денег тратить на ветеринарию. Скажите, пожалуйста, это действительно так?
1: Ветеринария – это верно, но и ветеринария – тоже правильный вариант, причем предпочтительный. Кстати, двойная норма была введена совсем недавно. Раньше только ветеринария считалась литературной нормой. Ну а сейчас можно говорить как угодно – и ветеринария, и ветеринария. На этом выпуск завершаю, но приглашаю вас в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации о русском языке и много грамотной речи. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Баттермилк или пахта, который часто встречается в англоязычных кулинарных книгах, это побочный продукт переработки сливок. Название буквально означает «молоко от масла» и отражает традиционный способ приготовления. При взбивании сливок образуется масло, а оставшаяся обезжиренная жидкость – классическая пахта. Настоящая свежая пахта почти не продается ни в России, ни за рубежом. Обычно используют сухой порошок или промышленно ферментированное молоко с устойчивой кислотностью. Такая пахта похожа на простоквашу. Для замены пахты в зарубежных рецептах часто смешивают молоко с уксусом, лимонной кислотой или винным камнем. Такой суррогат подходит только для теста, но не для питья.
0: Audio Stories.
2: Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. Впервые в жизни выехал из дома я в места пока по книжкам мне знакомые. Под стук колес мелькает за окошком снег берез, и снится мне в дороге сон загадочный. Меня встречает городок палаточный, бригадия, где парни бородатые, и все, как я,

колес, за счастьем чуя в дальние края. Уходят поезда по расписанию, составленному точно и заранее. Одни из пассажиров разлучаются, другие после долгих лет встречаются. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края.

А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес, за счастьем чуя в дальние края. А проводник меня все не добудется. Приснился сон в дороге, значит, сбудется. Под стук колес.

0: 2016 году Игорем Ашурбейли для выхода человечества в космос. Проект предлагает построить новое общество с равенством жителей и собственным политическим устройством. Идеология Асгардии – создание международного пространства без барьеров, правовое обеспечение космических колоний, защита от земных катастроф и развитие жизни вне Земли. Здесь есть парламент, исполнительная власть и суд. Сегодня в Асгардии зарегистрировано более миллиона человек. Хотя Асгардия не признана международным правом и сталкивается с ограничениями ресурсов, проект продолжает развиваться. Асгардия планирует построить новую орбитальную станцию.
1: Аудио сторис.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Ту Сторис.
1: Город Ктесифон на левом берегу Тигра, недалеко от современного Багдада, был важным центром Парфянской и Сасанидской империй. Основанный в III веке до н.э. как военный пост, он стал столицей династии Аршакидов и ключевым административным центром сасанидов. После арабского завоевания в VII веке город постепенно пришел в упадок. Главной достопримечательностью Ктесифона остается арка Таги-Касра, построенная в VI веке по приказу царя Хосрова I. Этот монументальный портал высотой 37 метров и шириной 26 метров – выдающийся пример инженерного искусства позднеримско-византийского периода. Современный город Салман-Пак расположен рядом с руинами Ктесифона, где сохранились остатки построек. Несмотря на утрату части наследия, археологические находки подтверждают его значение как символа древней цивилизации на берегах Тигра.
0: Аудио сторис.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин провел встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Как отметил президент, Совет Федерации одобрил за сессию 300 законов. Глава государства также назвал поддержку участников СВО и их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти.
2: Конечно, и демография, и поддержка членов боевых наших дружин на поле боя, и членов их семей чрезвычайно важны. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти. Я все время об этом говорил и надеюсь на то, что и Совет Федерации, как Верхняя Палата, представляющая интересы регионов, а у нас многие подразделения формируются именно напрямую из военных округов, то есть из регионов Российской Федерации. Все органы власти должны, я знаю, что делают много для поддержки наших ребят и членов их семей. Но все равно это же огромная работа, большое количество людей задействовано. И здесь нужно делать все для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чем не нуждались, и чтобы семьи чувствовали поддержку со стороны государства. Здесь, как в любом большом деле, все бывает, и люди иногда сталкиваются и с какими-то элементами несправедливости. На это нужно моментально реагировать вместе с Фондом защитники Отечества, работать и замечать каждую мелочь, понимая, что мелочей здесь и не бывает.
0: Глава государства на встрече с председателем Совета Федерации напомнил, что 20 сентября в стране пройдут выборы, в том числе во многие органы власти субъектов России, что так или иначе будет отражаться на основе Софеда. Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с вооруженными силами России за первые 6 месяцев текущего года. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону проведения специальной военной операции. Медведев также прокомментировал разговоры о мобилизации.
3: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Отдельно Дмитрий Медведев отметил, что были набраны хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, в которые поступили порядка 40 тысяч военнослужащих. В Таганроге Ростовской области произошла воздушная атака ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, обломки ракеты упали на жилой многоквартирный дом. В результате погибла женщина. Мужчина получил ранение. Сейчас проводится эвакуация жителей дома. Для них развернут пункт временного размещения. Пострадавшему оказывается медпомощь. Информация о других возможных пострадавших и разрушениях уточняется. В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за грозы со шквалистым ветром, сообщили в гидрометцентре. В Москву придет похолодание, днем будет не выше 20 градусов, пройдут проливные дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, погода вернется в рамки климатической нормы лишь в пятницу.
4: Ближайшие ночи 13-16, днем не выше 16-19, это будет самый холодный день семидневки, ну и ожидается до 17 литров дождевой воды на метр квадратной площади. Пасмурно и довольно дождливо также будет и в четверг, и по-прежнему не по сезону свежо, в сумерках 11-14, середине дня плюс 18-21. Ну а в пятницу Небесная канцелярия услышит просьбы москвичей о возвращении лета, и в финальный день июля инициативность на птице российской карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится. Ночью будет 12-15, а днем, когда из облаков уверенно выглянет солнце, температурный фон вернется в рамки климата и потеплеет до плюс 23-26.
0: Рост уровня воды с достижением неблагоприятных отметок прогнозируется в ближайшие дни в Тюменской и Амурской областях, в Республике Якутия, в Приморском крае и в Еврейской автономной области, сообщила ТАСС. Ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова добавила, что на реке Томь у города Томска, в свою очередь, ожидается понижение уровня воды с достижением опасно низкой отметки. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня 29 июля, в среду, в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 21, плюс 23. В Москве временами дожди, днем в российской столице от 18 до 20 градусов. В эти минуты в Москве около 18 градусов тепла.

все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем.

ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Audio Stories.
1: Распечатку картины, созданной искусственным интеллектом, повесил в Национальном музее Кардиффа художник Элиас Мароу. Работа «Пустая тарелка» показывает мальчика в школьной форме с книгой под мышкой и пустой тарелкой на коленях. Она выполнена в стиле исторической масляной картины и висела в отделе современного искусства. По музейным стандартам указали носитель и источник. Цифровая печать на бумаге, рамка на заказ, лимитированный тираж с подписью, предоставлена художником в аренду в 2025 году. На своем сайте Мароу объясняет идею. Картина иллюстрирует состояние человека в 2025 году. Тарелка пуста, книга закрыта, на форме знаки давно закрытого учреждения. Неясно, ждет ли мальчик еды, наказания или забвения. Как подпись использована валийская фраза: «В голоде он пытается учиться, в нищете он пытается жить. Уэльс он называет своим домом». Картина провисела несколько часов. Ее увидели сотни людей, прежде чем обман раскрыли и изображение убрали.
0: Аудиостория.

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачила своим непокорством семью. Впервые приходится дочери отчаянно стряпать обед. Ушла на свидание бабушка, и это на старости лет.

0: ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Аудиосторис.
2: Дуа Халиль Асват, езидка из северной части в Ираке, была публично казнена камнями 7 апреля 2007 года за отношения с суннитом. Это расценили как нарушение социальных норм. Девушка ушла из дома из-за семейного конфликта и была поймана полицией, которая передала ее местным религиозным властям. Несмотря на обещание семьи оставить ее в покое, ее насильно вывезли на центральную площадь и подвергли публичному избиению в присутствии 1000 человек. Она погибла от множества ранений. После смерти ее тело осквернили, привязав к машине и протащив по городу, а сам инцидент был записан на камеру и вызвал шок в мировом сообществе. Этот случай возмутил общественность, которая осудила практики убийств чести. Международные организации потребовали привлечь виновных к ответственности, а происшествие вскрыло серьезные проблемы межэтнических конфликтов и нарушений прав человека в регионе. Через несколько лет трое виновных, включая родственников погибшей, были осуждены, а в 2010 году четырем подозреваемым вынесли смертный приговор через повешение. Этот трагический случай привлек международное внимание к дискриминации женщин и убийствам чести на Ближнем Востоке и стал символом борьбы с устаревшими социальными и культурными нормами.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Конец 19 века в Америке отмечен ростом крупных монополий. Братья Луз владели небольшой фабрикой, которая в 1898 году была поглощена гигантом National Biscuit Company, будущим Nabisco. Один из братьев Луз остался вне сделки и в 1902 году вместе с партнером создал Sunshine Biscuits. Компания стала конкурентом Nabisco. В 1908 году Sunshine выпустила печенье Hydrox. Это два круглых печенья с кремом внутри, которое быстро завоевало популярность. Четырьмя годами позже Nabisco ответила выпуском Oreo, и обе марки долгое время соперничали. К 1960 году Sunshine достигла 40% объема продаж Nabisco, но слабая реклама привела к снижению позиций. В 1996 году бизнес купила другая компания, а в 2001 они прекратили выпуск Hydrox, отдав победу Oreo. Audio Stories.

0: Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Биологи из университета МакГилла выяснили, что лабораторные мыши и крысы очень чувствительны к запаху человека. Мужские феромоны вызывают у грызунов сильный стресс, что снижает их болевую чувствительность и искажает результаты экспериментов. Это явление, вероятно, характерно для многих млекопитающих. Например, африканские слоны распознают запах мужчин и воспринимают их как угрозу. Лабораторные крысы используются в науке более 100 лет. Ученые предлагают знакомить животных с мужским запахом заранее, чтобы повысить точность исследований.
0: Аудио сторис.

0: улучшает формирование прочных панцирей у ракообразных, которые играют важную роль в морских пищевых цепях. Оказывается, в зонах с повышенным содержанием углекислого газа ракообразные и мелкие рыбы теряют способность распознавать хищников из-за ухудшения восприятия запахов. По моделям ученых, к концу века кислотность воды может увеличиться на 170%, что грозит исчезновением морской флоры и фауны.
1: Аудио сторис.

светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

ты надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда.

Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения – прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Audio Stories.
1: В 2015 году в Желтом море в Китае было обнаружено золотое месторождение. Оно залегает на глубине около 2 километров и содержит минимум 470 тонн золота с возможными запасами до 1500 тонн. Разработкой занялась компания Rukhai Mining. Инженеры пробурили около 120 километров подземных стволов, задействовали 67 буровых установок и команду из 1000 геологов. Бурение на такую глубину – редкость для Китая, где обычные шахты не опускаются глубже 800 метров. Открытие морского месторождения подтвердило потенциал региона и способствовало внедрению инновационных технологий в добыче. Рост интереса к глубоководной добыче связан с истощением традиционных месторождений и активизацией геологической активности под водой. За 10 лет число компаний в этой сфере утроилось.
0: Audio Stories.

0: Москве 5 часов.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Минобороны России сообщила о нанесении ударов по инфраструктуре украинского порта Николаев. Военнослужащие применили ударные беспилотники и баражирующие боеприпасы. Уточняется, что удалось поразить объекты инфраструктуры перевалочного комплекса, досталось и резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения нужд ВСУ. Основные силы вооруженных сил Украины выбиты из Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Российские войска продолжают зачистку города, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов. Великая Рыбица, Уланово, Кирыжовка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад ВСУ, бригады территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ольховатка, Купино, Казачья Лопань и Белый Колодец Харьковской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Противник потерял за сутки в зоне СВО свыше 1400 военнослужащих. Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, 3 реактивных снаряда системы залпового огня и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. 200 тысяч человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие. Об этом сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию вооруженными силами военнослужащими по контракту. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований.
3: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней. Бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Дмитрий Медведев также отметил хорошие темпы комплектования войск и беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. Обломки ракеты попали в жилой многоквартирный дом в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, погибла женщина, еще один человек пострадал. Жителей дома эвакуируют. Для них развернули пункт временного размещения. На какой улице находится атакованный дом, губернатор не уточнил. Информация о пострадавших и разрушениях на месте будет уточняться. Жертвами землетрясения в Японии могли стать 13 человек. Как заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, все службы борются за спасение людей, ожидающих помощи. В городе Касима после подземных толчков произошел взрыв, предположительно из-за газа. Погибли 2 человека. Также сообщается о жертвах и пострадавших в других районах острова. Землетрясение привело к пожарам, разрушениям зданий, повреждениям дорог и мостов, а также перебоям с электроснабжением. Десятки человек доставлены в больницу. Американские и саудовские истребители атаковали несколько объектов в Ираке, сообщило Центральное командование вооруженных сил США. По версии ведомства, их использовали связанные с Ираном группировки, которым Корпус стражи исламской революции поручил атаковать американские силы и энергоинфраструктуру Саудовской Аравии. В командовании назвали удары ответом на более чем 30 атак беспилотников, которые КСИР, по данным США, организовал за последние 72 часа. Рекордные показатели температуры свыше 30 градусов были установлены в ряде городов Урала и Сибири, среди которых Екатеринбург, Курган, Тюмень и Тобольск, сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, среднесуточная температура также превышала норму на 6-7 градусов в Ямало-Ненецком автономном округе и достигала 33-35 градусов жары. Температурный рекорд в 29 градусов был побит и в Магадане. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в среду в Петербурге без осадков плюс 21, плюс 23. В Москве временами дожди. Днем в российской столице от 18 до 20 градусов.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 29 июля, 5 часов 11 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. У нас с вами час сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и, конечно, на анонсы нашего ближайшего эфирного будущего. Чем мы займемся в последнюю получасовку, я вам позже расскажу, но будет интересно. Хотелось бы, по крайней мере, в это верить. Ну что, среда на календаре. Как у вас развивается рабочий неделя? Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Напомню, координаты для отправки ваших сообщений через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. В целом, среда. Время, в общем, благодатное. Суета начала недели вроде отступила, но, с другой стороны, уже как-то мечтается о пятнице. Причем о вечере пятницы, когда можно будет выдохнуть, наконец. Вот этим самым выдохом и вздохом посвящена научная работа, которую в университете Дублина провернули ученые тамошние. А именно пытались они понять, а почему же при скучной работе мы нет-нет, да и вздохнем. Вот так тяжело. Слава богу, работа интересная. Все-таки, да. Что сделали ирландские ученые? Набрали добровольцев, без этого не обходится. Знаете, не очень много. Два исследования было, в первом 72 человека, во втором 57. Обвешали этих добровольцев датчиками и заставили проходить скучнейшие тесты. Ну, просто ужас какой-то. В одном нужно было кликать мышкой по экрану, если изображение начинало тускнеть. В другом делать почти то же самое, но в такт музыке. Точнее, звуковым сигналом это даже не музыка была. В общем, сделали все, чтобы добровольцы как следует заскучали. Ну и дальше ритм дыхания измеряли и что вообще с человеком происходит. Выводы следующие. Оказывается, вот эти самые вздохи глубокие – это своего рода стабилизатор для дыхательной системы. И легкие после вот этого вздоха начинают возвращаться в правильный ритм, снижается хаотичность дыхания. В общем, полезная штука – вздохи. Вздыхайте на здоровье, что называется, в профилактических целях. Самое интересное, пытались тут еще одну гипотезу проверить ирландцы, а именно, не повышается ли концентрация после того, как мы вот эту дыхательную систему себе перезагрузим. А пока однозначного ответа на этот вопрос нет, но, понимаете, только самое начало. Там, глядишь, побольше добровольцев наберут, побольше датчиков дыхания привлекут к этому исследованию и что-нибудь нам новое расскажут, а мы будем за этим, конечно же, внимательно следить. Но вы знаете, если вдруг ваша работа вам надоела, и вы все чаще и чаще, и тяжелее вздыхаете, находясь на рабочем месте, есть по-прежнему пространство для карьерных маневров. Например, на 141% в этом году, вот уже в том полугодии, которое прошло, взлетел спрос на кузнецов, да, и это по сравнению с предыдущим, 2025 годом. То есть здесь никакой особенно гигантской временной дистанции-то не наблюдается. Что за кузнец? Ну, сразу, чтобы юмор тут отсечь, скажу, что это не связано с тем, что люди пересаживаются на гужевой транспорт. Нет. И с топливным кризисом, соответственно, тоже не связано. Тем более, что как-то он постепенно отступает, слава богу. Что же касается кузнецов, ну, не надо думать, что это обязательно человек, который делает нечто высокохудожественное. Это все связано с ручной и полуручной обработкой металла, а спрос на это, на вот такие рабочие руки, растущие из нужного места, по-прежнему никуда не делся и в машиностроении, и в строительстве, и еще много где. Вы знаете, провел совершенно антинаучное исследование, вы так тоже можете, взял и поинтересовался, сколько вакансий в Москве, вот по профессии кузнец. И вы знаете, сходу нашлось 53. Для сравнения, возьмем IT-сферу, которая у нас якобы, ну не то что якобы, а действительно развивается, но вот тем не менее. Джун-разработчик, ну то есть вот разработчик начального уровня, программисты, ну просто они уже не особо программируют, поэтому их называют разработчиками. Знаете, в Москве опять же 75 вакансий, вот против 53 у кузнецов. Ну, есть, конечно, разница. В процентах она довольно значительная, но в целом в общем-то, кажется, не такая уж и существенная, если вспомнить, сколько веков на Земле существует профессия кузнец и сколько программист-разработчик. Так что, дорогие друзья, верьте в себя и в свои руки. Давайте дружно встречать эту среду под музыку на маяке.

0: вы спали. Эмоциональное выгорание и тревожность стали причиной частых отпусков и больничных у сотрудницы колл-центра из Великобритании. Работала она удаленно, кстати говоря, из дома. Но вот, оказывается, все вот эти страшные заболевания случились с ней из-за того, что работодатель заставлял ее включать камеру во время рабочих же видеозвонков. Потом все это дело перекочевало в суд. Суд длился, как водится в Британии, года 4. И вот, наконец, жительница Британии одержала победу над страшным работодателем. Нюанс заключается в том, что работа этой дамы заключалась в том, чтобы, ну, естественно, отвечать на звонки, раз она в колл-центре работает, но не только по аудио, но и по видеосвязи. То есть она должна была включать камеру по долгу службы, но вот когда этого требовал работодатель во время совещаний, вот тут-то и притаилась из-за угла, накинулась на даму эмоциональное выгорание вместе с тревожностью. Вот такие страсти творятся. Тут иногда читая такие новости, не поймешь, где правда у человека проблемы возникли. Ну, может быть, не на своем месте, правда, оказалась эта дама, и просто не нужно было ей этим заниматься. А вот такая вынужденная публичность и вправду сделала с нервной системой нечто не очень хорошее. Ну, а может, это просто троллинг. Вот и непонятно, где заканчивается вот эта злая, может быть, даже ирония, и начинаются серьезные проблемы. В целом, ирония, оказывается, становится чем-то вроде трудовой этики нового поколения. И об этом сегодня будут говорить наши коллеги в шоу «Физики и лирики». В 12 состоится разговор с научным коммуникатором, основателем и идеологом проекта «Тотальный диктант» Ильей Стахеевым. Не пропустите. Я уверен, это в той или иной степени касается, если не всех, то многих. Ну, а теперь давайте послушаем отрывок из понедельничного выпуска программы «Физики и лирики». А там речь шла о том, что для примерно половины человечества, собственно, предшествует работе, а именно о косметике. И рассказывала об этом Ася Зубкова. Она является химиком и технологом-разработчиком.
1: Сначала я, как технолог-разработчик, в отдельной лаборатории разрабатываю различные рецептуры. Да, рецептура — это вот такое жаргонное название, да, это соотношение компонентов в креме, как они будут смешиваться, в каком порядке и в какой концентрации. Я делаю много разных вариантов, чтобы удовлетворить потребности, например, заказчика, если это контрактное производство, да, или моего руководства, да, которое мне дает задачу. То есть крем, например, должен быть там не жидким, питательным, с маслами, с такими-то компонентами, активами, и, допустим, восстанавливать поврежденную кожу, кожу после ожогов. И вот, получая такое техническое задание, да, или ТЗ, я разрабатываю крем. Затем, когда я его разработала, я начинаю длительный период тестирования, то есть несколько месяцев я тестирую, чтобы он не расслаивался, чтобы микроорганизмы не проникали. Кремы, консерванты, которые я использую, хорошо защищали продукт. Затем я его ставлю выдерживаться в холоде, в тепле. Сырье, которое мы используем, оно безопасно, оно уже протестировано давно. Сейчас на животных готовую косметику не тестируют, потому что в этом нет необходимости. У нас есть тесты, да, на клеточных там бактериях и так далее, на клетках и различных бактериях, не на животных, поэтому здесь можно не переживать, для кого это чувствительная тема. Уже косметику готовую не тестируют, потому что сырье уже безопасно, оно уже одобрено. Give me some
0: time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Пока вы спали.

0: спали.
1: Нашествие каракурцев на Москву тут предрекали на днях. Тут же посыпались опровержения. И стало, честно говоря, тревожней. Более того, сообщается о том, что в Астраханской области с начала года пострадали 14 человек, в Волгоградской 7. Ну, к счастью, ни одного летального исхода. Но знаете, как формулируют коллеги-журналисты? На несколько случаев зафиксировано нападение каракуртов на людей. Прямо хочется сказать, тут прям нападение. Вот это тут, ну да, ну черная вдова, конечно, выглядит зловеще. Но вот чтобы прям охотились пауки за людьми, ну, простите, представить себе такое сложно. Ну, понятно, сталкиваясь с человеком, они, естественно, могут себя вести агрессивно, это все понятно, тут все на инстинктах, паук не виноват ничем. Но тут же биологи, причем серьезные, старший научный сотрудник зоологического музея МГУ имени Ломоносова Кирилл Михайлов выступил с комментариями, что, во-первых, каракурты по вертикальным поверхностям не перемещаются, то есть они в условиях Московской области выжить, в общем, не способны в принципе, и дело не только в холоде. Понятно, что иногда кто-то там откуда-то из террариума взбегает, но вот вы знаете, например, жителям Саратовской области следует уже проявлять осторожность, как и Оренбургская, и, кстати говоря, регионы Южной Сибири тоже иногда могут испытывать то, что называется вспышками численности. Ну хорошо, надеюсь, дорогие сограждане, что в вашем регионе эти вспышки численности, простите, каракуртов пройдут незамеченными совершенно. На Камчатке обнаружили комара по имени Таласосмиттия марина. Это морской комар, его в 1928 году описали в Канаде, с тех пор он нигде не проявлялся, и вот, нате вам, пожалуйста, оказывается, по обе стороны Тихого океана может жить. Насколько опасен для человека, непонятно, но не крупный совсем, там меньше 3 миллиметров. Камчатские вот эти вот комары оказались покрупнее канадских, по описаниям, по крайней мере. Молодцы, наши племенные комары лучше канадских. Хорошо. Вы знаете, опять же, вот такая новость, непонятно, как к ней относиться, но думается мне, уж простите, милое моему сердцу камчадалы, что в большинстве регионов России сейчас такие люди такие вздохнули. Ну, слава богу, не у нас. Ну и хорошо. В общем, берегите себя, дорогие друзья, и от насекомых, и от паукообразных. Проверьте пока темные углы комнаты под музыку на маяке.

0: спали.
1: А задумывались ли вы, дорогие друзья, о том, какая у вас в жизни главная цель? А вот есть люди, которые не только задумываются, но и опрашивают окружающих. Ну, понятно, многое зависит от того, кто именно инициировал опрос. И вот, действительно, если инициируют опрос девелоперы, конечно же, речь пойдет о недвижимости. Тут, с одной стороны, удивительные результаты, с другой стороны, если вдуматься, ничего удивительного в этом нет. 20% респондентов назвали основной целью покупку жилья для детей. Одна из приоритетных задач — это для 60%, итого получаем головокружительные 80%. И лишь 15% твердо ответили, что дети должны всего добиваться самостоятельно. На самом деле в этих приземленных целях ничего плохого лично я не вижу, тем более сегодня день заботы о любимых людях. Ну а кто может быть более любим, чем дети? Ну и понятно, что забота о них родителей и вправду занимает большую часть суток. Но, конечно, тем не менее, равняемся мы на людей, которые, в общем, не были такими сугубыми материалистами. Пожалуй, одним из образцов такого нестяжательства, в самом широком смысле этого слова, был Лев Ландау. Это знаменитый наш физик, который, ну, и вправду велик, тут чего говорить. Причем редкий случай, когда, в общем, физик-теоретик, не дожив до даже реализации многих своих идей, тем не менее, прозревал будущее на много-много лет вперед. И вчера как раз Льву Ландау был посвящен очередной эпизод цикла «Первооткрыватели», ну а рассказывал о его биографии Александр Романов.
2: Устраивается он после окончания института КИОФИ. Понятно, что это величина физическая на тот момент, ну, просто государственного масштаба. И в этом же году, как только он устраивается, он пишет работу «Проблема затухания волновой механики». Даже не будем пытаться понять, что это значит, но когда на его 50-летие его студенты пишут так называемые «скрижали», где написано не 10 заповедей, а 10 главных открытий Ландау, вот это вот находится первым в списке. То есть это вот первое открытие, которое совершает физик Ландау. Кстати, раз уж мы заговорили про 50-летие, убежим чуть-чуть вперед и скажем, что 22 января 58 года, когда ему было 50 лет, в банкетном зале или где-то в концертном каком-то зале, где отмечали его день рождения, на входе стояли люди и отбирали официальные поздравительные адреса.
3: Да.
2: Почему? Потому что официально и серьезно запрещалось поздравлять.
3: Ну, вот нужно эти бабочки было... тогда в кожаных носили.
2: Совершенно верно. Было правило поздравлять только каким-нибудь шутейным образом. Так ему подарили ремень, к которому был привязан львиный хвост. Ему подарили колоду карт, где все тузы был Ландау, все дамы, значит, была его жена, все короли — это его главные ученики, которые уже к тому моменту добились успеха, все валеты — это будущее, в общем, такая колода. Подарили ему единственную марку в мире, на которую он был изображен. Подарили медаль с его профилем, где по латыни была написана фраза, которую он просто обожал. Там по латыни было написано «От дурака слышу».
0: Пока вы спали.

0: спать.
1: Нецензурная лексика, она же обсценная. Вот, казалось бы, всего лишь 4 корня в русском языке. А какие кружева? И тут, знаете, ученые решили расширить горизонты и в 19 странах провели исследования относительно эффективности начальников, которые регулярно позволяют себе крепкое словцо. Потрачено было немало сил, времени, денег, надо полагать. И в итоге что? Не добились никакого однозначного ответа. Эти самые ученые говорят, непонятно. Все зависит от индивидуальных особенностей и начальника, и коллектива. Как тут не вспомнить нашего незабвенного Михаила Михайловича Жванецкого, который, рассуждая о разнице восприятия и лексики у нас, у них, ну там цитата такая есть из него: «Частушек нет, мата нет, как у них грузовик задом подает». Ну понятно, все это давно было написано. Что же касается начальства и лексики, ну понятно, разные есть коллективы с разными внутренними кодексами, не всегда эти кодексы зафиксированы словесно, но мне кажется, что руководитель, который регулярно говорит «звонит» и «артикула», уж то точно своим авторитетом рискует. Давайте не будем рисковать своим и переключаемся в пространство русского языка под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим омографы, то есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. И в зависимости от значения слова мы ставим разные ударения. Например, «мука» и «мука», «плачу» и «плачу», «хлопок» и «хлопок». Наши примеры будут гораздо сложнее. Такие, в которых можно и запутаться, но мы все распутаем. Сделаем это вместе с ведущим Вахтангом Махарадзе и его гостем Богданом Берковским.
4: Когда-то меня учили старые нумизматы, что начинать смотреть монету нужно с гурта.
5: Ну хорошо, вот мы взяли монету и смотрим на гурт. Что на гурте мы можем обнаружить? Какая информация там у нас содержится?
4: То есть, если, например, монета была отлита, а не отчеканена, то прежде всего это будет видно на гурте.
3: Итак, у нас на повестке слово «гурт». Оно имеет несколько значений. Одно из них – ребро монеты. Именно об этом и говорилось в нашем отрывке. Прозвучали разные варианты произношения. Ведущий говорил «на гурте», гость – «на гурте», «гурта». А какой вариант правильный? Ведущий был прав. Если мы имеем в виду часть монеты, то «на гурте». А если бы мы говорили о стаде животных, то уже ударение должно быть на окончании. «Гурта», «гурте». Вот вам и омограф в действии. Следующий пример встречается гораздо чаще. И в этот раз мы слушаем, что сказал гость Сергей Акинфеев.
6: Нужно собрать данные со всех поставщиков, агрегировать карточки, разобрать условия, посмотреть, где склады, посчитать логистику.
3: Склады неверно. Нужно говорить склады, если речь идет о хранилище. В этом случае ударение остается на основе. Но если мы говорим, например, о чтении, то читаем по складам, ударяем окончание. Однако развозим товары по складам, ударяем корень. Ну а далее нам предстоит разобрать тройной омограф вместе с гостями маяка.
7: Сыма – это его фамилия, Тянь – это имя. Это такие старые древние роды, таких уж сегодня практически не встречается.
3: Древние роды – это неверно в данном контексте. Если мы имеем в виду поколения, то должны быть роды. А роды – это мужской, женский и средний, у имен существительных, например. Но есть еще и рода. Это уже виды чего-либо, например, оружие. Итак, подводим черту. Древние, княжеские, дворянские – роды. Мужской, женский и средний – роды. Это еще и процесс появления на свет человека или животного – роды. Ну и рода. Рода. Рода оружия, рода войск. Сложно, но сейчас будет все просто. Давайте поставим наше слово в какой-нибудь другой падеж, не в именительный.
8: Совершенно верно. На уровне видов и родов, там, родов, растений, животных и так далее, мы как будто бы довольно редко на самом деле выстраиваем внутренние классификации.
3: Родов или родов? Правильно, родов. Причем в любом значении. И родов крестьянских, и родов грамматических, и родов войск. Ну и на этом я прощаюсь с вами, но ненадолго. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: раз радуют нас социологи, рассказывая нам о том, что в России по-прежнему читают. Это очень хорошо. 40%. В транспорте 8%. Даже в ванной. Но при том, что я понимаю, время на ванну, да и сама ванна, есть далеко не у всех. Хорошо, будем продолжать читать. Тем более, что кинематограф подкидывает нам поводы. И вот уже за DC многие взялись благодаря Кристоферу нашему Нолану. Сегодня и Артем Новиченков возьмется и будет говорить об Одиссее в своем проекте «Сотворение кумира» после 20:00 по московскому времени. Ну а в прошлую среду, в это же время, в этом же проекте, Артем Новиченков разбирал другую сказку «Иван Царевич, Жар-птица и Серый волк».
1: Что мы с вами видим? Значит, Иван живет внутри порядка, но он не является хозяином. Не является хозяином этого сада, этого царства, да. А еще то, что он младший, забыл сказать, он же не встроен в систему полностью. То есть отец его даже не отправляет за жар-птицей. Этот мир ему не до конца принадлежит. И он как бы бодрствует поэтому, да. То есть он поэтому чувствует эти нарушения, может быть. И вот он ловит эту жар-птицу. Ловит, потому что видит, потому что может поймать, потому что, как мы потом узнаем-то, это его жар-птица. То есть он эту жар-птицу ловит. Он ее привозит отцу, но она же достанется ему после смерти отца. Да? Это такой парадокс, что мы получаем только то, что наше. А то, что не наше, не получаем. А если что-то не удерживается, то не наше. Понимаете, это важный момент. То есть то, что наше, оно всегда удерживается. А то, что не наше, его нужно всегда удерживать силой. Отсюда ревность. Да? То есть я не уверен в своей женщине или в своем мужчине, не уверена, я буду удерживать. А то, что удерживается, оно обычно порождено страхами, оно обычно ломается. Да? Боюсь смерти, смерть приходит. Боюсь болезни, болезнь приходит. Боюсь безденежья, безденежья, что угодно. Да? То есть, потому что страхи, они часто управляют нами. И дальше что происходит? Даже несмотря на то, что он перо жар-птицы поймал. А жар-птица, понимаете, это же как такой свет. Поймать жар-птицу, это значит опять все упорядочить. Но отец не может поймать жар-птицу, отправляется новей. Вот этот поиск жар-птицы, это и есть процесс инициации царевича в царя. Но чтобы поймать жар-птицу, мало просто ее искать. Нужно стать тем, кто может поймать жар-птицу. То есть человек говорит, хочу любви. Зачем? Ну, же боюсь одиночества. Нет. Это парадокс желаний. Только те желания исполняются, которые идут из сердца и которые не обременены страхом.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Большая энциклопедия лета. Июль.
1: Если вы планировали прочесть «За лето, войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
1: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Воспитательный знак.
2: Бесконфликтный воспитательный процесс пока еще никто не придумал. И даже в условиях гуманной педагогики то и дело возникают конфликты разного рода и сложности, требующие разрешения. Дело не в том, чтобы у нас при воспитании нашего ребенка не возникали никакие конфликты с ним. Пусть они будут. Однако все дело будет заключаться в том, как и в пользу кого мы будем их решать. Нам ведь важно, чтобы в любом нашем действии в отношении ребенка происходило питание его духовного мира. И какое будет это питание, если на ребенка обрушится наш гнев, наше раздражение? В общем, конфликты будут. Но будем разрешать их в пользу ребенка. Пользу не в том смысле, что он победит нас, а в том, что духовный мир его получит направление к благоразумию и благородству.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: наступали. Посмотрим, что у нас происходит в мире прекрасного. А происходят вещи и удивительные, и в чем-то ожидаемые, но от этого не менее удивительные, надо сказать. В Вологодской области пройдет всероссийская фольклорно-этнографическая экспедиция. Тут надо срастить как-то географию, потому что как экспедиция всероссийская, если она в Вологодской области? А остальные регионы, сразу возникает вопрос. Но дело в том, что экспедицию эту инициировали Государственный российский дом народного творчества имени Поленова. Это учреждение находится в Москве, и Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корского. Понятно, что это в другом нашем, в следующем по величине городе все располагается. Кроме того, привлекли большое количество экспертов, целую съемочную группу и отправляются исследовать Вологодскую область. Ну уж, казалось бы, Вологодская область, ну, в целом в центре страны находится, но из личного опыта могу сказать, что даже центральное расположение той или иной области, того или иного региона не говорит о том, что он изучен. Вот у нас тоже тут рядом с Москвой есть Рязанская область, размером с Бельгию. Каждый раз приезжаешь, что-то новое. То в небольшом городке огромная усадьба, то какие-то остатки железоделательного завода. Начинаешь отвечать вопрос: батюшки, вообще заря 18-го столетия. Что-то совершенно поразительное, и это сохранилось до наших дней. Ну, а что касается носителей народного творчества, они, к счастью, тоже все еще есть. Из поколения в поколение передаются разные объекты нематериальные нашего культурного наследия. Вот можете полюбопытствовать, например, в Вологодской области есть такой коллектив «Уф, тюжаночка». Это не опечатка и не шепелявость во внезапном припадке. Нет, действительно так и называется. Через «Ф» пишется. Тоже, в общем, весьма такой интересный, самобытный коллектив. Видео, к счастью, тоже есть. Ну, кино обещают снять из этой экспедиции. Надеюсь, посмотрим. А другое совершенно кино с иным масштабом, надо думать, иным бюджетом, а именно «Одиссея» Кристофера Нолана, привлекла людей к изучению греческого языка. Все немножечко почувствовали себя древними греками. Хорошо, мне кажется, это прекрасно. Говорят, от Голливуда пользы никакой. Да есть, конечно, польза. Вот такая. Люди смотрят вокруг и что-то такое находят. Мы сегодня тоже сможем нырнуть в некое прошлое. О барочной сюите и о музыке балов в целом поговорят сегодня наши коллеги в программе «Как знать». Программа эта, напомню, с 14 до 17 по Москве в эфире «Маяка». Ну а в прошлый понедельник, вернее, в этот понедельник, вот, позавчера, речь шла о легендах семейных. И об этом говорил специалист по генеалогии Елизар Рогожкин, о том, можно ли рассматривать семейные легенды как полноценный исторический источник.
1: Первый – это четкий сюжет, это связано, конечно, с социальным происхождением, а у всех дворяне. Ну, так совпало, что каждый человек, который занимается генеалогией, дворянин. А совпало, на самом деле…
2: Я, между прочим, тоже, да, но у меня грамотка есть.
1: Как и у всех у нас. Ну, тут немножко срабатывает ошибка выжившего, потому что все-таки люди, которые начинают интересоваться генеалогией, они начинают интересоваться, потому что где-то слышали, что есть дворян. Если я услышал: о, мой предок – бесфамильный крестьянин из Псковской губернии, займусь-ка я родословной. Такое не происходит. Поэтому, ну, зачастую действительно все люди, которые интересуются, у них у всех дворяне. Не бывает такого. Дворян в Российской империи очень мало, 1-2%, дай бог. Вот, из них там Миронов почитал 75% еще и бедные, до 20 душ у них было. Соответственно, такой момент тоже присутствует. Второй тип таких вот легенд, он связан не с социальным происхождением, а с этническим происхождением. Вот это тоже, кстати, почему-то об этом редко говорят, но это очень часто. Условно, там, мы происходили из немцев. Почему? Ну вот фамилия такая. Смотришь фамилию, а Айзенштейн. Ладно.
2: Из немцев ли?
1: Ну, то есть, очень много кто путает фамилии ашкеназов с немецкими фамилиями. Действительно, может быть, иногда там какие-нибудь колонисты откуда-то могли появиться. Вот. Но зачастую, когда у нас есть такая фамилия, там, Айзенберги, Айзенштейны, Вайнштейны, а вот, как правило, мы имеем дело с ашкеназами.
0: Пока вы спали.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские военнослужащие за сутки уничтожили почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Как рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма, вскрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи, 2 квадроцикла, 20 робототехнических комплексов, 4 полевых склада боеприпасов противника.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады Теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Поломаревка, Благотатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, артиллерийское орудие Д-20, миномет и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыты и уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», 2 квадроцикла, 20 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
0: Вооруженные силы России южной группировки войск уничтожили 3 пункта управления БПЛА ВСУ в населенных пунктах Алексеево-Дружковка и Куртовка в ДНР, которые противодействовали боевой работе российских штурмовых подразделений в Краматорском районе, сообщили в Минобороны России. 200 тысяч человек заключили контракт с Минобороны за первое полугодие. Об этом сообщил зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии по комплектованию вооруженными силами военнослужащими по контракту. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на СВО в составе добровольческих формирований.
2: По результатам первого полугодия потребности вооруженных сил в личном составе полностью удовлетворены. Будем и впредь повышать эффективность этой работы. Попытки врага нести всякую пургу о том, что в стране готовится мобилизация, не более чем лживая провокация. Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают как свиней. Бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Дмитрий Медведев также отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем. В них поступили на службу около 40 тысяч человек. В Рязани загорелось предприятие из-за удара БПЛА, сообщил губернатор Павел Малков. На месте происшествия работают экстренные службы, написал глава региона. Какое именно здание было атаковано, он не уточнил. Сегодня ночью при ракетной атаке в Таганроге один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь. Фрагменты ракеты упали на многоквартирный дом в городе. В результате падения обломков ракеты на жилую многоэтажку погибла женщина, пострадал мужчина. Остальных жителей пострадавшего дома эвакуировали. Число погибших в результате мощного землетрясения в районе префектуры Кумамото на японском острове Кюсю выросло до 13 человек, заявила премьер-министр Японии Санаэ Такеити. Она добавила, что власти намерены предпринять все необходимые меры для скорейшего спасения людей. Подробности о ходе спасательной операции и масштабах разрушений пока не приводятся. Два мощных землетрясения произошли в районе префектуры Кумамото. Вчера утром первый толчок имел магнитуду 7,1, а второй зафиксированный примерно через час 6,1. В результате пострадали более 50 человек. Кроме того, сейсмические события привели к пожарам, повреждению дорог, мостов, а также к отключениям электричества в отдельных районах. Десятки дворовых территорий и жилых домов остаются потопленными из-за дождевого паводка в Якутии. Наиболее сложная обстановка в Верхоянском районе, сообщили в МЧС по республике. Уровни воды в реках снижаются, участки постепенно освобождаются от воды. На местах работают спасатели, производится откачка воды и просушка помещений. Спасатели отметили, что формирование дождевых паводков продолжается. По прогнозу синоптика, в ближайшие сутки ожидается подъем уровня воды на реке Яна. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве обещают дожди, временами сильные в столице, от 18 до 20 градусов.
3: На правах рекламы.
4: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Маяк.

0: наступает.
1: 29 июля на календаре, среда, еще раз доброго утра, доброго дня всем, 6 часов 15 минут, время московское, Николай Свистун у микрофона, и у нас необычная часть эфира, потому что со мной в этой студии лично наш коллега, ведущий программы «Хочу все знать», настоящий преподаватель Денис Николаевич. Денис Евгеньевич, привет. Да,
2: здравствуйте, доброе утро, товарищи дети, доброе утро, товарищи взрослые, и добрый день, Петропавловск-Камчатский.
1: Да, да, Денис решил...
2: Вечер, им говорю.
1: Денис решил как следует насидеться в этой студии, потому что потом будет по ней скучать некоторое время. Все это связано с проектом «Ледокол знаний», который затеяла наша корпорация «Росатом», за что ей огромное спасибо. Прежде чем мы об этом проекте поговорим, самую суть надо все-таки предложить нашим слушателям. Не уверен, не все еще знают об этом. Скажи, пожалуйста, волнительно на большой железной машине отправляться на пуп земли?
2: Естественно. А теперь еще вдвойне волнительнее, потому что у меня как гастроли по нашим передачам на «Маяке», и все пугают. Мне интересно, чем... ты сегодня напугаешь, потому что Паха с Вахой меня, значит, настращали: берегись медведей. Сергей Валерьевич вчера сказал: Денис, берегись торосов. Вот. И, соответственно, я собираю коллекции страшилок перед. А так как ты опытный ледоколоход.
1: Да, было дело. 3 недели я провел на атомном ледоколе «Ямал». С удовольствием узнал, что им сейчас командует дама. И это хочется передать горячий привет команде. Если кто-то помнит нашу надоедливую для всех съемочную группу, лезла там во все невозможные места абсолютно, соблюдая технику безопасности, правда. Что, совет дать тебе?
2: Конечно.
1: На коммингсы не наступай, вот прежде всего. Это пороги по нашему, по сухопутному. Потому что как только наступаешь на порог, сразу приходишь головой в верхний срез этого проема дверного, а это очень больно. Они там очень прочные, как и весь ледокол.
2: Ой, это страшнее, чем белые медведи и торосы. У меня прям
1: белый медведь не может залезть на борт ледокола, а вот эти пороги с косяками подстерегают нас буквально на каждом шагу.
2: Ужас.
1: Ну, я понимаю, что все-таки ты, как настоящий преподаватель, там встретишься с огромным количеством школьников, да? Вот вообще про что это «Ледокол знаний»?
2: Про научное просвещение, как официально заявлено, да, то есть это научно-просветительская история. Но для меня вот... Мы уже общались с победителем отбора, с одним из, и он рассказывал, как это все происходило, о своих ощущениях. Для меня это про, вот лично для меня, это про какую-то безумную энергию, которая у товарищей детей существует. Вот мы там, ну, как обычно, все старшие поколения, за поколение, все мы начинаем бухтеть, что молодежь не та, вот это все не то. А ты когда с ними общаешься, ну и вот у нас в эфире «Хочу все знать», ты понимаешь, что там вот эти вот гигантские горящие глаза, для которых мир прекрасен, удивителен, куча новых открытий, а так тут еще они ухитрились пройти сумасшедший отбор, то есть там энергетика будет сумасшедшая, вот это, все будут знакомиться, все будут общаться, куча классных экспертов, которые и от корпорации «Росатом», которые расскажут про профессии, и самое главное, все победители отбора, которые российские дети, ну как дети, мы тоже с Сергеем Валерьевичем говорили, это уже юные взрослые, то есть там уже состоявшиеся личности, 14-16 лет. Так вот, из всех регионов. То есть там все победители представляют каждый свой регион России. То есть
1: карта России у вас.
2: Карта России вот в одном сконцентрированном...
1: В виде горящих глаз.
2: Да, в одном сконцентрированном месте, которое вот все к Северному полюсу идет. И еще товарищи из стран Европы, Азии, Латинской Америки, Африки, 22 человека тоже идут. То есть это международная экспедиция «Росатома», «Ледокол знаний», и, соответственно, это будет какой-то... Вот как я читал, знаешь, про фестиваль молодежи и студентов в Москве в какие-то незапамятные времена. Такой мини-концентрат Сочинской Олимпиады или чемпионата мира по футболу. Но только вот это все про науку, про познание, про вот горящие глаза, еще раз повторю, и про... Мне кажется, это про настоящее приключение, как в книжках.
1: Угу. Слушай, ну вот как раз про подрастающее поколение с тобой, как с человеком, который имеет непосредственно опыт общения, мы и поговорим чуть подробнее. У вас, если есть вопросы, задавайте. Плюс 7967-103-5533. Макс, WhatsApp, Telegram к вашим услугам. А мы сейчас прервемся на музыкальную паузу.

0: спали.
1: Продолжаем говорить с нашим коллегой Денисом Николаевым, который отправляется уже в скором времени на Северный полюс на настоящем атомном ледоколе в рамках проекта «Ледокол знаний» с компанией «Росатом». Ну, прежде чем мы о нюансах определенных поговорим, вот новость мне попалась. Говорят психологи, которые изучают тщательно подрастающее поколение, что это вот такие люди, которые все про комфорт, что это первое такое сытое поколение, у которых с детства ну настолько уже много всяких игрушек и так далее, что и дальше они стараются это чувство комфорта сохранять, и даже возник некий культ такого антидостигаторства. Вот все-таки конкурс же был, да, чтобы люди попали на атомный ледокол. Я понимаю, что отбор был жесткий.
2: Три тысячи человек на место. То есть я просто представить не могу.
1: Это
2: во-первых, титаническая работа у организаторов, за что, ну, это просто честь и хвала, такое переварить такое количество. Это раз. А во-вторых, ребята, которые прошли это, они... Ну, какое-то достигаторство в хорошем смысле слова, потому что пройти такой путь, это дорогого стоит.
1: У нас вот в нашем детстве, да, все олимпиады, это было почетно очень.
2: Да.
1: А вот сейчас как у подрастающего поколения сохранился этот культ соревнований? Вот этот вкус к соревнованиям.
2: Я как этот дядя двух подростков, который один заканчивает, другой в следующем году будет заканчивать. Знаешь, если у нас олимпиада, и я еще помню этот момент, это просто такое... дополнительная вишенка на учебном торте, ну, какие-то такие топ-возможности, то для них сейчас это еще один источник стресса сумасшедший, потому mm-hmm. что от того, как они эти олимпиады пройдут, будет зависеть вот рейтинг поступления, так как оно сейчас очень сложно запутано именно в плане вот всего этого, мне кажется, это все превратилось в стресс. И такие проекты, как «Ледокол знаний» Росатома, мне кажется, вот они... ближе к тому, как мы те олимпиады чувствовали. То есть это действительно что-то уникальное в твоей жизни, что сильно-сильно будет двигать тебя потом, мне кажется. Потому что, ну, ты когда такое прошел один раз в жизни, дальше ты понимаешь, что, во-первых, перед тобой нет преград, и ты как ледокол дальше можешь по своей жизни идти, все эти льды, трудности и прочего проламывать, и вперед.
1: Ну, с другой стороны, если не в юности стресс эти проходить, то когда? Потом уже сразу сердечный приступ уже в преклонном.
2: Да, надо.
1: Закаляться.
2: Детский сад, закаляться каша, сердечный приступ. Да.
1: Закаляться с молоду
2: надо.
1: Нет, ну,
2: трудности, естественно, же это закаляют.
1: Да, вы же там собираетесь научные эксперименты прям ставить настоящие.
2: Там настоящий научный эксперимент вместе с Антоном Юрмановым, это проректор Мурманского арктического университета, наш гость, наш эксперт, его ждут на...
1: Часто слышим его, да.
2: Да, нас смотрим РУ постоянно слушать в нашей эфире. И еще у нас... соответственно, наш партнер компании «Стратонавтика», Денис Ефремов тоже был у нас в эфире. Там идея в чем? Мы поднимем стратосферный зонд на 120 километров, он там куда-то улетит.
1: Прям-таки в стратосферу, действительно.
2: Да. Там установлено оборудование трансляционное, и я буду сидеть на Северном полюсе в обнимку с нашим оборудованием уже маяковским. И как только поймаем сигнал, выйдем, постараемся выйти в эфир. Ну, либо в свой сегмент «Хочу все знать», либо уже к Игорю Ружейникову.
1: Ну, на Северном полюсе время идет по-особенному, ну, куда-нибудь.
2: Куда-нибудь я выйду. Может быть, уже и к тебе. Не, ну, не хотелось бы там, потому что надо прийти, высадиться на ледяную, собрать вещи и уйти.
1: Слушай, ну, это отличный, мне кажется, на уровне идеи уж как минимум эксперимент. Мы будем очень ждать и твоего возвращения с рассказами о том, как все это пройдет. Я уверен, что ты будешь переполнен впечатлениями. Вспоминаю себя, когда я на сушу попал после всего этого. Ну, и, конечно, выхода в эфир.
2: Да, обязательно. Очень хочу, очень жду.
1: Денис Николаев и,
2: всем доброе утро.
1: И его слова в финале нашей программы. Всем отличного утра, прекрасного дня. До скорой встречи. Пока.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, доброе утро. У микрофона Федор Буцко и в эфире Ассамблея автомобилистов. Если позволите, я хотел бы начать с небольшого вопроса. А если, допустим, вы приобретаете автомобиль, а потом узнаете, что марка ушла с рынка, вот насколько этот сценарий для вас критичен? Или, собственно, все равно, купили машину и купили, ездит, и слава богу. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Это телефон, на который мы принимаем ваши сообщения через любой удобный вам мессенджер. Мы все видим, на все ответим. И обязательно вернемся к этой теме после небольшого обзора самого интересного из большого мира новостей, большого мира автомобильных новостей. Давайте начнем с того, что на этой неделе, например, пришла новость о том, что на самом крупном европейском заводе Ford, или одном из самых крупных в городе Валенсии, в испанском, теперь часть производства будет отдается марке Geely. Как знаете, это китайская марка, крупный китайский концерн. И теперь вот на этом большом фордовском заводе на 500 тысяч машин в год треть этого совместного, так сказать, производства будет принадлежать китайцам. Это интересно, потому что Ford уже довольно давно, еще в 2010 году, начал работать с китайским автопромом. Ну, как работать? Сначала они просто продали китайцам марку Volvo, а теперь уже отдают и часть своих собственных производственных мощностей. Часть производственных мощностей завода в Испании. А еще одна новость тоже из серии, как китайцы, как китайский автопром шагает по планете, и в том числе шагает по Европе. Это новость из Германии, где на протяжении многих десятилетий главным автомобилем, служащим в такси, был Mercedes. Mercedes E-класс. Он уже настолько ассоциировался с таксопарками, настолько ассоциировался непосредственно с видом европейских, немецких городов, что, ну, это была норма, да, это любой фильм, если включите там какая-то передача и так далее, вы увидите, что по дорогам едут такие бежевого цвета Мерседесы с надписью «такси». Так вот, и, собственно, это продолжалось еще с послевоенных лет. Но потом компания «Мерседес» решила, что такси, это как-то не очень круто выпускать такси. Вот нынешний глава концерна, такой Ола Калениус, он говорит, признав, что вот теперь компания должна вести стратегию на производство люксовых автомобилей. А раз так, то выпускать автомобили для таксопарков не так-то интересно. И Mercedes эту долю, эту часть рынка как-то, ну, стал ей пренебрегать. А, как понимаете, свято место пусто не бывает. И кто же пришел на место Мерседеса, наверняка вы не удивитесь, узнав о том, что это была китайская компания. Китайская компания BYD. Один из крупнейших, или даже крупнейший теперь производитель электромобилей в мире. Но для Германии электричество в такси пока еще рановато, решили китайцы, или, наверное, скорее, решили немцы. Поэтому BYD запускают машины гибридные, у них такие тоже в линейке есть, и, собственно, именно такие машины сейчас активно поступают на европейский, в частности, немецкий рынок такси. Уже есть договоренности с местными доработчиками этих автомобилей, ну, то есть, чтобы машина была в правильный цвет покрашена, была оснащена всеми счетчиками и специальным оборудованием, которое требуется. Вот для всего для этого есть уже договоры с европейскими компаниями, которые, собственно говоря, переделывают машины. И предложено такси. В такси предложен автомобиль «Универсал», называется 6DMI. Достаточно крупный универсал, который может до 100 километров проезжать чисто на электротяге. Ну, а если задействовать и бензиновый двигатель, и бензобак, то получается, что общий запас хода около 1400 километров, как это бывает с последовательными гибридами. Ну, вот вам немножко новостей со всего мира, а мы давайте вернемся к нашему вопросу, с которого начали. 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Это номер на который мы принимаем ваши сообщения. И вот наш вопрос сегодня. Если вы купили автомобиль, а марка ушла с рынка, опасаетесь ли вы такого сценария при выборе модели? Напишите нам. От себя могу сказать, вот пишет нам Андрей. Приобрел «Шевроле Лачетти Универсал» более 10 лет назад. Она снята с производства давно, но машина нравится. Главное, чтобы запчасти были в наличии. Ну что ж, Андрей, да, в общем-то, я с вами тоже согласен. Я, кстати, как и вы, тоже не раз приобретал автомобили, которые потом уходили с рынка. Даже не то, что не раз, а, там, наверное, около 3 раз. Потому что когда-то у меня была «Волга Сайбер». Сейчас уже не все вспомнят, что такой проект был. А я, кстати, на днях видел такую машину просто на улице, на дороге. И так с ностальгией на нее посмотрел, потому что машина хорошая. И было приятно увидеть такую машину в хорошем техническом состоянии. Хотя прошло уже, ну, сколько прошло? Наверное, прошло 15 лет больше, да, с того, как она появилась на рынке. Одним словом, когда-то я купил «Шевроле», купил «Волгу Сайбер», и после этого, значит, этот проект был закрыт. Следующей моей машиной был «Шевроле Круз», но тут как раз компания «Шевроле», бренд «Шевроле» решил уйти с российского рынка. И вслед за ней я купил «Фольксваген». Так что у меня 3 раза подряд автомобили, которые уходили с рынка. И тут я с вами согласен, что главное, чтобы были детали. И когда речь идет о «Шевроле», ну, или других марках, которые я перечислил, то, в общем-то, проблем с деталями, честно говоря, у меня не возникало. Ну, это крупные производители, и, в общем, справлялись они как-то с поставкой деталей, независимо от того, есть машина на рынке или уже нет. Эта тема сегодня у нас на слуху, потому что пришла очень любопытная новость из Китая. Китай закрывает сразу целый ряд своих автопроизводителей. Дело в том, что правительство КНР явно держит руку на пульсе своего автопрома. Иногда очень активно вмешивается. Настолько активно, как это не бывает там, в Европе, Америке, Японии или других странах. Недавно в Китае был издан указ о прекращении производства автомобилей сразу 8 компаниями. Причем это не просто какие-нибудь компании, о которых вы никогда не слышали. Среди них есть пионеры китайской автомобильной промышленности. Ну, те, кто, в общем, начинал вот эту новую волну большого автомобильного производства в Китае. И в итоге сейчас Министерство промышленности китайское отозвало лицензии на производство автомобилей. Просто исключило компании из реестра автопроизводителей. А раз так, значит, это прямой приказ закрыть производственные линии. И среди таких исчезающих брендов есть и те машины, которые, ну, марки, которые поставлялись на экспорт, в том числе поставлялись в Россию. И вообще предполагается, что это только начало подобных изменений, но кого еще закроют и когда, и какие марки запланированы к ликвидации, мы пока можем только гадать, догадываться, но зато мы точно знаем, какие уже закрыты. Дело в том, что сейчас экспорт автомобилей для многих китайских автопроизводителей – это такой последний шанс на выживание. Потому что автомобильная промышленность в Китае развивается настолько быстрыми темпами по ряду причин. Да? То есть, с одной стороны, у них есть доступ к огромному местному рынку, у них есть достаточно большой объем рабочей силы, в том числе высококвалифицированной рабочей силы. В Китае дешевая энергия, электричество. И, ну, еще у них, давайте так не забывать, у них, наверное, сейчас лучшая в мире база поставщиков комплектующих. А раз так, то вроде бы, ну, мир открыт, да, то есть, вернее, рынок открыт, все здорово, но даже вот этот крупнейший в мире китайский рынок, он оказывается мал для того, чтобы, ну, держать на нем сотню местных автопроизводителей. И поэтому вот китайские компании, производя все больше и больше, оптимизируя производство, добиваясь успеха, как бы сами себя, получается, и загоняют в сложную ситуацию. Дело в том, что сейчас в Китае примерно средний процент работы автозаводов, вот процент выпуска, сколько выпускают машин, ну, примерно 50% от того, что могут. Это такая средняя статистика. То есть в прошлом году произвели 33 миллиона автомобилей, гораздо больше, чем кто бы то ни было в мире. Но при этом мощности производственные загружены всего-то наполовину. И вот этот год для многих китайских производителей получился достаточно мрачным, потому что спрос на внутреннем рынке, а он главный для них, да, он слишком большой, он самый большой в мире, и он, конечно, главный для них, он упал примерно на 20%. По каким причинам? Да по разным. С одной стороны, государство отменило субсидии на машины с нулевым уровнем выбросов, то есть на электричке. Убрали налоговые льготы для покупателей такого рода автомобилей. И сейчас китайские компании борются за выживание. То есть они, для них экспорт жизненно важен. Потому что в родном Китае столько не продашь, не получится. Обязательно нужно продавать. А в родном Китае тоже продавать нужно, потому что, как мы знаем, уже больше года идут так называемые ценовые войны, когда крупные игроки, крупные производители могут себе позволить продавать дешевле, дешевле, дешевле и еще дешевле. Нам, как потребителям автомобилей, которые тем более смотрят на все это из-за границы, остается подобным только мечтать, потому что ну, за там, дешевле 10 тысяч долларов, то есть там, за 700 тысяч рублей, если тебе предлагают большой автомобиль, современный, очень здорово оснащенный, еще и с батарейкой или с гибридной системой, то, конечно, у нас о таком можно только мечтать. Но не только у нас. Таких цен нет нигде за пределами Китая. Но вот, собственно, в Китае это тоже к добру не приводит. Итак, появился список марок, которые больше не будут... они не одобрены в Китае. Им больше нельзя производить автомобили. Им предписано закрывать конвейеры. Значит, в их числе марка Brilliance. Марка Brilliance известна в России тем, что это вообще был один из первых брендов, который стал китайские автомобили своего собственного производства отправлять на экспорт. Компания известна тем, что собирает автомобили BMW в Китае, но были у них и собственные машины, пожалуй, что даже и не худшего числа, вот, но по состоянию на 20 лет назад, когда их последний раз видел. Марка Лифан уходит навсегда, так сказать, ну или не навсегда, но сейчас просто прекращает производить.

тем, как покупать такую машину. А уходит с рынка Хайма. Хайма тоже продавался в России. Они делали машины, очень похожие на Мазда. Вот была Хайма 3, это практически Мазда 3. И вот, собственно, легковых автомобилей Хайма тоже больше не будет. А еще уходят марки, которых я здесь не видел. Это Хафтай, Шансенг, Юнгсянг. И вот марка, которую мы как раз здесь видели, это Human Горизонт, она же Hi-Fi. Если помните, это очень вычурный, очень необычный спортивный электрический автомобиль, отличавшийся от всех остальных тем, что у него были экраны на дверях. Причем не просто на дверях внутри салона, а экраны, ну, вернее, световые панели на дверях с наружной стороны. И вот эти панели на дверях, они выполняли несколько функций. То есть они там могли поприветствовать владельца, показать смайлик, там, устроить какую-то анимацию. Ну, заодно они могли показать там уровень заряда батареи, информацию о том, все ли двери закрыты, и ничего на них возлагалась функция, так сказать, коммуникации с другими участниками движения. А все эти марки, у них отозваны лицензии. Почему? Да? Ну, понятно, что сейчас в Китае к местным производителям, вообще к их автомобилям, все более строгие требования предъявляются. А среди прочего, это, конечно, экологические просто нормы, которым должны удовлетворять автомобили. Например, это касается не только выхлопных газов, кстати, потому что в Китае сейчас нормы, стандарт экологический, который действует в Китае, называется China 6B. И, по сути, он сопоставим с стандартом Евро-7, который в Европе только планируется к запуску. То есть китайские нормы по экологии, автомобильной экологии, оказываются более строгими, чем в Европе. Кстати, знали вы об этом? И к этому это еще не все. Дело в том, что вот начиная со следующего года в Китае будут обязательно проводиться испытания автомобилей на долговечность. Причем, как говорят китайцы, проводить их будем в реалистичных условиях. То есть нужно делать действительно надежные автомобили. И важно отметить, что вот эти бренды все закрытые, это ведь, ну, вы поняли, да, это не просто какие-то стартапы, вот вчера создали, там, сегодня заявили, а завтра забыли. Да нет, а есть компании, которые, ну, вот эта компания Xiaomi, это подразделение FAF, они более 10 лет лидировали по продажам седанов в Китае, там. А Brilliance, как мы говорили, была одной из первых, кто пытался продавать автомобили в Европе. Да и, собственно, вот их совместное производство с BMW никто не закрывает. Это подразделение компании будет дальше там производить контрактные BMW. В общем, жесткие шаги со стороны китайского регулятора. В других странах так не принято. Но китайцам, конечно, виднее, как им поступать с собственным автопромом. А, значит, поступают они следующим образом. Все вот эти заводы, о которых мы говорили, большинство из них уже поглощены другими компаниями. Ну, например, их поглотили такие крупные игроки, как GAC или GAC и Geely. То есть поглотили, это значит, что приобрели заводы и, собственно говоря, и часть сотрудников трудоустроили сразу. И, то есть эти компании будут работать и дальше. Но уже в рамках более крупных корпораций поговаривают, что в ближайшие годы из этой сотни китайских автопроизводителей на рынке могут остаться от 5 до 7 крупных компаний, и каждый из которых будет иметь несколько различных брендов в своем портфеле. Поэтому нужно проявлять немножко больше внимания. Если вы подумываете о том, чтобы приобрести китайский автомобиль, особенно не у официального российского дилера, а, например, самостоятельно его заказать, или просто вы его ищете на вторичном рынке уже в России, то тоже обращайте внимание на то, кто его выпустил, и наведите справки о том, что это за автомобиль, и каковы его постарайтесь прикинуть, каковы его перспективы в смысле обслуживания этого автомобиля, потому что низкая цена, богатая комплектация, там какая-то отличная гарантия, они могут ничего не значить. Да, потому что если производитель в одночасье исчезает с рынка, то что? Да? Если речь шла о старых

0: допустим, вот нам пишет Андрей, наш слушатель, Honda CR-V 1995 года, проблем с запчастями нет. Ездит старик с 280 тысяч километров. Да, ну, это Honda. Honda один из крупнейших в мире автопроизводителей, и они как производили эти машины, так и производят. Дмитрий, тоже наш слушатель из истории, мы можем покупать все марки, ушедшие рынка, с рынка, значит, не бояться, Дмитрий из Тулы. Да, наверное, в целом, да, если это крупные марки, и если, ну, просто сейчас они не представлены в России, проблем нет. Как вы будете обслуживать свой суперкар Hi-Fi, который, ну, вот сейчас прекратит существование? Будет ли к нему кто-то поставлять запчасти? Это, ну, большой-большой вопрос. Особенно, если, ну, вы действительно стали обладателем редкого автомобиля, которых немного на рынке. Это не Chevrolet Lachetti. Да, это не Cherry Tiggo 7 или какие бы то ни было его разновидности, а какая-то редкая машина. Если в Китае она прекращает выпускаться, то, в общем, с деталями легко может не быть. Так что внимание при выборе автомобиля и удачи!
1: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Иногда этого достаточно.
4: Как не проколоться, занимаясь рефлексотерапией.
5: Видеоподкаст «Импликатор Кузнецова» на медиаплатформе «Смотрим».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Друзья, доброе утро. Мы продолжаем ассамблею автомобилистов. И вот вам забавная новость. Наверняка вы знаете, что у многих автопроизводителей есть в линейке суперкары, гиперкары. Одним словом, машины, которые предназначены именно для гоночных трасс. Не тех, которые мы можем увидеть на парковке перед дорогой гостиницей или рестораном, а вот такие по-настоящему эксклюзивные машины, которым нет места на дорогах общего пользования. Они нужны только для того, чтобы вот на гоночный трек приехать и там стараться взять от этой машины максимум. То есть такие машины есть там у Феррари или у Бугатти, но их никогда не было у такой марки, как Исудзу. Ну, вы же помните, это грузовички у нас ездят по улицам, такие легкие камеры.

Итак, есть грузовики, есть легкий коммерческий транспорт марки Isuzu, да, но теперь японский производитель, которого вот мы знаем по этим, по внедорожникам, по грузовикам, он совершенно неожиданно сделал машину для гоночного трека. И какую вы думаете, это пикап? Пикап D-Max. Ну, казалось бы, ну, обычный пикап, но выглядит он так, что слово «обычный» к нему точно неприменимо. Он выглядит так, как если вы вот, ну, если рядом с ним поставить какой-нибудь, я не знаю, Porsche 911, то Porsche 911 будет выглядеть как машина, на которой надо пожилому человеку, значит, от дома престарелых там до церкви в воскресенье доехать. Потому что Isuzu D-Max – это совершенно лютая машина в вот этой вот гоночной трековой истории. Он очень низкий, а у него выраженная вот эта вся аэродинамическая составляющая. Это значит, что бампер очень низко прилегает к дороге. Весь кузов, где могли бы грузы возиться, это такое огромное антикрыло. И все это сделано для того, чтобы участвовать в чемпионате, который проводится в Таиланде. Это чемпионат гонок на пикапах. Дело в том, что Таиланд – это такая особенная страна, где каждый второй в мире, каждый второй выпускаемый автомобиль – это пикап. И вообще Таиланд – это один из крупнейших в мире производителей пикапов. Там выпускаются и Ford Ranger, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, еще много-много всего. То есть Таиланд – это такая страна пикапов. Не только для себя, но и для экспорта. И у них есть собственный чемпионат гоночный. Это такая гоночная серия на пикапах. Ну, гоночная серия – это обычно такие очень близкие к стандартным автомобилям, которые получают дополнительную раскраску. Они, ну, просто они сделаны заниженными. Они получают колеса большего диаметра. Они получают там улучшенную тормозную систему, какой-то спойлер и все. А вот Isuzu пошел дальше и сделал по-настоящему спортивный пикап, если такое бывает. Ну, теперь уж точно бывает. И они запускают даже собственную серию гоночную вот с этим самым пикапом. Там будут ездить только самые-самые безумные пикапы, значит, в мире, которые специально готовятся, естественно, мощнее двигатель, конечно же, там увеличивается крутящий момент, и, собственно, в целом эта машина очень сильно дорабатывается для того, чтобы потом всех удивлять, покорять, и, в общем, если вы наберете Isuzu D-Max гонки, вы увидите удивительный автомобиль, даже может показаться, что его ребенок нарисовал, потому что, ну, все-таки взрослые люди такие машины не делают. Но выглядит очень забавно. Ну что, друзья, у нас осталось еще немножко времени. Большую тему не успеем начать, но если вы не против, поделюсь с вами новостями мировых автоаукционов. Довольно скоро в продажу поступит машина, на которой ездил величайший гонщик Формулы-1. Величайший из всех, кто вообще, мне кажется, когда-либо сидел за рулем болида Формулы-1. Это не Михаэль Шумахер, это еще чуть-чуть раньше, это Айртон Сенна. Это человек, который умел выжимать максимум из любой машины, на любой трассе, в любых погодных условиях. И, собственно говоря, его автомобилем, который, на котором он действительно ездил, есть много фотографий и подтверждений того, что он действительно ездил на этой машине, а не просто фотографировался, была Acura NSX. Это был период, когда его команда сотрудничала с Honda. Acura – это премиальный бренд марки Honda. И вот, собственно, вот это Acura NSX, спорткар, суперкар красного цвета, сейчас выставлен на продажу. Кстати, говорят, что даже не так уж и дорого. Ну, то есть, если вы придете в автосалон каких-то премиум марок в Москве, вы поймете, что большинство машин стоит дороже, чем ожидаемая цена за покупку красной Honda NSX. И это, ну, совершенно удивительный автомобиль с такой большой историей. Ну, было бы здорово, если бы его тоже, кстати, купил бы в России, привез. Мне было приятно такую машину посмотреть. Ну, и еще один лот, который вот-вот тоже попадет на автомобильные аукционы, и там вот как раз он грозит побить все мыслимые рекорды цены. Это настоящий суперкар, может быть, первый из таких по-настоящему вот суперкаров новой волны, который появился, собственно говоря, в мире. Называется McLaren F1. McLaren – команда, которая выступает в Формуле-1. У нее работал в этой команде замечательный инженер Гордон Мюррей, который однажды задумал сделать машину по скорости, по мощности, по драйву, как в Формуле-1, но только для дорог общего пользования. И он придумал
McLaren F1. Конечно, она безумно дорогая, всегда была безумно дорогой. А тут еще особая версия, так называемая Pop Art F1. Это машина тоже, это машина красного цвета с яркими желтыми буквами, как будто широкой кистью нарисованными по кузову. Это машина, у которой тоже есть хороший провинанс. Провинанс – это история объекта там, искусства или объекта, в общем, торга, значит, что было раньше. А раньше эта машина принадлежала барабанщику группы Pink Floyd, и, собственно говоря, уже поэтому машина становится дважды редкой, и вот за нее, как ожидается, выручат аж 35 миллионов долларов. Страшно себе представить, потому что Макларены, конечно, всегда были дорогие, но все-таки это семизначная сумма, а тут внезапно она стала восьмизначной. Ну что ж, без Макларена прожить можно, а хороший автомобиль всегда поможет. Желаю вам хорошего дня и удачи на дорогах.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Подразделения Южной группировки войск в течение суток уничтожили 73 тяжелых дрона коптерного типа и 78 беспилотников самолетного типа ВСУ. Также противник потерял бронетранспортер «Буцефал». Все подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных и аэромобильных бригад ВСУ в районах Высокой Ивановки, Николайполья, Веролюбовки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Стенок. За сутки противник потерял более 150 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены бронетранспортер «Буцефал», две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 73 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 47 антенн связи и БПЛА, два терминала Starlink, 41 наземный робототехнический комплекс. Поражено 18 пунктов управления БПЛА, а также 8 блиндажей с личным составом ВСУ.
0: Тем временем уничтожены две группы ВСУ при попытке контратаки у населенного пункта Иволжанская Сумской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Контракт с вооруженными силами России за первые 6 месяцев этого года заключили около 200 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону проведения спецоперации. Медведев добавил, что необходимости в мобилизации в России нет.
3: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
0: Медведев добавил, что набраны хороший темп комплектования войск беспилотных систем, в которые вступили порядка 40 тысяч военнослужащих. Женщина погибла, мужчина пострадал в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом в Таганроге. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Сейчас идет эвакуация жителей, для них развернуты пункты временного размещения. В свою очередь губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал, что в ходе атаки украинских БПЛА на регион госпитализированы 6 человек, угрозы их жизни нет. Медики оказывают необходимую помощь. Малков добавил, что из-за падения обломков произошел пожар на промышленных территориях. Сенат США поддержал законопроект о санкциях против России. Главное наследие покойного сенатора Линдси Грэма, церемония прощания с которым началась несколькими часами ранее в Капитолии. Закон об ужесточении санкций против России дает право президенту США ввести 100% пошлины на импорт из 5 крупнейших стран-покупателей российской нефти. Он также обязывает Дональда Трампа ввести пошлину в 500% на импорт российских товаров. Процедурное голосование о прекращении дебатов, о переходе к рассмотрению законопроекта еще продолжается, но необходимый порог 60 голосов уже преодолен. За высказались 75 сенаторов, против 11. Это позволяет Сенату перейти к дебатам по документу, на которое по регламенту отводится до 30 часов. Напомню, в России Грэм внесен в перечень террористов и экстремистов. Корпус стражи исламской революции Ирана нанес удары по 3 нефтяным танкерам в Ормузском проливе. Как передает агентство ТАСС, эти суда продолжали двигаться по небесным небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя предупреждения. В итоге они были атакованы и остановлены, заявили в КСИР. Там подчеркнули, что действия любого судна, следующего незаконным указаниям Соединенных Штатов по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа. В ответ вооруженные силы США совместно с Саудовской Аравией атаковали объекты проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. Это следует из заявления Центрального командования. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Японии, не угрожает российскому Дальнему Востоку. Об этом заявил ТАСС руководитель Камчатского филиала геофизической службы РАН Данила Чебров. «Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже и не дойдет», — сказал ученый. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на южном японском острове Кюсю. Сейсмособытие стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясений, которая, в отличие от магнитуды, отражает не выделившуюся при землетрясении энергию, а то, как толчки ощущаются на поверхности, оно было оценено в максимальные 7 баллов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Термометры покажут плюс 14-16 градусов, по области плюс 12-17. В Москве облачно, временами дожди, местами грозы. Температура днем плюс 18-20, по области 16-21 градус. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 89%, в столице безветренно, осадков не наблюдается.

0: так знаю толк.
1: Ну что, мне нравится.
2: Чистое искусство.
3: Ну что ж, дорогие товарищи, да, Илье Овсянникову, художнику-перебежчику, то есть передвижники, а он перебежчик, он перебежал в наше в наш тыл, да, чтобы сдать эту банду, чтобы помочь нам воспринимать все, как на самом деле есть. Илья, доброе утро, рады на нашу новую встречу.
4: Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Саныч.
3: Да. Здрасте. Вот сегодня наша тема «Вкусовщина». Это наша любимая тема. Как зритель и художник по-разному воспринимают то, что один сделал, а другой смотрит на это. Да? Да. В качестве прелюдии, может быть, Илья, давайте из автомобильной сферы маленький пример. Там же дизайнеры – это тоже художники, просто засунутые маркетологами и инженерами в очень такие узкие рамки, технологические и, соответственно, капиталистические, да, но тем не менее, они несколько раз встречал, вот, занимаясь этой сферой, несколько раз попадались автомобили на тест, которые, знаешь, казались в своих каких-то деталях непонятными и самобытными. Я обращался к представителям и даже к дизайнерам каких-то марок, да, и говорил: слушай, а что вот у вас так неудачно вот тут вот или здесь? Ну, я не буду конкретизировать, там что-то оптики касалось, еще что-то. И они мне рассказывать начинали, как это на самом деле надо было воспринимать. Они мне говорили, что вот эта фара, на нее надо смотреть вот под таким углом, и тогда она кажется крутой. А я говорю: ух ты! И знаешь, на какое-то время, минут на 10, я действительно начинал на нее смотреть под таким углом, и мне действительно казалось, что это круто. Но потом, отходя от машины и от горячего, я, соответственно, опять оборачиваюсь, смотрю, да ну, туфта какая-то. Да-да-да, и очень часто вот идеи, которые художник вкладывает, они обществом, ну, как бы, не раскусываются. Да, не раскусываются. И вот как бы сделать так, чтобы вот эти все замыслы без лишних объяснений, а так по-простому, по-понятному, по-пацанячьи, да, вот, чтобы все было четенько, понятно зрителю. Понимаете, ведь очень просто сказать, я вот в данном случае, такая присказка, которую используют очень часто кинематографисты, я так вижу.
4: Да.
3: Особенно, знаешь, когда вот его к стенке прижмешь уже и говоришь: слушай, чувак, ну это же биография, ну как ты мог переврать биографию известного человека? А он все равно, зараза, стоит на своих и говорит: я так вижу. Ну, наглость полнейшая, да. Но, тем не менее, вот как бы так сделать, чтобы действительно и художник, и зритель смотрел под одним и тем же углом на произведение искусства?
4: Да, это надо сделать очень просто, легко, если это происходит с индивидуальных позиций. Потому что вот вкус – это такой очень необщественный вкус, а индивидуальный. Это ощущение и очень такой персональный чувственный опыт. Поэтому, когда
3: то есть, погодите, Илья, то есть, смотрите, надо отбросить все то воспитание, которое дала тебе общество, страна, жизнь, да? То есть, надо куда-то скинуть себя… Да, скинуть себя все представление о добре и зле, которое тебе дали со школы, с детского сада, с книжек хороших,
4: абсолютно.
3: Превратиться в некую личность, которая никому ничего не должна в этом мире, да?
4: Да. Вот вопрос о вкусе, именно так и нужно поступать, и никак иначе. Потому что, когда вы посмотрели на фару, и она вам понравилась, вы сначала приняли этот вкус, а потом не понравилось, вы поняли, что это не ваше, и вам это не нравится, потому что, как я уже сказал, вкус, он напрямую связан с вкусом пищи, потому что это как бы тоже такой самый простой способ. Можно, конечно, за компанию что-то кушать, но по-настоящему любить какой-то вкус вы будете внутренне, индивидуально или не любить его. Это будет именно ваше свойство, вашей личности, вашего организма даже в данном случае. То есть это такой чувственный опыт на уровне почти что просто физиологических ощущений. Но с искусством
3: Погодите, Илья, вы хотите сказать, что вы... Вот смотрите, какая интересная история. У нас ведь искусство ассоциируется с... Ну, людьми с образованием, скажем так, да? Мягко говоря, да. Лучше два высших и еще что-нибудь сверху такое, да? И какой-нибудь значок. А получается, что чтобы воспринимать искусство, надо стать животным.
4: я такого
0: опустошиться,
4: не стану утверждать. А? Что-что?
0: Опустошиться эмоционально.
4: Это, ну, можно и опустошиться, можно немножко отстраниться от какого-то своего образования эмоционально и обратиться непосредственно к своим ощущениям, потому что именно вопросы вкуса это позволяют нам ответить на самый важный вопрос, кто я такой, потому что в момент нравится, не нравится распознавание, вы можете сказать, я тот человек, которому нравится это или не нравится то. И вот со вкусом, как я уже привел пример, вкусные столы будут, и каждый выберет себе по вкусу из всех угощений, закусок и так далее, что ему действительно нравится.
3: Нет, давайте так, и каждый выберет себе по вкусу оливье.
4: Да, конечно, все за компанию оливье покушают, но каждый приготовит это оливье, это блюдо, именно на свой вкус, потому что оливье – это не конкретный рецепт, а это идея, как порезать, какими кубиками, треугольниками и так далее. Это тоже вопрос вкуса. И вот как раз...
3: Вы знаете, мы дошли до того, Илья, в этом году, что 30% народного населения еще и задают вопрос, кто будет резать. И они говорят, что не мы будут резать другие люди за наши деньги.
4: А, вот так. Ну, ладно, немножко отойдем от гастрономических обсуждений. Я уже сам развернул сюда беседу, не совсем об этом мы хотели поговорить. А вот вкус в искусстве это уже другой уровень, как бы, самораспознавания, индивидуального самораспознавания. И именно через какие-то вот такие вот моменты похода в театр, на выставку, слушание музыки, мы пытаемся разобраться, вот что же нам нравится, а что не нравится. И так как бы себя проанализировать, понять, из чего мы состоим. Вот не только салаты, конечно, но и в том числе произведения искусства в этом нам могут помочь. И в живописи, в изобразительном искусстве, в живописи очень важно чувствовать картины, потому что логическая составляющая там уже отходит на второй план. Ну вот, Владислав Саныч, вы с нами?
0: Да, да, конечно.
4: Как там в музыке происходит дело со вкусом? У кого какой вкус?
0: Ну, слушайте, я вот довольно много слушаю музыки, разные, разношерстные, какая-то хорошая, ну, как с моей точки зрения хорошая, какая-то мерзкая, опять же, с моей точки зрения. Но иногда бывает так, что какую-то музыку я слушаю второй раз. Это редко бывает, но бывает. Так вот, я вам скажу, что, конечно, восприятие музыки на слух, оно зависит от психосостояния человека, психоэмоционального. Иногда может не зайти, а иногда очень даже зайти, просто от состояния человека. В принципе, мне кажется, с изобразительным искусством или фотоискусством примерно то же самое. Иногда ты можешь просто залипнуть на абсолютно, ну, для другого человека, ну, тупейший сюжет, то, что на изображении. И наоборот, скажем так. Угу. То есть это абсолютно психика человека, эмоции человека, которые ему сложно как-то вот, скажем так, выразить, сформулировать, что конкретно тебе нравится.
4: Вот, ну, значит, все правильно. И в музыке тоже есть такие закономерности, как и в живописи. Потому что живопись, как часть изобразительного искусства, она точно так же опирается в большей степени на эмоциональное, чувственное и восприятие, и познание. Потому что, если посмотреть самых истоков, то изобразительное искусство, оно раньше было едино. То есть все было вместе, наскальные вот эти рисунки, там была и письменность, и живопись, и фотодокументалистика. То есть какое-то запечатление моментов. В процессе эволюции к письменности отошла логическая сторона этого вопроса, то есть рациональная. Картинки превратились в иероглифы, иероглифы в знаки и в буквы. В живописи осталось запечатление момента, ну как, что произошло, и чувственная сторона этого вопроса, то, что вы сказали, эмоциональное. А с появлением фотографии уже и запечатление факта тоже из живописи как бы ушло в сторону фотографии. В живописи на данный момент остается именно чувственное восприятие. Ну, конечно, там есть и запечатление момента, и логическая какая-то составляющая, правила мышления там есть. Но и они как бы там присутствуют в меньшей степени, поэтому как раз именно вкус, как мне кажется, опять же я говорю со своей позиции как художника, он и главенствует в этом виде выражения человека. И вкус зрителя и художника – вот это интересный вопрос. Потому что, вернее, не то, что вкус.
3: Вы знаете, с нами Илья Овсянников, замечательный художник, замечательный он тем, что не навязывает нам свои полотна, не говорит, где у него вернисаж свежий будет, да, на каком аукционе можно купить его.
5: Он просто констатирует болезнь до зрителя.
3: Да, он просто, да. И вот, Илья, мы сегодня говорим да, о вкусовщине, да, о том, что зритель и художник имеют иногда разное восприятие, ну, собственных работ и работ автора, да. И вот вопрос у меня, скажите, пожалуйста, а в вашей среде что является вот насилием? Насилие, когда художник говорит «принимай мою пищу» в виде работы, или когда зритель говорит художнику «твоя пища»
5: Баланда.
3: Да.
5: Эстетическое насилие, по сути, да?
4: Но это скорее не насилие, а демонстрация. Художник демонстрирует зрителю свой вкус, а зритель может продемонстрировать пренебрежение к вкусу художника и несогласие с его вкусом. Это, конечно, тяжелая ситуация. Травмирующая для творца, скажем так, но отрезвляющая в некоторых моментах и нужная. Поэтому художники так стремятся устроить выставку и показать, ну, как бы показать, как раз получить тот самый отклик. На чувственном, эмоциональном уровне вполне себе выраженный в словах и отзывах. Но по поводу того, какой вкус, вот это сложно, это действительно дискуссионный вопрос, хороший или плохой. А вот наличие и отсутствие вкуса, это как раз, мне кажется, более понятный критерий, в котором можно немножко поразбираться. Так вот, для зрителя и для художника, мне кажется, для зрителя отсутствие вкуса даже иногда бывает не так плохо, потому что отсутствие вкуса плюс какая-то готовность принятия чего-то нового, интерес, открытость, она может помочь зрителю понять замысел художника и каким-то образом проникнуться, ну, может, не совсем внутренне согласиться, но так или иначе обогатиться, получить этот...
3: А давайте, давайте мы в других терминах поговорим, Илья. Мне кажется, конечно, не отсутствие наличия вкуса, а пресыщенность и голод. Вот человек, который голодает, он вот любое ваше, это вот это вот... Вот это ваше, оно он, конечно, проглотит, изголодавшись.
5: Ну, с удовольствием, да-да-да.
3: Да, да,
4: а чтобы вот там не было. Да-да, что такое пресыщенность? Пресыщенность – это потеря чувства, потому что голод – это тоже чувство. А пресыщенность, когда у вас все есть, как бы вы живете, но не чувствуете. И живете, ну вот представьте, как, вот, помните, там «Пираты Карибского моря», там первый фильм, там был такой главный злодей, который... проклятый пират. У него было главное проклятие, он жил вечно, но ничего не чувствовал при этом. И вот это, кстати, страшная ситуация, когда вы живете и не чувствуете эту жизнь. Поэтому вы обращаетесь к искусству, чтобы искусство каким-то образом, может быть, даже как в фильме там «Пуля его ранил главный герой», он воскликнул: «Я чувствую». И вот тут такая же ситуация. Люди обращаются к искусству, и искусство позволяет им вновь начать чувствовать жизнь, возможно, в других каких-то аспектах, возможно, как-то ненадолго этот эффект.
3: То есть вы все-таки считаете, да, вы все-таки считаете, что искусство может потягаться с пулей, да, вот, по действенности?
4: Искусство – это стрелы, направленные в сердце зрителя, это абсолютно точно. Ну так вот, про наличие вкуса я еще что хотел сказать у зрителя. А если вкус, наличие вкуса есть у зрителя, то он может действительно каким-то образом, особенно если это консервативный вкус, и у него это сопровождается закрытием, как бы к чему-то новому, то есть нежеланием знакомиться, то вот этот консервативный вкус может, наоборот, стать преградой на выставке и не дать зрителю по-настоящему, как бы, ну,
3: а почему-то, почему-то в вашей среде, Илья, считается по определению, что консервативный вкус хуже, чем открытость ко всему новому. Вот, мне кажется, у вас существует некое лобби вот этих вот открытых со всех сторон, всем ветрам.
4: Нет. Пожалуйста, замените консервативное на любое другое слово. Я не настаиваю. Консервативное, все хорошее.
3: Давайте заменим, единственное верно. Правильный вкус. Правильный.
4: Академический. Ну, давайте, давайте так. Такой привитый, хороший, но ограниченный вкус иногда может... Ну, просто закрыть человеку дороги, двери в какие-то другие интересные места.
3: Вы знаете, Илья, но я вам из другой области приведу пример тему открытости. Я очень много лет слышал, вот начиная с поздней перестройки, что о нас говорили, ой, русские очень закрытый народ. И я все думал, да что ж такое, ну что же они имеют в виду-то, когда они это говорят? Никак не мог понять. Вроде и фильмы их смотрим, и футболки носим, и джинсы, и все, и жвачку жуем, плюем, и виски пьем. Я против алкоголизма. Но, и все говорят, а закрыто и закрыто. И, наконец, я понял. Однажды, сопоставив несколько источников, я понял, что американцы, ну, западники, да, англичане, они считают закрытым тот народ, кто не желает осваивать в совершенстве их английский язык.
4: Какие понимаете, какая история?
3: Вот что-то. Вот мне как-то один из, на какой-то там международной тусовке разговаривали, я понял, в чем дело. Да, они считают, что мы не хотим овладевать английским языком, ну, условно говоря, наших господ-колонизаторов, и поэтому мы закрыты. Да. А там, где хорошо учат английский...
4: Да, слава богу, искусство это не в прямом смысле изобразительное искусство, язык во всей полноте, и на нем очень сложно осуществлять манипуляции, потому что нельзя передать конкретные месседжи, если это не какое-то концептуальное искусство, а чувственное. Поэтому чувственная сфера, она такая более чистая в этом
3: отношении. Кстати, Илья, если вы сейчас правду говорите по поводу того, что искусство не может напрямую передать месседж, возникает проблема с оплатой.
0: Это доступность искусства, да?
4: Ну, в некоторых случаях выставки бесплатны. Поэтому тут уже, Ну, ладно, так вот, наличие и отсутствие вкуса у зрителей я более-менее обозначил. Но дальше идет вопрос к художнику. И в его случае, на мой взгляд, ситуация перевернута. Она наоборот работает. То есть, если у художника по какой-то причине, у человека не сформировался вкус, то ему просто он не поймет, что ему делать. Он утратит интерес к занятию искусством. И поэтому, если уж человек занялся каким-то творчеством и перешел в разряд искусства, перевел это значит, что у него сформировался какой-то вкус.
3: А вот, ну вот разобрались чуть-чуть, он. Илья. Да, Илья взяли.
2: Сергей Стилавин.
6: В крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
7: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Балкукол Санкт-Петербург. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Балкукол Санкт-Петербург. С 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Группировка российских войск «Восток» за сутки уничтожила более 30 пунктов управления беспилотной авиации противника. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов. Неприятель также лишился 8 станций спутниковой связи «Старлинк» и 47 дронов самолетного типа.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции. Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 3 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Коломийце, Тимошовка, Васильковка, Барвиновка, Великомихайловка и Долинка. В течение суток противник потерял в том числе 10 подразделений беспилотных систем, более 360 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и артиллерийское орудие, а также 8 станций спутниковой связи «Старлинк», 47 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 31 пункт управления беспилотной авиацией.
0: По данным Минобороны, всего российские военнослужащие уничтожили за сутки почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Дональд Трамп остался доволен переговорами по Украине и Ирану. Президент США без подробностей сообщил, что встречи с Зеленским и Беньямином Нетаньяху прошли очень хорошо. Обсуждалось много вопросов, написал глава Белого дома в соцсети True Social. Какой-либо конкретики он не представил. Напомню, в планах Трампа было обсудить с Зеленским подходы к мирному регулированию конфликта на Украине, а с израильским премьером ситуацию в Иране и Ливане. Вооруженные силы США совместно с Саудовской Аравией атаковали объекты проиранских вооруженных группировок на востоке Ирака. Как следует из заявления Центрального командования, это стало ответом на удары по 3 нефтяным танкерам в Ормузском проливе, который нанес корпус стражи Исламской революции Ирана. Согласно заявлению КСИР, которое приводит агентство ТАСНИМ, эти суда продолжали двигаться по небезопасному и незаконному маршруту, игнорируя предупреждения. В итоге они были атакованы и остановлены. В заявлении подчеркивается, что действия любого судна, следующего незаконным указаниям США по прохождению Ормузского пролива, не останутся без ответа. Информация о вспышке вируса коксаки среди российских туристов в Анталии не подтвердилась. Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве Турции. Санитарные власти страны ранее получили от российского Минздрава письмо с просьбой проверить поступившие в ряд СМИ данные о случаях массового заболевания кишечной инфекции среди россиян. В турецком ведомстве пояснили, что заболевание, вызванное вирусом коксаки, находится под пристальным контролем властей. Вопреки публикациям, вспышки этого заболевания в отелях не выявили. Напомню, вирус коксаки относится к группе энтеровирусов и чаще всего передается через загрязненную воду и пищу. Сегодня отмечается Международный день тигра. Численность краснокнижного хищника в России сегодня составляет порядка 750 особей. 13 лет назад в природе нашей страны было всего 430 амурских тигров, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Там отметили, что добиться увеличения численности животных удалось благодаря комплексной работе, которая включает создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством и подкормку копытных кормовой базы тигра. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве облачно, временами пройдут дожди, термометры покажут 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 16, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%.
3: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Московский клуб медиалиги «Тудроц» обыграл «Орел». Со счетом 2-0 вышел во второй раунд пути регионов Кубка России по футболу. В других встречах вторника «Кристалл Мест» из Борисоглебска был сильнее «Салюта Белгорода» 3-0. Махачкалинский «Анжи» уступил «Нефтянику» из Избербаша 1-5. А «Фанком Броук Бойс» из Кирова взял верх над «Бомиком» из Цивильска 2-1. Испанский футбольный «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян, взял верх над английской «Астон Виллой». Со счетом 4-2 в товарищеской встрече россиянин провел на поле весь второй тайм. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. В середине августа Германия будет принимать чемпионат мира по художественной гимнастике в Нидерландах. В середине октября состоится взрослое мировое первенство по спортивной гимнастике. 16-летняя Кристина Лютова пробилась во второй круг теннисного турнира в Мемфисе, обыграв 19-ю ракетку мира Екатерину Александрову. Подробности в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: Кристина Лютова во вторник дебютировала на турнире WTA 250 в Мемфисе. 16-летняя россиянка, занимающая 229-е место в рейтинге, встретилась с соотечественницей Екатериной Александровой, которая находится на 19-й строчке в мире. Это был первый раз, когда Лютова сыграла с соперницей из топ-100. Начало получилось очень даже интересным. Первый раз выиграла чужую подачу Александрова только в 6-м гейме и повела 4-2. Юная оппонентка ответила дерзко двумя брейками, но тут же уступила в своем гейме. В итоге девушки дошли до тайбрейка, и в нем Александрова выиграла только 2 очка. Сет остался за Лютовой, выигравшей 7-2 в решающей стадии. Вторая партия началась с обмена брейками. Еще раз забрать чужую подачу удалось Екатерине в 7-м гейме, и дальше она уже своего не отпустила. 6-4 в пользу Александровой и 1-1 по сетам. В решающей партии опытная теннисистка не с первой попытки, но подтвердила брейк. Екатерина повела со счетом 4-2, а дальше Лютова перевернула ситуацию, выиграв 3 гейма подряд. Александрова вызвала физиотерапевта и отказалась от продолжения борьбы. Она покинула корт на инвалидной коляске. Видимо, настолько сказалась 36-градусная жара и затяжной матч, длившийся больше 3 часов. Лютова же одержала первую победу на взрослом уровне WTA. Во втором круге юная россиянка сыграет с австралийкой Майей Джоэнт.
3: Женская сборная России по водному поло обыграла команду Турции со счетом 10-8 в матче группы А на чемпионате мира среди игроков до 16 лет в Загребе. Россиянки выиграли все 4 матча в рамках группового этапа и вышли в четвертьфинал. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
4: Маяк.
5: Что это за хреновина?
6: Дилетантская точка зрения.
7: Господи, чего не приснится ночью? А зачем? Кому это нужно?
8: Это имеет огромное значение для народного хозяйства.
9: Да хватит, молодец, свои подковырки тут.
10: И ишница.
11: Друзья мои, мы с вами продолжаем просвещаться. Наш проект «ИИшница» от слова «искусственный интеллект». Сегодня с нами Александр Белинов, научный руководитель кафедры блокчейн Московского физико-технического института. Александр, доброе утро. Здравствуйте.
12: Доброе утро.
11: Да, Александр, но мы сегодня хотим просвещаться как раз вот относительно блокчейна. Слово иностранное «чейн» – «цепь». Вот. Александр, но можно ли вас попросить, насколько это возможно, таким вот общепонятным языком для человека, который, ну, что-то где-то как-то, может быть, и слышал, но вот ни в зуб ногой не разбирается в этой теме, как понять, что такое блокчейн? Можно ли простыми словами это объяснить нам?
12: Попробуем. Ну, для начала несколько таких вводных моментов, чтобы мы как на одном языке начали говорить. Вот представим, что мы вызвали наше, соответственно, приложение банковское и отправляем некий запрос. Там, перевести столько-то рублей по такому-то адресу там, куда-то. Так вот, это мы назовем транзакцией. Вот в блокчейне тоже есть транзакции. То есть мы отправляем некие задачи, которые должны в рамках блокчейна исполниться. В частности, кому-нибудь перевести, допустим, средства. Но в блокчейне транзакции отдельно, как таковые, не обрабатываются. Они обрабатываются в рамках блока, вот откуда появляется блок. То есть мы собираем там некоторое количество транзакций, 1000, 2000, в зависимости от типа блокчейна, и объявляем это блоком, и дальше начинаем с ним манипулировать. Все блоки выстраиваются в цепочке. То есть такая большая длинная цепь, состоящая из блоков, которые, в свою очередь, состоят из транзакций. И эта цепь устроена таким образом, что данные в отдельном блоке, да и вообще во всем этом блокчейне, поменять в принципе невозможно. То есть нельзя ничего не удалить, нельзя ничего подправить. Это такой железобетонный черный ящик, в который, если что-то записалось, то оно там осталось навсегда. По сути, в некотором роде даже на века, я бы так сказал. А в чем еще особенность блокчейна? Блокчейн – это децентрализованная структура. Это значит, что нет одного центра, в результате которого мы можем воздействовать вот на все эти данные, выключить, и все, и система выключилась. все классические базы данных, они управляемы из какого-то центра. А децентрализованные блокчейн-проекты не управляются ни из какого центра. Они, по сути, размазаны тонким слоем по нашей поверхности нашей планеты, и нет возможности их в одночасье взять и выключить.
11: Александр, ну вот смотрите, мы тертые калачи. Мы понимаем, что где-то должна быть кнопка. Вы хотите сказать, что нет такой кнопки?
12: Нет. В чем сила вообще блокчейн-проектов? Ну, во-первых, это практически всегда open-source проекты. Это значит, что мы можем их провалидировать. То есть мы можем посмотреть на код и убедиться, что там нет никаких закладок. Это обязательное условие для настоящих децентрализованных блокчейн-проектов. И если далее мы все посмотрели и убедились, что действительно закладок нет, то выключить такой блокчейн можно, ну, только если отловить всех абсолютно держателей нод, те, которые поддерживают эту сеть, а сделать это крайне сложно, потому что, в общем-то, ну, изначально система делается так, чтобы она была максимально неуязвима для, скажем так, какой-то централизации атаки. И, кстати, именно поэтому она не нравится государствам.
11: Александр, а кто придумал эту систему? То есть, вот я имею в виду не фамилию, а, ну, скажем так, это же появилось как потребность некая. То есть, для кто заказчик, условно говоря, самой этой технологии? Для чего она была сделана? Какая была задача?
12: Да, то есть Сатоши Накамото, которого называют фактически таким отцом блокчейн-проектов и вообще блокчейн-технологии, конечно, не он является единственным автором, потому что те технологии, которые он объединил, они так или иначе активно использовались и до него. В частности, те же самые торрент-системы – это, по сути, децентрализованная тоже сетка без какого-либо единого управления. На мой взгляд, здесь просто сложилось ряд факторов. Ну, во-первых, людям надоели банки с их огромным количеством посредников и совершенно непонятными процессами, которые происходят под капотом. То есть, что там у них происходит, мы не знаем. Мы только доверяем. И появился запрос на то, чтобы сделать системы, в которых, скажем так, не надо искать тех, кому надо доверять. Они изначально решают проблему доверия сами по себе. Вот блокчейн подразумевает, что если, еще раз подчеркиваю, это open-source проект, и его провалидировали, то мы ему можем доверять вне зависимости от того, кто в нем будет участвовать. То есть туда могут приходить люди, которые будут целенаправленно пытаться сломать этот блокчейн, обмануть там нас как-то. Бесполезно. Есть жесткие моменты, которые блокчейн гарантирует. Не существует так называемой двойной транзакции, то есть мы не можем один и тот же ресурс использовать дважды. Это отсутствие дабл-спендинга. Нет возможности удалять данные и как-то их редактировать принципиально. Ну и ко всему прочему, мы еще можем туда и засовывать бизнес-логику, то есть какие-то функции, которые тоже с гарантией исполняются ровно так, как они записаны. Еще раз подчеркиваю, вот во всех остальных системах, в том числе и великих, могучих банковских системах, это не так. Мы не знаем, что происходит в банке, когда мы туда отправляем нашу транзакцию. А в блокчейне мы точно знаем, что если сказано, что у нас есть лотерея, и какая-нибудь большая фирма выставила автомобиль в качестве приза, и приз получит 45-й посетитель, там, допустим, какого-то магазина, то ровно так и произойдет. Нам не надо выяснять, правда это или неправда, априори это правда.
11: Александр, а правильно ли я понимаю, что блокчейн – это идеальная система для сделок без посредников? Условно говоря, ты покупаешь, например, пальто у производителя и пихаешь, соответственно, ну, я не пихаешь как бы виртуально, да, деньги за это пальто, ну, например, 5000 рублей за пальто, и как бы сама система является гарантом того, что в тот момент, когда ты получаешь пальто, производитель получает деньги. То есть, как это такая цифровая история, условно говоря, с тем, что люди привыкли при покупке недвижимости к банковской ячейке. То есть, когда у тебя на руках свидетельство о собственности, продавец получает деньги из этой ячейки. Верно ли я понимаю или недопонял?
12: Все правильно, да.

0: нас оплату, либо никто ничего не потеряет. Вариант, что один получил, другой нет, такого не будет. И это действительно так и есть.
1: Александр, а кроме того, я вот прочел перед нашим эфиром, что эта штука может быть полезна, например, товариществом собственников жилья или, значит, садовое некоммерческое товарищество, ну, то есть, где вот объединены люди, да, которым нужна какая-то вот система, объединяющая их, в том числе с финансовой стороны. Вот тут как тут может этот блокчейн пригодиться?
0: Есть такое понятие, как децентрализованная автономная организация в рамках блокчейна. То есть это сообщества, которые объединяются для ведения какой-то деятельности. Это, кстати, может быть краудфандинг. Там в Штатах существуют вот такие DAO для финансирования съемки фильмов. То есть любая деятельность, которая может быть связана с финансами, а может быть и не связана, просто совместная. Мы объединились, мы голосуем по каким-то вопросам. Голосование гарантированно никто не может подделать. Оно может быть анонимным, может быть открытым, это уж как мы решим. И вот давайте представим себе ситуацию. Вот у нас классическая проблема, там, ТСЖ. Собираем деньги на сломанный шлагбаум. Мы должны кому-то доверять эти деньги, мы должны кому-то их отправлять. А допустим, мы не соберем все средства на этот самый шлагбаум, а потом каким-то образом кто-то там, кто их собрал, должен нам их раскидывать. Так вот, в блокчейне, в рамках вот этих самых DAO, децентрализованных автономных организаций, можно совершенно спокойно сделать и прозрачную схему сбора этих средств, и условия, что с ними будет, если там нужная сумма не наберется, они просто автоматически разбегутся по тем адресам, откуда они пришли. И что будет, если они соберутся? Мы можем проголосовать за использование того или иного подрядчика, и нам в этой ситуации не нужен посредник, никто из наших соседей, не надо никого корить и обвинять в том, что он упер наши деньги. Это все нам обеспечивает система, и она как раз ничего никуда не украдет. Полная прозрачность и гарантия того, что если мы заранее определим, что у нас есть такая-то сумма, ее должны собрать, она будет ждать, пока эта сумма не соберется. Если есть некий тайм-аут время, она дождется времени и выполнит то, что в ней указано. Никто на эту систему воздействовать не сможет.
1: Любопытно. Александр, а это на практике-то как вот выглядит? То есть это просто программа? Это как приложение? То есть, условно говоря, если там люди, которые в ТСЖ объединены, сам интерфейс, он какой?
0: Ну, для начала, к сожалению, интерфейсов пока таких нет, потому что у блокчейна есть ряд своих проблем, которые связаны с так называемой регуляторикой. То есть такое DAO, которое будет вот так работать с деньгами, в России сделать, попытаться можно, но будет крайне сложно там обосновать юридические моменты.
1: То есть вообще... оно как бы есть, давайте так, но пока как бы нет.
2: И Ишница.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Новый этап археологических работ проходит на площади Революции в Вологде. Специалисты работают на месте, где раньше располагался памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, исследования займут месяц. После этого начнется установка фонтана. В основе композиции будущего сооружения 4 статуи, олицетворяющие трудовые профессии – доярка с теленком и льном, лесоруб, сталевар и учительница с книгой. Житель Череповца потерял около 2 миллионов рублей при покупке машины. В полиции мужчина рассказал, что нашел в интернете сайт по продаже автомобилей из-за границы. Выбрав подходящую модель, он начал переписываться с менеджером. Для покупки требовалось перевести полную стоимость авто. В течение нескольких дней мужчина переводил деньги через банкомат на указанные счета. В общей сложности он перечислил 1 миллион 800 тысяч рублей. Однако автомобиль так и не получил. После этого он понял, что стал жертвой мошенников. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Открыта регистрация на международный фестиваль деревенского кино «Печка». Мероприятие пройдет с 13 по 16 августа в селе Шилота Верховашского округа. Чтобы стать гостем, необходимо заполнить форму на официальных ресурсах фестиваля. Для зрителей подготовлена конкурсная программа фильмов, посвященных деревенской жизни. Кроме киносеансов, пройдет культурно-образовательная программа, запланированы лекции, выступления музыкальных коллективов и традиционные хороводы, а также экскурсии по историческим местам. Пройдут и творческие встречи с деятелями кино. Они дадут возможность заглянуть за кулисы современного кинематографа и узнать о тонкостях создания фильмов, отмечают организаторы.
0: Спорта.
1: Сегодня в Ледовом дворце Череповца состоится благотворительный гала-матч Богдана Киселевича. На лед выйдут легенды российского хоккея, игроки КХЛ и НХЛ, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Гагарина. Болельщиков помимо игры ждет концерт у Ледового дворца, выступление известных фигуристов, развлекательная программа для всей семьи. Матч станет официальным завершением профессиональной карьеры Богдана Киселевича. Собранные средства будут направлены в благотворительные фонды и организации.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: правительства Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: новости.
1: В Москве 8 часов с новостями, в студии Лора Стадницкая. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 53 пункта управления беспилотной авиации ВСУ. Потери противника составили не менее 220 военных и 114 тяжелых квадрокоптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии. В районах населенных пунктов Поломаревка, Благодатовка, Подлиман, Ольговка, Харьковской области, Яцковка, Светогорск и Долина, Донецкой Народной Республики. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, 3 барражирующих боеприпаса и 114 тяжелых квадрокоптеров противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе войск беспилотных систем, за сутки уничтожены до 220 военнослужащих, 22 автомобиля, артиллерийское орудие Д-20, миномет и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, скрыто уничтожены 53 пункта управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старолинк», 2 квадроцикла, 20 роботехнических комплексов и 4 полевых склада боеприпасов противника.
1: По данным Минобороны, всего российские военнослужащие уничтожили за сутки почти 140 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Контракт с вооруженными силами России за первые 6 месяцев этого года заключили около 200 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании Межведомственной комиссии Совета безопасности. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону проведения спецоперации. Медведев добавил, что необходимости в мобилизации в России нет. Утверждение о том, что она вот-вот начнется, он назвал враньем врага.
3: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
1: Медведев также отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, куда поступили порядка 40 тысяч военнослужащих. ФСБ рассекретила документы о преступлениях главаря одной из банд украинской повстанческой армии Мирослава Симича. Согласно материалам КГБ, в 1944-46 годах он руководил нападениями на польские села и советских военнослужащих. В одном из эпизодов его банда убила 19 мирных жителей, в другом 77, в том числе более 20 детей. В 1969 году КГБ допросил более 200 свидетелей и собрал десятки томов доказательств преступлений Симича. Несмотря на это, после распада СССР он был реабилитирован на Украине и при жизни получил государственные награды. А в 2022 году Зеленский удостоил его звания Героя Украины. Добавлю, УПА признана экстремистской и запрещена в России. В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ. Как отмечается в докладе организации, она может возникнуть из-за сокращения финансирования программ по борьбе с вирусом. Как указали эксперты, число новых случаев заболевания продолжает расти в 21 стране. С 2010 по 2025 годы рост был зафиксирован в Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18%. Это стало крупнейшим падением почти за 2 десятилетия. Согласно докладу, сокращение финансирования отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения болезни. Синоптическую ситуацию в Москве сегодня определяет тыловая часть циклона, сформировавшаяся минувшей ночью на волне проходящего по региону холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Центр атмосферного вихря расположился над востоком Центрального федерального округа. Облака накроют сегодня столичный регион плотной пеленой. Это вызовет небольшие дожди. Дневной прогрев будет крайне ограничен, и температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов, соответствуя первым дням сентября. По словам синоптика, воздух в столице прогреется до 18-20, по области до 16-21 тепла. Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15-17, в четверг днем 20-22 градуса. Временами ожидаются дожди, возможно, гроза, заключил Леус. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 16, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 85%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 21-23.

Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Балкукол Санкт-Петербург» – выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Балкукол Санкт-Петербург» с 31 июля по 2 августа. Ждем вас. Дизайн-дистрикт ДАА. Красногвардейская площадь 3Е. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.

0: Петру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера, в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам, добрый день, здравствуй, мамаша.
2: Здравствуй, Сергей.
1: Здравствуй, Анастасиенька, здравствуй тоже. И, значит, товарищи, сегодня у нас в Москве погоды стоят разнонаправленные, пасмурно, то там, то здесь хныкнет дождь, да. А в Алатыре как дела?
2: А в Алатыре ни дождинки, так. Там ясно, 24-28.
1: 24-28.

0: АллатРЦы. Так надо говорить. С 1 августа пройдут праздничные мероприятия, посвященные 474-й годовщине со дня основания города АллатРя. С чем и, товарищи жители, поздравляем. Да. А вот суд выселил бывшего мэра АллатРя из служебной квартиры. Товарищ Аринин отказывался, упирался освобождать жилплощадь. Дело в том, что он был мэром в 23-24 годах и уволился после скандала со служебной машиной. Ну, думаешь, ну что, диски стырил или что-нибудь, или масло слил? Нет, оказывается, была фотография достаточно, так сказать,
1: да, он был не пристегнут.
0: Странная. Он был не пристегнут, а пассажирка смотрела ему на педали. Да.
1: В АллатРе... Там написано, что-то искала на полу.
0: Ну да, кольцо, наверное, обручальное завалилось. Да, металлическое. В АллатРе полицейские остановили автобус с мигрантами, обнаружили в нем нарушителей. Как удивительно, вот гастарбайтеры заменились на мигрантов в последние годы, само слово, а если в суть вдуматься. АллатРец явился в суд, чтобы подать заявление, 28-летний балбес, но в рюкзаке у него были наркотики и курительная трубка.
1: Что он не вынул-то? Странный.
0: Нет, как... надо не курить, чтобы не вынимать. И, наконец, вот трансзавод обнаружен в АллатРе. Бывший завод холодильников стал современным деревообрабатывающим предприятием. С чем и поздравляем, товарищи.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Ну что, товарищи, жуть. Врачи московской клиники доктора Василия лечили пациентов с аутизмом. Оказывается, их лечат.
1: Но их поддерживают
0: в клиниках, я имею в виду, чтобы так целенаправленно. Угу. Представляете, ужас, чем лечили. Им прописали клизмы с раствором хлорида натрия. Делали подобные процедуры. Представляете, у людей начались истерики, проблемы со сном. В общем, препаратами от глистов лечили. Ужас какой, кошмар. Редакторы журнала «Вог» иностранного заявили, что осенью станут самыми модными сатиновые кроссовки. Сатиновые это как?
1: Ну, это хлопковые, это такой...
0: То есть пачкаются на раз, да? Раз запачкал.
1: Тряпочные,
0: понятно. Актеры сериала «Центурия» попали в базу «Миротворец». Ну, в том числе Тимофей, так сказать, Сапронов, да, и так далее. Другие актеры. Смотрел этот сериал, кстати, мощная работа, хорошая. Значит, хороший сериал, надо смотреть. Граждане назвали вещи, которые года хранят дома и не используют. Старые смартфоны, кнопочные, одежда,
1: электрохлам,
0: обувь.
1: Это называется.
0: Ничего не используют, да, но не выбрасывают. Падение чаевых OnlyFans моделей, которые по экрану компьютера показывают срамоту, назвали признаком скорого экономического кризиса. Дело в том, что блогеры научились предсказывать экономические кризисы с помощью OnlyFans. Скажите, а в каком году эта платформа заработала?
1: В 16-м, 10 лет уже.
0: А с тех пор были кризисы? Ну, вот, мировые, я имею в виду. Были? Я что-то не припомню, но научились, понимаете? Но был в 8-м, да, был в 8-м. В России захотели создать доску позора для уехавших артистов. Глава парламента Крыма товарищ Константинов предложил создать такую доску. Замечательно. Дальше. Депутат Романов захотел ввести моду на отказ от интернета из-за того, что там разврат, там эскортницы, там онлифанщицы. Не ходите, дети, в интернет
1: так
0: играть.
1: Пусть не ходят.
0: Не надо, не ходите.
1: А мы
0: так
1: книги
0: они,
1: там читаем.
0: Так они в машинах ездят и на педали смотрят. Знаешь, это ужас. Контролеры в московском метро выявили 41 тысяча зайца. Товарищ Лексутов отчитался. Больше всего стараются зайти в метро без денег на ВДНХ.
1: Ого.
0: Там они, вот самое гриппозное место. Да, видимо, с выставки идут и прыгают
1: зайцы
0: через турникеты. Да-да-да. Врач Кощух объяснила навязчивое желание есть определенный продукт. Если хочется съесть вдруг шоколада, значит, нехватка белка. Если вдруг хочется красного мяса, значит, нет железа. Так? Если маринады, то электролиты нарушены. Электролиты, да. И тяга к кисленькому, например, лимона хочется или квашеной капустки, значит, проблема с желудочным соком.
1: Или беременность.
0: Нет, это ваши бытовые причины. Гражданам назвали причины дневной сонливости. Вот вроде выспалась девочка, а хочет спать. А почему? А принимает антигистаминный препарат. Это не против глистов, а это против депрессии, конечно.
1: Это против аллергии.
0: Да, против, да, правильно. И против, и транквилизатор еще тоже. Люди принимают и думают, что-то спать хочется от них, да. Дальше. Российские компании начали закупать новогодние подарки уже в апреле-мае. Слушайте, ну с ума сошли. Я помню, что в прошлом году новогодний вот эти вот, вот этот шабаш, да, коммерческий, он начался в октябре.
1: У нас елку поставили в октябре.
0: Появились елки в городе, да, и, слушайте, нет ни снега, ни настроения, и в итоге к Новому году уже перегорели все.
1: Что сейчас уже все завалено тетрадками к 1 сентября.
0: Ну, это ладно.
1: Украли лето месяц.
0: Это ладно, да. Дальше. Врач Умнов заявил, что злоупотребление спиртным может привести к алкогольной полинейропатии. Это слабость в руках, ногах, покалывание, жжение, да. Спрос на фильмы о вере в России вырос вдвое с начала года. Слушайте, я вот рекомендую на эту тему, ну, помимо «Острова», посмотрите фильм с Егором Бероевым, несколько лет назад сняли, название сейчас не помню, но вот по фамилии забьете, отличное кино, кстати, очень интересное, и с детективным сюжетом, очень интересно. Популярный шахматист Максим Амариев говорит, что фильм «Американский пирог» довел его до провала на турнире. Он после игр играл, смотрел «Американский пирог», ну, это 25-летней давности. Там мама Стифлера есть, это такая зрелая женщина, которой лезут подростки, там основная линия вот эта, подростки, мамочка нравится. В Краснодаре сожгли 200 кило санкционного сыра. Ну, плохо это, ребят. Лучше бы сами съели. Зачем жечь-то?
1: Ну, конечно,
0: раз уж привезли.
1: Тогда, помните,
0: биолог сожгли. Хряпин продолжает дискуссию о ядовитых каракуртах, которые ползут на Москву. Одни специалисты говорят, что не дойдут. Другие
1: в
0: говорят,
1: лесах погибли.
0: Другие, да, что вообще не идут. Хряпин считает, что могут привезти с грузом. Он может к контейнеру залезть и оттуда приехать к нам. Да. Так, дальше. В России начались продажи седанов Сенат 900, но это вот гражданская версия Ауруса, да, насколько я понимаю, да, такая вот большая машина полноприводная с пневмоподвеской. В отпуске с партнером, чтобы не поссориться, совет дает психиатр Соколов, надо меняться ролями.
1: Да?
0: Теперь ты и мамочка. А он же дает другой совет. Если не помогает смена ролей, жирную морскую рыбку грызть с утра до ночи. Тогда омега поможет нервам успокоиться, да. А дальше. Ультразвуковые отпугиватели не работают против комаров, заявил химик Дорохов. Так, дальше. Уролог Индороков заявил, что при низком уровне тестостерона у мужчин появляется лишний вес. То есть много жира, мало тестостерона. Мало жира, много тестостерона.
1: А если худеешь, повышается тестостерон?
0: Конечно. Он и вытесняет жир. Естественно. Дальше. Гражданам объяснили, что умеренное потребление кофе снижает риск фибрилляции предсердий. Ну, сердце восстанавливается, да? Ежевика поспевает в Подсерпуховом и в Ступинском районе, сообщают специалисты, да. В России к 2032 году потребуется 860 тысяч поваров. Ну, то есть люди совсем не хотят готовить. То есть вот они вообще не готовят. Им нужно, чтобы за них это делали. То есть едят они еще сами. А готовить они уже перестали. 20% граждан считают главной целью своей жизни, и это трагедия какая-то, покупку квартиры сыночки или дочурки. Вот это главное, купила и померла, да. И, наконец, московский регион столкнулся с нашествием скворцов. Люди спрашивают, откуда это вот это вот птичье, понимаешь, или стадо.
1: Напасть.
0: А вот это уже корма много в Москве. На еду они летят, ребята, да. Давайте перейдем к женщинам. Без еды, да. Треть наших женщин не выносят сладких и вкусных комплиментов в свой адрес. Посмотрите. Вместо сдержанной формулировки часто к женщинам обращаются: красотка, кошечка, малышка. Вчера, помните, эквадорская мотоциклистка на шпильках, я опубликовал у себя в Макс-канале это фото, она до земли не достает, поэтому у нее шпильки и платформа. Так вот, ее назвали в комментариях волчица. Знаете, как это здорово звучит. Вам нравится, когда вас называют волчицей?
1: Меня, слава богу, так никто не называет.
0: Так вот, антирейтинг обращений. Смотрите, на первом месте больше всего бесит женщин. Детка, бэби.
1: Детка отвратительно.
0: Пупсик, вау. На втором месте зайка, кошечка, тигрица. Это рядом с волчицей. Дальше 33% ненавидят. Сладкое, сочное, вкусное, да. 19% бесится, все покрываются волдырями от фразы «моя будущая жена». 16% взбешены от фитоняшки и булочки, но это разные, да, это другое. Иришка вместо Ирины. Интересно, Иришке шейк нравится, Иришка, или... Надо будет при случае спросить. Афродита, валькирия, солнышко, принцесса. Вот все это бесит женщин. Прекрасная новость. Каждая десятая женщина берет в отпуск украшения дороже 1 000 000 рублей. Слушайте, а есть что пощипать, да, вот так вот? И потом я смотрю по весне, значит, соответственно, пощупать. По весне ходят с металлоискателями люди вдоль кромки моря, да. Я понял, что они ищут.
1: Нет, они просеивают, что там,
0: значит. Конечно, каждая десятая ходит с 1 000 000. Балерина Настенька позирует на своих новых фото в откровенном фото в черных чулках, лаковых туфлях. Господи, какая красота. Некто Самойлова рассказала, что ее дети никогда не бывали в метро. Смотрите, о, сколько нам открытий чудных. Нам бедные... Нет, богатые дети. Я чуть не сказал бедные дети. Самойлова. Богатые дети. А казашка по имени Настенька узнала, что она на самом деле не казашка, а японка. О, как бывает в жизни, ребята. И, наконец, актриса Старшенбаум заявила, что импланты в... позади человека всегда выглядит ужасно. Ну, будем Анне поверим. Да, давайте перейдем к новостям капитализма. Откуда эти импланты и шарашат? Откуда, да.
2: Новости капитализма.
0: Ну, жуткая новость. Джонсон & Джонсон выплатит более 5 миллиардов долларов по искам 76 тысяч человек о тальке, который вызывает онкологические заболевания. В том числе рак яичников. Я, как не специалист, не сталкивался с тальком в своей личной жизни. Спрошу мамашу, скажи, пожалуйста, а что делают женщины с тальком?
1: Ну, не только женщины. Пользуются присыпкой, для, чтобы сухая кожа была, не потная.
0: Сухая.
1: Подмышки, ну, может, там, ноги. Просто так приятненько.
0: Даже бедра мазать.
1: Даже бедра, да.
0: Погодите, но есть же специальные такие вот средства. Как называется?
1: Бандалетки.
0: Бандалетки есть. Можно без присыпки обойтись. Но, да, ребята, я...
1: Кто что любит.
0: Вот все, сколько живу, все время узнаю все новые какие-то вещи о женщинах. Бандалетки. Посмотрите, это интересно.
1: Да, панталоны интересно. Лучше бандалеток.
0: Бандалетки, нет, интересно. Мужчину-японца арестовали за то, что тот не давал соседям спать и играл на 49 гитарах и мандолине. Так, дальше. Мужчину в Китае уволили с работы, потому что он не пригласил мамочку на свадьбу. А на работе узнали и говорят, а ты нам такой не нужен.
1: Ничего себе.
0: Да. Дальше. Так, еще что интересного. Женщина, ну это ладно. В Литве обнаружили, как литовцы говорят, подземный тоннель из Беларуси. А я скажу, что это подземный тоннель в Беларусь. От вас бегут. Кто сказал, что оттуда роют, да? Дочь Тома Круза сменила фамилию. Не хочет быть Крузом. Этим Брэд Питтом не хотят быть дети Питтами, не хотят Том Крузом. Что за эпидемия отказа от отцов?
1: Они
0: да?
1: хотят сами всего добиться. Им мешает звездная фамилия.
0: Да, дальше. Да чего они добьются? Дальше. Иранского актера Педжмана Джамшиди приговорили к 99 ударам плетью за внебрачную связь. Вот это подействует.
1: Вот это подействует.
0: 47-летний Славомир Зиеба в аэропорту Великобритании трогал за филей женщин. Заплатит каждый из жертв по 7800 в переводе на рубли за каждый укус.
1: Это мало,
0: да.
1: Между прочим.
0: И, наконец, супруги Кермит и Бетти. Кермит — это жаба же, да?
1: Лягушонок,
0: да.
1: Кермит.
0: 99 лет ему. А раскрыл секрет 80-летней крепкой семейной жизни. 80 лет в браке. Представляешь, оказывается, любовь. Ребята, какое забытое и прекрасное слово, правда? Любовь, а не отношения и прочее. Давайте перейдем к нашим криминальным новостям. Так, ну начнем с хорошего. Мы поднимали этот вопрос однозначно, потому что в Подмосковье таксист-мигрант отказался вести ветерана СВО без ноги, без руки. Муж с женой вызвали такси, чтобы ехать по своим делам. Он, увидев, значит, соответственно, инвалида, развернулся и уехал. Мы поднимали об этом вопрос, друзья мои, и слава богу, и спасибо большое и нашим правоохранительным органам. Этот урод выдворен за границы нашей страны. Таким здесь не место. Да. Дальше страшная новость. Вот вы знаете, мы бичуем питбайкеров и молодняк, который ездит без прав на всякого рода квадроциклах. Им родители покупают вот эти тачки, да, полноприводные. И вот трагедия. В Екатеринбурге ученый Российской академии наук Никита Зезин обнаружил, что опытные поля, где проходят эксперименты с новыми растениями, катаются 8-10-летние детишки на квадроциклах и топчат своими колесами посевы. Они этих детишек сгробастали и, соответственно, решили передать родителям. Приехали такие же папаши, избили Зезина, он умер. он умер, этот человек умер. Вот я всегда думал, что родители, которые позволяют детям вот так нарушать все возможные правила и нормативы жизни, вот они такие уроды. Страшная история, да? Дальше. Полиция проводит проверку после похищения надувного гуся, гуся Шнурова, пропавшего на концерте в Пскове. Верните гуся Шнурову, ему без него грустно.
1: Он сдулся просто.
0: И сочинцы, какие сейчас наш Владислав Александрович в Сочи у себя на родине, он таких видит каждый день. В Сочи задержали мужчину, который залил сирено-речевую установку, сообщавшую о воздушной опасности, монтажной пеной. Сейчас в изоляторе.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение вечера вторника и в ночь на среду продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для украинской армии. Минувшим вечером российские дроны на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум морским сухогрузом, доставлявшим вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Еще один человек пострадал в Таганроге в результате массированной атаки БПЛА. Он госпитализирован, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Ранее он информировал, что обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Погибла женщина, мужчина получил ранения. Жильцы поврежденного дома эвакуированы и находятся в пункте временного размещения. Людям оказали необходимую помощь. Слюсарь добавил, что в результате падения обломков БПЛА еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Пострадавших нет. Пожару удалось избежать. Губернатор уточнил, что ночью область подверглась массированной воздушной атаке. Под удары попали Таганрог, Батайск, Камень-Шахтинский и 4 района области. Тарасовский, Каменский, Октябрьский, Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив. Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако дипломатические усилия помогли снизить напряженность. Таким утверждением выступило издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранских и западных чиновников. По словам собеседников газеты, Тегеран, согласно разведданным, собирался выпустить по Украине баллистическую ракету для символического удара, чтобы нанести сравнительно небольшой ущерб. Однако любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, означала бы резкую эскалацию и грозило бы спровоцировать более масштабный конфликт между двумя странами, отмечает издание. Иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится их ответным ударом, но на Западе предупредили, что трудно предсказать, как отреагируют в Киеве. Разрушительное землетрясение, произошедшее в Японии, не угрожает российскому Дальнему Востоку. Об этом заявил ТАСС, руководитель камчатского филиала геофизической службы РАН Данил Чебров. Если со вчерашнего дня до нас не дошло, то уже не дойдет, спрогнозировал ученый. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 28 июля в районе префектуры Кумамото на южном японском острове Кюсю. Как сообщила премьер Японии Санае Такаити, жертвами стихии стали 13 человек. Сейсмособытие стало одним из самых мощных в стране за последние годы. По японской шкале интенсивности землетрясения оно было оценено в максимальные 7 баллов. В отличие от магнитуды, эта шкала отражает не выделившуюся при подземных толчках энергию, а то, как они ощущаются на поверхности. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла, уточняют синоптики. Сейчас в российской столице плюс 16, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 83%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6-4, 6-1. Теперь встретится с Джанни Стиен из Индонезии. Результативный пас российского нападающего Федора Смолова помог команде Фанком Броук Бойс из Кирова обыграть Бомик из города Цивильск со счетом 2-1 в первом раунде пути регионов Кубка России по футболу. Также накануне пробились в следующую стадию турнира клуб медиалиги Тудроц, Кристалл Мест из Борисоглебска и Нефтяник из Избербаша. Полузащитник «Ахмат» Сергей Пряхин вернулся в расположение клуба после травмы менисковой операции. Об этом сообщает пресс-служба грозненского клуба. Реабилитация 23-летнего футболиста займет 3 недели. Полузащитник московского футбольного «Спартака» Эсекиэль Барка признан лучшим футболистом первого тура российской премьер-лиги по версии болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба лиги. Второе место в голосовании занял хавбек столичного ЦСКА Данил Круговой. Тройку лучших замкнул форвард Краснодара Хуан Баселье. Футбольный ЦСКА официально объявил о приобретении у «Балтики» 26-летнего вратаря Максима Бориско. Тему продолжит Александр Неценко.
2: Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в свои 40 лет все еще восстанавливается после травмы колена, полученной в прошлом сезоне. Армейцам приходилось полагаться на молодого Владислава Торопа, который на 18 лет младше своего конкурента. В такой ситуации руководство армейцев решило подстраховаться и активировать опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско, прописанную у него в соглашении. 26-летний голкипер калининградцев обошелся ЦСКА в 180 миллионов рублей. В новой команде Бориско взял 39-й номер. В «Балтике» Максим оказался летом 2019 года, с той поры он отыграл за нее 110 матчей, больше половины из которых на ноль. Бориско вместе с калининградцами вернулся в РПЛ, став победителем первого дивизиона. Кроме того, именно из «Балтики» Максима впервые вызвали в сборную России. Если брать минувший сезон, то Бориско провел 23 встречи во всех турнирах, 14 из них завершились для новичка ЦСКА без пропущенных мячей. С армейцами Максим подписал соглашение по схеме 3+1. Ощущения у меня самые приятные, очень рад перейти в такой большой клуб с такой большой историей. Да и, в принципе, тут выступает легенда вратарского цеха. Так Бориско отреагировал на переход из «Балтики» в ЦСКА.
1: Россияне завоевали 2 золотые медали на турнире по настольному теннису в Ташкенте. В одиночном разряде Евгений Тихонов в финале победил француза Эстебана Дора со счетом 3-1. А в паре Лев Кацман и Максим Гребнев в решающем матче обыграли Кирилла Герасименко и Искандера Харки из Казахстана со счетом 3-0. В парном разряде у женщин серебряными призерами стали Влада Воронина и Валерия Щербатых. В смешанном дуэте второе место заняли Мария Тайлакова и Кацман. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
3: Дорогие товарищи, сегодня у нас отмечается неофициальный такой праздник, неофициальная дата, но тоже важный день заботы о любимых людях. Если они, конечно, есть, эти люди, да, но есть люди, которые нуждаются в заботе, например, а у них нет любимых людей. Это проблема большая. И есть большие, да, вот большие задачи у добровольцев, иногда их называют еще словом волонтеров, да, для того, чтобы окружить не только в этот день, но в принципе своей заботой, вниманием, да, адресовать человеку чувство, что он не заброшен, он не забыт, он нужен, да, чтобы человек не чувствовал одиночества. Есть такие люди, вот я хотел бы сегодня в первой части нашей программы поговорить с Елизаветой Олескиной, директором благотворительного фонда «Старость в радость», такое название. Елизавета, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Да. Елизавета, а вот люди какого, начиная с какого возраста вот попадают в ваше поле зрения, вас и ваших товарищей?
4: Вы имеете в виду, с какого возраста становятся волонтерами?
3: Нет. Вот те, кто, о ком вы вот как раз, вот, кому адресуете заботу. Да, вы же называете старость. Да, да. Потому что у нас, видите, в стране сейчас разные есть мнения относительно старости. Ну, да, просто да, если да. Молодежь до 40, то старость это где-то после 120, наверное, да, так примерно. Такой, прикидываю, да. Да, по старинке. А у вас как вот взгляды, старость когда начинается у людей?
4: Это Это очень хороший вопрос, и мы много про него внутри и снаружи думали. На самом деле это очень субъективная вещь. Человек чувствует себя молодым или чувствует себя старым внутри. А если плясать от возраста, то мы ориентируемся на две вещи. Если человек оказался в беде, нуждается в помощи, в уходе, ему некому помочь, и его близкие тоже не справляются, у них не хватает силы помощи, то мы в любом случае будем включаться. Это пожилые люди, ну, пляшем от пенсионного возраста, но у нас, к сожалению, все больше и больше подопечных, кто еще не достиг официального пенсионного возраста, но уже стал зависим от помощи после инсульта или после какой-то другой беды, после переломов. Но основные, конечно, это люди, которые уже похожи на наше конституционное представление о пенсионерах.
3: Елизавета, а вот какая у нас сегодня картина? Насколько много людей, которые вот действительно теряют, ну, я бы не сказал, трудоспособность, в старости об этом уже не говоришь, да, но вот возможность вести, ну, обычный образ жизни, ну, который предполагает не путешествие, как вот мы все время слышали, там, что вот на старости немецкие туристы, особенно эти женщины топлес, жуткие, да, вот они, значит, соответственно, ездят по курортам и распугивают там, значит, остальных. Я имею в виду просто вот сам обслуживать себя, да, в бытовом плане. И есть ли у этих людей родные, близкие, да, как бы, или они действительно вот одиноки и могут помочь только такие фонды, как ваш?
4: Вы знаете, это... Спасибо за этот вопрос, потому что когда мы думаем о старости, нас с вами, нас всех и наших радиослушателей пугает не столько старость, сколько болезни, которые ассоциируются со старостью. Нам всем не хочется оказаться в ситуации, когда нам нужна посторонняя помощь, нам хочется до конца быть бодрыми, здоровыми, прожить там до 100, не знаю, до 150, да хоть до 200 лет в том состоянии, в котором мы есть сейчас. Ну, никто же не представляет, вот, станет мне там, не знаю, 90, буду я не самостоятельный, вот тут-то и заживу. Всем хочется жить полноценно и сохранять себя. Но, к сожалению, возраст приносит те или иные ограничения, и у людей, у части людей может возникать потребность в поддержке со стороны социальной системы, нас с вами, общества, бизнеса, всех, кто... Именно для того, чтобы сохранить свой стандартный образ жизни. У нас огромное количество пожилых людей, которые путешествует, уж не знаю, в какой форме одежды, но продолжает путешествовать даже на колясках. Вот сейчас только утром пересматривала, по-моему, волжский интернат, выехали на озеро, и среди женщин, которые выехали, к сожалению, пожилых женщин все равно больше, чем пожилых мужчин, часть не только на ходунках, но и несколько человек на колясках. К вопросу о том, что можно сохранять свой образ жизни, сохранять себя, каким мы себя знаем, до любого возраста, но нужна поддержка. И это как раз наша задача — дать возможность людям, семьям, тем, кто нуждается в помощи, жить настолько качественно, насколько возможно, так, как им привычно. Ну, да.
3: Понимаю, Елизавета, но вот все-таки повторю вопрос. А у этих людей формально есть родные и близкие? Как вы, у вас?
4: У большинства людей... Смотрите, наш фонд помогает на дому людям, которые нуждаются в помощи, пожилым людям, людям с инвалидностью, и в интернатах. И когда мы думаем о том, что большинство людей одиноки, это не так. У большинства людей есть дети, внуки, у кого-то есть дальние родственники. Да, есть совсем одинокие, но это скорее, ну, меньшее количество людей. Почему, вы спросите, дети, внуки, почему они все не рядом? Знаете, мы первые годы фонда тоже пытались понять, почему и как к этому относиться. А когда стали смотреть глубже, выясняется, что дочка сама тяжело болеет, у другой трое детей, один из которых нездоров, мужа нету, они выживают, и очень часто семьи просто перед выбором либо, ну, либо детей с детьми не справятся, либо с мамой. И это часто огромная трагедия. Поэтому прежде чем осуждать, мы научились делать все, чтобы помочь семье сохраниться. Поэтому те, кому мы помогаем, это не только люди одинокие, кому нужна помощь, но и люди, имеющие близких, но которые не справляются. Просто, не знаю, я думаю, что часть наших радиослушателей очень хорошо понимает ситуацию длительного ухода за кем-то из близких, ну, мы все в этой роли в какой-то момент оказываемся. И это, поверьте, очень сложная задачка. И не то, что я хочу на всех переложить мои тяготы ухода там за моей бабушкой, например. Но то, что в этот момент человеку нужна поддержка, рассказать, как ухаживать, куда позвонить, чтобы тебе рассказали, что вообще госсистема тебе может дать. Где есть такие же, как ты, тоже в ситуации длительного ухода, кому тоже очень плохо и кому тоже нужно от кого-то опереться, вообще хорошая ли я дочь. Нужно рассказать, какие есть средства для того, чтобы облегчить уход. А у меня денег на них нету, нужно их дать брать в прокат. Нужно дать хоть на, не знаю, на один день в неделю выдохнуть, чтобы дочка могла сама отойти к врачу. Это я рассказываю про семьи, потому что у всех иллюзия, что помощь нужна только людям одиноким до седьмого колена. Нет, это не так. Конечно, людям одиноким помощь нужна еще больше, но нам с вами в ситуации ухода хочется думать, что у нас рядом
3: Понимаю.
4: Будет плечо.
3: Да, Елизавета, ну чтобы мы понимали картину, да, хотя бы вот среди тех людей, которым вы помогаете, наверное, это какая-то выборка, да, все равно такая, ну, репрезентативная относительно страны, да, просто чтобы мы представляли, вот нуждающихся в помощи действительно совсем одиноких, ну их какая доля вот среди тех, кому помогаете? Треть, половина, там четверть, 10%, примерно.
4: Да, чтобы было понятно, с чем связана наша выборка, мы помогаем людям, кто живет в интернатах во всех регионах, и людям, кто живет дома, получает помощь в социальных службах, и очень часто помощи нужно больше.

0: люди об этом не знают, потому что мы привыкли, да, в последние десятилетия, что все должно быть за деньги, там вместо ОМС, ДМС, ну, в общем, везде надо за все проплатить. А на самом деле существует у нас, да, вот помимо добровольцев, как их представляете вы, еще и система, да, вот государственная, которая не вытягивает из людей там последние сбережения.
1: Я очень хотела бы, чтобы все наши слушатели знали о том, что есть государственная система социального обслуживания, что в каждом регионе есть социальные службы, которые готовы прийти на помощь с бытовыми вещами, доставка продуктов, уборка, помочь сходить в магазин, помочь оплатить счета. Если помощи нужно больше, то в части регионов будет и поддержка с уходовыми услугами, будет поддержка с тем, чтобы, ну, человек существовал более-менее автономно дома столько, сколько он хочет, и столько, сколько это возможно его поддержать дома. Есть пункты проката, чтобы не покупать семье коляску, а обратиться туда. И самое главное, школа ухода для того, чтобы вообще семье понять, а как. Вот мне выписали бабушку мою после перелома шейки бедра домой. Как мне организовать жизнь дальше? Первое желание купить все сразу, на этом у семьи заканчиваются деньги, потом заканчиваются силы, а потом при плохом раскладе у нас появляется два подопечных, оба слегли. Бабушка и ее внучка, которая, ну, сломалась, ухаживает без поддержки, потому что внучка тоже уже сильно не молода, а бабушке за 90. Это, к сожалению, очень частая ситуация, поэтому хочется, чтобы каждая семья знала, что можно позвонить хоть к нам в фонд, на горячую линию, написать нам на почту, у нас есть все виды контактов на сайте, и хотя бы понять, какой будет дальше маршрут помощи, где можно получить поддержку, потому что мы очень любим, мы очень много сил вкладываем в развитие сообщества ухаживающих родственников. Но что если, да, не во всех регионах социальные службы смогут много, но почти во всех регионах потихоньку появляются сообщества родственников, которые объединяются, ухаживают за своими близкими, чтобы было немножко легче, чтобы вместе выдыхать. Соцслужбы подключаются, помогают им найти там психолога, юриста, чтобы они знали свои права, чтобы они могли чуть больше. Но и всегда есть мы, чтобы вместе попытаться понять вообще, что нужно, хотя бы дистанционно проконсультировать. Но и вся эта помощь, чтобы было понятно, почему я не спорю, что вы называете нас добровольцами, хотя у нас есть сотрудники на зарплате, я директор точно не... То есть, конечно, началось все с добровольческого движения, но да, мы организации, у нас есть сотрудники, иначе бы это все не работало. Но то, на что мы существуем, то, что мы вообще существуем, нам в этом году 15 лет, это про то, что мы такой, знаете, народные подушки безопасности, куда каждый может прийти за помощью, если оказался в беде, но при этом мы все существуем за счет того, что очень много людей, кто верит, что людям может быть по-другому в старости, скидываются, поддерживают, подписываются на какие-то рекуррентные 50 рублей. Вот мы сейчас только что организовывали помощь пожилой женщине, которая, к сожалению, в вашем понимании, ну, то, о чем вы вначале спрашивали, она действительно одинока, у нее умерли дети, внуков нету, она живет в Андреаполе, Тверской области, где-то даже под Андреаполем, название совершенно прекрасное, поэтому его сразу запомнила. И ей нужно было поехать в Москву, лечить глаза по квоте. А когда ехать, если у тебя мизерная пенсия, ее едва хватает на дрова? А где переночевать две ночи, потому что операция амбулаторная, но с двумя визитами? Ну и вот подключились наши волонтеры, подключились наши жертвователи, все организовали. И потом эта женщина вернулась и написала соцработнику, надиктовала нам всем письмо, всем добрым людям, со словами о том, что она вот одна и не думала, что чужие люди могут стать ей помочь ближе, как родные. И говорит, как только глаз заживет, вот сама хочу кому-то помочь, потому что не выживут без помощи. Это какая-то правильная взаимопомощь, где каждый из нас, когда живет в доме, знает, что у его соседки, например, некому сварить горячий суп. И когда варит суп себе и детям, не забывает постучаться и отнести в банк своей соседке. Ну, это же первая беда. Мы все живем в городе и очень часто не знаем, что на этаже есть люди, кто...
0: Да-да-да. Елизавета, и хотел бы в оставшиеся несколько, там, полминутки у нас осталось. Есть у нас какая-то, ну, скажем так, связующая система, не знаю, форум, сайт, который вот одиноким людям позволяет, например, заботиться друг о друге, тоже включая ваше участие?
1: Не могу сказать, что именно в таком формате, как вы спросили, но у нас есть в последнюю секунду, скажу, одна из моих самых любимых наших старинных программ «Внуки по переписке». Сейчас уже давно «Друзья по переписке». Когда любой человек, любой наш слушатель может отправить открытку ко дню рождения, к юбилею, или стать другом по переписке, внуком по переписке.
0: Собеседником, да, вот как раз для общения.
1: Может созваниваться по телефону, а потом и ездить в гости, как часто у нас
0: бывает. Слушайте, здорово, это здорово. Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость». Сегодня, друзья мои, день заботы о любимых людях.

0: Маяк. С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Хроники городов.
2: Здравствуйте! С вами вновь Евгений Масейко. Мы продолжаем наш цикл передач «Хроники городов». Сегодня мы продолжим гулять по историческому центру Вологды, по улице Витошкина. Микрофон передаю нашему историку, эксперту-гиду Антону Литынскому.
3: Историческая справка.
4: В некоторых источниках говорят, что улица Витошкина называлась исторически именно Большая Духовская. Несколько десятилетий советских она называлась Железнодорожной, а в 1960-е была переименована в связи с необходимостью увековечить память советского партийного деятеля Михаила Кузьмича Витошкина, собственно, в улицу его имени. Ну и это хороший повод вспомнить, что это был за человек. Он на самом деле биографически с Вологдой связан относительно недолго, несколько лет, с 1917 по 1920-е годы. Но это был, конечно, очень насыщенный период и в его жизни, и в истории России. Дело в том, что Михаила Кузьмича можно назвать вологодским депутатом в первый, как считают некоторые историки, полноценный российский парламент. В учредительное собрание он прошел по спискам партии социал-демократической. Михаил Кузьмич Витошкин был, можно сказать, первым советским руководителем Вологодской губернии. Она в его годы правления, конечно, имела немножко другую конфигурацию, чем современная Вологодская область, но Вологда была губернским центром. И вот в ней размещалась главный исполнительный орган, исполнительный комитет губернского совета депутатов. И несколько лет его возглавлял как раз Витошкин. И надо сказать, что по советским меркам того времени, видимо, в связи с тем, что этот человек имел некий политический опыт, демократический, и в связи с тем, что это был образованный человек, юрист, закончивший Петербургский университет, Витошкину как-то удавалось в эти экстремальные годы сохранять некоторое здравомыслие. Во всяком случае, некоторые архивные документы свидетельствуют о том, что Витошкин смягчал многие, так скажем, радикальные порывы некоторых местных и приезжих деятелей. И, возможно, благодаря его усилиям, его вмешательству, некоторые сложные ситуации кончались относительно мирно в 1919-1920 годах. Улица Витошкина, которую многие вологжане знают как одну из, ну, скажем, вспомогательных, но центральных улиц города Вологды, в своей основе, в самом своем начале, а начало мы считаем у Витошкина от улицы Предтеченской, эта улица ведет в юго-западном направлении от центра. Вот ее начальная часть довольно старинна и имеет старое название Духовская. По имени Свято-Духового монастыря, Свято-Духов монастырь находился как раз примерно, где улица Витошкина примыкает к улице Предтеченской современной. Вот сразу за Предтеченской находился этот комплекс зданий, от которого осталось не очень много объектов. Ну, в частности, церковь Сошествия Святого Духа 17 века. Конечно, архитектурно она выглядит совсем не так, как могла выглядеть в 17 веке. Тем не менее, это довольно значимый, важный для истории Вологды объект, связанный с тем, что на территории современного Свято-Духового монастыря, ну, где-то, видимо, ближе к реке Содиме, построил себе келью и жил некоторое время выходец из одной знатной российской семьи, князей Бельских, преподобный Герасим, один из вологодских святых. И вот в связи с этим его эпизодом в его биографии и связывают обычно появление, развитие и жизнь этого очень значимого когда-то в истории города монастыря.
2: Прогуливаясь по тихой, узкой, а летом и зеленой улице Витошкина, нельзя пройти мимо четырехэтажного здания с красным сердцем над входом.
5: На улице Витошкина, 55, расположено одно из важнейших медицинских учреждений города. Это станция переливания крови. Она начала свою работу в 1937 году на базе городской больницы. В годы Великой Отечественной войны вологодские доноры сдали для защитников Родины 65 тысяч литров крови. Помимо фронта, донорской кровью обеспечивались 60 военных госпиталей, развернутых в области. В 1942 году Вологодская станция переливания крови была признана в числе 7 лучших учреждений страны и на сегодняшний день остается одной из самых крупных станций переливания крови на Северо-Западе. Областная станция обеспечивает донорской кровью и ее компонентами 26 медицинских организаций региона и прежде всего больницы города Вологды. Ежедневно в областном центре сдают донорскую кровь около 70 вологжан.
3: Прогулка с экспертом.
4: Вологда в той части, которая примыкает к железнодорожному вокзалу, если мы говорим о старой Вологде, конечно, была таким местом, ну, не столь престижным, как центральная часть, как главные улицы, где была каменная застройка. Скорее всего, вот на этой улице Духовской, в этой привокзальной части, как раз и строились двухэтажные доходные дома, с которыми мы вошли в историю мировой архитектуры, как считают некоторые исследователи. Это был популярный вид здания, популярный вид, можно сказать, предпринимательства. Домовладельцы, известные в Вологде люди, занимались в том числе иногда и благотворительностью. Ну и в частности, владелец как раз домов, возможно, находившихся вот в этой части города, учредил и высадил здесь сад, который сохранился и до сих пор в какой-то степени. Ну и с точки зрения исторической топонимики мы называем его Самаринский сад. И этот сад располагается сейчас в виде такого небольшого сквера возле, наверное, самого известного здания улицы Витошкина, возле Дома культуры «Железнодорожник».
1: Минута истории.
5: ДКЖ начали строить в 1924 году при поддержке железнодорожного узла на улице Витошкина, 12, и завершили в 1933 году. Клуб назвали «Клуб имени десятилетия Октябрьской революции», сокращенно КОР. В помещении открыли 36 кабинетов, 3 зала – малый, большой, физкультурный. Концертный зал – самый большой в Вологде. По акустике считается одним из лучших в городе. В 1945 году КОР переименовали в Вологодский дворец культуры железнодорожников. Здесь шли спектакли, фильмы, сюда приезжали на гастроли театры из других городов. На сцене клуба выступали знаменитые советские и иностранные хоры, ансамбли и музыкальные коллективы. В самом ДКЖ был организован детский балет Евгении Кашинцевой, драматические, детские и взрослые танцевальные кружки, хор русской народной песни, хор Масленникова и хор ветеранов. Можно было заниматься акробатикой и фотографией, научиться шить. Действовал детский драм-кружок и кружок баянистов, кружок киномехаников и шахматно-шашечный и многое другое. В конце 90-х здание ДКЖ было признано аварийным. С 2002 года дом на Витошкина, 12, признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2025 году разработана проектная документация. В дальнейшем планируется проведение ремонтно-реставрационных работ. По сообщению экспертов, на сегодня здание находится в ограниченно работоспособном техническом состоянии.
1: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующем выпуске мы прогуляемся по улице Ильюшина.
0: Маяк. Госкорпорация «Роскосмос». Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания. Правительство Самарской области. Администрация городского округа Самара представляют. Второй всероссийский медиа-конкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 9 часов.
1: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Сооснователю Телеграма Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Началась процедура объявления его в международный розыск, сообщили только что в Центре общественных связей ФСБ. Там уточнили, что в нарушение российского законодательства администрация мессенджера не удалила многочисленные каналы и чат-боты, которые активно используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки и координации в России диверсионно-террористических актов, массовых убийств, кибермошеннической деятельности. По данным ФСБ, это привело к многочисленным человеческим жертвам, среди которых женщины и дети, а также многомиллиардному материальному ущербу. Добавлю, ранее Роскомнадзор направлял более 150 тысяч обращений к команде Дурова с требованием удалить противоправный контент, но они были проигнорированы. Также в СКР сообщили о возбуждении уголовных дел по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью сервиса знакомств. Установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота DaVinci Cleo в мессенджере Telegram для вовлечения россиян, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность. Вооруженные силы России в течение вечера вторника и в ночь на среду продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате удара беспилотниками в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Минувшим вечером российскими дронами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским сухогрузам. Они доставляли вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 295 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами и акваториями двух морей. Об этом также рассказали в Минобороны. Дроны сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, Краснодарским краем, Крымом, Чувашией, Татарстаном, а также над Азовским и Черным морями. Между тем, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что число пострадавших в Таганроге в результате массированной атаки БПЛА увеличилось до 2 человек. Ранее он информировал, что обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом. Погибла женщина. Жильцы эвакуированы в пункт временного размещения. Еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Там пострадавших нет, пожара не возникло. Слюсарь уточнил, что ночью область подверглась массированной воздушной атаке. Под удары попали Таганрог, Батайск, Камень-Шахтинский, а также 4 района области и Таганрогский залив. Контракт с вооруженными силами России за 6 месяцев этого года заключили около 200 тысяч человек. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии. По его словам, еще 16 тысяч человек вступили в число добровольцев и отправились в зону СВО. Медведев добавил, что необходимости в мобилизации в России нет. Утверждение о том, что она вот-вот начнется, он назвал враньем врага.
7: Это часть пропаганды в преддверии выборов. Они стараются, естественно, дестабилизировать обстановку в нашей стране, создавать негативные настроения. Это проявляется в разных моментах, но вот даже в ряде социальных сетей распространяются публикации, в которых граждан агитируют подписать контракт с вооруженными силами с такой формулировкой: «Не жди мобилизации, иди служить за деньги». Понятно, что это проплаченная история, ну или история, вброшенная врагом, но это лишь один из примеров. Хочу просто обратить на это внимание полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов, представителей Министерства обороны и других ведомств. Еще раз специально подчеркну, в мобилизации нет никакой необходимости. Это вранье врага, который сам испытывает дефицит людского ресурса, воевать там просто некому, а своих граждан они отлавливают, как свиней, бьют и бросают в автобусы. Вот с чем это все связано. Поэтому вести разъяснительную работу крайне необходимо для того, чтобы люди понимали истинную ситуацию.
6: Медведев также отметил хорошие темпы комплектования войск беспилотных систем, куда поступили порядка 40 тысяч военнослужащих. Рейс «Новосибирск-Краснодар» вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России. Возгорание ликвидировано силами экипажа, посадка прошла штатно. На борту самолета компании S7 находились 160 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи СКР выехали на место ЧП, устанавливали рассматриваются все обстоятельства и причины произошедшего. Синоптическую ситуацию в Москве сегодня определяет тыловая часть циклона, сформировавшегося ночью на волне проходящего по региону холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Михаил Леус. Центр атмосферного вихря расположился над востоком ЦФО. Облака накроют сегодня столичный регион плотной пеленой. Это вызовет небольшие дожди. Дневной прогрев будет ограничен. Температура окажется ниже нормы на 4-5 градусов, соответствуя первым дням сентября. По словам синоптика, воздух в столице прогреется до 18-20, по области до 21 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
6: Сейчас столица плюс 16, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 83%. В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и плюс 21-23.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, вы знаете, что мы внимательны к истории, к календарю, но особенно к тем событиям, которые, ну, непосредственно имеют значение для нашей сегодняшней жизни, для нашей реальности. Дело в том, что в 1985 году, страшно подумать, да, сколько лет назад, 41 год назад, Горбачев, который тогда еще не провозгласил перестройку, то есть слова такого еще в общество не было вброшено. Поначалу нам по мозгам ездили интенсификации. Вот, может быть, старички вроде меня и постарше помнят это слово. Ускорение, интенсификация. Да, на вакцинацию похоже такое же иностранное слово. Вот. А перестройки еще слова не было. Но уже тогда, в этот день, в 1985 году, Горбачев заявил, что он в одностороннем порядке... То есть, как бы, я делаю, а вы там, может быть, если у вас добрая воля и прочее-прочее, тоже стандартная история. Я, значит, прекращаю ядерные испытания, и с 1 января 86-го, то есть вот уже 40 лет с лишним, тоже это такой срок немалый, у нас ядерные испытания не производят. Естественно, под эту дату западные конструкторы очень любят символизм в датах. У них вот Первая мировая закончилась, когда началась, и так далее. Они очень любят, чтобы числа совпадали. Вот в этот же день, в 2000 году, взорвали последнюю штольню на полигоне в Семипалатинске, там, где... проводили испытания в Советский Союз, а, конечно, в 2000 году это уже была территория отдельного государства. И вот мы сегодня об этом поговорим, вообще о вооружениях. С нами сегодня Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами.
2: Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Да. Александр Евгеньевич, вот 40 лет нет этих испытаний. Да? Понятное дело, что я не физик-ядерщик и не специалист по этому вопросу, но слушая вас, ваших товарищей, иногда их называют коллегами, я понимаю, что в этом деле есть, конечно, компьютерный просчет, проработка, да, какие-то, ну, виртуальные цифровые испытания, но я понимаю, что вот как-то есть соображение у ряда знающих людей, что, в принципе, пока ты все-таки физически не испытаешь какой-то прибор, машину, механизм, тем более такой сложный, как ядерный заряд, да, ты не можешь быть на 100% уверен, что в нужный момент он сработает. Ты его как бы ракетой-то запустишь, а вот запал-то сработает, в кавычках, да, или нет, не уверен. Вот насколько сегодня у нас из-за вот этого 40-летнего продолжающегося моратория есть уверенность, в принципе, в том, что, ну, боекомплект находится в порядке. И у нас, и у наших соперников тоже, конечно.
2: Ну, во-первых, есть небольшая тут пометка, да, мы продолжали ядерные испытания на Новой Земле до 90-го года, а в Семипалатинске до 89-го. И именно с 90-го года наша страна прекратила ядерные испытания, а не с 85-го. А в 96-м году наша страна подписала договор о всеобъемлющем запрещении испытания ядерного оружия на Генассамблее ООН, и тогда как раз этот договор мы ратифицировали, а американцы... Китай и ряд других государств не ратифицировали этот договор, поэтому он остался такой в зависшем состоянии. Я напомню, что в 23-м году по распоряжению Владимира Путина мы, собственно, вышли из ратификации договора о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. И с 23-го года мы, в принципе, имеем правовую возможность возобновить испытания. Правда, на Семипалатинском полигоне уже, естественно, никаких ядерных испытаний проводиться не может. Тем более, что это уже территория суверенного Казахстана. А вот на ядерном полигоне на Новой Земле вся инфраструктура, собственно, готова для возобновления ядерных испытаний. Если такая команда поступит, то, собственно, военные специалисты Минобороны могут приступить к этим мероприятиям незамедлительно. Так что, по большому счету, у нас получается 36 лет мы не ведем ядерные испытания. И насколько это соответствует реалиям нынешнего геополитического состояния на планете, вполне возможно, что когда-то придется и возобновить. Учитывая, что Дональд Трамп, придя на свой второй срок, заявил, что США готовы к возобновлению ядерных испытаний на своей территории, либо за пределами своей территории, но этот вопрос пока не оговаривается, но конкретно решение Дональдом Трампом было принято. Поэтому мы сейчас стоим на пороге, возможно, возвращения вот к этой эпохе, когда крупнейшие ядерные державы испытывали свои ядерные боеприпасы. Опять же, остаются в таком непонятном пока полустатусе такие государства, как КНДР и Израиль. То есть КНДР просто не вступал ни в какие договоры по ограничениям, а Израиль вступал в договор о запрете ядерных испытаний, но при этом вступал как одно из 44 государств, обладающие ядерными реакторами на своей территории, потому что он не признает себя как государство, обладающее ядерным оружием. Опять же, то же самое Индия и Пакистан, которые находятся в состоянии постоянного такого незавершенного военного конфликта, прекратили ядерные испытания только в 1998 году. Поэтому ситуация очень такая, знаете, нестабильная на планете в этом вопросе, и она сейчас находится в состоянии оживления, так скажем так.
1: Александр Евгеньевич, а сама вот эта техническая сторона, насколько испытания важны, да, и для вот поддержания существующего арсенала боезарядов, да, может быть, какая-то выборочная проверка случайная, да, ну, я не специалист, опять же, да, и для совершенствования, или современные, грубо говоря, системы компьютерного моделирования, я не буду говорить про искусственный интеллект, это все бодяга, но именно вот точное компьютерное моделирование, в принципе, технически позволяет обходиться и без непосредственных испытаний в материале, как говорится.
2: Ну, вот знаете, если самолет, да, какой-то проект самолета долго обдувать в аэродинамической трубе, но он никогда не взлетит в воздух, наверное, трудно сказать, полетит он по-настоящему или нет. И, допустим, вопрос о компьютерном моделировании ядерных взрывов поставили как раз американцы, потому что они сами задались этим вопросом, как раз вот совсем недавно, во время прихода на второй срок Дональда Трампа, а соответствуют ли в военно-техническом реале вот вообще эти компьютерные эти испытания, и, собственно, дают ли они реальное представление инженерам, физикам, да, и, конечно же, военному руководству о тех факторах, да, которые вызывают, о последствиях, которые вызывают эти взрывы этих ядерных боеприпасов. Конечно, на практике испытывать гораздо вернее. То есть мы видим и сам ядерный гриб, мы видим, как он поражает различными своими ударная волна, да, излучение, радиоактивное заражение. То есть все это можно замерить на практике. Конечно же, каждое практическое испытание ядерного боеприпаса — это довольно опасная история, да, с точки зрения экологии в том числе. Поэтому у нас, собственно, и вынесен этот главный ядерный полигон далеко за полярный круг, как раз на новую Землю, чтобы никак не влиять на такую, на материковую часть нашей страны с экологической точки зрения. Но все-таки я считаю, вот моя личная позиция, что нам необходимо возвращаться к испытаниям ядерного оружия на практике. Во-первых, это даст представление нашим недругам за пределами нашей страны, особенно в коллективном Западе, что мы действительно готовы к применению ядерного оружия, если супостат попытается по-настоящему напасть на нашу Землю. А во-вторых, собственно, слишком много, знаете, появилось сейчас специалистов, аналитиков, которые реально в эфирах различных СМИ заявляют, что ядерное оружие потеряло свою боеспособность, оно давно заржавело, что все заявления о том, что Россия модернизировала свой ядерный щит, это все, мол, такие отговорки, мол, ничего там у них нет, ничего не залетит, ничего не подорвет. Но это, конечно, как раз тоже следствие того, что мы с 90-го года не проводим ядерные испытания. И люди уже просто стали забывать, как выглядит на практике ядерный гриб. То есть, опять же, все видеоматериалы по этому поводу, все устаревшие, многие из них черно-белые, то есть открыты там крупные там видеосервисы. Ну, не так уж там и много интересных вот видео сохранилось, архивных. В основном-то все архивные видео, которые уже десятилетиями люди видели, смотрели, то есть давно забыли эффект царь-бомбы, которую взорвали в 61 году в октябре, да, 58 мегатонн, то есть крупнейший ядерный взрыв на планете. А вот я напомню, что как раз после этого взрыва произошел и Карибский кризис, после чего американцы откатились назад со своими, так сказать, своими вызовами в сторону нашей страны. То есть иногда полезно напоминать о том, что Россия – это крупнейшая ядерная держава на планете с крупнейшим ядерным потенциалом. И именно у нас, в нашей стране, есть самые развитые, вот, новые поколения, даже средств доставки ядерного оружия, в том числе гиперзвуковые. Поэтому я лично выступаю за возобновление ядерных испытаний, хотя многие коллеги говорят, нет, не надо лишний раз повышать уровень эскалации, там, будоражить мировое коллективное сознание. А мне вот кажется, что пора его взбудоражить.
1: Александр Евгеньевич, я только позвольте напомню про Карибский кризис, который вы упомянули, да, что в медийном-то поле, к сожалению, товарищ Хрущев крупно тогда проиграл. Ведь данные о том, что американцы в обмен на вывод наших ядерных сил, ракет средней дальности, малый, да, с Кубы, обещали убрать ракеты из Турции, такие же свои, да, из-за чего, собственно говоря, все и закрутилось, и оставили вот тогда, в 60-е, это в тайне, только сейчас всплыли действительно документы о том, что они с Кеннеди об этом договорились. А получается, 50 лет все в мире считали, что мы дали слабину и поддались на, так сказать, американскую мощь.
2: Как... Я напомню, что на 62-й год вот, количество ядерных боеприпасов в США в 17 раз превышало количество советских ядерных боеприпасов. Мы только к 70-м годам догнали американцев по количеству ядерного оружия. Поэтому на тот момент, как мне кажется, учитывая, что соотношение ядерных сил было 1 к 17, сама политическая игра, которую вел Хрущев, и в целом наше государство, была очень грамотно выстроена. И кубинцы на этом плане очень хорошо подсобили. Потому что такого как раз американцы практически, ожидали, возможно, но только на самом высшем уровне. А вот так вот на массовом уровне узнать, что у вас 90 миль от территории США находятся советские ядерные боеприпасы, то есть, конечно, это тогда шокировало всю американскую общественность, да не только общественность, вспомните и генералов, которые выпрыгивали из окон психиатрических больниц с криками «Русские идут», и другие интересные такие исторические новеллы, вернее, такие факты о том, как на это реагировали тогда американцы на своем массовом уровне. Просто действительно иногда вот таких вот взорвавшихся немножко наших бывших партнеров не надо припугнуть, потому что они немножко и правда забывают. Тем более вот это клиповое мышление, которым живет сейчас коллективный Запад, оно очень быстро вытесняет все нужные нарративы, которые в свое время проецировал Советский Союз во внешнем контуре, да, своими средствами пропаганды, информирования. И я думаю, что сейчас наступил момент, когда нужно возвращаться как минимум к информированию наших западных бывших партнеров о том, что Россия действительно имеет все возможности расставить точки над «и» в этом вопросе и еще раз, собственно, напомнить о том, что она крупнейшая ядерная держава. Но здесь, опять же, конечно же, есть еще китайский фактор, да, потому что Китай не спешит с этим вопросом, не спешит даже озвучивать, допустим, нынешний свой ядерный потенциал точный. То есть, опять же, когда у нас остаются такие государства, как Израиль, которые абсолютно, честно говоря, по-хамски себя ведут, все знают, что у них есть ядерное оружие, они сами этим периодически бряцают. Но как только возникает вопрос о международном признании своего ядерного статуса, они тут же отползают куда-то вот, знаете, за уголок, и оттуда выглядывают и всех пугают.
1: Хорошо, Александр Евгеньевич, а за эти все-таки 40 лет, да, которые прошли с момента провозглашения таких целей, вот в конце 80-х они были частично осуществлены, обычные, в кавычках обычные вооружения или новые необычные на новых физических принципах, как мы знаем эти формулировки уже не первый год, да, вот эти силы сдерживания, да, и контрмер, они далеко ушли вперед по сравнению с тем, что мы имели вот тогда, там в 80-е, условно говоря, годы, когда вся эта работа антиядерная разворачивалась, да, то есть тогда была как бы пропасть, да, между вот обычными вооружениями, там бомбы, снаряды, там мины и ядерная бомба, да, сразу вот такой раз и разрыв огромный. Сегодня он меньше, то есть вот увеличилось по поражающей способности неядерное вооружение, потому что мы знаем об орешнике, да, мы знаем системы ТОС и прочие там вещи. Вот как вы оцениваете?
2: Во-первых, все мощные, да, наступательные вооружения в основном имеют возможность нести ядерную боеголовку. Да, и это...
1: Немножко у нас связь ушла. Немножко, товарищи. Давайте попробуем восстановиться. Давайте восстановиться с Александром Евгеньевичем Михайловым, руководителем Бюро военно-политического анализа. Да, друзья мои.
2: Слышу.
1: Да. Александр Евгеньевич, пропали немножко, да. Прошу вас.
2: Ага.
1: Прошу, да.
2: Посмотрите, допустим, на ту линейку средств перехвата, гипотетического средств доставки ядерного оружия, которые мы выстроили. Вот недавно Россия приняла на вооружение систему С-500 «Прометей». Да? Наш оборонный холдинг «Алмаз-Антей» создал самое высокотехнологичные средства перехвата для уже перспективных гиперзвуковых носителей для ядерного оружия. То есть, и это пока, такой системой пока обладает только наша страна. То есть, американцы в данном случае нас тут догоняют. Опять же, мы стали создавать заново системы средней дальности, Орешник. Почему? Потому что, когда мы вступили при Горбачеве в ДРСМД, мы лишили себя возможности создавать и воспроизводить ракеты малой и средней дальности. Сейчас мы себя в этом не ограничиваем. Это тоже важный шаг вперед, потому что мы, по сути, связывали себя по рукам этими горбачевскими договорами. То есть на данный момент Россия как раз является пионером в целом ряде направлений вооружений. То же самое Посейдон, о котором вчера говорил президент, это тоже инновация, которая есть пока только у нас. То есть другие государства идут, то есть ядерные державы в этом направлении. Но похвастаться постановкой на вооружение таким комплексом может только наша страна. Поэтому в этом отношении мы передовики. Хотя, видите, на политических полях нас пытаются не воспринимать, так сказать, на том уровне, который мы как минимум заслуживаем, на мой личный взгляд. Поэтому иногда полезно и побряцать вооружение, как бы это грубо ни звучало, иначе просто подзабывать начинают просто о том, какая мощная наша держава. Это несправедливо, как минимум.
1: Да. Александр Евгеньевич Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Также я хотел бы пригласить к нашему разговору Андрея Клинцевича, главу Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей, доброе утро, очень рад, что вы с нами.
3: Доброе утро.
1: Да. Андрей, ваша позиция, вот мы сегодня оттолкнулись от заявлений Горбачева 85-го года, когда он сказал, мы хотим в одностороннем порядке прекратить ядерные испытания. Вот ваш взгляд экспертный на тему возобновления возможного испытания. Понятно, что мы привязываемся к решением Трампа, если он, то и мы. Но, в принципе, вот как вы оцениваете необходимость и техническую, и политическую вот такого, таких мер?
3: Технически мы готовы. Полигон на Новой Земле у нас подготовлен полностью под это дело. Для ученых, все, кто занимается в сфере ядерного вооружения, это даст огромный пласт информации совершенно нового уровня, с новым количеством датчиков, скоростных камер и так далее. Это позволит нам, конечно, оптимизировать многие процессы. А кто-то скажет, слушайте, ну, природа, как бы вот не надо это делать. Но на самом деле мы сейчас стоим на краю пропасти. Эта пропасть называется в том, что европейские политики, американских пока не используем, потеряли страх. Это прям прямое выражение. То есть им кажется, что если сейчас они начнут воевать с нами конвенциальными средствами, то есть обычной армией на земле, то русские никогда не готовы будут применить ядерное оружие. Вот. И здесь встает вопрос, знаете, как старые советские милиционеры говорили, что выстрел в воздух предупредитель, он имеет очень важное значение, потому что человек пьяный. Когда ты ему говоришь, я скоро тебя стрельну, я там тебя смогу там застрелить, он это не понимает. Как только происходит выстрел, резкий хлопок, вспышка, у него просто происходит выброс определенных гормонов в кровь, и он сразу трезвеет, он понимает, что следующий выстрел будет у него. Вот мне кажется, наступает время немножко привести в чувство европейских политиков, показать, что их нарративы, что да у русских там все старое, ничего не летает, не взрывается и так далее, это не работает. Кто смотрел там, допустим, фильм «Вызов», который снимал Первый канал, как красиво современные камеры сняли взлет ракеты. А вот теперь представьте, при современной технике, каким образом с беспилотника всего остального можно снять ядерный взрыв.
1: Андрей, их медийная структура, зная их повадки, может ведь просто проигнорировать эти кадры?
3: Нет. Мы находимся в информационном обществе. Сейчас любой кадр, который кто-то снял, через там 5 часов его он облетит весь мир через соцсети, через репосты и там все остальное. Поверьте мне, ядерный взрыв, который будет наземный или воздушный, 100% облетит планету. Я имею в виду медийная картинка, ну и сейсмодатчики и так далее. Вот. Другой вопрос, что, возможно, военно-политическое руководство на это не пойдет.
1: Да, Андрей, спасибо вам большое за то, что нашли для нас тоже время. Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. В этот день, в 85-м году, Горбачев впервые заикнулся о том, что мы можем отказаться от ядерных испытаний.
4: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Категория 12+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей.
5: Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету. Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: камеру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Основанием для предъявления обвинения Павлу Дуру в содействии террористической деятельности и объявления его в розыск стало вовлечение молодых россиян в террористическую деятельность через Телеграм. Как сообщили в ФСБ, украинские спецслужбы, мошенники и террористы использовали многочисленные каналы, чаты и боты в этом мессенджере для подготовки диверсий и массовых убийств в России. Все эти группы, несмотря на запросы российских силовиков, к администрации мессенджера удалены не были. Как сообщили официальный представитель СКР Светлана Петренко, по данным ведомства, украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Дайвинчик Лео» для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Сотрудники спецслужб Украины выдавали себя за девушек и вступали в контакт с молодыми людьми. После получения геолокации и других данных с ними связывались мнимые правоохранители. Они запугивали жертв и склоняли к поджогам и нападениям под видом проверок безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечение молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность.
2: В Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел о событиях 2025-2026 годов. По данным следствия, несовершеннолетние, которые пользовались чат-ботом «Дайвинчик Лео», поджигали автотранспорт, административные здания, а также автозаправки. Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис.
0: С июля прошлого года в разных регионах России были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападениях на силовиков, поджогах объектов инфраструктуры и передаче денег через криптообменники. ФСБ обнародовало видео с показаниями 11 молодых людей. Украинские спецслужбы втянули их в преступление после знакомств якобы с девушками в чат-боте «Дайвинчик Лео» в Телеграме. Все они дали признательные показания и рассказали, что действовали под влиянием анонимных кураторов после общение в чат-боте. Два сухогруза попали под удар вооруженных сил России в районе Одессы. Суда должны были доставить в порты Одессы и Черноморска вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщили в Минобороны. Там отметили, что российская армия продолжает серию многодневных атак на украинские порты, их объекты, инфраструктуру, которые используются ВСУ для охранения и логистики военных грузов и горючего. Системы ПВО тем временем отразили ночную атаку беспилотников на Россию. Минобороны сообщила об уничтожении 295 дронов над 12 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Великобритания и Франция отказались выполнять требования США о присоединении к международной группе по патрулированию Ормузского пролива, пишет «Политику». Европейские союзники Соединенных Штатов разочарованы отказом Вашингтона предупредить их о начале ударов по Ирану в феврале. Министр войны США Пит Хексет сталкивается со скептицизмом, несмотря на призывы помочь возглавить военно-морскую коалицию Великобритании и Франции, отмечает издание. США и Великобритания намерены создать в Лондоне международную конференцию для того, чтобы защищать гражданское судоходство через пролив. При этом планы не заходят дальше разговоров. Страны Европы опасаются вступать в новую рискованную миссию, когда Белый дом не рассматривает их как партнеров. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков, плюс 21-23. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 16, а атмосферное давление 742 миллиметра, влажность 84%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробилась во второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6-4, 6-1. А на соревнованиях в Мемфисе 16-летняя россиянка Кристина Лютова вышла во второй раунд. Ее соперница Екатерина Александрова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-7, 6-4, 4-5 из-за плохого самочувствия. Московский футбольный ЦСКА договорился с турецким Гёстепе о трансфере нападающего Жуана. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что ЦСКА заплатит за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро плюс бонусы. При этом армейцы уже договорились с самим футболистом, который попрощался с тренерским штабом и одноклубниками. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза ратифицировала участие российских спортсменов в соревнованиях с национальной символикой. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Внеочередная Генассамблея Европейского гимнастического союза, которая состоялась накануне, привела правила организации в соответствующие с действующими решениями Международной федерации гимнастики.

0: принят на заседании исполкома Международной Федерации. Его использование допускается только в случаях, когда законодательство или обязательные требования государственных органов принимающей страны не позволяют демонстрировать российскую государственную символику. При этом переходный порядок касается только госсимволики и не влияет на допуск спортсменов к соревнованиям, права на проведение которых будут предоставлены после 28 июля. Стоит напомнить, что в середине августа Германия примет чемпионат мира по художественной гимнастике, а в Нидерландах в середине октября состоится мировое первенство по спортивной гимнастике.
1: Россиянин Шамиль Лабазанов победил украинца Ибрагима Насибова в финале весовой категории до 65 килограммов и завоевал золотую медаль в греко-римской борьбе на чемпионате мира среди юниоров до 17 лет в Баку. В весе до 48 килограммов россиянин Салтан Юсупов в решающем поединке взял верх над представителем Казахстана Али Алмасом. Бронзовую награду весовой категории до 55 килограммов завоевал Эдем Пайзиев. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: друзья. Дорогие товарищи, наши еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом в проекте «Забытые вожди страны Советов». На этой неделе по-прежнему мы продолжаем рассказ о Клименте Ефремовиче Ворошилове. Евгений Юрьевич, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да. Сейчас мы с Евгением Юрьевичем договоримся. Да. Евгений Юрьевич, наверное, немножко отвлекся, да? Да, давайте. Так, давайте попробуем наладить связь нашу, да, друзья мои, да?
1: Но.
0: Да, Евгений Юрьевич, доброе утро, да. Здравствуйте.
1: Да, доброе утро, да.
0: Здравствуйте, очень рад. Евгений Юрьевич, ну вот мы с вами добрались до середины 20-х годов, и вы вспомнили об удивительной фигуре, о товарище Крупской, да, Надежде Константиновне, вот, соратнице Владимира Ильича, в юности была невероятная красавица, многим напоминает нынешнюю актрису Скарлетт Йоханссон, такая пухлогубая красотка, да, и понимаю Владимира Ильича в этом смысле, и вот она иногда всплывает, да, вот современной в какой-то такой историографии, ну, например, у нее были контры с Чуковским, по-моему, что-то она его критиковала, а так вообще складывается ощущение, ну, вот как-то вот Ленина не стало, и Крупская как-то отошла, ну, якобы на второй план, ни в чем особенно не участвовала ни в каких процессах, а нет, вот в середине 20-х как раз вы начали этот любопытнейший рассказ, было заявление четырех, да, вот такая интересная история, заявление четырех, среди этих четырех была как раз Надежда Константиновна, которые достаточно четко заявили свою политическую позицию. Евгений Юрьевич, напомните, пожалуйста, вот контекст.
1: Ну, дело в том, что в апреле 1925 года состоялся очередной пленум ЦК. На этом пленуме с докладом выступал Алексей Иванович Рыков. Смысл этого доклада был следующий. У нас есть НЭП в городе, у нас есть НЭП в отношениях между городом и деревней, но у нас нету НЭПа в деревне. Пора НЭП запускать и в деревню. А надо учитывать, что Россия это была по преимуществу крестьянская страна, то есть надо было внедрять в деревенскую жизнь основные элементы НЭПовской квазирыночной экономики. То есть разрешать аренду, найм рабочей силы, ну и т.д. Ну, понятно, что Рыков, он не был теоретиком, он лишь как глава правительства обозначил основные направления правительственной политики в этой сфере. А теоретическое обоснование новому курсу в отношении деревни, естественно, делал Николай Иванович Бухарин, который считался крупнейшим и ценнейшим теоретиком партии, особенно после смерти Ленина. И вот именно в своем докладе он тогда крикнул вот этот или выкрикнул.

0: выкрикнул знаменитый лозунг, обращенный к советскому крестьянству: «Обогащайтесь». И вот этот новый сталинско-бухаринский курс по отношению к деревне, он вызвал резкое неприятие у леворадикальной части высшего советского партийно-государственного руководства, прежде всего у Зиновьева и Каменева. Их поддержал тогдашний нарком ФИН Григорий Яковлевич Сокольников и Надежда Константиновна Крупская. Но я думаю, что Крупская поддержала Зиновьева и Каменева не столько по принципиально политическим соображениям, сколько исходя из личных отношений с Бухариным и со Сталиным. Дело в том, что незадолго до этого, в конце 24 года, у нее состоялась довольно острая полемика с Николаем Ивановичем Бухариным по поводу двух концепций НЭПа, которые якобы существовали у Ленина. Бухарин отстаивал, что Ленин якобы выдвинул две концепции НЭПа. Одну он относил к началу 20-х годов, ну, в частности, к 21-му, к 22-му. А вторую он уже относил к концу 22-го и началу 23-го годов. И Крупская сказала: Николай Иванович, не надо выдумывать. У Ленина не было никаких двух концепций НЭПа. А вторая причина – это ее личные, довольно острые разногласия со Сталиным по личным вопросам. То есть они просто друг друга терпеть не могли. Вот и все.
1: Ага. Евгений Ильич, а вот думаю, смотрите, мы же говорим в контексте биографии Климента Ефремовича, да? Вот у них как-то сразу закрутилось, вот они в Стокгольме встретились, да, вот как по бытовым вопросам сошлись, и как-то притерлись, и просто чисто по-мужски, да. А почему вот была какая-то, это вот какая-то биологическая такая, не знаю, гормональная причина нелюбви друг к другу? Почему они не сошлись вот со Сталиным, Крупским?
0: Я не знаю, я думаю, что это во многом было связано с конфликтом Сталина-Крупской в период ленинской болезни. Дело в том, что по решению Политбюро, наблюдением за работой Ленина в условиях болезни, значит, было поручено товарищу Сталину. И когда ему стало известно о том, что Крупская делает какие-то записи под диктовку Ленина, он ей позвонил и отчитал ее за это. Сказал: почему вы нарушаете решение Политбюро? Тут надо просто понимать психологию этих людей. Они все были партийцами до мозга костей. Все, включая Крупскую. Она ведь была не только жена или не столько жена, сколько прежде всего партийный соратник вождя, которая выполняла одновременно и роль технического секретаря. Она была аккуратистка, она все бумаги Ленина складывала в стопочку, у ней была картотека, ну и т.д. и т.п. И вот этот выговор, что ли, со стороны Сталина, она восприняла очень оскорбительно лично. Она даже по этому поводу обратилась с письмом к Зиновьеву и Каменеву, попросила их защитить ее от нападок со стороны Сталина, ну и так далее, и так далее. То есть здесь возник просто личностный конфликт, связанный вот с этим обстоятельством. Ну и этот конфликт не был уврачеван, как у нас говорят, а дальше он только расширялся вглубь. Ну и понятно, что здесь к этому личному конфликту добавились и политические разногласия. Вот и все.
1: Евгений Юрьевич, а

0: они этой цели добились, а затем внутри уже самого этого триумвирата по вопросу об отношении к крестьянству, прежде всего к кулаку, произошел раскол, и возникает новая оппозиция, зиновьевская. Причем я замечу, что Троцкий, понятно, что аплодировал ладошки, потирал ладошки, ему это очень импонировало. И он, знаете, как мудрая китайская обезьяна, вскарабкался на дерево с тем, чтобы посмотреть, чем закончится вот эта вот грызня.
1: Когда мимо проплывет труп врага, да?
0: Да, когда мимо проплывет труп врага. Вот. И 25-26 год, первая половина 26 года, она произошла, ну, буквально вот под знаком острейшей внутриполитической борьбы между зиновьевцами и сталинцами и бухаринцами. А затем уже в июле 26 года состоялся объединенный пленум ЦК и ЦРК, где произошло слияние троцкистской и зиновьевской оппозиции. Дело в том, что Григорий Евсеевич, он с самого начала стал заигрывать с Троцким и приглашать его объединить усилия в борьбе со Сталином и Бухарином. А Троцкий, пометуя, как тот же Зиновьев, Каменев громили его в 20-х годах, в начале 20-х годах, он остерегался идти с ними на политический союз. Но вот 26-й год, июль 26-го года, он стал такой, знаете, как Рубиконом своим. Кстати, это тот самый пленум ЦК, страсти на котором разгорелись настолько сильные, что в перерыве работы этого пленума скончался никто иной, как Феликс Эдмундович Дзержинский. Вот мы как раз сейчас отмечали столетие со дня трагического ухода из жизни Феликса Эдмундовича. Вышло огромное количество публикаций по центральным каналам, прошло немало разного рода передач. Открыли Феликсу Эдмундовичу в нескольких населенных пунктах памятники, ну и так далее, и так далее. А Дзержинский в то время был наиболее ярый сторонник именно сталинско-бухаринской группировки, и ему сердцем стало плохо, когда он как раз выступил на этом пленуме с довольно эмоциональной и разгромной речью по отношению к Зиновьеву. Ну и страсти накалились настолько, что было решено объявить перерыв, и вот во время этого перерыва у Дзержинского случился сердечный приступ, и он практически, ну, в течение там 50 минут скончался.
1: Евгений Юрьевич, а внутри партии понятно, а опирались ли эти группировки на какие-то силы, ну, скажем так, в обществе или там, да, вот на кого, если схематично, если понять, чтобы нам?
0: Безусловно, да. Во-первых, надо иметь в виду, что Григорий Евсеевич был не просто членом Политбюро, но он еще был председателем исполкома Коминтерна, и он был руководителем Ленинградской партийной организации. И надо сказать, что Ленинградская партийная организация на тот момент самая крупная и самая боевая. Все-таки Ленинград, Петроград – это колыбель трех революций. И питерские коммунисты всегда занимали особое положение во всей партии. И Зиновьев прекрасно это понимал. Плюс активная поддержка со стороны вождей мировых коммунистических, рабочих, социалистических партий. У него были довольно прочные позиции. Плюс все прекрасно знали, что Зиновьев был одним из ближайших соратников не абы кого, а самого Ленина. Он с ним долгие годы вместе, чуть ли не в одном доме, прожил за границей, ну, в частности, в Швейцарии. Он вместе с ним вернулся в том самом пломбированном вагоне Петроград в начале апреля 17 года. В конце концов, именно с Зиновьевым Владимир Ильич скрывался от царской полиции, вернее, от полиции временного правительства, да, в Финляндии.
1: Да, ну давайте после короткой рекламы, Евгений Юрьевич Спицын, вернемся к разговору, да.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Новый этап археологических работ проходит на площади Революции в Вологде. Специалисты работают на месте, где раньше располагался памятник участникам Октябрьской революции и Гражданской войны. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, исследования займут месяц.

0: после этого начнется установка фонтана. В основе композиции будущего сооружения 4 статуи, олицетворяющие трудовые профессии. Доярка с теленком и льном, лесоруб, столевар и учительница с книгой. Житель Череповца потерял около 2 миллионов рублей при покупке машины. В полиции мужчина рассказал, что нашел в интернете сайт по продаже автомобилей из-за границы. Выбрав подходящую модель, он начал переписываться с менеджером. Для покупки требовалось перевести полную стоимость авто. В течение нескольких дней мужчина переводил деньги через банкомат на указанные счета. В общей сложности он перечислил 1 миллион 800 тысяч рублей. Однако автомобиль так и не получил. После этого он понял, что стал жертвой мошенников. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Открыта регистрация на международный фестиваль деревенского кино «Печка». Мероприятие пройдет с 13 по 16 августа в селе Шилота Верховашского округа. Чтобы стать гостем, необходимо заполнить форму на официальных ресурсах фестиваля. Для зрителей подготовлена конкурсная программа фильмов, посвященных деревенской жизни. Кроме киносеансов, пройдет культурно-образовательная программа, запланированы лекции, выступления музыкальных коллективов и традиционные хороводы, а также экскурсии по историческим местам. Пройдут и творческие встречи с деятелями кино. Они дадут возможность заглянуть за кулисы современного кинематографа и узнать о тонкостях создания фильмов, отмечают организаторы.
1: Спорта.
0: Сегодня в Ледовом дворце Череповца состоится благотворительный гала-матч Богдана Киселевича. На лед выйдут легенды российского хоккея, игроки КХЛ и НХЛ, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Гагарина. Болельщиков помимо игры ждет концерт у Ледового дворца, выступление известных фигуристов, развлекательная программа для всей семьи. Матч станет официальным завершением профессиональной карьеры Богдана Киселевича. Собранные средства будут направлены в благотворительные фонды и организации.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: правительства Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума, телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-yaroslavl.ru.

0: В Москве 10 часов с новостями в студии Лора Стадницкая. Основанием для предъявления обвинения Павлу Дурову в содействии террористической деятельности и объявления его в розыск стало вовлечение молодых россиян в террористическую деятельность посредством телеграма. Как сообщили в ФСБ, украинские спецслужбы, мошенники и террористы использовали многочисленные каналы, чаты и боты в этом мессенджере для подготовки диверсий массовых убийств в России. Все эти группы, несмотря на запросы российских силовиков к администрации мессенджера, удалены не были. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, по данным ведомства, украинские спецслужбы использовали телеграм-бот «Да Винчи Клео» для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Сотрудники спецслужб Украины выдавали себя за девушек и вступали в контакт с молодыми людьми. После получения геолокации и других данных с ними связывались мнимые правоохранители. Они запугивали жертв и склоняли к поджогам и нападениям под видом проверок безопасности. Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам вовлечения молодых людей в противоправную деятельность.
1: В Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел о событиях 2025-2026 годов. По данным следствия, несовершеннолетние, которые пользовались чат-ботом Da Vinci Cleo, поджигали автотранспорт, административные здания, а также автозаправки. Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис.
0: ФСБ обнародовало видео с показаниями 11 молодых людей. Украинские спецслужбы втянули их в преступление после знакомств якобы с девушками в чат-боте Da Vinci Cleo. Все они дали признательные показания и рассказали, что действовали под влиянием анонимных кураторов. Один завербованный отметил, что за выполнение задания ему обещали 250 тысяч рублей.
2: Девушку, да, то есть лайк она мне в ответ, она мне написала, все хорошо шло, она попросила, так как переехала недавно Питер, скинуть места, где можно погулять. Я скинул, потом мне пришло сообщение, напишите на определенный номер, был указан номер, иначе будут очень плохие последствия, так как вы отправили метки незнакомым людям, да, то есть напишите, иначе там будут плохие обстоятельства. С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать, как ты мог вообще. И после этого он говорит, вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Вот со мной связался человек и сказал, что мне делать. Это как спецоперация, дабы доказать, да, то есть, чтобы меня, так сказать, простило государство. За него пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тысяч рублей.
0: Обещанных денег молодой человек так и не получил. Добавлю, что с июля прошлого года в разных регионах России были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападениях на силовиков, поджогах объектов инфраструктуры и передаче денег через криптообменники. Вооруженные силы России в течение вечера вторника и в ночь на среду продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Минувшим вечером российские дроны на переходе морем восточнее Одессы нанесли поражение двум морским сухогрузам. Они доставляли вооружение и военные имущество в порты Одесса и Черноморск. Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 295 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, а также акваториями двух морей – Азовским и Черным. Между тем, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что число пострадавших в Таганроге в результате массированной атаки БПЛА увеличилось до 2 человек. Ранее он информировал, что обломки ракеты упали на многоквартирный жилой дом, погибла женщина. Жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, им оказали необходимую помощь. Еще в одном районе Таганрога повреждены частные дома. Там пострадавших нет. Пожара удалось избежать. Слюсарь уточнил, что ночью область подверглась массированной воздушной атаке. Под удар попали Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский, а также 4 района области и Таганрогский залив. Сообщение с пометкой «Срочно». Задержан главный подозреваемый в избиении ученого-растениевода Никиты Зезина в Екатеринбурге, после которого тот скончался. Задержанному предъявлено обвинение в хулиганских действиях в отношении двух мужчин, одним из которых был умерший впоследствии ученый. Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте фигуранта, сообщили в СКР. Все подробности в наших следующих выпусках. В Москве сегодня будет дождливо, температура воздуха не поднимется выше плюс 19, что на 5 градусов ниже климатической нормы июля. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, жаркая погода вернется в столицу лишь к выходным.
3: В Москве и по области сегодня будет преобладать пасмурная и дождливая погода. За сутки прогнозируется до 26 литров небесной воды на метр квадратный. Грозовое положение. Ветер северной четверти 4,9 метра в секунду, порывистый. Максимальная температура воздуха не выше плюс 16,19, а это на 5 градусов прохладнее положенного по климатической норме июля месяца. Ну и показания барометра будут расти. К исходу дня составят 745 миллиметров ртутного столба. Завтра также пасмурно и дождливо, в пятницу распогодится, ну и выходные при солнечной и сухой погоде температура воздуха повысится до плюс 25, плюс 30.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас столица плюс 16, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 84%. В Петербурге сегодня переменная облачность без осадков и до плюс 23.

0: Культ личности. Друзья мои, наша новая встреча с Германом Анатольевичем Артамоновым, профессором кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Герман Анатольевич, очень рад. Доброе утро. Здравствуйте. Да.
1: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Да, мы сегодня возьмем очень такую звучную и знакомую по самим этим словам нашей аудитории тему — индустриализация и коллективизация. И, Герман Анатольевич, ну, во-первых, в строках, если мы сегодня индустриализацию понимаем как однозначно позитивную историю, да, однозначно позитивную, мы узнаем о ней много нового, об участии узнаем там американцев, ну, иностранного капитала, который в те же годы маялся бедный своим этим кризисом, им нужно было куда-то вкладываться, потому что у них был раздрай полный в экономике, да, и они нашли этот выход, и как бы мы друг другу стали очень полезны, и действительно нас поджимало время, мы понимали, что надвигается вторая часть войны, да, ну, первая часть Первая мировая, вторая, многие историки, да, эти процессы связывают воедино, а вот коллективизация, она всегда с таким вот с душком перестроечным, да, она вот до сих пор как-то на эмоциональном уровне, она имеет такой осуждающий характер. Вот с вашей точки зрения, во-первых, это взаимосвязанные очень явления, а одного невозможно было представить без другого. Как вы это воспринимаете?
1: Ну, вот здесь на самом деле ведется дискуссия между историками, и есть как бы две точки зрения. Вот одна, которую вы озвучили, состоит она в том, что в аграрной стране единственным и естественным источником индустриализации может быть только коллективизация. И то есть за счет чего, где мы возьмем ресурсы для индустриализации? Значит, будем брать их в крестьянской стране. Ну где? Ну, у крестьян. И, собственно говоря, ничего удивительного здесь нет. За всю 1000 лет нашей истории, все наши реформы, все великое строительство великой империи, это огромное оно все осуществлялось за счет крестьянства. Так что здесь большевики отнюдь не новаторы. Но понятно, что коллективизация проводилась в достаточно жестких формах, она по деревне прошлась, ну, по-любому, надо признать, прошлась достаточно жестко, и, соответственно, отсюда возникают вот вопросы, единственный ли это был маршрут, может быть, было возможно решить задачи индустриализации так же быстро, так же эффективно, причем мы сразу должны сказать, что вот, мы должны понимать, что действительно индустриализация, несмотря на то, что первые пятилетки, ну вообще пятилетки, они не были выполнены на 100%, но тем не менее, они, в общем-то, основную задачу решили. Мы стали страной индустриальной, но за кратчайший период времени никому в мире не удавалось за 10 лет из аграрной страны вот проделать такой путь в страну индустриальную. И вот, кстати, в этой связи я хотел бы напомнить, что в 1931 году Сталин в речи своей он поставил эту задачу. Он сказал прямо, что мы отстали от ведущих передовых государств мира на 50 лет, и мы должны пройти этот путь, выровнять наши экономические потенциалы за 10 лет. Вот историческое нам как бы время, которое отведено, это 10 лет. Если мы с этой задачей не справимся, то мы потерпим полный фиаско. Но вот подчеркиваю, возвращаясь к тезису о том, что пришлось для решения этой задачи очень жестко пройтись по деревне, то, естественно, возникает вопрос, а была ли альтернатива вот коллективизации тех формах, которые она проводилась. И в частности, некоторые историки считают, что если бы все-таки мы продолжили политику, ну, не прямую, но с некоторой коррекцией, но смысл именно НЭПовской, как бы, то есть под налога, то деревня дала бы, может быть, даже больше, чем от нее требовалось, чем от нее взяли в годы коллективизации. Но вот это как бы такой очень гуманистический подход, как бы учитывающий потребности деревни и щадящий судьбы конкретных людей в аграрной стране, крестьянской. Но тем не менее он, в общем-то, чисто гипотетический И все расчеты математические, которые показывают, которые проводились на этот счет, указывают, что, увы, вот на таком... Дело в том, что за 10 лет, конечно, вряд ли бы удалось решить иными методами, не командами административными, потому что, ну, тут два фактора нужно учитывать. Дело в том, что все-таки основным поставщиком хлеба, товарного хлеба, подчеркиваю, товарного хлеба, продолжали оставаться кулацкие хозяйства. И более того, вообще вот уровень поставок на рынок товарного хлеба, он именно в годы НЭПа значительно снизился, хотя как раз-то экономический рост в деревне был чрезвычайно высокий. Но дело в том, что, как, ну это правильно, я тоже с этой точки зрения согласен, дело в том, что деревня, грубо говоря, стала отъедаться. И, может быть, вот я уже об этом ранее говорил, вот эти годы НЭПа для деревни, именно с точки зрения, ну, реального уровня жизни ее, они, может быть, это всего немного, это по большому счету 6 небольшим лет. Но вот я бы так бы сказал, что по моим вот прикидкам, это впервые с домонгольской Руси, когда деревня могла наесться досыта. И поэтому и можно понять людей, которые вот, в общем-то, жили совершенно другими задачами. Они расходились, эти представления, с теми планами, ну, тоже обоснованными, безусловно, политического руководства страны. Сталин не зря, конечно, поставил задачу 10 лет и очень точно как раз 1931-1941 год, да, как будто как предвидел. Ведь это же не задним числом придумано, это вот реально его слова 1931 года. Вот, соответственно, вот все-таки в итоге, безусловно, индустриализация была жизненно необходима для страны. С другой стороны, без вот такой экстенсивной коллективизации она была совершенно очевидно невозможна. При этом еще нужно учитывать фактор, да, конечно, американцы нам кое-где помогли, но, в принципе, не надо забывать, что мы существовали в условиях экономической блокады со стороны капиталистических государств, именно экономической блокады. И сейчас известны документы о том, что была договоренность, международная договоренность достигнута между ведущими капиталистическими государствами, западными государствами, о том, что в случае вот, торговли экономической с Советским Союзом, Советский Союз не должны поступать передовые технологии, которые могут быть использованы для обеспечения качественного экономического рывка, и тем более недопустимо, чтобы эти технологии могли быть использованы для производства новейших вооружений. Да, эти санкции или эту блокаду, да, иногда удавалось обходить, потому что есть реальный экономический интерес, его никто не отменял и так далее. Но, тем не менее, такие вот сам официально, это все были такие сложные пути. Это нужно было прорабатывать, на это уходило время, которого у нас не было. А официально, де юре, в международном как бы праве действовали условия блокады. И еще один фактор, вот очень важный, когда мы, конечно, индустриализация и коллективизация – это основные как бы, ну, элементы вот этого социалистического строительства. Но его общая конструкция и архитектура, на самом деле, она уникальна, поскольку речь шла именно в 30-е годы. Ведь мы впервые стали строить принципиальнейшую новую экономическую и политическую модель, которую мы сейчас называем плановая экономика. Но ведь ее нигде никогда не существовало, ни у кого, тут не у кого было учиться. Но мы ее все-таки построили, эту плановую экономику. Но ведь это, кстати, очень отдельная тема, что это такое. Мы, вот у нас остается такой шлейф представлений, сформированный в 90-е годы, когда ставилась задача идеологическая обрушить все советское. Саму память, в том числе и вот в эту как бы бездну отрицания советского периода, ведь попали же и реальные достижения советского периода. И в том числе, и, конечно, плановая экономика была пригвоздена просто как самое неэффективное, что может быть только есть на свете, потому что, дескать, где рынок, все исправит. Ну вот, кстати, вот наболело, не могу в этой связи не сказать. Ну вот мы, Сталин за 10 лет с плановой экономикой построил индустриальную страну. Да, были великие жертвы, но были великие результаты. А вот у нас рынок все исправит, 35 лет. Ну и что, много он исправил-то? Назовите мне хоть одно прорывное направление в экономике, в социальной сфере, где рынок все исправил. Значит, и тем не менее, и вот еще что важно, плановая экономика, она ведь, мы ее представляем вот по шлейфу этих 90-х годов, как нечто совершенно противоположное рыночному механизму, а ничего подобного. Ведь, кстати, когда она формировалась, и эта сталинская позиция, она состояла в том, что, ну это, кстати, и в его знаменитейшей статье «Головокружение от успехов». И, кстати, тоже очень сложное отношение у историков, но если буквально все-таки читать-то, вот буквально тезисы, которые он там произнес. Он же ведь правильно там говорит, что мы увлеклись, мы считать стали, что... создавать так называемые коммуны с тотальным обобществлением всего, когда даже ну, все личное имущество обобществлялось. А Сталин что говорит? Что это неправильно, что нам нужны, конечно, ни в коем случае не коммуны, а артели. А артели это вообще-то, так сказать, реплика еще НЭПа. Это реплика, если угодно, рыночных отношений. И, кстати, вплоть до своей смерти Сталин от этого принципа не отходил, ведь и последний элемент непмановской экономики артели были уничтожены уже после смерти Сталина при Никите Сергеевиче.
0: Да, Герман Анатольевич, мы об этом много говорим, да, это такие очень гибкие структуры, да, которые очень оперативно реагировали, в частности, на народный спрос, да, и в чем потом Советский Союз в 80-е годы увяз, ну, я так понимаю, не без помощи специальных мероприятий, да, но, тем не менее, увяз с огромными фабриками, которые не могли угнаться за западной, условно говоря, модой, что касается шматья, да, потому что главной целью советских людей, которые разрушали свою родину, было поскорее одеться в классное шматье. Ну, еще магнитофон хорошо бы, стерео, крутой, да. Герман Анатольевич, а вот смотрите, хотел вопрос задать, чуть-чуть вернуться обратно. Вот вы говорили о сытой деревне, да? Никогда еще деревня не была такой сытой. А она как влияла на способность вот страны перевооружаться, вот именно сытость этой деревни? Это... Она не додавала городу, вот все-таки вот к этому, скажем так, вернуться к этой связи между коллективизацией и индустриализацией. Не смогли бы мы с сытой деревней накормить нашу индустрию силами?
1: Вот смотрите, вот мне как раз эта точка зрения, она в человеческом плане симпатична. Я бы ее бы поддержал, что, может быть, все-таки вот тех историков, которые говорят, что она может быть сытой, это может быть и больше даст. Но, вот понимаете, в чем дело? Вот что тут нужно учитывать. Темпы индустриализации, но предполагалось, что в год будет строиться, собственно говоря, это было реализовано, около 1000 крупнейших предприятий, градообразующих, крупнейших, и до 3-5 тысяч вообще предприятий, в том числе там среднего уровня и так далее. Значит, соответственно, раз вы вот такие темпы, у вас строительство заводов, а вы где рабочих возьмете? Там же должны рабочие прийти откуда? В аграрной стране. Значит, они должны уйти из деревни. Раз. А из сытой деревни мужик пойдет? Более того, понимаете, мы недопонимаем крестьянскую психологию. А я считаю, что человек вот впервые почувствовал себя полностью свободным, когда он перешел к пашенному земледелию, то есть стал жить в деревне. Потому что он ни от кого не зависит, он сам себя полностью обеспечивает. Он связан с природой, и он никогда ни за что не применяет жизнь деревни ни на какие плюшки. Вот вспомните, как очень точно этнографически Василий Шукшин в «Печках-лавочках» рассуждает на эту тему. Я в городе лучше проживу, но я не с деревни не уеду. Или как Шолохов, а когда он описывает мытарство Григория Мелехова, он говорит, что он посмотрел, как в городе жить лучше, но он никогда не применяет запах степи на вот любую другую. Это очень важный момент на самом деле. То есть нужно создать невыносимые условия, на самом деле, чтобы из деревни человек ушел, рожденный в деревне, но нужно создать очень специфические условия для этого. Второй момент. Вот они ушли из деревни, они пришли в город, они стали работать. Значит, рабочих рук в деревне стало меньше, и меньше на 50, а то и на 70%, а дать он должен при этом гораздо больше хлеба, потому что рабочий, который бывший крестьянин, он уже ничего не производит, но ест-то он не меньше, его нужно кормить. То есть, соответственно, вот только это простое рассуждение говорит о том, что если... Это, понимаете, в чем дело? Деревня, конечно же, дала бы больше для индустриализации при одном условии. Если бы у нас было бы историческое время, хотя бы там до конца 40-х годов. А у нас его не было, у нас 41-й год. И здесь, да, вот в том числе я допускаю, что были сознательно допущены вот именно жесткие меры, особенно на начальных, 30-й год. В первую очередь, это, конечно, 30-й год, когда, ну, по сути дела, у нас деревня, ну, не, конечно, не на уровне там Емельяна Пугачева и Степана Разина, но там массово были, конечно, выступления, в том числе войсками приходилось как бы... эти вещи подавлять. Но в 31-м году, скажу, вот тоже важно, когда вот после этой статьи Сталина, в марте она вышла в газете «Правда», «Голова окружения от успехов», кстати, очень талантливое название, по сей день оно вошло, да, когда мы хотим как бы, да, вот подчеркнуть необоснованность притязания, вот «Голова окружения от успехов», то в 30-м году уже таких выступлений практически не было, ну, единичные случаи. Но правда, надо сказать, что и отток из колхозов тоже, ведь где-то на 30-й год процент крестьян, вступивших в колхозы, около 50%, то в 31-м году произошел отток, их стало 21%. Этого, конечно, мало недостаточно. Вот, но... тем не менее, все-таки я бы сказал бы так, что при всех эксцессах, которые были, и это очень, кстати, не просто говорить, потому что это конкретные судьбы людей. И я знал, видел и был знаком, в том числе с крупными историками, очень аграрниками, которые вот непосредственно пережили это. И они, для них вот до последних дней жизни это было очень сильно эмоционально. Они не могли занять другую позицию. У них, они, конечно, осуждали коллективизацию. Именно в силу того, что, в том числе в силу своего личного опыта. Но если иметь в виду, опять-таки, вот те грандиозные задачи, которые мы решали в 41-й год, то есть если бы мы не пожертвовали в годы коллективизации, то страна бы не выжила в 41-м году.
0: Да, Герман Анатольевич, а был ли третий путь, условно говоря, оставить успешных кулаков заниматься хозяйством, наоборот, да, а вот всех, кто, ну, скажем так, по каким-то качествам не дотягивает, да, то до высоких показателей как раз направить в город. То есть...
1: Ну, как... вот, дело в том, что кулакам-то тут идти нужно, наемный труд им нужен, они же не... Понимаете, это ведь нужно понимать, что кулак — это не сильный хозяин, который сам, ну, вот один лентяй, а другой там вот хорошо поле обрабатывает. Кулак — это большие земельные площади и использование наемного труда. Если вы его заберете, этого батрака, в город, то он этого лишится, задача не будет решена. Вообще, нужно еще в этом контексте иметь в виду, что вот этот общинный дух, он все равно, несмотря на кулака, средняка там, и батрака, он сохранялся. И в этом смысле попытка вот разделить деревню и пойти по такому фермерскому пути западному, она для нашей, ну, по крайней мере, для центрального нечерноземного района, она себя, ну, исторически не оправдала.
0: Понятно. В общем-то, Герман Анатольевич, невозможно. И, может быть, суровые цифры должны быть вот подкрепленные документами, потому что если дуропедию почитать, так там, в общем-то, в принципе, людей не должно было остаться после...
1: Пропала связь, Сергей.
0: Да-да-да, еще раз вопрос. Цифрами подкрепим вот наш разговор. Каково количество действительно вот потерь от коллективизации, ну, документально установленных, потому что в 90-е, там, в конце 80-х были очень много спекуляций, ну, так людей там послушаешь, что, мол, типа, никого вообще в стране не должно было остаться, если там так думать, сколько жертв.
1: Да нет, но цифры, конечно, в те годы были очевидно завышены. Окончательных цифр мы не видим и не знаем, потому что архивы сейчас закрыты, а вот я, когда говорил со специалистами, задавал им тот же самый вопрос, ну какие цифры, сколько, можно говорить вообще репрессированных там и так далее, в том числе и в деревне, то они как говорят, что дело в том, что мы видим статистику косвенную, но для того, чтобы утверждать конкретно, нам нужно видеть первоисточник. А первоисточник – это личные дела. А вот доступ к личным делам, он закрыт, поэтому любые цифры, которые вот конкретно сейчас будут называться, это нужно иметь в виду, что это цифры гипотетические, то есть ни один историк серьезный, он не возьмется утверждать, что вот эта цифра окончательная. Но в любом случае, это, конечно, речь не идет о там десятках миллионах, и даже, я думаю, что, конечно, это менее одна.
0: Будем ждать открытия архива, да, в конце концов. Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета. Как всегда, спасибо огромное.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Два сухогруза попали под удар вооруженных сил России в районе Одессы. Суда должны были доставить в порты Одессы и Черноморска вооружение и военное имущество для украинской армии, сообщили в Минобороны. Там отметили, что продолжается серия многодневных атак на украинские порты, их объекты, инфраструктуру, которые используются в ВСУ для хранения и логистики военных грузов и горючего, а также на суда, перевозящие военные грузы. В порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Системы ПВО тем временем отражали ночную атаку беспилотников. Минобороны сообщила об уничтожении 295 дронов над 12 российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. 46 подростков завербовали за год украинские спецслужбы. Детей и молодежь искали в популярном у подростков чат-боте знакомств DaVinci Cleo в мессенджере Telegram, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным следствия, агенты под видом девушек внедрялись в мессенджеры, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в многолюдных местах. Затем в сценарий вводили российских лжесиловиков, которые заявляли о передаче снимков террористам и под угрозой уголовных дел заставляли подростков совершать диверсия. Следственный комитет возбудил уголовные дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. С июля прошлого года в разных регионах России, по ее словам, были задержаны 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападении на силовиков, поджогах объектов инфраструктуры и передаче денег через криптообменники. Напомню, что сегодня сооснователю Телеграма Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили его в розыск. Как пояснили в ФСБ, в нарушении российских законов Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибермошеннической деятельности. В Екатеринбурге предъявили обвинение одному из участников нападения на известного уральского ученого-растениевода Никиту Зезина и его коллеги. Статья «Совершение хулиганских действий», сообщили в Следственном комитете. Напомню, накануне стало известно, что 67-летний ученый с 58-летним коллегой приехали проверять опытные поля и увидели детей, которые катались по этим полям на квадроциклах. Ученые пресекли нарушение общественного порядка несовершеннолетними. На место приехали родственники детей, среди которых были обвиняемые с приятелями. Они напали на мужчин и жестоко их избили. Один из пострадавших, ученый Зезин, был госпитализирован и впоследствии скончался. 38-летний фигурант задержан. Следствие будет ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, отметили в СКР. В рамках расследования проводятся допросы свидетелей, назначенные судебно-медицинские экспертизы. Погибший Никита Зезин, ученый-растениевод, член-корреспондент Российской академии наук, специалист в области кормопроизводства, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. С 2022 года возглавлял Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр. Администрация Дональда Трампа намерена запретить китайских роботов-гуманоидов, передает агентство Reuters. Цель – защитить американскую цепочку поставок от китайских угроз сбоев, кражи данных и кибератак. Как сказал источник в администрации, это также должно побудить компании переносить производство в США. Экономическая безопасность – это национальная безопасность, добавил источник. Ранее американский министр финансов Скотт Бессон предупредил, что китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, могут столкнуться с санкциями Вашингтона за кражу американской интеллектуальной собственности. Все подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 17, давление 742 миллиметра, влажность воздуха 80%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Анна Калинская пробила со второй круг теннисного турнира в Вашингтоне. Она обыграла представляющую Австралию Дарью Касаткину со счетом 6-4, 6-1. А на соревнованиях в Мемфисе Кристина Лютова вышла во второй раунд. Ее соперница Екатерина Александрова отказалась от продолжения борьбы при счете 6-7, 6-4, 4-5 из-за плохого самочувствия. В среду на американские корты выйдет Людмила Самсонова, которая сыграет против китаянки Ван Синьюй, а Анастасия Захарова сразится с Камилой Осорио из Колумбии. Переговоры между аргентинским «Риверплейт» и московским «Спартаком» по трансферу полузащитника москвичей Сикиеля Барка зашли в тупик. Об этом утверждают южноамериканские СМИ. Отмечается, что клубы достигли соглашения, однако Барка запросил «Риверплейт» зарплату в 4 миллиона долларов в год, что неприемлемо для аргентинского клуба. Австрийский «Штурм», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков, на выезде обыграл шотландский «Хартс» со счетом 2-0. В ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов россиянин отыграл весь матч и отразил 3 удара по воротам. В первом поединке «Штурм» также был сильнее 4-0. Во вторник стартовал первый раунд Кубка России по футболу. В следующий этап уже пробились две медийные команды. В двух других матчах случились разгромы. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
2: Кубок России по футболу уже начался. Новый розыгрыш сразу стартовал с участием медийных клубов. Во вторник начали свой путь «Фанком Броук Бойз» и «Тудроц». У обеих команд уже есть опыт участия в этом турнире, как и опыт прохождения нескольких раундов. «Фанком Броук Бойз» сыграли на выезде против команды «Бомик». И на 31-й минуте очередное результативное действие в профессиональном футболе совершил Федор Смолов. После передачи бывшего игрока сборной России голом отметился Кирилл Хвостухин. Во втором тайме гости увеличили отрыв усилиями Михаила Земского. «Бомик» же отыграл один мяч лишь в самой концовке. Отличился Олег Волков. Таким образом, победа «Фанком Броук Бойз» 2-1. «Тудроц» принимали «Орел» в Москве, и тут все решилось уже в первом тайме. Илья Мазуров и Михаил Черномырдин забили по мячу, а дальше хозяева удержали победный результат. Довольно убедительная победа и проход в следующий этап. Интересно, что за «Тудроц» провел 19 минут на поле популярный стример Анар Абдулаев. Также во вторник «Анжи» сыграл с «Нефтяником» из Избербаша. Махачкалинская команда уступила крупно 1-5. Еще один разгромный результат был зафиксирован в Воронеже, где «Кристалл Мест» обыграл «Салют Белгород» со счетом 3-0.
1: Сборные России по волейболу практически обеспечили себе участие в Олимпийских играх 2028 года благодаря сохраненному высокому рейтингу. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских волейболистов до соревнований под своей эгидой без ограничений. Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: главный смысл.
1: Дорогие друзья, наша новая встреча с Дарьей Сивашенковой, православным публицистом, блогером, автором книг «Вот Иуда, предающий меня, Господь мой и Бог мой, и доброта Господа моего». Накануне мы отмечали День Крещения Руси, всех причастных, друзья мои, с праздником, да, с прошедшим. Дарья, доброе утро, вас тоже со вчерашним праздником, здравствуйте.
2: Доброе утро и вас с праздником и всех наших слушателей.
1: Да, Дарья, мы сегодня вот так вот поговорим о существовании христианства до крещения, да? Сегодня вот такую тему мы с вами взяли. И обычно ведь как-то считается, что вот раз крещение, значит, не было ничего до этого. Тут четко надо говорить, да, вот здесь есть, тут нет. А как на самом деле было?
2: Действительно, очень часто приходится слышать и читать версию, как будто до 988 года Русь вообще не знала христианства. То есть была такая дикая языческая Русь, потом раз, и по щелчку пальцев на Руси появляется христианство, и почему-то начинает здесь развиваться и прорастать. На самом деле, конечно же, почва к крещению Руси князем Владимиром в 988 году уже была подготовлена. И подготовлена она была достаточно хорошо. Нельзя сказать, конечно, что к 988 году, все время хочется сказать 1988 году, конечно, на Руси уже было сильно распространено христианство, но тем не менее Русь про христианство знала уже достаточно много. Правда, по большей части в лице своих представителей своих властей, представителей торгового люда, которые путешествовали в страны, где христианство уже было давным-давно известно и почитал и государственной религии, в лице воинов, которые сопровождали этих людей. И мы можем сказать, что, например, первые сведения о том, что на Руси есть христианство, мы встречаем уже в IX веке, почти за 130 лет до официального крещения Руси. Это когда византийский патриарх Фотий присылает сюда на Русь своих миссионеров, и здесь начинают появляться первые христиане и первые христианские храмы. Мы не должны забывать, например, что бабушка князя Владимира, княгиня Ольга, равноапостольная княгиня Ольга, которую называют зарей земли русской в богослужебных текстах, сама была христианкой, и именно она воспитала внуков своего князя Владимира, который и крестил Русь. Также уже к моменту крещения Руси здесь были и храмы, и люди, которые ходили в эти храмы. Более того, были люди, которым было позволено не только вести и образ жизни, соответствующий новой религии христианству, но и клясться ее клятвами, и эти клятвы принимались как равночинные клятвам той религии, которая была тогда на Руси. То есть к моменту крещения Руси, Русь уже достаточно хорошо знала христианство, и другое дело, что распространено оно здесь не было.
1: А, Дарья, а восприятие людьми, вот, народом, какое было вот христиан? Потому что вы говорите о знати, да, это прежде всего знать, вот вы их перечисляете. Насколько среди обычных людей, наверное, боюсь запутаться в сословиях конкретных, да, но тем не менее, да, ниже как бы расположенных было распространено, да, и какое отношение,
2: да. Давайте просто вот разделим, что вот есть знать, которая больше знает о христианстве, в силу просто общей образованности и скажем так, дипломатических связей, да. Есть торговцы, которые много знают о христианстве просто потому, что люди путешествуют и в страны, где христианство уже официально. У нас же самые большие связи с Византией, где христианство уже много столетий. Вот. И есть служивые люди, воины, которые просто при тех и при других, и, соответственно, принимают христианство, потому что тоже много его увидят. А вот люди, которые сидят просто на своей земле, просто те, которые потом назовутся крестьянами, кстати, слово «крестьяне», они даже тоже от слова «крестьяне», люди, которые никуда не ездят и ничего, в общем-то, не видят вне своего ореола, они про христианство, конечно, ничего не знали, или практически ничего не знали. Поэтому, когда христианство пришло на Русь, уже официально, так сказать, князем Владимиром, с крещением Руси, оно столкнулось вот с какой проблемой. особенного сопротивления распространению христианства не было. Были некоторые очаги, вспыхивали там в Ростове, в Новгороде, где христианству и его, так сказать, насаждению сверху сопротивлялись. Но это были больше политические моменты, потому что людям не хотелось, чтобы вот ими там, их духовной жизнью, так сказать, распоряжались из Киева и так далее. Вот. Но в целом к христианству относились более-менее благожелательно. При этом мы же знаем, что христианство – это не такая уж простая вера, если смотреть на нашу догматику, да? Мы знаем, что христианство надо понимать, надо изучать, а вот этим вот очень мало кто занимался на Руси. Рассказывая про христианство в целом, очень мало уделяли времени именно разъяснению его глубоких и непростых истин. Именно поэтому, при всем том, что люди, скажем так, низшего сословия, к христианству отнеслись достаточно благожелательно, на Руси сложилось такое состояние, как двоеверие. Наверное, вы об этом слышали, правда?
1: Ну, конечно, как человек, который учился, слышал, да. Но как это выглядело вот в реальности, да, потому что, насколько я понимаю, вот, ну, второй, так сказать, оппонирующий вот этот, так сказать, слой, да, он не очень хорошо нам сегодня известен. Говорят, что никакой литературы не осталось, да, ну, которая бы подкрепила наше конкретное представление о том, что это из себя, как это выглядело.
2: Да, у нас это действительно так. У нас нет никакой заслуживающей, скажем так, доверия литературы и заслуживающих действительно исторического доверия источников о той вере, которая была на Руси до христианства. Потому что это была вера, передаваемая из уст в уста, не записываемая. На самом деле, одно из достижений христианства на Руси – это то, что оно принесло сюда вот эту культуру записи веры, культуру записи, ну, христианство же само, это вера Писания, культура передачи смысла через летопись, через запись ее. Вот, поэтому сейчас мы можем точно знать, что принесло христианство на Русь, но мы совершенно не знаем, что было конкретно на Руси до христианства. И какие именно веры, какие именно обычаи. Мы можем что-то реконструировать, но очень-очень бережно и очень с большими оговорками. Этим часто пользуются в разных спекулятивных смыслах, в разных спекулятивных

0: сути, а вот именно деревенской, где и культура была не так развита, где грамотности было поменьше, где и образования не было совсем. И поэтому сложилась такая странная, в общем-то, для христианской страны ситуация, когда высокие христианские истины, действительно высокие христианские догматы, переплелись с абсолютно простыми, примитивными, не в плохом смысле, а вот именно в таком общенародном, общеизвестном традициями, типа, вот, не
1: знаю... Да, Дарья, а это, кстати, это наш феномен, то есть это отличает наше христианство от других европейских, так сказать, вот, христианских или там много же еретических, да, ответвлений, квази-христианских стран?
0: Ну, я бы сказала, что вот такое переплетение христианства именно с язычеством, да, это такая чисто русская фишка. Такого больше мы нигде не встретим. А побольше в других странах о христианстве люди знают больше, знали больше. Мы говорим, да, вот о тех временах, и даже не о средневековье и так далее. Вот. А у нас вот это вот принятие христианства душой, потому что действительно оно было воспринято очень хорошо, легло вот на эту абсолютно еще языческую почву и сплелось. У нас получилось вот так вот, такой вот культурный и религиозный феномен.
1: А мы можем...
0: Я добавлю, что он остается до сегодняшнего дня. У нас это идет параллельно рука об руку все эти столетия. Это не то, что мы прям сильно развиваемся и отбрасываем одно от другого. Нет, двоеверие остается на Руси даже до сегодняшнего дня.
1: Дарья, я вот пытаюсь еще вот с вашей тоже сегодня помощью такую самую острую, наверное, политическую тему также исследовать, а именно вот некое кривое такое недоверчивое отношение к нам со стороны Запада, и во многом ведь говорят, что именно православие вот их так вот как-то корежит, да, а вот эта особенность этого нашего пути, она тоже может как-то их там на Западе, как говорится, подбешивать, вот такой симбиоз такой любопытный, да, редкий, как мы сейчас выясняем, для остальной Европы.
0: Я думаю, что русское язычество их никоим образом не волнует. А вот то, что в свое время было выбрано именно православие, а не католичество, вот это, скорее всего, их, как вы выражаетесь, и подбешивает. И подбешивало, и очень хотелось бы сказать, что не будет подбешивать, но оптимизма у меня тут не очень много, скорее всего, и будет. Вот, то есть здесь дело не в нашем культурном феномене, это скорее наше вот внутреннее дело, а в том, что в свое время мы, будучи связаны огромными связями именно с православной Византией, выбрали именно православие как нашу христианскую ветвь. И вот это, что называется, нам Запад с тех пор и припоминает.
1: Хорошо, мы сегодня, друзья мои, говорим о том, что было на Руси до крещения. Вчера мы отмечали праздник, День крещения Руси. С нами Дарья Сивашенкова, православный публицист, блогер, автор многих книг, в том числе «Вот Иуда, предающий меня». После короткой рекламы мы вернемся.

0: Маяк.
1: С первого радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Рождественская набережная в Череповце будет состоять из нескольких уровней. Об этом рассказал глава города Андрей Накрашаев. У воды появится сцена и прогулочная зона. Выше обустроят амфитеатр и спортплощадку. Участок набережной под Октябрьским мостом готов на 30%. Здесь завершается укладка плитки. Через 2 недели подрядчик начнет монтировать амфитеатр. Благоустройство пространства завершат к 1 ноября. Вторую часть набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова построят в следующем году. Бесплатные автобусы доставят гостей на фестиваль «Вологда Фолк». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли области. Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенково. Транспорт будет отправляться от железнодорожного

вокзала. Первый рейс в 10 утра, последний в 19:00. тысяч волокжан прошли диспансеризацию с начала года. Итоги подвели в Министерстве здравоохранения области. Среди факторов риска, которые могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, выявлены нерациональное питание, низкая физическая активность, курение и потребление алкоголя. Практически у каждого второго человека были выявлены избыточная масса тела или ожирение. Также обнаружены заболевания системы кровообращения, органов пищеварения и случаи сахарного диабета. Специалисты напоминают, для взрослых до 39 лет диспансеризация проводится раз в 3 года, а профилактические медосмотры ежегодно. Для лиц старше 39 лет диспансеризация каждый год. Для ее прохождения работающим гражданам предусмотрен один день с сохранением заработной платы. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Телефон здоровья будет работать для жителей области. Сегодня на вопросы ответит врач-гастроэнтеролог. Тема консультации – питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, профилактика и лечение заболеваний печени. В четверг консультацию проведет врач-инфекционист. Специалист расскажет о профилактике вирусных гепатитов и современных методах диагностики. Задать вопросы эксперта можно по телефону 72 00 60 с 15 до 16:00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

Обветренные лица, затемненные очки. Девица за границей, дескать, что за дурочки. Да-да-да, сами вы придурки, вам же сроду не понять,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России в течение вечера вторника и в ночь на среду продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в составе грузов в доставке грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В результате ударов беспилотниками в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Минувшим вечером российские дроны на переходе морем в восточнее Одессы нанесли поражение двум морским сухогрузам. Они доставляли вооружение и военное имущество в порты Одесса и Черноморск. Между тем, украинские военные используют отделение новой почты для доставки дронов и комплектующих к ним к линии фронта. Об этом рассказали РИА Новости российских силовых структурах. Это в том числе БПЛА, купленные через сборы средств в соцсетях и аккумуляторы. Особенно активно такой способ доставки используется в регионах, близких к линии фронта. Например, в Харьковской области. Ранее Минобороны России сообщала об ударах по объектам новой почты, которые использовались в ВСУ в военных целях. Следователи инициировали вопрос о блокировке популярного у подростков чат-бота знакомств «Давинчик Лео» в Телеграме, где украинские спецслужбы вербовали подростков, диверсанты и террористы. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня силовики сообщили о раскрытии преступной схемы вербовки украинскими спецслужбами российских подростков через этот чат-бот. Киевские спецслужбы под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локации в торговом центре или другом многолюдном месте. Затем в сценарии вводили российских псевдо-силовиков, которые заявляли, что снимки оказались у террористов, и под угрозой уголовных дел заставляли подростков совершать диверсии, рассказала Петренко.
3: В Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел о событиях 2025-2026 годов. По данным следствия, несовершеннолетние, которые пользовались чат-ботом «Давинчик Лео», поджигали автотранспорт, административные здания, а также автозаправки. Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис.
1: Один из задержанных подростков рассказал, как сам попался в ловушку.
4: Девушку, да, то есть лайкнула она мне в ответ, она мне написала, все хорошо шло, она попросила, так как переехала недавно в Питер, скинуть места, где можно погулять. Я скинул, потом мне пришло сообщение, напишите на определенный номер, был указан номер, иначе будут очень плохие последствия, так как вы отправили метки незнакомым людям, да, то есть напишите, иначе там будут плохие обстоятельства. С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть... Что вот, как ты посмел такое сделать, как ты мог вообще. И после этого он говорит, вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Вот со мной связался человек и сказал, что мне делать. Это как спецоперация, дабы доказать, да, то есть, чтобы меня, так сказать, простило государство. За него пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тысяч рублей.
1: Напомню, что сегодня сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму и объявили его в розыск. Как пояснили в ФСБ, в нарушение российского законодательства Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибермошеннической деятельности. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в избиении ученого-растениевода РАН Никиты Зезина. Как сообщили в СКР, мужчине предъявили обвинение в совершении хулиганских действий. А расследование резонансного дела продолжается. Следователи допрашивают свидетелей, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ранее стало известно, что 67-летний Зезин с коллегой встретил на опытных полях детей, которые катались по этим полям на квадроциклах, повреждая посевы. Ученые по телефону одного из мальчиков связались с их родителями. Родителями. Те приехали на место. Некоторые напали на мужчин и жестоко их избили. Пострадавший ученый был госпитализирован и позже скончался от инфаркта. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении 38-летнего задержанного под стражу. Михаил Мишустин назвал важным трендом снижение зависимости России от продажи углеводородов. Об этом Михаил Мишустин заявил на встрече с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Егоров сообщил, что работа ФНС позволит России без проблем проживать периоды нестабильности нефтегазовых цен.
2: Сегодня не нефтегазовые доходы, если говорить о консолидированном бюджете, это 90% доходов. Тем самым это дает нам возможность прогнозировать, что даже если будут какие-то нестабильные цены на углеводороды, мы точно обеспечим выполнение.
5: Много лет, мне кажется, государство стремилось снизить свою зависимость от углеводородов, от такой ренты. И это очень важный тренд.
1: Между тем, Егоров сообщил, что поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие 2026 года выросли на 8%, а это 2 400 000 000 000 рублей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 80%.

0: здравствуйте, приветствую ваше шоу «Физики и лирики». Я Лирик Митрофанова, приветствую всех в студии.
1: Здравствуйте, я Лирик Кудряшов, приветствую тоже всех. Привет. Ну и мы вместе приветствуем нашего гостя Андрея Клюева, москвоведа, экскурсовода, куратор экскурсионных программ управления делами мэра и правительства Москвы. Сегодня пойдет речь о бульварах, об истории московских бульварах и скверах. Да, это так называемые зеленые острова, да, островки, которые есть в нашей столице. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Привет. Ну, такая лирическая, романтическая тема. Много очень туристов из разных городов в Москве в эти дни. Лето скоро кончится, так мы минуточку.
1: Что ты так сразу лирично-то? Да,
0: чтобы все успели.
1: Листья купавшие увидел,
0: наверное. Не-не-не, потом скоро школа у всех, поэтому тут уж не до путешествия. А сейчас как раз самое оно. И бульвары, когда мы их вообще узнали о них?
1: Увидели.
0: Что они будут?
2: Ну, увидели бульвары москвичи первый раз при Екатерине II. Это было такое нововведение, нечто новое, модное, позаимствованное из европейских столиц, в первую очередь из Парижа. И история московских бульваров, появление московских бульваров, она очень похожа на историю появления парижских бульваров. В Париже когда-то была так называемая стена откупщиков. Это была таможенная граница города, специальная стена, чтобы товары без пошлин не провозили в город на продажу. В 17 веке стена стала не нужна, ее снесли, и освободившееся место не отдали там под жилую застройку, еще под что-то, а разбили такие прогулочные зоны, и появилось кольцо парижских бульваров, существующих по сей день, ну и, наверное, знакомые нашим слушателям по разным романам, книгам, фильмам, там, не знаю, по Ремарку, например.
1: Шел я по Сен-Жермен как-то,
0: бульвар,
1: и пришел на Гоголевский бульвар.
0: Подождите, стойте, ну, значит, Екатерина была в Париже, прежде чем в Москву переехала?
2: Екатерина сама в Париже не была, но город этот был широко известен в Европе 18 века, там много кто бывал, рассказывали, показывали.
0: Были, да,
2: да, да, да, конечно. Вот. И при Екатерине очень многие старинные русские города начинают перестраиваться по единому плану, осовремениваться с точки зрения вот 18 века. А в Москве тоже были разные древние стены. Например, стена Белого города, построена еще в 16 веке, чтобы оборонять, собственно, Москву.
0: Вот такая. Где она была? Уточнишь?
2: Она была там, где, собственно, бульварное кольцо нынешнее московское проходит. Вот, и поэтому площади на бульварном кольце, они даже название сохранили, ведь когда-то это были ворота в этой стене, поэтому у нас площадь Арбатских ворот, Никитских ворот, Яузских ворот, ну и так далее. Покровских ворот.
1: Это башенки, да, на въезд
2: это,
1: были,
2: это
1: да?
2: Это были башни с проездными воротами. И улицы, вот даже если на Никитский ворот посмотреть на площадь, там три улицы сходятся, Большая, Малая Никитская и Спиридоновка. То есть нелогично, казалось бы, почему три улицы сходятся в одну точку, это создает проблем для транспорта и так далее, а потому что когда-то эти улицы сходились к воротам, к единственному месту, где можно было проникнуть сквозь стену. Вот. В 18 веке, в общем, стены уже были бесполезны, потому что военное дело развивалось, артиллерия развивалась, никто уже не думал оборонять город с помощью стен, поэтому стену разбирают, да, вот, исходя из нынешнего дня, это, конечно, ну, в каком-то смысле вандализм, потому что древний объект, да, такое древнее сооружение, фортификация старинная, но тогда не существовало представления о том, что старая архитектура, старые постройки — это хорошо, наоборот, считалось,
0: что... Только в Риме существовало, я так думаю.
2: Ну, да-да-да, то есть кое-где в Европе появлялись эти идеи, но массово охранять памятники архитектуры никто и не думал тогда, и такого даже понятия не было. Вот, и в Москве разбирают стену Белого города, кирпич из нее пускают на разные другие стройки, а на освободившемся, вот на этой освободившейся подкове от Москвы-реки до Москвы-реки, да, то есть у нас кольцо-то не замкнуто бульваров, 10 бульваров, которые доходят до реки, на освободившемся месте начинают постепенно разбивать зеленые зоны для прогулок, причем именно по таким вот парижским европейским аналогам. То есть это вытянутый такой променад, где надо фланировать, где надо совершать мацион, то есть идти из конца в конец бульвара, раскланиваться с идущими навстречу и так далее. Там появляются зеленые растения и так далее. И бульвары появились далеко не сразу. То есть самый первый — это Тверской бульвар. Вот он действительно еще в конце 18 века, там еще маленький Саша Пушкин, как известно, гулял в трехлетнем возрасте. А, например, Яузский бульвар появится только при Николае Первом в 1830 года.
1: А пожар 812 года как-то повлиял на формирование бульварного кольца и бульваров?
2: Ну, в каком-то смысле повлиял, потому что застройка вокруг бульваров, да, вот представьте, когда-то была стена на этом месте, угу. И будет странно, если вы построите дом, у которого окнами выходят в глухую стену, да, то есть ни света, ничего, зачем, угу. И дома...
0: Так в Заряде, по-моему, да, осталось кусочек, но там совсем, ну, окна не выходят как раз, ну, так, там есть расстояние, там осталось...
2: А в Заряде кусок. Это другая стена, это Китай-Городская, то есть у Москвы была вот, был Кремль, была стена, окружавшая Китай-город, и дальше третья стена, стена Белого города. Вот. И Китай-городская стена, она прожила дольше, то есть ее снесли уже в 1930 год во время сталинской реконструкции Москвы. Остались там фрагменты вот за метрополем, там-сям, фундаменты башен и так далее. Вот. А касательно, собственно, пожара 812 года, то есть многие здания вокруг сгорели, этих бульваров.
1: А деревья остались?
2: Нет, деревья тоже многие погибли, естественно, их потом высаживали заново. И когда новые здания уже строились, они строились не каким-то там боком, задним фасадом к бульварам, то есть к бывшей стене, а наоборот фасадом. Да. То есть как раз после пожара 812 года начинает быстро складываться вот эта фасадная застройка, обращенная, например, наоборот, да, к бульвару.
1: То есть, если я понимаю правильно, Тверской бульвар, как вы сказали, это было такое главное светское место, да, Москвы, а вот то, что было дальше, Покровский, Страстной, там всякие темные делишки творились. Яузский,
0: там в одну сторону одно идет. Гоголевский идет вплоть до...
1: Это Краснопресненская, да?
0: Нет, это Кропоткинская.
1: Кропоткинская.
0: А там оно вниз тоже к реке приходит. Это уже бульвар. Это...
2: Яузский.
0: Яузская.
2: Темные делишки действительно творились, но главное даже не это. Дело в том, что само создание зеленых зон, то есть вот отсыпать дорожки, высадить деревья там, и так далее, там лавочки поставить в конце концов, это делалось очень не сразу. То есть благоустройство Москвы, в отличие от нынешней эпохи, шло очень медленно. И вот на месте, там, скажем, Яузского бульвара после сноса стены еще много десятилетий был просто пустырь, да, ничем не застроен такой, ну, проезжий коридор как бы. Вот. А касательно темных делишек, это уже ближе к концу 19 века, эпоха быстрой урбанизации, когда в Москву приезжает огромное количество людей, бедных людей, людей, которые не могут найти работу, возникают трущобы там на Хитровке, на Грачевке и так далее.
1: Китай-Городский-то знаменитый, да, трущобы? Да.
2: И вот как раз Гелеровский хорошо описывает, что в конце 19-го, в начале 20 века некоторые бульвары были по-настоящему опасным местом в Москве, то есть какой-нибудь Цветной бульвар, где могли ограбить, могли убить ночью там, и так
1: далее. То есть не то, что сейчас, да? Центр Москвы, да.
2: То есть сейчас-то на Цветном бульваре, ну, конечно, бывают, наверное, какие-то эксцессы.
1: Да,
2: но...
1: нет, я шучу.
0: Нет, там ягодами торгуют.
1: Да.
0: Народ собирается. Там же цирк рядом.
2: Да, а Тверской бульвар всегда оставался главным бульварным кольце. И этому есть очень такое интересное свидетельство. В 19 веке городские власти договаривались с военными оркестрами, чтобы они играли на бульварах, ну, развлекали.
1: Привлекали просто публику и развлекали.
2: Да, просто развлекали публику, и на всех бульварах играли по воскресеньям, по оркестру на каждом бульваре было, а на Тверском бульваре играли каждый день.
1: Ну, круглосуточно.
2: Почти.
1: Мы такое любим. Оттуда, видимо, осталось. А действительно, вот в конце 19-20 века, как вы сказали, да, там, ну, на Рождественский бульвар, да, там, на Китай-городе, но Ночной Тверской бульвар тоже немножечко превращался в другое место, да, нежели там какие-то девушки гуляли легкого поведения, да, было такое или
2: нет? Там не гуляли. Тверской бульвар даже в ночное время оставался достаточно спокойным и приличным местом.
0: Про какие годы сейчас говорим? 90-е?
1: Конец 19-го, начало 20-го века. Нет, мы пока со времен уж не трогаем.
2: Тоже 90-е, но на другого века.
1: Сотку назад отмотать надо.
2: Там все-таки располагались дворянские усадьбы, там был дом московского обер-полицмейстера и так далее. То есть там все было прилично, а были бульвары, да, где девушки легкого поведения. Ленин встречались и так далее.
1: Но там потом это все ближе к революции закрыли, да, это все? Или это как-то продолжалось, да, как-то эвакуировалось?
3: Вот первые годы после революции, пока гражданская война, вот этот военный коммунизм, такое тяжелое время, конечно, разных безобразий, криминала стало, наверное, еще больше, да. Вот. А потом в 20-е годы, когда ситуация успокоилась...
0: 20-й год — это уже 20-го века.
3: Вот, да, конечно, городские власти стали гораздо строже следить, и, в общем, бульвары стали безопаснее.
0: 20-й век, вот начало 20-30-е, там, по-моему, очень большая чистка была церквей по бульварному вдоль кольца, очень много, ну, просто убрали этих.
1: Это после революции, да, ты имеешь в виду?
0: Да, конечно, конечно. Как раз 20-е по 30-е, тут, например, те же площадь Покровских, нет, Пречистенских ворот, да, это знаменитый Гоголевский 8, там же церковь какая красивая стояла, иконы Божией Матери, и прям сразу раз снесли и построили дом коммуну перспективную.
3: Действительно, было много сносов, то есть не сказать, что именно на бульвар какое-то особое внимание было, но общая городская вот такая вот политика, что закрыть, ликвидировать, да, храмы, вот самый яркий, наверное, самый известный, ну не яркий, да, неверное слово, самый известный пример, это, собственно, Страстная Пушкинская площадь, то есть вот Тверской бульвар выходил к небольшой площади, она была гораздо меньше, чем сейчас.
1: Чем Пушкинская, да, сейчас?
3: Да, и упирался в Страстной монастырь. То есть там прямо стены, башни, келейные корпуса.
1: Это храмы, на месте кинотеатра «Россия», да?
3: Сквера перед кинотеатром «Россия», где вот фонтаны, памятник Пушкину.
1: Где Пушкин стоит. Ага.
3: То есть памятник Пушкину, он же стоял изначально на другой стороне. Он стоял в начале Тверского бульвара. А в 30-е годы монастырь уничтожили, снесли полностью. А уже в 51-м, по-моему, году, если не ошибаюсь, памятник перевезли, поставили с другой стороны площади.
1: От появления трамваев, да, потому что трамваи на Чистопрудном, да, сейчас до сих пор, да, ходят, да. Как меняли облик бульварного кольца?
3: Бульвары всегда выполняли функцию, в том числе и транспортную, действительно транспорт на них менялся. Сначала появилась конка, то есть конный трамвай, рельсы проложили, но вагоны тянули лошади.
0: Там были дороги? Одну секунду, там же были просто или какая-то мостовая была?
1: Грунт, наверное, да?
3: Нет, мостовая была, то есть обустроенные бульвары, это в том числе уже и мощенная мостовая, да, там сначала камнем, булыжником, потом уже, на самом деле, в начале 20 века, где асфальт начинает появляться, вот. Но в том числе были рельсы, вот конки, потом в 1900-е годы заменили это на электрический трамвай, и был вот, собственно, маршрут Аннушка, да, знаменитый маршрут трамвая А, который ходил по всему бульварному кольцу, не только по вот Чистопрудному, Покровскому бульвару и так далее, он полностью объезжал кольцо и замыкал по набережной, по Кремлевской набережной маршрут. Вот. Потом уже в середине 20 века, когда трамвайная сеть в Москве стала сокращаться, убрали со многих бульваров трамвайные рельсы, заменили их троллейбусом, да, потом автобусы уже в наше время пришли на их место. Такая вот история.
1: После прихода, да, советской власти в первое десятилетие, да, усадебная парковая культура, она как бы такое среднее отношение, да, к пролетариату имела. Да. Как это все менялось, да, какие перестройки, что там в ландшафте
0: генплан
1: менялось?
0: Наверное.
1: Еще в принципе, да, когда генплан, да, вот 30-х годов.
3: С усадьбами было по-разному. Сначала в 20-е годы какие-то усадьбы, которые были либо прямо в Москве, либо рядом с Москвой, какие-то стали санаториями, там домами отдыха и так далее, какие-то даже музеями становились на некоторое время, то есть это называлось там пролетарские музеи там, и так далее, вот там Покровская Стрешнева, например, да, усадьба стала музеем. Потом по-разному складывалась их судьба. Генплан, который был принят в Москве в 1935 году и предполагал полную перестройку города, он должен был, кстати, бульварное кольцо вот очень сильно затронуть. Планировалось его, во-первых, замкнуть через Замоскворечье, и до сих пор, вот гуляя по Замоскворечью, можно увидеть как бы следы того, что планировалось прорубать сквозь кварталы.
1: Это где примерно?
3: Ну, вот, например, рядом с Третьяковкой стоит Дом писателей, да, знаменитый, в Лаврушинском переулке. И этот дом достаточно большой, объемный, он выходит в какой-то узкий переулок напротив вот усадьбы Демидовых, библиотека иностранной литературы. И как-то несоразмерно, почему такой большой дом, значимый еще дом писателей, да, в какой-то маленький переулочек выходит. А потому что он должен был стоять не в переулке. Его строили в расчете на то, что перед ним пройдет вот это замкнутое бульварное кольцо. Он будет выходить фасадом на бульвары. Причем само бульварное кольцо должно было измениться. Хотели убрать полностью зеленые зоны, все зеленые насаждения и превратить бульварное кольцо в такую полноценную транспортную магистраль, некий аналог Садового кольца. То есть там 6 все-таки полос движения, тротуары по бокам, вот полностью замкнутое.
4: Заасфальтировать кольцо. Но отказались, да?
3: Сначала война помешала реализации планов, потом вообще градостроительные планы стали меняться 40-50-е годы, и, наверное, это хорошо. Все-таки бульвары без зелени, это было бы как-то грустно.
4: Сейчас... Да-да-да.
0: Нет, просто сейчас, если так потихонечку подводить итоги, это очень-очень милые, по-моему, такие городские какие-то парки, даже можно так назвать, там всякой всячины много внутри. Похорошела Москва при Сергее Семеновиче после Екатерины. А, в принципе, единственное, что я заметила из исторической или культурологической истории, что люди, которые живут на бульваре, если на Гоголевском, то они терпеть не могут вот эти бульвары Чистопрудные. Вообще люди туда не ходят.
4: Почему?
0: Даже общения нет. Ну вот такая есть
4: какая-то разные районы, разная публика, да, имеется.
0: Да, я это слышала. Я не знаю, наш эксперт из музейного бизнеса слышал когда-нибудь такое?
3: Я слышал про то, что жители Патриарших, да, не очень любят другие, да, какие-то центральные части Москвы, считают, что Патриарши лучше всего. В Хамовниках то же самое, что вот Хамовники, да.
4: Старая такая, да.
3: Да, да, остальное нет. Ну, наверное, такой вот локальный, не знаю, как сказать, патриотизм. Давай.
4: Это не патриотизм совсем, по-другому. Ты с какого района будешь?
0: Ну да, в том-то и дело, это районное такое зонирование, где-то кто живет, так и там и, в общем-то, хорохорится.
4: Это удивительно, что это до сих пор существует вообще, да. Я живу на Чистопрудном, я с тобой общаться не буду, да, иди на трамвае катайся у себя.
0: Я на Гоголевском, не-не-не. Ну, Тверской между нами может пройти, но так нормально, нейтрально. Ну хорошо, если это, по-моему, это забавно, нет?
4: Ну... Не знаю.
0: Слушай, я же на Котельники не наезжаю, правильно?
4: Ну, с Котельниками.
0: Пойдем гулять Котельники.
4: Сложно,
0: просто
4: сложно
0: я об этом
4: общаться,
0: знала и хотела об этом нашим слушателям. Но у каждого есть свой же бульвар. Вот, наверное, о чем я хотела сказать.
4: Любимый.
0: Каждый любит свой любимый бульвар.
4: Да, у нас 10
0: и
4: секунд.
0: И такие есть места.
4: У вас какой любимый бульвар?
3: У меня любимый Петровский парк вокруг нашего Петровского дворца, где я работаю.
4: Это
0: не
4: район.
0: Это же не бульвар.
4: Район Динамо.
3: Ну, все равно зеленая зона.
4: Спасибо. Спасибо, Андрей Клюев. У нас был в гостях москвовед, экскурсовод, и мы еще будем не раз говорить о Москве. Физики и

0: вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Маяк».
1: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: В Москве 11:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже находятся в Дружковке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки российских войск. На кадрах, предоставленных пресс-центром, штурмовики 1008-го мотострелкового полка уже у въезда в этот населенный пункт Донецкой Народной Республики. Пока украинские пропагандисты продолжают рассказывать, что Константиновку еще контролируют ВСУ и русские даже не подошли, российские подразделения уже уверенно продвигаются дальше, добавили в группировке. Россия и Украина готовятся провести новый обмен пленными. Об этом сообщила журналистам уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Омбудсмен рассчитывает, что в ближайшее время в Россию будут возвращены раненые бойцы. 46 подростков завербовали за год украинские спецслужбы. Детей и молодежь искали в популярном у подростков чат-боте знакомств «Дайвинчик Лео» в мессенджере «Телеграм», сообщили в Центре общественных связей ФСБ. По данным следствия, агенты под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в многолюдных местах. Затем в сценарий вводили российских лжей и силовиков, которые заявляли о передаче снимков террористам и под угрозой уголовных дел заставляли подростков совершать диверсии. Следственный комитет возбудил уголовные дела, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, с июля прошлого года в разных регионах России задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападениях на силовиков, поджогах объектов инфраструктуры и передаче денег через криптообменники. Напомню, что сегодня сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Он объявляется в розыск. Как пояснили в ФСБ, в нарушении российского законодательства Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибермошенничества. Иран рассматривал возможность нанесения удара по морскому порту на Украине в ответ на атаку на иранское судно. Однако дипломатические усилия помогли снизить напряженность. Таким утверждением выступило издание «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на иранских и западных чиновников. По словам собеседников газеты, Тегеран, согласно разведданным, собирался выпустить по Украине баллистическую ракету для символического удара, чтобы нанести сравнительно небольшой ущерб. Однако любая ракета, выпущенная из Ирана по Украине, означала бы резкую эскалацию и грозило бы спровоцировать более масштабный конфликт между двумя странами, отмечает издание. Иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится их ответным ударом, но на Западе предупредили, что трудно предсказать, как отреагируют в Киеве. В ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ. Как отмечается в докладе организации, она может возникнуть из-за сокращения финансирования программы по борьбе с вирусом. Как указали эксперты, число новых случаев заболевания продолжает расти в 21 стране. С 2010 по 2025 годы рост был зафиксирован в Восточной Европе, Центральной Азии, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом в прошлом году международное финансирование борьбы с ВИЧ в странах с низким и средним уровнем дохода сократилось на 18%. Это стало крупнейшим падением почти за два десятилетия. Согласно докладу, сокращение финансирования отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения болезни. Сегодня отмечается Международный день тигра. Численность краснокнижного хищника в России составляет порядка 750 особей. 13 лет назад в природе нашей страны было всего 430 амурских тигров, сообщили РИА Новости в Миноборнауке. Там отметили, что что добиться увеличения численности животных удалось благодаря комплексной работе, которая включает создание особо охраняемых территорий, борьбу с браконьерством и подкормку копытных кормовой базы тигра. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
2: В Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла. Сейчас в городе плюс 17 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 79%.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские фехтовальщики. Вы были из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41. Но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова в 1/8 финала командного турнира уступили украинкам 44-45. Петербургский «Зенит» близок к приобретению крайнего нападающего бразильского «Фламенго» и сборной Эквадора Гонсало Платы. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о переходе 25-летнего футболиста в «Зенит» могут успешно завершиться уже в ближайшие дни. А тем временем нападающий петербуржцев из сборной Бразилии Луис Энрике может вернуться на родину. С подробностями Александр Неценко.
2: Луис Энрике в статусе нападающего сборной Бразилии приехал в «Зенит» из Ботафога в январе 2025 года. За прошедший период форвард принял участие в 48 матчах в форме петербуржцев, забив 8 мячей, раздав 7 результативных передач. Летом Луис Энрике съездил на чемпионат мира и пока не дебютировал за «Зенит» в новом сезоне, находясь в отпуске. Летом стало известно, что вместе со своей беременной супругой бразилец хотел бы вернуться на родину. К тому же его прежний клуб «Ботафога» проявил к нему интерес. «Зенит», к слову, оказался не против потенциального отъезда Луиса Энрике, но, естественно, на определенных условиях. Россияне хотели бы забрать из Ботафога опорника сборной Бразилии Данило. Казалось, клубы договорятся об обмене, но сам Данило категорически пока отказывается ехать в Россию. Впрочем, переговоры не свернуты. По обновленным данным, Ботафога, помимо обмена на Данило, предлагает «Зениту» права на еще двух неназванных футболистов. Реакция петербуржцев пока неизвестна. Зато ясно, сколько чемпион России хотят выручить за Луиса Энрике. Его цена составляет 35-40 миллионов евро. В Бразилии тем временем журналист Жорже Никола рассказал о том, что в гонку за Луисом Энрике намерен вмешаться «Фламенго». Причем клуб из Рио готов заплатить 35 миллионов евро, на что намекнул спортивный директор «Фла» Жозе Бото.
1: Нижегородская «Торпедо» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба континентальной хоккейной лиги. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Виноградов – лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов соревнования. Об этом заявил главный тренер команды Николай Крутилин. При этом юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина выступят на первенстве Европы. Чемпионаты и первенство Европы по маунтинбайку пройдут с 29 июля по 2 августа. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Физики, лирики, и у нас в гостях палеонтолог. Даже не знаю, кем его обозвать. Ну, ладно, научный сотрудник, консультант энциклопедии.
1: Ученый.
0: Гидропедии.
1: Ярослав, да, здравствуйте, да. Ярослав.
0: Привет, Ярослав.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Да уж, обзывайте уж как-нибудь.
0: Да, друг. Ярослав Попов, палеонтолог, это такая редкая профессия, занятие. Мы всегда восхищаемся тем, чем ты занимаешься. И вот на этой неделе мы пишем эфирный подкаст о разных ядах, токсинах. И вспоминали морские глубины. Какие там вечно какие-то каракатицы.
1: Негодяи, да, какие-то
0: пирамидальные существуют. Какие-то моллюски, все ядовитые. Вообще ногу некуда поставить.
1: Колючки. Что происходит под водой?
0: Да. Расскажешь нам о самых страшных, опасных обитателей океана?
2: Ух. Ну, в океане-то много всего живет. Я думаю, все дайверы хорошо знают. И особенно, конечно, опасны какие-нибудь теплые воды, особенно где-нибудь около коралловых рифов, потому что там концентрация живности очень большая, и каждый выживает как может. Ну и, собственно, один из вариантов выжить – это обзавестись тем или иным ядом. Тут стоит сразу оговориться, что у нас есть два принципиально разных механизма, как можно использовать яд. Первый вариант – это стать ядовитым, чтобы тебя не съели. Яд, который, ну, грубо говоря, не столько яд, сколько отрава. Так он не действует, если кто-то не покушается на это ядовитое существо. И второй вариант – это яд, который организм активно в кого-то вводит, либо для охоты, либо для того, чтобы защититься, опять же, ну и так далее. Соответственно, в воде можно встретить и того, и другого, и иногда даже один организм может комбинировать себе эти черты.
1: А это вот какой? Но... Вот очень интересно. Что и нападает, и защищается одновременно ядом под водой?
2: Не, ну вот я вот сказал, так сразу потом призадумался, какие хорошие примеры. Ну, смотрите, да. Ну, что касается, допустим, организмов, которые могут использовать яд для защиты, но при этом он этот яд в пищу и вводится, это, скажем, например, какие-нибудь рыбы вроде скорпеновых. Да? То есть, ну, конечно, если их съесть, то тут и не будет не совсем тот же механизм, что при отравлении, допустим, рыбы и фугу. Но если, допустим, на эту рыбу наступить, то, получается, она пассивно вводит яд. В то же время яд, он как бы находится в общем, в специальной структуре, в котором она вводит. То есть, получается, она, с одной стороны, как бы и пассивно его вводит, и с другой стороны, активно. Mm. Например, какие могут быть скорпеновые? Это рыба-камень, это бородавчатка из самых известных. Это, то есть, скажем,
0: она та же как раз, пилатка. Она никого не травит, рыба-камень, она просто прикидывается камнем, чтобы ее не трогали.
2: В принципе, да. Но она не только для того, чтобы не трогали, еще для того, чтобы подкрасться к своей потенциальной добыче. Но так же, например, как тот же скат какой-нибудь, там, хвостокол, который тоже может, будь здоров, поранить человека, но, в принципе, задача-то у него не такая. Он специально тоже там маскируется на дне, зарывается, чтобы подкрасться к своим любимым моллюскам. Но, понятное дело, что при этом нечаянно можно на этого ската напороться. Но в случае с, например, теми же бородавчатками, здесь напарываться прям максимально не рекомендуется, потому что они содержат в своих иглах три разных типа яда, и они там воздействуют на все сразу. Там и кровь сворачивается, и дыхание прекращается, и в целом там паралич наступает, ну, боль тоже там чудовищная, ну, в общем, ничего хорошего. Считается, что 6 одновременно введенных иглы от бородавчатки, они дают смертельную дозу.
1: То есть человеку не спастись, да, никак, да, если он зацепил это?
2: Теоретически можно спасти, потому что сейчас уже есть противоядие, но проблема в том, что не везде оно есть. Например, я знаю точно, что в Австралии его активно, ну, хранят, активно используют, а вот во многих местах, где эта бородавчатка также обитает, она, собственно, обитает вдоль всего там того же Индийского океана, ну, где-нибудь, условно говоря, на каком-нибудь Мадагаскаре, я что-то сильно сомневаюсь, что этот яд довезли.
0: Ну, ребят, изначально ведь эти рыбы, они же не против человека яды и колючки всякие выращивали. Рыба-лев, например, крылатка, да? Она же не знала, что какой-нибудь дядя Витя наденет скафандр и пойдет там ее, значит, это выковыривать.
1: Дядя Витя в скафандре она не укусит, потому что он резиновый скафандр.
0: Ну или так. Но она против своих там соседей как-то, да, вроде?
2: То есть, ну, в принципе, да.
0: Не зловредные.
2: Да, как раз это тот самый случай, чтобы, вот как я и говорю, то есть одновременно она и вводит яд с одной стороны, с другой

0: Там тоже интереснейший яд, тетродотоксин, который воздействует очень грамотным образом на нервную систему. Он, грубо говоря, затыкает все каналы в нервных клетках, и нервные сигналы по нервной системе больше не идут. Ну, что, собственно, тоже приводит к быстрой смерти. Но с фугу вообще любопытная история, потому что сама она яд этот не генерирует, не создает. Она его берет из цепочки питания. То есть, в принципе, если фугу подержать в аквариуме какое-то время, она прекрасно от яда очищается где-то через годик и уже становится абсолютно безвредной. Можно ее есть в любом количестве, в любом тесте.
1: А есть еще какая-то, Ярослав, медуза, да, по-моему, ее морской осой зовут, да, она абсолютно прозрачна, да, и где ее можно встретить, почему вот этот вид медузы настолько опасен для человека?
0: Есть такая вообще группа, называется кубомедузы, обычно их в школе не проходят, но они, несмотря на это, есть, они действительно такие немножечко квадратные, и вот среди них как раз скрываются самые опасные, самые ядовитые, буквально там одного прикосновения к медузе может быть тоже достаточно для того, чтобы человека убить. Опять же, в большом количестве их можно встретить там же, около Австралии, например, по крайней мере, там они больше всего изучены. Там тепло, там хорошо, там дрифы. Вот. Есть еще очаровательные португальские кораблики, вот, которые вообще являются очень необычной группой живых существ и к медузам не относятся, но тоже чем-то вот так вот плавают на сверху, вроде какие-то щупальца имеют, поэтому иногда их с медузами путают.
1: А это что
0: и
1: такое?
0: Тоже штука, которая лучше. Называется это сифонофоры. Это вообще такие странные организмы, колониальные на самом деле, довольно своеобразные. Но самое главное, что они тоже жалятся быть здоров и тоже являются одними из самых ядовитых тварей на свете. Вообще, строго говоря, рыб часто обвиняют, что они вот супер ядовитые, но на самом деле самое это ядовитое обычно скрывается не среди рыб. А есть вообще какие-то вот супер такие, казалось бы, милые существа. Например, многие покупали в сувенирных магазинах или вообще находили ракушки-конусы. Они очень красивые, маленькие.
2: Да, мы их вспоминаем несколько дней подряд. Да-да-да, ракушка-конус. Вот именно ее вчера обсуждали с химиком.
0: Да. Соответственно, тоже яд там такой, что если на конус напороться, то, в принципе, смерть мгновенная и ничего сделать невозможно в принципе. То есть это тоже одно из самых ядовитых существ, которые вообще можно в морях повстречать. А скрывается она просто в песочке, поэтому можно нечаянно на нее наступить и будет
1: крайне приятно. А по всему миру она скрывается или нет? Или тоже там в Австралии?
0: Ой, нет, конечно. Нет. Она не по всему миру, но это тропические воды. Я сейчас, в Индийском океане точно помню, в нашем Атлантике не убить, может быть, тоже есть. Вот Индийский океан, Тихий океан есть.
1: Вот. Да. Ярослав, просто сейчас прервемся на пару минут и вернемся.
2: И к электрическому угрю. К ужасам. Давайте, куда идем?
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Рождественская набережная в Череповце будет состоять из нескольких уровней. Об этом рассказал глава города Андрей Накрашаев. У воды появится сцена и прогулочная зона. Выше обустроят амфитеатр и спортплощадку. Участок набережной под Октябрьским мостом готов на 30%. Здесь завершается укладка плитки. Через 2 недели подрядчик начнет монтировать амфитеатр. Благоустройство пространства завершат к 1 ноября. Вторую часть набережной от Октябрьского моста до улицы Ломоносова построят в следующем году. Бесплатные автобусы доставят гостей на фестиваль «Вологда Фолк». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли области. Мероприятие пройдет 1 августа в музее Семенково. Транспорт будет отправляться от железнодорожного вокзала. Первый рейс в 10 утра, последний в 19.00. тысяч вологжан прошли диспансеризацию с начала года. Итоги подвели в Министерстве здравоохранения области. Среди факторов риска, которые могут привести к серьезным хроническим заболеваниям, выявлены нерациональное питание, низкая физическая активность, курение и потребление алкоголя. Практически у каждого второго человека были выявлены избыточная масса тела или ожирение. Также обнаружили

обнаружены заболевания системы кровообращения, органов пищеварения и случаи сахарного диабета. Специалисты напоминают, для взрослых до 39 лет диспансеризация проводится раз в 3 года, а профилактические медосмотры ежегодно. Для лиц старше 39 лет диспансеризация каждый год. Для ее прохождения работающим гражданам предусмотрен один день с сохранением заработной платы. Записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Ремонт Красного моста начнется в Вологде 1 августа. Косметические работы выполнят в рамках второго этапа благоустройства городской набережной. Подрядчик полностью обновит асфальтовое покрытие, заменит перильное ограждение и установит новое освещение. Также отремонтируют лестничные сходы. На время укладки асфальта переправа будет закрыта для пешеходов. Точные сроки сообщат дополнительно. Пересечь реку можно будет через Октябрьский мост. Телефон здоровья будет работать для жителей области. Сегодня на вопросы ответит врач-гастроэнтеролог. Тема консультации – питание при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, профилактика и лечение заболеваний печени. В четверг консультацию проведет врач-инфекционист. Специалист расскажет о профилактике вирусных гепатитов и современных методах диагностики. Задать вопросы экспертам можно по телефону 72 00 60 с 15 до 16.00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

доносились гудки с отдаленной пристани. Замутила дождя

пароход загудел, возвещая отплытие вдаль. Вновь прощались с тобой у какой-то

Проходите, сказал, проходите скорее, граждане. Я прошел этот час, сколыхнувший затопленный плес. Пароход зашумел,

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. И в начале сообщения с пометкой «Срочно» президент России Владимир Путин предложил Ольге Абрамовой возглавить Удмуртию. Глава государства пожелал ей успехов. Все подробности в наших следующих выпусках. Штурмовые группы 3-го армейского корпуса уже находятся в Дружковке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре Южной группировки войск. На кадры, предоставленных пресс-центром, штурмовики 1008-го мотострелкового полка у въезда в этот населенный пункт Донецкой Народной Республики. Ранее Минобороны заявили, что вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в доставке грузов для ВСУ. А в результате ударов беспилотниками в порту Николаев поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горючей смазочными материалами, предназначенными для украинской армии. Также российские дроны на переходе морем в восточной Одессе нанесли поражение двум морским сухогрузам. Они доставляли вооружение и военное имущество в порты Одессы и Черноморск. Системы ПВО тем временем отражали ночную атаку беспилотников. Минобороны сообщила об уничтожении 295 дронов над 12 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. Условия, которые выдвигает Запад для урегулирования ситуации на Украине, являются, по сути, ультиматумом. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
3: Запад сейчас нам говорит, ну вот мы подумаем, когда мы, Запад, решим возобновить переговоры с вами, но это будут переговоры, чтобы сидела Европа, сидела Америка, Зеленский, Путин. И перед этим необходимо объявить перемирие, прекращение огня. После прекращения огня мы, западники, введем многонациональные силы во главе с Францией и Англией. И потом, значит, сядем поговорить. Что это означает? Это ультиматум. Режим нацистский сохранится. Замрем на линии соприкосновения. Никакие территории, где были ваши референдумы, признавать не будем.
1: Лавров уверен, что на Россию ополчился весь так называемый цивилизованный мир. Как отметил министр, Запад охотно поддерживает различные антироссийские сообщества, организованные в Европе, которые ставят своей целью расчленить Россию. Следователи инициировали вопрос о блокировке популярного у подростков чат-бота знакомств DaVinci Cleo в Телеграме, где украинские спецслужбы вербовали подростков в диверсанты и террористы. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Сегодня силовики информировали о раскрытии преступной схемы вербовки украинскими спецслужбами российских подростков через этот чат-бот. Киевские спецслужбы под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в торговом центре или в другом многолюдном месте. Затем в сценарии вводили российских лжесиловиков, которые заявляли, что снимки оказались у террористов, и под угрозой уголовных дел заставляли подростков совершать диверсии, рассказала Петренко.
4: В Санкт-Петербурге в одно производство соединено 15 уголовных дел о событиях 2025-2026 годов. По данным следствия, несовершеннолетние, которые пользовались чат-ботом DaVinci Cleo, поджигали автотранспорт, административные здания, а также автозаправки. Следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали подростков через названный сервис.
1: Один из задержанных подростков на допросе рассказал, как сам попался в ловушку.
5: Девушку, да, то есть лайкнула мне в ответ, она мне написала, все хорошо шло, она попросила, так как переехала недавно в Питер, скинуть места, где можно погулять. Я ее скинул, потом мне пришло сообщение, напишите на определенный номер, был указан номер, иначе будут очень плохие последствия, так как вы отправили метки незнакомым людям, да, то есть напишите, иначе там будут плохие обстоятельства. С таким прям повышенным тоном мне говорил, то есть, что вот, как ты посмел такое сделать, как ты мог вообще. И после этого он говорит, вот сейчас с вами свяжется человек, и с ним дальнейшее уже решите, дабы мы закрыли этот вопрос. Вот со мной связался человек и сказал, что мне делать. Это как спецоперация, дабы доказать, да, то есть, чтобы меня, так сказать, простило государство. За него пообещали закрыть вопрос и бонус 250 тысяч рублей.
1: Напомню также, что сегодня сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму. Его объявляют в розыск. Как пояснили в ФСБ, в нарушение российского законодательства Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибермошеннической деятельности. Выдворение из России будет грозить мигрантам, в том числе за нарушение общественного порядка и распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем канале на платформе МАКС. Он напомнил, что выдворение как мера административного воздействия до 2025 года применялось по решению суда. А в феврале того же года федеральным законом МВД России было предоставлено право принимать внесудебные решения. Володин добавил, что за нарушение российского законодательства в первом полугодии этого года из страны выдворили 43 700 мигрантов. Это на 65,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На прошедшей неделе приняли закон, которым более чем в два раза расширили перечень статей КАП, предусматривающих выдворение. Теперь мигранты будут подлежать выдворению за нарушение 45 статей, резюмировал Володин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 21-23. В Москве облачно, временами дождь, грозовое положение и 17-19 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, давление 742 миллиметра.

0: физики, лирики. Продолжаем эфир. Сейчас очень тема объемная, обширная, удивительная. И большое спасибо нашему гостю, Илья Стахеев, надеюсь, на связи, преподаватель Высшей школы экономики, научный коммуникатор и основатель и идеолог проекта «Тотальный диктант». Илья, привет.
1: Приветствую.
2: Да, здравствуйте, Андрей, здравствуйте, Маргарита, соскучился за вам, снова рад быть.
0: Да, да, давай какой-нибудь сделаем, да, большую, монументальную сравнительную работу, анализ, как когда-то вот философ, который современный, да, и ты нам как-то о нем напомнил, Питер Слоттердайк, как раз сделал анализ Канта, работы «Критика чистого разума», и придумал свой цинический разум. Но тема очень большая, может быть, какой-то маленький, да, его отрывочек.
1: Ну, давай все-таки мы озвучим тему, да, мы собираемся говорить об иронии, которая стала трудовой этикой поколения.
0: Вот да, так да. Вот так. Ну, а без цинического разума-то и не обойтись.
1: Да, объяснишь? Без критического тоже, по-моему, Илья.
2: Да, здесь действительно мы хотели, тема, которую я предложил как раз, это трудовая этика, потому что, ну, понятное дело, что большую часть жизни современный взрослый человек проводит на работе. И рабочие отношения, какие-то рабочие встречи, рабочая коммуникация являются основой там, его жизни. И вот как раз современный рынок, современная стадия капитализма настала некоторые основополагающие базы вот, современного мышления, вот это и анализировал Слоттердайк, да, что он в конце 20 века сделал некоторый обзор на произошедшего, да, выяснилось, что в общем-то, получается в эпоху такого позднего капитализма рабочие получили многочисленные удобные плюшки, тогда еще не было в то время вот этих всех модных офисов IT-компаний с бинбегами, знаете, вот этими завтраками и комнатами для сна. Но, тем не менее, понятное дело, что по сравнению с положением в начале века, да, рабочие получили какие-то облегчения и все такое, но вовсе не стали, там, не знаю, совладельцами компаний, там, действительно получили влияние на какие-то вот стратегические аспекты управления компанией, бизнесом, там, и так далее. И вот здесь вот очень важно понимать, да, вот разницу между циническим разумом и цинизмом в ее настоящем понимании. Да. Вот здесь вот важно провести некоторую демаркацию. Слоттердайк вот показывал, да, вот античный циник, это был Диоген, да, Диоген Синопский, который жил вот в этой вот огромной глиняной бочке из-под вина, выпал из системы, не хотел быть в вот этом полисе.
1: И все презирал.
2: Да, да, да. Вот он был циником таким, да. Но его образ жизни соответствовал его образу мысли, да, то есть он сходил в отребье, во всяком отребье, точнее, прошу прощения, жил вот такой вот человек без определенного места жительства, философствовал, всячески вызывающий себя его публично, не будем говорить в эфире, что он делал, но люди могут легко нагуглить это.
1: Он, по сути, был аскетом, да, таким, которому ничего не нужно было, и поэтому получил право относиться ко всему с иронией, цинизмом и так далее.
2: Да, да, да, с иронией, цинизмом свысока, и даже есть байка, что Александру Македонскому, когда он сказал, что ты великий мудрец Диоген, что бы я мог тебе сделать, Диоген сказал, отойди чуть-чуть левее, ты заслоняешь мне солнце. И вот Александр Македонский сказал, что да, если бы я не был Александром, я бы хотел быть Диогеном. Вот такой вот был человек. Современный цинический разум, которого выводит Питер Слоттердайк, это такое продолжение определения идеологии Маркса. Вот по Марксу человек облечен.
1: Они не ведают об этом, но делают. Вот это имеется в виду, да?
2: Да, все верно, Свера. Чувствуется, вас травмировал этот...
0: Ой, он на философском учился.
1: Да я травмировался, потом лечился, потом опять травмировался. Дорога долгая.
0: У нас травмы детства.
1: Да.
2: А, соответственно, Слоттердайк говорил, что современный человек прекрасно понимает всю условность идеологии, всю условность политических лозунгов и вот этой корпоративной культуры, но продолжает жить внутри вот этих всех институтов. Он называл-то просвещенным ложным сознанием. То есть вы правильно сказали Марксову формулу, он говорит, что нет, человек уже не обманут, но знание перестало его освобождать. То есть вот это нынешнее поколение выросло в атмосфере постоянной рефлексии. Оно понимает вот эту всю критику, оно иронизирует над этим. Есть мемы про корпоративную культуру, печеньки, коллеги, соберемся.
1: Дедлайны.
2: Да, что там, к хорошим детям приходит Дед Мороз, а к плохим дедлайн. Да, вот все вот эти вот щетечки.
0: Про что?
1: Хорошим Дед Мороз, а к плохим дедлайн приходит.
0: Точно.
2: Дедлайн, да.
0: Дедлайн,
1: да. Да.
2: Ну, они абсолютно не готовы исключать себя из системы.
1: Они, Илья, с особым цинизмом получают зарплату, правильно? Но мысль такая.
0: Подождите. Кто Илья, эти они?
2: Корпоративные печеньки.
1: Зумеры. Миллениалы, наверное, или зумеры.
2: Ну, я скептически отношусь к теории поколений, но да, условно, давайте говорить это, что это часть поколения X, по нижней риске, это там где-то рожденные
0: в поздних
2: 70-х, 70-е, 80-е это уже миллениалы, ну и да. Верхняя часть зумеров, это вот 96-7 года, это люди... Здесь любопытно скорее было бы посмотреть на то, что вот я больше люблю, на социальную морфологию вот этой культуры. То есть что это за поколение? Это поколение, у которого, с одной стороны, уже есть дети, и они должны заботиться о них. Но еще есть родители, о которых они тоже должны заботиться. То есть на них ложится вот эта вот двойная нагрузка. И они поэтому, к сожалению, им приходится впрягаться в ипотеки, кредиты и прочие условия современного вот этого посткапитализма и так далее, чтобы как-то тянуть это все, да. Попала собака хвостом в колесо, пищи, но бежи, как говорила моя бабушка. Вот. И, соответственно, вот эта вот некоторая естественная среда, современный вот капитализм стал естественной средой. И они в нем не представляют других альтернатив, а как вообще можно было бы жить по-другому.
0: Да, слушай, Илья, вот слушаю внимательно, и надо сказать нашим слушателям, что мы сейчас тоже живем в современном капитализме. То есть его нет где-то там, это сейчас. У нас тоже такая же экономика и отношения. То есть это просто иногда кажется, что это где-то... Вот капитализм, это вот как, где-то у других, но не у нас, да? Или надо как-то определять свой... Это экономический строй, исключительно я говорю об этом.
2: Конечно, то есть вот еще совсем недавно, капитализм все еще считался одной из вариантов модели, да, сейчас он стал некоторой естественной средой, сейчас он стал тем, что, как для рыбы вода. И как вот говорил такой философ Марк Фишер, что нам проще представить глобальную катастрофу, типа там какой-нибудь апокалипсис в стиле Fallout, нежели чем конец капитализма и какую-то другую форму жизни, да, то есть вот какие-то убедительные альтернативы пока невозможно представить, потому что там вот коммунизм он себя дискредитировал, феодализм как-то вот возвращаться и прочие какие-то вещи неохота. Так или иначе,
1: неохота, ключевое слово, да. Причем при этом.
2: И здесь вот как раз получается, что мы вот замкнуты пока что в тех вариантах, которые у нас существуют. И еще ряд социальных мыслителей, такой замечательный французский социолог Балтанский, он написал большую фундаментальную труд «Новый дух капитализма», в котором очень убедительно показал, как для современной формы капитала, как такого императива для накопления, бесконечного накопления капитала, то есть средств для производства, дальнейшего производства, как он успешно может адаптировать все, что его критикует. Вот есть, то есть у Пелевина это роскошно показано, в футболке портрета Че Гевары, да? То есть ты бунтарь, такой весь против капитализма, идешь свергать капитализм, потом твое лицо продается...
1: Становится, да, капиталистом сам.
2: Или вот эти все панк-группы, да, там, 80-х годов, которые такие «God save the queen, shame the human being», да, ворут. Потом такие, типа, мы миллионеры, вот группа Blur, например, да, вот такая, типа, пела свои вот эти вот протестные песни, а сейчас ее басист живет в предместе Лондона, делает сыр, и живет такой вообще абсолютно
1: так может,
2: рядом с бывшим.
1: Так может да. быть, это меняется, что меняется у людей, да? Проходит молодость, вот это до тридцатки люди доживают, а потом понимают, что дальше бунтовать против чего, да? Хочется пожить и в сыре покататься, ну, как говорится.
2: Ну да, конечно, конечно. То есть вот действительно человек учится сосуществовать вот с этими теперь условиями, и на самом деле у Слоттердайка есть великолепная формула про это. Современное счастье – это быть глупым и иметь работу.
1: И иметь работу.
2: Да, и иметь работу. То есть, видите, там сейчас вот в их условиях иметь работу – это означает иметь постоянный трудовой контракт. То есть ты не являешься не рабочим, что называется, сезонным, да, там, каким-то фрилансером, прикариатом, вот этим вот, что называется, да. А у тебя есть контракт надолго. Желательно вообще, как вот самый лучший контракт, конечно, это вот как у каких-нибудь, да, как у профессоров пожизненный контракт, да, да, да. Или там контракт с таким золотым парашютом, на котором ты просто будешь дальше жить.
1: Вопрос. А вы сейчас в современном мире, наверное, постироничному его уже можно назвать, встречали человека, который похож на Диогена? Есть такие люди? Или, может быть, читали о них?
2: Ну вот вообще, конечно, похожим является там какой-нибудь славянский философ Слава Жижек, но вообще, конечно, он все равно понимает, что это все ограничено. И
1: нет,
2: ну
1: он живет в доме, он пишет свои труды.
2: Конечно,
1: да,
2: конечно.
1: А именно человек, да. который может быть, я не знаю, там какой-то миллиардер, но ведет себя абсолютно асоциально, девиантно, и вот всячески транслирует вот этот цинизм тотальный. Но имея...
0: А что ж на миллионеров-то перекинулся? Ты хоть одного вблизи
1: нет,
0: видел?
1: Да нет, я видел. Нет, имеется в виду, что у него есть бэкграунд какой-то, да, золотой парашют так называемый. Он поэтому получает право себя так вести.
2: В том-то и дело, что вот когда человек настолько богат, что может себя так вести, он уже не киник, который вот в диогеновском смысле, он как раз циник, он говорит, плевать, я хотел на нормы вашего сообщества, а я достаточно богат, вот у кого нет миллиарда, тот может идти
1: куда.
2: Вот, здесь скорее, вот действительно, я сам изучал этот вот цифровой ландшафт, и меня заинтересовала концепция мужчины, который уходит в лес. Обратите внимание, вот один из самых популярных на YouTube таких жанров. Мужчина уходит в лес, строит землянку. Мужчина уходит в лес, строит шалаш.
1: А что, вы зря смеетесь? Я вот гуляю у себя рядом. Там реально шалаши вот здесь рядом.
2: Да, есть, да, конечно.
1: Лес,
0: слушай, ну, женщины таких мужчин не гуглят и не МДСят.
1: А им женщины, не нужны.
0: Ну, да. Слава богу.
2: Вот здесь очень важный аспект, потому что на самом деле, ну, как бы, еще в конце 19 века, да, в начале 20 века про вот как немецкие неоромантики типа какого-нибудь там Эрнста Юнгера как раз писали про то, что вот современный город это вообще порог просто греховный, порочный, и надо уходить в лес, чтобы сохранить свою самость, идентичность и так далее. Но проблема как раз в том, что все эти мужчины, вот я посматриваю за одним там блогером в Дружественной Республике Беларусь, который типа говорит такой, я устал от несправедливости городского мира, я устал вот от всего, и купил хутор, и буду жить там.
1: Я в Беловежскую пущу, да, до свидания.
2: Да. Угу. Но проблема-то в том, что он не ушел из городского мира, он транслируется в сеть YouTube, он получает монетизацию, он продает там вот эти все знаменитые финки и прочие какие-то штуки с промокодами.
1: Курсы.
2: Да. Он продает, он встроен в это капиталистическое городское сообщество, может быть, даже плотнее, чем житель города, потому что, ну, никто из них не отказался там ни от медицины, потому что ни от благ, ни от электричества, ни от чего вот, подобного. Никто из них вот полную автономию не ушел. В Соединенных Штатах тоже есть пара шоу, где вот такие якобы люди, которые не хотят иметь ничего общего с порочной цивилизацией, будут жить на Аляске. Но, однако, велфэром аляскинским, вы знаете, что каждый житель Аляски получает велфэр от нефтяных компаний ежегодно. Вот сколько они там доработали,
0: это
2: какой-то чек
0: пенсия,
2: они там,
0: да,
2: выполняют.
0: Да,
2: выплаты такой, базовый доход. Ну, нет, не отказываются от социальных
0: Давай вернемся к иронии молодежи. Это как-то, наверное, им-то с этим еще жить. И мало того, что они видят, что вокруг происходит, а еще родители транслируют свои какие-то их наработки. Здесь как им вообще ориентироваться? Ведь все родители разные.
2: Конечно, здесь вот вы задали важный вопрос, что вот эта вот циническая, постироническая дистанция, она помогает такой вот буквально по Марксу опиум народа, да, последний вздох, как я шутил в своем твиттере, мемы — это опиум народа, последний вздох угнетенной корпоративной твари, да, то есть это такое седативное вещество, которое позволяет вот эту вот боль от соприкосновения с темой как-то вот успокоить, но тут надо вспомнить другого влиятельного философа, который, по-моему, упоминал в вашей программе, корейско-немецкого философа Бьон Чол Хана. Вот он как раз показывает, что вот ирония — такое временное спасение, а современная система постепенно, она как бы переносит контроль внутрь самого человека.
1: То есть система все равно молодых сожрет, да, так или иначе?
2: Она, скажем так, подъедает, да.
1: Нет, при достижении там 30-40 лет система их все равно перемолит, да?
2: Да, может быть, даже раньше, потому что, вот смотрите, вот человек, нам же не говорят, что вы должны вкалывать на бездушную корпорацию. Они говорят, вы должны быть эффективны, вы должны быть успешны, вы должны заниматься саморазвитием, вы должны вот этот lifelong learning, актуальные навыки и все такое делать. То есть вы запихиваете контроль в себя. Мишель Фуко это называла человек как предприниматель самого себя. Но вы же понимаете, что предприниматель — это довольно рискованная позиция. Предприниматель на себя берет все риски, а он на себя берет все издержки, и если он прогорает, то прогорает именно он, и у него нет каких-то вот этих вот, знаете, механизмов его поддержки, да, все говорят, ты виноват в этом сам, ты сам сделал этот выбор, и это ужасно деморализует общество, и вот Белчухан это называет психополитическим разумом, да, когда как бы большие структуры, которые вообще-то отвечали когда-то и брали на себя ответственность за, ну, такую интеграцию социального человека, за поддержку и так далее, говорят, да нет, все, плавай сам, ну, ты должен всем этим заниматься и так далее.
1: Ждем Нео, получается? Из матрицы?
0: Или становимся тем, что не тонет? Если ты говоришь, плавай сам.
2: Да, здесь как раз надо искать, конечно, собственные стратегии, с одной стороны, для себя, с другой стороны, для кого-то, ну, такого коллективного самоспасения, потому что спасается не тот, кто отнимает у другого спасательный круг, а те, кто там как-то вот вместе строят большой такой относительно плотик и вдвоем там втроем выгребают из этого всего. Есть хорошие исследования, ну, такие философские измышления всяких там латиноамериканских философов, вот как раз, которые пытаются проанализировать свой такой квазисоциалистический опыт и счастье. Вот это, знаете, вот есть феномен два региона самых счастливых стран. Вот есть ежегодный рейтинг счастья, и самые счастливые страны — это либо страны Северной Европы, либо
1: Южной Америки.
2: Вот это, да, да, да. Вот. И вот этот вот путь сопротивления, знаете, вот этому неолиберальному влиянию,
1: Илья,
2: это называется искусство достаточно хорошей жизни.
1: Мы обязательно вернемся.
0: Искусство достаточно хорошей жизни. Отличный термин, и это именно обсудим в следующую нашу встречу.
1: Спасибо.
0: Спасибо огромное.
3: Физики и лирики. Мне кажется, что культура есть какая-то питающая сила жизни сообщества. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Реклама. Полный бак, кофе и три энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: В Москве 12:30.
3: Новости.
8: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин предложил занять пост главы Удмуртии Ольги Абрамовой, ранее работавшей в правительстве региона. Президент встретился с Абрамовой в Кремле, где назначил ее временно исполняющей обязанности главы республики.
9: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
10: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
9: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
10: Да.
9: Я желаю вам успехов.
10: Спасибо большое.
8: В последнее время Абрамова работала советником главы Минсельхоза. Напомню, с 2017 года Удмуртией руководил Александр Хабричалов. Он подал в отставку по собственному желанию, и президент ее принял. Сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области, сообщили в Минобороны, а группировка «Центр» взяла «Светлое» в ДНР. Также российские военные за сутки нанесли поражение объектам, используемой в ВСУ транспортной инфраструктуры и складом боеприпасов. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер противника. Средства ПВО сбили 4 ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников неприятеля самолетного типа. Суточные потери украинской армии в результате действий российских группировок войск составили порядка 1330 военных. Запад готовит провокации и надеется на дестабилизацию России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК. Глава российской дипломатии заявил, что Запад стремится внести смуту в российское общество, чтобы удержать свои безвозвратно ускользающие позиции. По словам министра, национальные интересы России связаны с сохранением статуса самостоятельной державы и цивилизации, способной самостоятельно определять свое внутреннее устройство. Лавров также отметил, что Запад пытается представить действия Зеленского как переломный момент и продолжает рассчитывать на развал России. Великобритания и Франция отказались выполнять требования США о присоединении к международной группе по патрулированию Ормузского пролива, пишет «Политико». По данным издания, европейские союзники Соединенных Штатов разочарованы отказом Вашингтона предупредить их о начале ударов по Ирану в феврале. Кроме того, страны Европы опасаются вступать в новую рискованную миссию, когда Белый дом не рассматривает их как партнеров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
8: В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение. А в ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 74%.
7: Спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские фехтовальщики выбыли из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41. Но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александра Михайлова в 1/8 финала уступили команде Украины 44-45. Вратарь петербургского «Зенита» Евгений Латышонок перешел в Нижний Новгород, выступающий в первой лиге. Как пишет пресс-служба «Волжан», голкипер заключил договор на 3 сезона. Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года. После чемпионата мира по футболу обсуждение ряда судейских решений и введенных нововведений продолжается. FIFA выпустила официальное заявление в свою защиту. С подробностями Екатерина Бредина.
11: Международная федерация футбола выступила с заявлением на фоне скандального удаления нападающего сборной Швейцарии Брэла Эмбола в матче 1/4 финала чемпионата мира с Аргентиной. Эмбола был удален за симуляцию во втором тайме встречи. Ранее Международный совет футбольных ассоциаций признал удаление ошибочным. В циркуляре организации отмечается, что при вынесении второго предупреждения ВАР наделен полномочиями только для идентификации футболиста-нарушителя, пересмотр самого факта нарушения правилами не предусмотрен. ФИФА в свою защиту выпустила ответное заявление. Интерпретация термина «ошибочная идентификация» нарушителя последовательно применялась на протяжении всего чемпионата мира. Было два случая, когда игрока ошибочно признали совершившим нарушение, заслуживающее желтой карточки, и ВАР рекомендовал арбитру исправить фактическую ошибку, вызванную симуляцией соперника. Сама симуляция не вызывает сомнений и не должна приводить к дисциплинарному наказанию соперника, которое впоследствии может повлечь дополнительные последствия. Напомню, на 70-й минуте Эмбола упал после контакта с полузащитником аргентинцев Леандро Паредесом. Главный арбитр изначально вынес предупреждение игроку сборной Аргентины, однако после обращения к системе видеопомощи изменил решение и показал вторую желтую карточку Эмбола.
7: Хоккейная нижегородская «Торпедо» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Его зарплата в этом сезоне составит 30 миллионов рублей в год, а в следующем – 35. Также в договоре предусмотрены бонусы за определенное количество очков. Виноградов – лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. Похожие условия в московском «Динамо» предложили голкиперу Максиму Моторыгину. Он подписал контракт до конца мая следующего года и будет также получать 30 миллионов. Основная сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов соревнований. Об этом заявил главный тренер команды Николай Крутилин. При этом юниоры Илья Логачев и Дарья Картинина представят страну на первенстве Европы. Чемпионаты первенства Европы по маунтинбайку пройдут с 29 июля по 2 августа. У меня на этом пока все. Следите за спортом и слушайте Радио Маяк.
12: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Лирики и лирики.
1: Ой, ну наконец-то! Наконец-то!
2: Грядки!
1: С театрами, да, с театрами у нас все в порядке. Андрей Олегович не даст соврать. Он, по-моему, знаком, да, с театрами,
2: да,
1: не понаслышке.
2: Да, конечно.
1: Знакомые есть там, работают. Но вот садоводство... У меня ни одного знакомого садовода нет. А сейчас будет. А Михаил Юрьевич Гончаров сегодня с нами, доктор биологических наук, профессор кафедры фармакогнозии Санкт-Петербургского химико-фармацевтического университета и научный коммуникатор, автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ох, ну вопрос у нас на засыпку. Какие овощи и фрукты создал человек? Предпочтительно на «о» делается ударение, но создал тоже, в принципе, допустимая норма.
4: Ну, в целом, можно сказать, что все, что у нас выращивается, то, что культивируется, особенно выращивается изданно, это все в той или иной степени создано человеком. Просто оно претерпело различные уровни модификации. У некоторых нынешних культурных растений в природе можно обнаружить сохранившихся диких предков, то есть те виды, на основании которых и была начинать селекционная работа, хотя, конечно, они будут достаточно сильно отличаться от того, что выращивается на полях, садах, огородах и так далее. Многие же виды, в общем-то, это не имеют аналогов в дикой природе и выведены были искусственно путем различных селекционных ухищрений. А в той или иной степени это можно сказать про все культивируемые виды.
3: То есть ничего человек не брал, да, от природы, да, это все...
1: Вот можно помидор разобрать?
4: Нет,
1: мне кажется, что
4: все помидоры... оно было взято от природы, но видоизменено.
3: Да. Видоизменено.
1: Угу. Вот на томатах можно какую-то прямо историческую эволюционную цепочку провести? Потому что все думают, что они азербайджанские или узбекистанские. А на самом деле, по-моему, Латинская Америка родина томатов, если я не ошибаюсь.
4: Да, абсолютно, абсолютно верно. Томат был одомашнен на северо, в Андском районе на северо-западе Южной Америки на основании вида, по всей видимости, одного из вида Solanum pipinifolium, который и сейчас в диком виде, кстати, встречается. К моменту, когда европейцы узнали об Америке, культура томата распространилась уже шире, и включала в том числе и территорию нынешней Мексики. Кстати, наиболее внешне похожи на те томаты, которые послужили основой для, для демистификации, для дальнейшей селекции, это томаты группы черри. Вот они похожи, хотя, конечно, не аналогичны. Но, опять же, не только этот вид, было гибридизация с другими близкими видами томатов. Томат попал в Европу изначально как декоративное растение. К нему очень долго относились с подозрением. Мы выращивали только как декоративное, если опасались, считали ядовитым. Даже, собственно, латинский эпитет к томату Solanum lycopersicum – это волчий персик. Да? Хорошее растение волчьим персиком, как известно, наверное, все-таки не назовут. И вплоть до середины 18 века в большинстве стран он считался ядовитым. Был даже исторический факт, когда даже Джорджа Вашингтона пытались отравить салатом из помидоров, но вот он как-то умудрился выжить.
3: Неожиданно. А можно... Да. Нет, я просто хотел про нашу родную соленую капустку белокочанную спросить.
1: Ой, давайте.
3: Вы уж меня простите, вот которая со дна по слоне, если доставать. Как она появилась вообще и приручилась к нам?
1: Людям. На
4: 8 марта. Капуста – это как раз растение, прежде всего, средиземноморское и переднеазиатское вариалы, то есть было одомашнено, скорее всего, в Передней Азии, но не исключено, что независимо и в Средиземноморье. Дикий родственник капусты, кстати, тоже до сих пор довольно обычен в средиземноморских странах, такой относительно небольшой сорняк, с достаточно горькими, но съедобными листьями. Селекция велась сразу по нескольким направлениям, и ряд сортов был настроен на использование в пищу соцветий, таких как брокколи, цветная капуста. У некоторых утолщенное основание стебля, как, например, у кольраби, но где-то укочены, как у

0: исторического образца 15-16 века, она уже была таким обычным огородным овощем. Ну, собственно, как и в Европе. Капуста, морковь, редька, репа до появления картофеля, это была такая классическая отряда, ну, еще бобы.
1: То есть получается, да, что ну, практически у любого овоща или фрукта есть прародитель, да, и потом идет вот культивизация, да, какая-то в ту или иную сторону.
0: Да, так,
1: и
0: так да, можно... есть. Просто у некоторых этот прародитель выяснить, то есть он есть и существует до сих пор, да, а некоторые, как, например, классический там кукуруза, да, она была или там создана. Это сугубо искусственные виды, то есть дикого, диких аналогов нет и, в общем-то, не было никогда. То есть дикие предки, они очень сильно отличаются.
1: То есть если, ну, к примеру, да, допустим, брать цитрусы какие-то, да, то есть был какой-то, ну, в данном случае, прародитель, от которого пошли там мандарины, апельсины горькие, сладкие, лимоны.
0: Ну, прародителей было несколько, то есть все, в общем-то, да, многообразие можно свести к нескольким видам, да, это цитрон, помело, ряд других, то есть большинство... Помело, да.
2: Помело это у меня по работе. Извините, перебил. Так, и это Китай?
0: Вот.
2: Вот, родина.
0: В основном Юго-Восточная Азия, да, то есть это Китай, Индокитай, часть в Индии, некоторые более поздние, такие, например, как грейпфрут, это уже вест-индского происхождения, в британских колониях на островах Карибского моря появились относительно недавно. Ну, изначально, конечно, это Юго-Восточная Азия.
1: То есть там, потому что жарко, да, вот им нужно было... Или это ради, ради специй, да, каких-то делали?
0: Нет, просто именно там произрастают в диком виде вот эти вот самые дикие цитрусы.
1: А, вот. которые стали, да, соответственно?
0: Да, человек которые затем взял. Образовали гибриды, да, и появлялись новые формы, то есть...
1: Мы сейчас прервемся, у нас небольшой перерыв, буквально на 2 минуты. С нами Михаил Юрьевич Гончаров, доктор биологических наук. Говорим мы об овощах и фруктах и что, собственно, создал своими руками человек.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков в Вологде выполнен на 95%. По словам главы города Сергея Жестянникова, сдать объект планируют досрочно, уже в сентябре. Подрядчик отремонтировал конструкции железобетонных опор, пролетные строения, заменил перильное ограждение, освещение, оборудовал 3 новых лестничных свода. Сейчас рабочие займутся установкой систем для маломобильных граждан и видеонаблюдения. Стоимость работ составляет 233 миллиона рублей. Три человека пострадали в ночном ДТП под Вологдой. Авария произошла в поселке Федотово. По предварительным данным, двое подростков на питбайке сбили пешехода. Все трое пострадавших получили различные травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу. В Череповце началось обновление колхозного рынка на проспекте Победы. Подрядчик отремонтирует инженерные коммуникации и фасад здания. Параллельно пройдет благоустройство прилегающей территории. По словам главы города Андрея Накрашаева, полностью завершить работы планируют в середине октября. Молодежная редакция «Способ» начала работу в области. Проект организован Министерством просвещения России и будет заниматься освещением национального проекта «Молодежь и дети». В течение нескольких дней студенты вузов и колледжей со всей страны будут изучать правила создания контента, перенимать опыт профессионалов и работать над развитием собственного стиля. Одна из старейших библиотек Вологды возобновит работу в сентябре. Ремонт завершается в детской библиотеке номер 7 на улице Авксентьевского, 30. Учреждение получило финансирование после победы в федеральном конкурсе национального проекта «Семья» по созданию модельных

ипотек. На ремонт было направлено 16 миллионов рублей. В учреждении провели комплексный ремонт помещений, закупили новую мебель и оборудование. Книжный фонд пополнили 4000 новых изданий. Библиотека получила название «Код», которое означает «Книги общения творчества». Открытие запланировано на 1 сентября. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет. Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало в 18:00, вход на все показы свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин предложил занять пост главы Удмуртии Ольги Абрамовой, ранее работавшей в правительстве региона. Президент встретился с Абрамовой в Кремле и назначил ее временно исполняющей обязанности главы республики. С 2017 года Удмуртией руководил Александр Боричалов. Он подал в отставку по собственному желанию, и президент ее принял. В последнее время Абрамова занимала должность советника главы Минсельхоза.
2: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
3: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
2: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
3: Да.
2: Я желаю вам успехов.
3: Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович.
0: Как сообщили в Центризбиркоме, выборы главы Удмуртии после отставки Боричалова состоятся в будущем году. Российская армия уверенно продвигается вперед на Добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день общей победы над неонацизмом. Об этом заявил глава Минобороны Андрей Белоусов. Он послал поздравления в связи с взятием под полный контроль населенного пункта Светлое в ДНР личному составу 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Напомню, сегодня в Минобороны заявили, что подразделение группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области, а группировка «Центр» взяла Светлое в ДНР. Помимо этого, российские военные за сутки нанесли поражение объектам, используемые в интересах ВСУ транспортной инфраструктуры и складом боеприпасов. Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер противника. Средства ПВО сбили 4 ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1330 военных. Запад с остервенением воюет против России через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
4: Они думали, что мы в кармане. И президент Путин, он, когда пришел к власти, он же был абсолютно открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом. То, что сейчас наши бывшие союзники, а именно англосаксы, с разной степенью остервенелости, Лондон больше, США чуть поменьше, воюют против нас через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, объявляя о том, что они будут производить специально для Украины новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы. Ну, это просто, ведь такого не было никогда. Мы вот специальную военную операцию мы начали в условиях, когда общество, в общем-то, было спокойно, комфортно, удовлетворено в целом своим жизненным уровнем. И то, что это тоже не устраивало Запад, это факт. Они не хотели, чтобы общество было спокойным. Они хотели общество возбудить против власти. И готовили провокации. Они не могут конкурировать честно.
0: По мнению Лаврова, Запад готовит провокации, надеется на дестабилизацию России. Глава российской дипломатии заявил, что на Западе стремятся внести смуту в российское общество, чтобы удержать свои безвозвратно ускользающие позиции. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, которые касаются экономических и социальных вопросов. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Будапешт отложил открытие обсуждений, которые касаются интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. В сложившейся ситуации чиновники Евросоюза считают, что теперь потребуется политическое воздействие на Венгрию. Помимо этого, Будапешт выступает против против ускоренного принятия Украины в сообщество. По словам неназванного представителя Венгрии, Киев не должен получать более благоприятные отношения, чем кандидаты Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Следователи инициировали вопрос о блокировке популярного у подростков чат-бота знакомств DaVinci Cleo в Телеграме, где украинские спецслужбы, как выяснилось, вербовали подростков, диверсанта и террориста, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Силовики сообщили сегодня о раскрытии преступной схемы вербовки украинскими спецслужбами российских подростков через этот чат-бот. Киевские спецслужбы под видом девушек внедрялись в мессенджер, знакомились с молодыми людьми и просили сфотографировать локацию в людных местах. Затем в сценарии вводили псевдо-силовиков, которые заявляли, что снимки оказались у террористов, начинали угрожать и заставлять подростков совершать диверсии, рассказала Петренко. Напомню также, что сегодня сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии терроризму, его объявляют в розыск, как пояснили в ФСБ. В нарушение российских законов Telegram не удалил многочисленные каналы, чаты и боты, которые украинские силовики активно используют для терроризма, экстремизма, организации массовых убийств и кибер. Мошенничество. В Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра города, в Китайгородском проезде обнаружили железный варган 18-19 веков, на улице Солженицына костяную флейту 18 века, а на Дружинниковской улице редкую игрушку-свистульку 17 века. Как отметил городоначальник, эти артефакты подтверждают то, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью до 15, днем до 25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение, в ночные часы до плюс 16, в дневные до 22 тепла. Сейчас в городе плюс 18.

0: токсинах, о разных веществах, и чуть ли не ядах мы говорим почти всю неделю, но это все с научной точки зрения, не то, чтобы как-то мы...
1: Пугать собрались тут
0: да.
1: все.
0: Да, да, да. Пугать Пенсионный фонд России. А Дитис Байгозин сегодня с нами, химик, руководитель химцентра при президентском физмат-лицее 239, доцент университета ИТМО и автор страницы блог «Химика». Денис, привет.
1: Привет.
2: Здрасте, здрасте, рад вас слышать.
0: Ну, пищевые токсины, без них никак. Как они туда вообще?
1: Это, и в нас.
0: Вообще, что
1: и,
0: это?
1: И в нас потом нечаянно попадают.
0: Да.
2: Да, ну, давайте начнем все-таки с успокоения. Все-таки вероятность того, что кто-нибудь из вас умрет от пищевых токсинов, она очень низкая. Ну, реально очень низкая. То есть,
1: вероятность там умереть...
0: Кто-нибудь из нас двоих или троих все-таки?
2: Да вообще из нас,
1: выборка маленькая очень.
2: Я могу проценты сказать.
1: Давайте, давайте.
2: 54% нас умрет от этих самых, от проблем с сердцем или сосудами.
1: 54%?
2: 34, да, 20 с копейками процентов, 25, по-моему, процентов от рака умрет. Остальные там от всего остального.
0: Отлично, вот, приходите так, что, в общем, к нам каждый день, в начале дня прям будем об этом.
2: Так, ну, смотрите, значит, если мы говорим про нормальное пищевое производство, то есть когда туда не может ничего попасть условно-химического, да, то есть каких-то там дополнительных веществ, там то растворитель не сольется, там еще что-то, то пищевые токсины чаще всего появляются из бактерий, из плесени. То есть когда там недостаточное количество, недостаточно сильная термообработка, недостаточное количество каких-нибудь консервантов добавлено и так далее. Ну, начнем мы с вами, наверное, с чего? Наверное, с ботулотоксина, да, самый известный, год назад там была история, правда, кстати, между прочим, никто так и не умер. Я вот искал, там люди полежали в реанимации, но вроде все выписали, все хорошо. Значит, ботулотоксин, он вырабатывается возбудителем ботулизма, который любит жить на бобовых. Ну, в целом, на самом деле, вообще на белковых всяких разных продуктах, но на бобовых, там, на мясе чаще всего. Значит, это консервы, которые вот если открываешь, и там видно, во-первых, запах не очень хороший, а во-вторых, видно, ну, что-то типа плесени такой темно-коричневой. И вот в этом случае есть это нельзя, потому что там действительно накапливается вот этот самый токсин. И, между прочим, этот же токсин используется в подтяжке лица ботокс. Ну, знаете про ботокс, да, ведь?
1: Ну, слышали, да. Знаем,
2: вот,
1: знаем.
2: Ну вот, в общем, этот токсин специально культивируется для того, чтобы мышцы парализовались, ну и, собственно, лицо разгладилось. Ну вот, когда фасоль, если видите, она выглядит вот так вот, ну не ешьте ее, да. В целом, обычно на банку фасоли такое количество ботулотоксина не накапливается, чтобы можно было умереть, но вот, насколько я помню, там человек 10-15 в реанимацию таки попали. Вот это была прям целая партия, в которую забыли добавить консервант. Плохо термообработали, плохо нагрели. Ну, вот, соответственно, что получилось, то получилось.
1: Ой, а вопрос можно, да? Раз уж такая беседа интересная пошла. Вопрос номер один. То есть, всякие консервы, грибы, которые бабки у Комсомольских продают в метро, ни в коем случае не покупать, да?
0: Получается. Давай бабки, это фигура речи.
1: Ну, естественно, естественно, да, да, да. Ну, это
0: девчата.
1: Да, девчата, деды, как у которого тоже фигура речи приезжает, да.
2: Ну, смотрите, да, зависит от как это, ответственности производителя. Если она в тираже эти грибы собрала, засадила. Да, и грибы, естественно, понимаете, да, какие нормальные, не ядовитые. Вчера же их засолила и вчера же проварила, то, конечно, ешьте. Ну вот, потому что там за это время, даже если она не добавила консервантов, она, скорее всего, не будет добавлять консервантов, там ничего не скопилось. Но вот такие консервы хранить долго нежелательно. Ну, нежелательно. В отличие от производственных, которые, да, конечно, это ай-яй-яй плохо, что они лежат там по 5 лет, но зато если соблюдена технология, ну, мы не умрем.
1: Так, а сырая рыба, вот, например, вот красная рыба, которая продается, но она без консервантов, то есть рыба, соль, вот эта история, да, но она упакована под вакуум, да, это нормально, то есть там никаких проблем не будет?
2: Нет, никаких проблем не будет, там, на самом деле, не только под вакуумом, там еще диоксидом серы убивают всех, вот, просто потом диоксид серы удаляют, примерно как в вине, вот если вы прочитаете этикетку на вине или там, натурально послушайте сомелье, то вино нужно вначале налить и потом подождать, чтобы оно подышало. Так вот, чтобы оно подышало, это в первую очередь, чтобы улетел диоксид серы, который там как консервант.
1: 18+, вот, да, у нас сразу, да-да-да.
2: Да, да, 18+. Вот, да. Значит, возвращаемся обратно. Еще из таких известных токсинов это амигдалин, да, из косточек. На самом деле, сам по себе он не токсичен, но если он долго находится в кислой среде, то он начинает гидролизоваться до синильной кислоты. Ну, цианистый калий все знают, это, собственно, кислота, которая дает тот самый цианистый калий, синильная. И если вы сделали варенье на косточках, то оно через несколько лет становится опасным, особенно если косточек очень много. То есть немножко косточек не страшно, там типа горсть, да, две горсти не страшно. Но если вот этих косточек варенье, ну там типа полбанки, как любят иногда, и если оно стоит 10 лет, 15 лет, то там концентрация синильной кислоты может быть вплоть до смертельной. Так что синильная кислота бывает.
1: Так, что, я даже не знаю, куда идти, куда смотреть, да, давайте к нашему холодильнику, да, дома, который бывает, да, вот что там вводится неприятного?
2: Ну, если мы говорим про мясо, да, то мясо, естественно, портится, и там много всего разного, зависит от того, какие там бактерии развелись. Там и гепатотоксины, то есть, которые на печень влияют, и нейротоксины, которые на нервную систему, на нервы влияют, нейроны, скорее, да, влияют. И самая большая проблема с ними, что от них нет антидотов как таковых. То есть, если мы съели именно вот тухлое мясо, то если организм не справится, то есть шансы, что мы умрем. В отличие, кстати говоря, от испортившихся овощей и фруктов. Вообще растительные токсины, вот, которые появились на испорченных растительных всяких изделиях, они для нас не настолько опасны. Ну, то есть, понятно, мы посидим в известном месте довольно долго, там нас прополоскают, но с вероятностью близкой к 100% у нас никаких последствий не будет. Поэтому вот если у вас есть сомнения, есть там, я не знаю, огурчик, который пахнет странно или не есть, то в целом можете их съесть, ничего, не умрете. А вот в случае мяса, я за то, чтобы сразу ответить «нет», на всякий случай. Потому что вот токсины, которые вырабатывают именно эти бактерии, именно эта плесень, они гораздо опаснее.
0: Если тоже бытовой такой вопрос, у них действительно тоже есть срок годности. Обычно на коробках пишут, но это около месяца. Некоторые умудряются и подольше.
1: Три недели держать. Там, по-моему, на самом деле.
2: У чего, извините, я не расслышал?
1: Яйца. Куриные.
0: Яйца, ну вот куриные.
2: Если вы храните в холодильнике, то, не вечно, конечно, но много месяцев. Там, смотрите, зависит от целостности скорлупы. Идем сначала. Если курица здоровая, у нее достаточное содержание кальция в организме, то скорлупа должна, создавать вот эту защиту на годы. Ну, то есть натурально это яйцо может там потеряться где-то, не в холодных условиях, естественно, и потом цыпленок из него может вывестись. Но, будем честны, на наших птицефермах для того, чтобы сделать больше яиц, и, в общем, на самом деле я их не осуждаю, они абсолютно правы, куриц, не буду говорить, не докармливают, но держат на пайке, типа, побольше яиц, поменьше кальция. И поэтому скорлупа тонкая. И если вот особенно вы купите не очень дорогие яйца, то вы увидите там легкие трещинки. И вот через эти трещинки действительно что-то может проникнуть, и тогда яйца испортятся. Тогда действительно, к сожалению, 3-4 месяца, причем в холодильнике. Вот так. Поэтому смотрите на скорлупу. Дорогие яйца в толстой скорлупе, год, примерно так.
1: А это любители сырой рыбы, да, я уже спрашивал, но это все-таки понятно, здесь наша рыба. Вот куда-нибудь поехали в Азию, в Японию, да, там поймали рыбку, разделали, тебе подали. Что там может быть опасного и какие вообще яды там могут накопиться? Потому что понятно, что рыба свежая, да, но тем не менее она плавает в океане и всякую дрянь там в себя вбирает.
2: Вы на самом деле, вы абсолютно правильно сказали. Значит, там в первую очередь как раз не бактерии. Не бактерии, не токсины бактерии, потому что она не успела испортиться, естественно. Там всякие разные яйца паразитов. И вот это гораздо опаснее в этом плане. То есть, если нет хорошей термообработки, если нет хорошего вымачивания, в условном соевом соусе, между прочим, кстати говоря, вот эти вот суши и все остальное, как национальное японское блюдо, возникло из того, что они не хотели заражаться вот этим всем. Да, поэтому они вымачивали в соевом соусе, личинки живые вылезали, яйца умирали, и можно после этого было это есть. Поэтому соевый соус – это была необходимость. Это сейчас мы для вкуса его добавляем. Поэтому, будьте аккуратны. Я бы, честно говоря, без хорошей термообработки это точно не ел. И, повторяю, не из-за токсинов, а из-за именно паразитов.
1: То есть даже то, что в океане поймали, там тоже паразиты водятся?
2: Конечно, это норма для всех. Да, для всех животных, для всех рыб. Давайте пример приведем с оленем. Да? Вот убили оленя на охоте, и в этой оленине паразитов гораздо больше, чем в коровьем мясе, которое с фермы. Просто потому что это жизнь такая.
1: То есть, нет.
0: Так мы только шпротами питаться будем.
1: А вкусно же, да, сашими вкусно они делают. Да, что ж теперь, не есть, что ли, потом токсичные таблетки потом есть?
2: Вымачивать в своем соусе каком-нибудь, там, лишь в другом чем-нибудь. Это, повторяю, это совершенно недолго, совершенно не страшно, но лучше все-таки это сделать. Вот. А по поводу шпроц, ну так там канцероген. Я сейчас это самое, фобия это превью.
1: Да воздухом только и водой будет.
0: С точки зрения химика, а вот даже интересно, я обычно когда о личных пристрастиях не задаю вопросы, но вот вы, наверное, просто уже как святой дух, если вы знаете все, что из чего состоит. Это же просто как-то, может быть, проф какая-то деформация, когда ты приходишь, видишь на столе, нюхаешь или там смотришь и говоришь, ну вот тут майонеза 40%.
2: Это бляшки, значит. Я так делаю. Нет, это не означает, что я ничего не ем, но давайте да, мы будем честны. Я все-таки горелое мясо действительно не ем. Да, так же, как и уменьшаю количество шпротов, потому что все-таки канцерогены канцерогенами. Это ну, достоверно уменьшает продолжительность жизни. Ну, типа, я хочу жить подольше, но при этом ну, не откажусь я там от суши из-за того, что есть вероятность того, что там какие-то паразиты. Ну, помочу подольше в соевом соусе, если кажется, что совсем мясо уж сырое. И все, и съем.
0: Ну, то есть, есть основные какие-то тезисы, которые мы можем, ну, озвучить, да, это, то есть, бывают бактериальные, это, наверное, сальмонеллез какой-то, да, и бывают какой-то вот токсины, они как делятся на все, вот, и это химические,
2: ну, бактерии, задача бактерии остаться живой и попасть внутрь нашего организма, чтобы там паразитировать, да, это вот, собственно, она вызывает болезнь. А если мы говорим про токсины, то у токсина нет никакой задачи, это молекула, да, она не живая. И мы это съели, и у нас отравление этим веществом. В этом случае у нас не болезнь, у нас токсическое отравление, которое, если не превышена летальная доза, то, ну, условно, нас откачают, и обычно даже последствий почти никаких не будет. Вот. А вот в случае бактерий, ну, там бывают и хронические всякие. То есть я, как химик, я бактерий боюсь больше, но я говорю, что тут вы абсолютно правы, это профдеформация, чем токсинов. И в целом считаю, что термообработка или какая-то другая обработка, она очень сильно важна.
0: Ну и, кстати, в следующей части нашего часа, после новостей спорта, мы будем общаться с доктором, врачом, медицинским журналистом. Также мы поговорим об антидоты, или как это называется? То, что выводит токсины.
1: Реанимация это обычно называется, да.
0: Это же тоже химические порой препараты? Или организм сам, вот, если с вашей стороны посмотреть на это?
2: Ну, организм, во-первых, сам старается, если он может. Если это не ксенобиотик, вот есть такой термин, ксенобиотик чуждой жизни. Это те вещества, которые, ну, эволюционно наши предки никогда не сталкивались. И наш организм не знает, что с этим делать. Тогда сам организм, скорее всего, и не справится. Там, я не знаю, диоксины какие-нибудь, да, вот они ксенобиотики. А есть не ксенобиотики, есть просто токсины, и наш организм наших предков с этим сталкивался. Эволюционно мы к этому более-менее готовы. Ну, вот давайте пример приведу. Амотоксины из бледной поганки. Ну, то есть бледная поганка токсична, опасна, ее нельзя есть, мы от нее умрем, но в целом организм знает, как выводить эти токсины. Можно ему помочь, ускорить выведение, но в целом, ну, как бы он должен справиться, если не слишком много съели бледной поганки. Вот, то есть, вот поговорите, кстати говоря, действительно, задайте вопрос про ксенобиотики, то есть про вещества, которые, ну, совсем организм не знает, что с ними делать.
0: А что это может быть? Это какие-то совершенно новые препараты или что это?
1: Новые
0: такое,
1: бактерии, может быть, да, которые...
2: Нет, не бактерии. Это именно химические вещества, которые либо человек в процессе своей индустриальной деятельности создал, вот я говорю, что диоксины, вот пример тому, да, образуются при сгорании поливинилхлорида, например. Либо это, например, тяжелые металлы, которые на поверхности не встречаются, только в недрах, то есть мы их выкопали. Да? Но в целом вы правы, условно мутировавшие какие-то микроорганизмы тоже могут выделять ксенобиотики, но эта вероятность немножко меньше все-таки как-никак наш организм приспособлен к ним.
0: И такие же ксенобиотики, да. Это то, что, например, мы когда красим забор какой-то токсичной краской, это все тоже химия, которая может быть вредна для организма.
2: Ну, это не, все-таки там не ксенобиотики, там растворители, они не ксенобиотической природы, они не очень токсичны, но они проникают нам в мозг достаточно легко. У нас мозг защищен таким специальным барьером гематоэнцефалическим, который не пропускает большую часть молекул. Но вот растворители туда пролетают, и несмотря на то, что они не токсичны, они, собственно, на наши нейроны влияют. Это не смертельно, но да, может вызвать головную боль, может вызвать там потерю сознания, вплоть до если в закрытом помещении вы красите. Но,
0: так в общем, может, Ван Гог не тем растворителем краски
2: растворил. Ой, ну Ван Гог вообще красками травился. Раньше же краски делали на мышьяке, вот зеленые краски в Англии, да, которые популярны, зеленые обои, они все очень токсичны. Там на этом самом, на солях мышьяка не замешаны. Да и вообще вот старые красители, старые краски, они опасны обычно.
0: То есть мои шутки не так уж и много и шутки, и действительно много художников, наверное. А Караваджо, бедолага, как он это все замесы делал.
1: Какие картины рисовал, да, какими красками?
2: Есть большая вероятность, давайте вот я не буду говорить 100%, но есть большая вероятность, что там образовался какой-нибудь арсин, да, который влияет в том числе на мозг, вызывает и галлюцинации, и тяжелое отравление. Так что может, да.
1: А мы сейчас это все изучаем, да. Вот,
0: Ван Гог,
1: а вот где.
0: Ван Гог. Ну ладно, хорошо, спасибо огромное нашему гостю. Денис Байгозин был у нас в гостях, химик. И мы, наверное, к доктору обратимся. Ну, в профессиональном смысле. То есть к эксперту, да. Узнаем, как бороться с токсинами или ядами, отравами. Как организм справляется или нет, если такое вообще возможно. Так что оставайтесь с нами.
3: Сто минут по...
4: Полный бак, кофе и три энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
5: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин предложил занять пост главы Удмуртии Ольги Абрамовой, которая ранее работала в правительстве региона. Президент встретился с ней в Кремле и назначил временно исполняющий обязанности главы республики. С 2017 года Удмуртией руководил Александр Горячалов. Он подал в отставку по собственному желанию, и президент ее принял. В последнее время Абрамова занимала должность советника главы Минсельхоза. Как сообщили в Центризбиркоме, выборы главы Удмуртии после отставки Горячалова состоятся в 2027 году. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области, сообщили в Минобороны, а группировка «Центр» взяла светлое в ДНР. Помимо этого, нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотников, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Также целями стали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 137 районах. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1330 военных. Средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 дронов самолетного типа. Самолет морской авиации Черноморского флота поразил в акватории Черного моря безэкипажный катер противника. История нападения на ученого Российской академии наук Никиту Зезина на Урале получила продолжение. В Екатеринбурге одному из местных жителей предъявили обвинение в хулиганских действиях. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зезин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям, когда хулиганов передавали родителям на учебу. Ученых напали. Через несколько дней Зезин скончался в больнице.
2: В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Истребованные характеризующие фигуранта материалы, проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
0: Добавлю, что следствие настаивает на аресте подозреваемого. Опасности возникновения эпидемии ВИЧ в России нет. Средства на лечение инфицированных предусмотрены в бюджете. Производство препаратов налажено. Об этом заявил ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. При этом он назвал небезосновательным прогноз ООН о новой эпидемии этого заболевания. По мнению академика, важно, чтобы более богатые страны выделяли деньги на лечение инфекции в странах третьего мира, где нет ни достаточного бюджета, ни медицины достойного уровня. Напомню, ранее в ООН предупредили об угрозе новой эпидемии ВИЧ. Как отмечается в докладе организации, она может возникнуть из-за сокращения финансирования программ по борьбе с вирусом. Эксперты указали, что число новых случаев продолжает расти в 21 стране. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение, в ночные часы плюс 14-16, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 74%.
1: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Российские фехтовальщики выбыли из борьбы за медали в командных соревнованиях саблисток и шпажистов на чемпионате мира в Гонконге. Шпажисты Дмитрий Швелидзе, Дмитрий Гусев и Георгий Бруев победили команду Венесуэлы со счетом 45-37 и были сильнее французов 45-41, но в четвертьфинале проиграли египтянам 35-45. А саблистки Яна Егорян, Алина Михайлова и Александр Михайлова в 1/8 финала командного турнира уступили команде Украины 44-45. Вратарь петербургского футбольного «Зенита» Евгений Латышонок перешел в Нижний Новгород, выступающий в первой лиге. Как пишет пресс-служба «Волжан», голкипер заключил договор на 3 сезона. Латышонку 28 лет, он выступал за «Зенит» с 2024 года. Анна Калинская переиграла Дарью Касаткину, а Анастасия Потапова победила Уинус Уильямс на теннисном турнире в Вашингтоне. С подробностями Екатерина Бредина.
2: В Вашингтоне продолжается турнир WTA 500. Анна Калинская в первом круге уверенно переиграла представительницу Австралии Дарью Касаткину. Встреча продолжалась всего 59 минут. В первой партии россиянка повела со счетом 3-0 с двумя брейками, затем сделала 5-1 в свою пользу и в этот момент немного сбавила обороты. Стала больше ошибаться, а Дарья заиграла увереннее. Но в нужный момент российскую теннисистку здорово выручила подача. В итоге 6-4. Вторая партия получилась проще для россиянки, особенно ее концовка. За последние 4 гейма Калинская отдала всего 4 розыгрыша и чуть меньше чем за час оформила выход во второй раунд. Дальше Анна сыграет с индонезийкой Дженичи Чен, а в четвертьфинале может выйти на посеянную под первым номером американку Джессику Пегулу. Бывшая представительница России, теперь выступающая за Австрию, Анастасия Потапова переиграла легендарную американку Уинус Уильямса со счетом 6-3-6-3. Решающей стала игра на первой подаче бывшей россиянки. Потапова выиграла 19 розыгрышей из 20, а встреча продлилась 54 минуты. В следующем раунде Потапова сыграет с Дианой Шнайдер.
1: Хоккейная нижегородская «Торпедо» продлила контракт с нападающим Егором Виноградовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2028 года. Его зарплата в этом сезоне составит 30 миллионов рублей в год, а в следующем 35. Также в договоре предусмотрены бонусы за определенное количество очков. Виноградов – лучший бомбардир и снайпер «Торпедо» прошлого сезона КХЛ. Похожие условия в московском «Динамо» предложили голкиперу Максиму Моторыгину. Он подписал контракт до конца мая следующего года и будет также получать 30 миллионов. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.

0: вот так мы назвали, таксисты вздрагивают все время. Ну да, похожие слова. Токсины, что это такое? Яды, отравы, химию мы разобрали, действия и носители этих странных вообще наборов.
1: Теперь как спасаться?
0: Тоже перечислили. Да, попробуем. Ну и если возможно, то реклама энтеросгеля или как? Это единственное средство антитоксичное? Или что еще медицина предлагает? Я задаю вопрос Ольге Кашубиной, медицинскому журналисту, врачу. Оля, привет тебе.
2: Здрасте.
3: Привет. Здрасте. Да. Не будем рекламировать антеросгель. Не потому, что он плохой.
0: Да, не будем. Ну, назови еще что-нибудь. Просто, ну, какие-то есть для детей хотя бы средства, которые ты многодетная мама, я знаю.
1: Белый уголь подходит?
0: Ну или что-то
3: да,
0: такое, да?
3: Слушайте, давайте так, для того, чтобы понять, что вам подходит, надо понять вообще, да, как бы как, в принципе, мы можем, что мы можем сделать, если вдруг мы отравились, потому что у организма есть как бы несколько ступеней того, как можно повлиять на отравление. С одной стороны, самое первое, что организм пытается сделать, если вдруг понял, что что-то не то в него попало, через пищеварительную систему, он пытается от этого избавиться, поэтому такой очень дурацкий бытовой совет для тех, кто чувствует, что он, кажется, отравился, ему, в общем, хочется отлучиться и как-то из себя все это исторгнуть, пожалуйста, не держите в себе, как говорится, потому что это как бы это не то, чтобы какое-то непристойное поведение, это на самом деле попытка организма обеззаразить организм до того, как придется подключать уже более сложные механизмы, до лекарств, до энтеросгеля, и вот до, не знаю, больничной палаты и так далее. Поэтому вот первичное как бы желание от чего-то избавиться очень хорошо. Если этого не получается, у организма как бы включается следующий механизм, как-то через себя что-то токсичное пропустить, таким образом, чтобы оно не всосалось в кровь. И вот здесь действительно уже помогают препараты, которые мы называем адсорбентами или абсорбентами. Это, в общем, все то, что мы хотим принять внутрь, чтобы оно там в желудке у нас связало вот этот вот нехороший продукт и дало ему, как бы не всасываясь, пройти насквозь через весь организм. И тут действительно в некоторых случаях помогают всевозможные вот эти белые и черные угли и другие вот эти вот такие не очень приятные на вкус препараты, которые мы постараемся пить. Имейте в виду, что пить их надо быстро, потому что как бы если наша отрава уже покинула желудочно-кишечный тракт, то есть прошло несколько часов, то никакого смысла как бы обратно этот фарш не провернешь, не вернешь это обратно в пищеварительную систему.
1: А он все в кишечник все ушло уже, да?
3: Да, и в кишечник, и дальше начало всасываться в кровь. Поэтому, как бы, если уголь не выпит или его аналог не выпит в первые часы, то, как бы, уже не догнать. Это первое. А второе, надо понимать, что возможности вот этих сорбентов, они не безграничны, и они не способны абсолютно все яды и всех микробов в себя всосать, и вирусов тоже. Поэтому, например, при вирусной инфекции пить какие-то энтеросорбенты бессмысленно, как бы, вирусы нельзя таким образом связать. Другое дело, что мы часто на первых этапах любого отравления просто не понимаем, с чем мы имеем дело, потому что, собственно, вот оно как бы что-то плохо, а вирусная эта инфекция или мы съели какую-то подтухшую еду, непонятно и сложно, в общем, мы пытаемся сделать все, что можем. Вот, а далее есть такие замечательные препараты, суть которых в том, чтобы устранить обезвоживание. Вот опять же, у человека может быть или тошнит очень сильно, или у него там диарея началась. И, в общем, из него, помимо токсинов, ядов и пищи, выходит очень много жидкости. Это плохо, потому что жидкости становится мало и в организме тоже, и получается, что концентрация всех токсических веществ повышает. Поэтому задача человека, который отравился, неважно чем, как можно больше пить, чтобы восполнить этот дефицит жидкости и разбавить яд. Чем жиже яд, тем, в общем, он как бы меньше на нас плохо воздействует. И поэтому, говоря о детях, в первую очередь, есть всевозможные такие, как домашнего производства коктейли или фабричного производства, которые просто надо растворить. То есть, по факту, это просто смесь воды, сахара и соли, которая позволяет вот, сделать так, чтобы вода задержалась в организме, и при этом заодно через нее же к нам в организм попали соли, которые очень важны для всяких правильных балансов в организме. И вот как вот все эти жидкости для спортсменов, которые тоже такие имеют часто соленый вкус, и их маскируют всякими ароматизаторами. Вот по факту примерно то же самое в больших объемах надо пить, когда отравился. Это я говорю о том, что можно сделать, скажем так, своими силами. А вот уже дальше, если мы говорим о каких-то серьезных отравлениях, где уже там начинается нагрузка тяжелая на печень, на наши почки, в общем, на все органы, которые у нас заложены для того, чтобы выводить токсины и яды из организма, вот здесь уже это начинается такая прерогатива врачей. То есть тут уже мы говорим про всякие отделения токсикологии и специальных врачей и специальные средства для того, чтобы как бы упростить организму задачу избавления от любого рода токсинов, будь то алкоголь, будь то там вирусы, бактерии, просто какие-то отравляющие вещества, ведь можно отравиться там и на стройке, подышав какой-нибудь.
0: Да, да, да, об этом мы не раз говорили, когда токсичные какие-то лаки, краски или растворители.
1: Бытовые, да, токсины, да, какие-то имеются в виду?
3: И касательно бытовых токсинов, да, многие, конечно, пугаются, и на этом часто спекулируют производители чего угодно, например, экологичных каких-нибудь полов, лаков, красок и прочего. Говорят, вот от наших-то вы не отравитесь. В целом, это сразу вызывает вопрос, и ты сразу думаешь, господи, а я-то свои стены чем оклеил? Наверное, я уже 5 лет дышу, и вот уже весь покрылся этими токсинами изнутри. На самом деле, надо понимать, что организм неплохо работает, система детоксикации, и в ситуации, когда любой токсин, ну только кроме суперопасного и супер какого-то ядовитого, попадает в организм в умеренных количествах на протяжении долгого времени, как бы наши как бы резервы детоксикации, они справляются. То есть печень способна за какое-то ограниченное количество времени переработать какое-то ограниченное количество токсичных веществ. Надо понимать, что токсичные вещества у нас в организме у самих тоже производятся, поэтому как бы для организма это нормальная ситуация, когда какие-то токсины поступают, и вот печень их перерабатывает. Поэтому если вот это все происходит в штатном режиме, какая-то небольшая порция токсинов, токсичные вещества, печень, как правило, прекрасно справляется, и на всю жизнь этого резерва нам хватает. Вот как бы проблема начинается, когда уже очень много токсичных веществ, и действительно в таких случаях, да, лучше консультироваться с врачами и, в общем, делиться своими подозрениями. Если у вас почему-то есть ощущение, что у вас как-то что-то, вы сильно чем-то или надышались, или где-то побывали в нехорошем месте, лучше там по назначению врача сдать анализ крови, потому что действительно можно как-то косвенно проверить, насколько организм, в общем, справляется с любого рода вот такой вот отравляющей нагрузкой.
1: А если не справляется, что делать тогда дальше?
3: Ну, тут, да, очень важно понять, что это так, потому что, как вот во всех, эти, знаете, история медицины, там, кого-то Наполеона травили, там, десятилетиями мышьяком, и потом у него его там в костях нашли где-то. То есть, может быть такое, что человек проживет долгую счастливую жизнь, даже не узнает о том, что вот где-то он там с чем-то не справлялся, это может даже ничего не спровоцировать, никаких опасных состояний, если это какой-то такой медленный токсин. Вот, как правило, самое существенное – это найти, вообще узнать о том, что дело в том, что человек столкнулся с чем-то, что его отравляет, и да, конечно же, надо обратиться к врачу. Я бы обращалась к врачу, в общем, в любом случае, когда с вами происходит что-то непонятное, и вы хотите с этим разобраться. Тут уже, да, прерогатива докторов.
0: Ну, а так организм все-таки наш достаточно стойкий, иначе столько, ну, сколько человечеству лет, миллионов? Ну, нет, не миллион, с тысячи, 120,
3: много,
0: да, по-моему,
3: много,
0: тысячи.
3: Да, да, что-то около того. Да, надо понимать, что да, нас правда много пугают, и вот все эти системы детоксикации, какие-то потрясающие детоксицирующие, не знаю, диеты или какие-то процедуры, на которые зазывают некоторые клиники. В общем и в целом надо понимать, что не то, чтобы мы очень плохо живем, и отделение токсикологии у нас, значит, завалены людьми с какими-то тяжелыми отравлениями микропластиком, какими-то веществами. Вот-вот, мол, врачи не могут продохнуть от отравлений. Ничего подобного, ни с чем подобным мы не сталкиваемся. К сожалению или к счастью, отделение токсикологии, как правило, забиты людьми, которые не смогли справиться с нужной дозой алкоголя. Это гораздо более частая история, чем какие-то там, знаете, лаки, краски или какая-то еще опасная, но невидимая химия. Ну и в целом...
1: Да-да-да, угу. Продолжайте, Ольга.
3: Я не могу сказать, что мы видим какие-то... Ну, то есть, действительно, у нас растет частота некоторых хронических заболеваний, аллергии, чего-то еще. Но тут я бы только косвенную параллель проводила с тем, что это, возможно, вызвано там какими-то отравляющими или просто, ну, вредными веществами, которых стало больше в современном мире. Потому что, ну да, там есть какие-то проблемы с иммунитетом. Более часто встречаются аутоиммунные заболевания, но это слишком комплексные причины их вызывают, чтобы вот однозначно говорить, что это говорит о том, что нам всем срочно нужна какая-то детоксикация. Поэтому врачи придерживаются очень таких консервативных рекомендаций в духе того, что да, хорошо есть натуральные продукты, да, здорово больше бывать на природе, носить одежду из каких-то натуральных тканей и так далее, и так далее. Но никакого кошмара, ну, скажем так, в окружающем современном мире мы не наблюдаем. И как бы если вы не живете в какой-то заведомо известной экологически неблагополучной точке планеты, где там, не знаю, повышенный фон радиации или каких-то еще нехороших веществ, то вот прям переживать и думать о том, что как-то вы незаметно травите свой организм или там ваша мебель в квартире вас отравляет или что-то еще, я бы не стала. Это, мне кажется, для психики вреднее, чем для здоровья.
1: А я бы...

0: футболисты, такая музыканты.
1: Грань. Допустим, ну, я допускаю,
0: их прокапывают регулярно.
1: Под высокими нагрузками, как бы экстремальными нагрузками, даже если мы говорим о футболистах, как бы это не совсем такой, ну, это может быть здоровый образ жизни.
0: Нет, я бы говорила о футбольных фанатах, извини, я перепутала.
1: Нет.
0: Потому что это контингент очень нервный, очень зависимый от многого, поэтому я просто...
1: Это правда, вот с этой точки зрения, да, хорошо, допускаю, что кому-то они, может быть, и нужны, но это точно не случай, когда вот вы сидите на диване и думаете, что-то я давно не чистился, пойду-ка я на замечательную очищающую капельницу, которая мне там как-то все сосуды и всю печень прочистит, и все такое. К сожалению, ничего не заменит старый добрый ЗОЖ, и как бы, мне кажется, хорошо, что эти капельницы хотя бы не вредны, уже на этом можно, за это можно сказать спасибо их создателям, но как бы это может вызвать ложное чувство спокойствия в ситуации, когда вы думаете, что от того, что вы так себя очищаете, вот ничем вы теперь не заболеете, и можно, значит, как-то более безалаберно к своему здоровью относиться. Не стоит так поступать.
0: Ну и всегда мы еще обсуждали, да, нам предыдущий гость, химик, сказал о ксенобиотиках. Ты когда-нибудь слышала такое, если вдруг, что как
1: ну
0: на
1: вот
0: это...
1: Ну навскидку, ксено, это значит как бы чужеродный организм, биотик, нет.
0: Ну давай погуглим, у нас две минуты рекламы, чуть-чуть посмотрим.
1: Хорошо,
0: да,
1: расскажу.
0: Давай вернемся в студию. Буквально пару минут.
2: Да-да-да, мы сегодня разговариваем на тему, как организм справляется с токсинами. И у нас в гостях Ольга Кашубина, медицинский журналист и врач. И сейчас мы через небольшую паузу вернемся.
0: Вернемся, да?
3: 100 минут по... Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк». Хроники городов.
5: Здравствуйте, с вами Евгений Масейко, в эфире «Хроники городов». Сегодня мы гуляем по одной из ярких улиц первого микрорайона 23-го подшипникового завода. Микрофон передаю нашему эксперту, председателю Вологодского объединения поисковиков Ирине Метелкиной.
3: Прогулка с экспертом.
6: Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об улице трижды героя социалистического труда, авиаконструктора Сергея Владимировича Илюшина. Сегодня мы с вами в районе, который вологжане называют «у самолета». Это неофициальное, но самое точное название этой местности. Именно здесь, на пересечении улицы Илюшина с окружным шоссе, вот уже более 40 лет, стоит на постаменте реактивный бомбардировщик Ил-28. Если вы окажетесь в этом районе и спросите у прохожего, как найти улицу Илюшина, он буквально на секунду задумается, а потом улыбнется. «А, так это где самолет?» Или «Ну, там, у самолета». Улица Илюшина – это слепок эпохи 1970-80-х годов, когда Вологда активно росла и развивалась, как промышленный центр. Именно тогда возводился первый микрорайон государственного подшипникового завода номер 23, легендарного ГПЗ. Официальным днем начала строительства государственного подшипникового завода номер 23 считается 5 августа 1967 года. Но изначально эта улица называлась совсем иначе – Июльский переулок. Здесь строили общежития для рабочих завода, многоэтажки, возводили профессионально-техническое училище номер 28. В сентябре 1969 года 255 юношей и девушек, составивших 9 учебных групп, сели за парты нового учебного заведения. Это были будущие токари и слесари, наладчики и электромонтеры. Кстати, это училище существует и сегодня. Теперь это Вологодский колледж права и технологии. В 1987 году Июльский переулок был переименован в улицу Илюшина. До этого имя легендарного авиаконструктора носила другая Вологодская улица, и находилась она в районе льнокомбината. В 1984 году, когда Сергей Владимирович Илюшин должен был отметить свое 90-летие, в Вологде

0: решили увековечить его память особым образом. 22 апреля 1984 года на доме номер 12 по этой улице была установлена мемориальная доска.
1: Хроники городов. Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
0: В том же 1984 году на перекрестке улицы Ильюшина и Окружного шоссе сюда на постамент устанавливали самолет Ил-28. Один из жителей тех лет вспоминает.
2: Я жил на Ильюшина, 19, и хорошо помню ту неспокойную ночь, когда все было оцеплено при транспортировке самолета. Мы, зеваки, наблюдали, и спать не хотелось. Любопытство и гордость, что в нашем сквере появится военный самолет. Именно с этой ночи эта местность получила свое народное название у самолета.
0: Самолет Ил-28 прибыл сюда своим ходом, приземлился на военном аэродроме Федотова, а затем был доставлен в Вологду. Официальное переименование переулка в улицу Ильюшина произошло чуть позднее, в 1987 году. Памятник самолет Ил-28 был объявлен комсомольско-пионерским постом. В дни всенародных праздников здесь, в почетном карауле, стояли лучшие комсомольцы и пионеры города Вологды.
1: Историческая справка.
0: Сергей Владимирович Ильюшин родился в 1894 году в деревне Делялево Вологодского уезда в крестьянской семье. Великая Отечественная война. Именно его самолеты, дальние бомбардировщики ДБ-3Ф, позже названные Ил-4, бомбили Берлин в самом начале войны. Но главное детище Ильюшина – это, конечно, летающий танк. Штурмовик Ил-2 – самый массовый боевой самолет в истории авиации. Их выпустили более 36 тысяч штук. Ильюшин думал не только о войне. Уже в 1943 году его конструкторское бюро начало разработку пассажирских самолетов Ил-12, Ил-14, Ил-18. Последним самолетом, который разработал Сергей Владимирович, стал Ил-62. Самолет, который на десятилетия стал символом советских дальних перелетов. Это был первый в СССР турбореактивный пассажирский лайнер межконтинентальной дальности. И долгие годы именно он выполнял функцию правительственного борта номер один. За свои заслуги Сергей Владимирович был удостоен высших наград страны. Он трижды герой социалистического труда, кавалер 8 орденов Ленина, лауреат Ленинской и 7 сталинских премий, почетный гражданин города Вологды. Скончался Сергей Ильюшин 9 февраля 1977 года.
1: Прогулка с экспертом.
0: Улица Ильюшина – это не просто спальный район. Это настоящий мемориал под открытым небом. Прогуливаясь по ней, мы видим, конечно, в первую очередь самолет Ил-28. На постаменте установлена доска с надписью «Сергею Владимировичу Ильюшину от благодарных земляков». Вологодский подшипниковый завод тоже находится на этой улице. На первый взгляд, улица Ильюшина – это типичный образец позднесоветской застройки. Многоэтажные дома, широкая магистраль, спальный район. Но есть в ней одна особенность, которая делает ее уникальной. Конечно, это самолетная тема, которая пронизывает здесь все. А некоторое время назад на фасад одного из домов нанесли мурал с изображением легендарного авиаконструктора. И вот это соединение суровой индустриальной эстетики, завод, общежитие, многоэтажки и романтики неба, самолет, имя конструктора, мурал создает удивительную гармонию. Внешний облик улицы – это облик рабочей окраины, но душа ее устремлена в небо.
3: Посидим, поокаем.
4: После благоустройства территории в ноябре 2024 года бульвар Ильюшина стал одним из любимых мест жителей Вологды. Начиная от входной площади, где размещен легендарный самолет Ил-28 с эффектной подсветкой – к информационным стендам с небольшими зонами отдыха с видом на памятник к внутренней части Зеленого бульвара. Она также пропитана духом авиасообщества. Здесь есть места для встреч, пространство для проведения мероприятий на открытом воздухе и кафеточка. Бульвар проходит и через интерактивную площадку для детей и взрослых, где также можно познакомиться с устройством самолета. Зимой и летом бульвар пользуется успехом у волокжан. Завершая нашу прогулку, надо вспомнить современный футбольный манеж на улице Илюшина, который запущен в эксплуатацию осенью 2025 года. В торжественном открытии приняли участие губернатор Вологодской области и президент Российского футбольного союза Александр Дюков. По словам главы региона, футболом занимаются более 26 тысяч волокжан. По поручению президента России среди жителей был проведен социологический опрос, который показал, что волокжане очень нуждаются в крытом футбольном манеже. И новый спортобъект на Ильюшина 25А построили за рекордные 15 месяцев.
1: Хроники городов.
3: Слушайте нас каждую вторую и четвертую среду месяца.
1: В следующем выпуске мы прогуляемся по улице маршала Конева.
5: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: В Москве 14 часов.
7: Новости.
6: С новостями в студии Лора Стадницкая. Президент России Владимир Путин своим указом утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бричалова о досрочной отставке с поста. Другим указом он назначил временно исполняющую обязанности главы региона Ольгу Абрамову, с которой встретился в Кремле. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала там, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
8: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
9: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
8: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
9: Да.
8: Я желаю им успехов.
9: Спасибо большое.
6: Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он подал в отставку по собственному желанию из-за перехода на другое место работы, сообщили в пресс-службе правительства региона. В свою очередь, в региональном избиркоме заявили, что выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Глава Минобороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших населенный пункт Светлое в ДНР. Слаженно действуя подразделениями бригады, вы уверенно продвигаетесь вперед на Добропольском тактическом направлении, шаг за шагом приближая день нашей общей победы над неонацизмом, приводит Минобороны слова из поздравительной телеграммы Белоусова. Ранее сегодня в ведомстве заявили, что группировка «Центр» заняла Светлое в Донецкой Народной Республике, а подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Как отметили в министерстве, контроль над поселком Светлый имеет важное значение для дальнейшего продвижения в ДНР. Ведомство также показало кадры установления контроля над Новой Сечью. Как указано в комментариях к видео, в ходе боев за этот населенный пункт батальоны двух бригад ВСУ утратили боеспособность. Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС, которые касаются экономических и социальных вопросов. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Будапешт отложила открытие обсуждений, которые касаются интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. В сложившейся ситуации чиновники ЕС считают, что теперь потребуется политическое воздействие на Венгрию. Помимо этого, Будапешта выступает против ускоренного принятия Украины в сообщество. По словам неназванного представителя Венгрии, Киев не должен получать более благоприятные отношения, чем кандидаты Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает доверием попадание во второй раз в предвыборную федеральную пятерку «Единой России». Об этом он заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
7: Ну, доверие – это точно. Это, наверное, даже не нужно здесь рассуждать долго. Но главное для меня – это решение руководства рекомендовать меня в эту пятерку, которая получила одобрение на съезде «Единой России». У меня хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий. Имея отношения со всеми думскими фракциями и партиями, которые представлены в Думе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они помогли принимать решения, одобрять законы, которые закрепляют наш внешнеполитический курс, с тем, чтобы он максимально был эффективным и опирался на широкую поддержку. Мое присутствие в пятерке по решению руководства, оно еще отражает обстоятельства, которые связаны с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна, и периодом, который, ну, в решающей степени, конечно, зависит от того, как мы ведем специальную военную операцию против тех, кто развязал войну против России.
6: Напомню, выборы депутатов Госдумы, совмещенные с ними выборы различных уровней, пройдут в России в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. В Москве на раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра города, в Китайгородском проезде обнаружили железный варган 18-19 веков, на улице Солженицына костяную флейту 17-18, а на Дружинниковской улице обнаружили редкую игрушку-свистульку 17 века в форме барашка из белой глины. Как отметил градоначальник, все эти артефакты – очередное свидетельство того, что музыкальная культура была важной частью жизни москвичей прошлого. Все новости и подробности ищите на сайте Вести.ру.
5: Погода.
6: Завтра в Санкт-Петербурге малооблачно, без осадков. Ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачно, ливни, грозовое положение. В ночные часы плюс 14-16, в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 742 миллиметра.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, всем доброго дня, Паша, поздравляю тебя.
2: Здравствуйте, с чем? Неожиданно и приятно.
1: Сегодня Международный день тигра, а ты тигр каких мало, поэтому я захотел тебя поздравить с этим праздником.
2: Про тигра я вам сегодня расскажу в аналитической рубрике.
1: Очень хорошо.
2: Про туризм. Что такое шоу «Как знать», кстати, я выяснил у чата GPT.
1: У Алисы надо выяснять.
2: Я уже выяснял.
1: Надо тогда у Сбера выяснять, в конце концов.
2: И у него тоже выяснил. А чат GPT говорит, чат, да. Мы спорим с экспертами так, будто составляли вместе с ними учебник.
1: Угу. А мы составляли.
2: Сегодня снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Его ведущие Вахтанг Махарадзе.
3: Это я.
2: И Павел Картаев.
3: Это он.
2: Сегодня в программе бравурный композитор, чьи знания вызывают неподдельный интерес, Кузьма Бодров. Незаменимый специалист по фарфору, обладающий уникальным опытом в этой области, Мария Соколенко. Выдающийся эксперт по развитию эмоционального интеллекта, помогающая людям лучше понимать себя и окружающих, Виктория Шиманская. Сегодня мы узнаем, из чего состоит музыка «Бала». Как развивался русский фарфор при Елизавете Петровне? Что такое подростковый протест? 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: Тигр-аналитик вошел в студию «Маяка».
2: Слово аналитику, то есть мне. Сегодня действительно у нас история, от которой немного мурашки по коже. Я прочитал материал в российской газете сегодня с утра за чашечкой кофе. Называется материал «Тур в логово тигра».
1: Угу.
2: Честно говоря, это тот случай, когда хочется сразу проверить, есть ли билеты в Приморье на ближайшие выходные. Ну вот смотрите, начинает все почти как триллер. Авторы вспоминают строки из книги легендарного путешественника Владимира Арсеньева. Огромный тигр лежал на брюхе, поджав под себя задние лапы. Он чуть шевельнул хвостом, и он посмотрел в мою сторону. Я считал себя погибшим безвозвратно.
1: И что же было?
2: В начале статьи ощущение, что финал близок, а это хороший заход. Давайте, настроение у нас задано правильно. Новость такая. В Приморском крае запускают эко-тропу с говорящим названием «Логово тигра». Туристов теперь официально приглашают туда, где живут амурские тигры. Ну, то есть не просто рядом, не в музее, а буквально в их среду обитания.
1: А туристы одноразовые?
2: Сейчас выясним. Звучит как тур с уровнем сложности, повышенный адреналин. Итак, речь идет о территории Лазовского заповедника. Это одно из ключевых мест, где сохраняют популяцию амурского тигра. Кстати, по данным, которые приводит издание, в России сейчас около 787 тигров, и из них 210 тигрята. И это, на минуточку, огромный успех, потому что, если мы вспомним, еще несколько десятилетий назад их было катастрофически мало. Так вот, журналисты попали туда в рамках пресс-тура к Международному дню тигра, который сегодня отмечается.
1: Угу.
2: И вот тут начинается настоящая открытка. Бухта Петрова, бухта Проселочная, песок, как на лучших курортах, вода прозрачная, скалы, гроты. Ну, как будто бы не к тиграм приехал. Где тут лежак и коктейль, хочется спросить.
1: У тигра.
2: Но расслабляться рано. Ведь это не просто курорт, а территория, где работает центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра. То есть они не только охраняют животных, но и развивают туризм. То есть строят глэмпинги, домики, инфраструктуру. И природу сохранить у них получается, и людям показать. И вот саму эко-тропу отдельно отмечают журналисты. Она сделана так, чтобы вы почувствовали себя в гостях, но не у сказки, а у тигра.
1: Угу.
2: То есть следы животных. Осторожно, не вляпайтесь. Стенды с фактами, смотровые площадки даже есть. И тут важный момент. Ну, тигра вы, скорее всего, не увидите.
1: А может быть, это к лучшему.
2: Это хорошая новость. Потому что, как объясняют специалисты, здоровый тигр к человеку не выйдет.
1: А не здоровый.
2: Выйдет. С Сумасшедший тигр выйдет обязательно. Про специалистов давайте тоже поговорим. В статье есть комментарий менеджера научных проектов центра Сергея Соколова. Он рассказывает о фотомониторинге. Тигров считают по полоскам, как людей по отпечаткам пальцев. То есть никакие паспорта не нужны, просто надо повернуться боком тигру, и все. Мы про него узнаем, это Петя или Маша. А теперь давайте немного моего аналитического ворчания.
1: Давай поворчим, так. Мы ворчать любим.
2: Давайте, давай. Критика, комментарий, давай. Аналитика. Идея пускать туристов в заповедник, я вам так скажу, это тонкий лед. Ну, потому что, с одной стороны, просвещение, деньги на охрану природы, интерес людей, а с другой стороны, вдруг человек решит, что он герой документалки. И пойдет искать тигра самостоятельно, а? Вы и не думали об этом?
1: А может быть, найдет. Я поэтому и спросил, насколько одноразовый
2: турист. Да, поэтому тут все держится на дисциплине и грамотной организации. Но в целом, давайте в целом так подведем итоги. Проект выглядит разумным, разумным выглядит. Ученые, как говорят, это тоже цитата из материала, люди должны видеть эту красоту, понимать, как работает заповедник, и знать, куда идут деньги. Конец цитаты. Это главный вывод. Путешествие – это не только посмотреть, но еще и понять. Ну, если уж совсем по-человечески, это редкий шанс оказаться в месте, где ты не главный, где главный тигр. И, возможно, это лучший формат отдыха.
1: Возможно, который... Денис Николаев скоро нам сделает тур-маршрут в гости к Белому Медведю. Да,
2: да, «Ледокол знаний» – это уже другой проект. А я вам пожелаю приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Предыстория.
1: Несколько минут посвятим технологиям и начнем мы с искусственного интеллекта. Сегодня я сразу предлагаю вам вспомнить фильм «Терминатор» 1984 года. В конце мы еще к нему вернемся. Похоже, разговор о будущем искусственного интеллекта становится все менее фантастическими. Генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество уже подошло к так называемой технологической сингулярности.
2: Что это такое?
1: Технологическая сингулярность – это тот момент, когда развитие искусственного интеллекта начинает происходить настолько быстро, что человеку становится все сложнее за ним поспевать. Другими словами, когда искусственный интеллект становится умнее человека.
2: Давно уж стал.
1: Вот. Еще 10 лет назад подобные идеи казались сюжетом научной фантастики. Ну, а сегодня Альтман уверен, что мы стоим на пороге новой эпохи. Ранее он уже говорил, что примерно к 2030 году искусственный интеллект сможет превзойти человека практически во всех интеллектуальных задачах и со временем возьмет на себя до 30-40% работы, которую сейчас выполняют люди. Правда, сама идея сингулярности уже много лет вызывает споры. Для одних это, конечно, путь к научному прорыву, новым лекарствам и технологиям, но для других, как раз вспомни фильм вроде «Терминатора», Джеймс Кэмерон недавно выступал и говорил, я вас еще в 1984 году, он, да, предупреждал. Напомню, что в этом фильме сверхразум решил, что люди ему больше не нужны, но пока что все прогнозы это, но очевидно, одно искусственный интеллект развивается такими темпами, что игнорировать его уже сегодня невозможно. Тем временем мошенники решили заработать на одной из самых ожидаемых кинопремьер года в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили сразу несколько мошеннических схем, которые рассчитаны в том числе и на российских зрителей. Самое распространенное выглядит очень заманчиво. Пользователям предлагается посмотреть фильм раньше официального релиза всего за какую-то символическую сумму, например, за 12 рублей. Ну что такое 12 рублей? Да ни о чем. Но после ввода данных банковской карты с нее могут списать уже совсем не символические деньги. Есть и другой сценарий. Пользователю предлагается получить специальный код через бота, а затем ввести его на сайте. После этого человека перенаправляют на целую цепочку сомнительных ресурсов, где он рискует не только потерять деньги, но и оставить мошенникам свои личные данные. Специалисты напоминают простые правила безопасности. Не верить предложениям посмотреть громкие премьеры раньше официального выхода. Внимательно проверять адрес сайта. Пользоваться только проверенными сервисами и обязательно включать двухфакторную аутентификацию там, где это возможно. Ну и новость от российских разработчиков. Они порадовали поклонников игр хорошими новостями. Студия Clockwork Drakkar в день крещения Руси, то есть вчера, показала первый официальный тизер игры «Гардарики». Это бесплатная ролевая экшен-игра, действие которой разворачивается в Древней Руси XI века. Но история здесь не ограничивается только учебником истории. Реальные события переплетаются со славянской мифологией, легендами и сказками. Игрокам нужно исследовать древние города, сражаться с мифическими существами, проходить подземелья вместе с друзьями и наблюдать, как привычный мир меняется в эпоху крещения Руси.
2: А гардарики — это фиксики такие, древнерусские?
1: Да, судя по всему, я же еще не видел этой игры. Что такое гардарики, мы узнаем, наверное, позже. Главным героем станет дружинник по имени Гадун, которому предстоит пройти путь от обычного воина до участника событий, изменивших историю страны. Разработчики обещают атмосферно открытый мир, насыщенный сюжет и бережное отношение к исторической эпохе. Кстати, проект уже успел получить поддержку Института развития интернета, а вместе с первым тизером был открыт и обновленный сайт игры, где постепенно будут появляться новые подробности. Ну а сразу же после выпуска новостей нас ждет музыка. Мы узнаем, из чего состоит музыка бала.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Новости.
2: В Москве 14:30. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин своим указом утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бричалова о досрочной отставке с поста. Другим указом президент назначил временно исполняющей обязанности главы региона Ольгу Абрамову, с которой встретился в Кремле. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время проработала там, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории. Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он подал в отставку по собственному желанию из-за перехода на другое место работы, сообщили в пресс-службе правительства региона. В свою очередь, в региональном избиркоме заявили, что выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре будущего года в единый день голосования. Штурмовики южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины в ДНР. Они расположены севернее занятой российскими войсками Константиновки, сообщили Минобороны. Ведомство опубликовало видео, подтверждающее продвижение штурмовых подразделений 3-го армейского корпуса южной группировки войск. На кадрах одна из штурмовых групп 1008-го мотострелкового полка действует в районе Стелла на автотрассе, ведущей из Константиновки в поселок городского типа Алексеево-Дружковское в Краматорском районе. Ранее сегодня в ведомстве заявили, что группировка «Центр» заняла поселок Светлое в Донецкой Народной Республике, а группировка «Север» установила контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Ситуация на топливном рынке непростая, но находится под полным контролем. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин после заседания штаба по топливу под руководством вице-премьера Александра Новака. Ситуация со снабжением топлива предприятия агропромышленного комплекса постепенно стабилизируется. Новак поручил отраслевым министерствам продолжить вести контроль цен на рынке топлива и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. При этом ФАС также сообщила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. МВД только в этом году зарегистрировало свыше 24 тысяч фактов использования мошенниками мессенджера Telegram при совершении дистанционных хищений, сообщили в киберполиции. По ее данным, мессенджер активно используется при совершении таких видов преступлений, как бесконтактный сбыт наркотиков, торговля оружием и поддельными документами, кибератаки, незаконные сборы, распространение персональных данных, анонимная рассылка заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах. Полиция подчеркнули, что администрация мессенджера продолжает отказываться от удаления каналов, чатов и ботов, используемых для проведения на территории России диверсий, терактов и массовых убийств. Ранее сегодня в ФСБ заявили, что сооснователю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение в содействии террористической деятельности, его объявляют в розыск, а Следственный комитет инициировал вопрос о блокировке популярного среди подростков чат-бота знакомства Дайвинчик Лео в Телеграме, где украинские спецслужбы вербовали детей и подростков в диверсии. Диверсанты и террористы. По данным СКР, с июля прошлого года в разных городах России задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет, которых подозревают в нападениях на силовиков, поджогов объектов инфраструктуры. По данным некоторых СМИ, бот зарабатывает на своих пользователях около 2 миллиардов рублей в год. В основном деньги приносит платная подписка, которую запустили в феврале. В Подмосковье сегодня вечером ожидается сильный дождь с грозой, возможно, порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. Предупреждение сохраняется до 9 утра четверга. Спасатели рекомендовали водителям и пешеходам быть осторожнее во время непогоды. Более 1300 домохозяйств остались без электричества из-за лесных пожаров, бушующих на юго-западе Франции. В основном они находятся в департаментах Ланды и Жеронды, сообщили источники телеканала БФМ-ТВ. Для тушения самого масштабного в истории страны пожара в Жеронду прибыли около 2500 сотрудников пожарно-спасательной службы, в том числе и Швейцарии. Им помогают 1500 французских военных и 1200 полицейских. Они обеспечивают эвакуацию и следят за безопасностью в зоне стихийного бедствия.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Седриком Пакетом. Соглашение омского клуба с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года. По информации издания «Спортэкспресс», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей за сезон. В минувшем розыгрыше Пакет выступал за московское «Динамо». В регулярке КХЛ он отыграл 21 матч и набрал 10 очков. А вот так «Барс» попробует усилить вратарскую линию. Пробный договор с казанской командой подписал голкипер Вячеслав Пекса. Последние три сезона «Страж» выступал в системе «Торонто». В прошлом розыгрыше он провел 12 матчей в АХЛ. В среднем Пекса отражал более 86% бросков при коэффициенте надежности 3,78. Медиафутбольные клубы «Тудроц» и «СКА Ростов» борются за подписание контракта с бывшим нападающим «Спартака» Антоном Заболотным. Игрок хочет получать от 500 000 рублей в месяц. Ранее у него в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Заболотного временно отстраняли от спорта. Сейчас он может играть, но находится в статусе свободного агента. Защитник футбольного «Рубина» Илья Рожков вызван на заседание КДК РФС. Тем временем в руководстве казанского клуба извинились перед арбитром матча первого тура против Краснодара Артемом Чистяковым. В ситуации разбирался Александр Ниценко.
1: По мнению главного тренера «Рубина», встреча стартового тура нового сезона РПЛ против Краснодара получилась скандальной. Напомню, что в ней на 18-й минуте за удар локтем в лицо Хуана Басели был удален защитник казанцев Илья Рожков. Уходя по трибунное помещение после получения красной карточки, игрок «Рубина» грубо выругался в адрес рефери Артема Чистякова, что попало в телетрансляцию. По окончании игры наставник казанцев Франк Артига отказался комментировать действия ВАР и судьи, добавив при этом, что футбол после удаления Рожкова закончился. К слову, красная карточка, показанная защитнику, была признана судейскими экспертами верной. Впрочем, во вторник стало известно, что нецензурные выражения игрока в адрес судейской бригады стоили ему вызова на ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где будет приниматься окончательное решение о санкциях, накладываемых на футболиста. В свою очередь, в пресс-службе «Рубина» сообщили, что извинились перед главным арбитром встречи после матча, хотя в протоколе игры была сделана запись о том, что неизвестный человек угрожал бригаде и оскорблял ее. После инцидента, который отражен в протоколе судьи, арбитру были принесены извинения, и конфликтная ситуация была улажена. Говорится в сообщении пресс-службы «Рубина», который проиграл в итоге Краснодару 1-3.
0: Волейболисткам сборной России предстоит проделать много работы, чтобы бороться за победу на Олимпийских играх. Об этом заявил ТАСС, главный тренер команды Константин Ушаков. Генеральный секретарь Всероссийской Федерации Волейбола Александр Еременко ранее сообщил, что сборные России с высокой вероятностью гарантировали себе право участвовать в Олимпиаде благодаря сохраненному рейтингу. У меня на этом пока все. До встречи через час.

0: «Как знать».
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами заведующий кафедрой композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры сочинения Московской консерватории Кузьма Бодров. Кузьма, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, друзья.
1: Хотелось бы сегодня с вами разобрать барочную сюиту, из чего состоит музыка бала. Вообще, что такое сюита? И, ну, барочная, понятно, это эпоха барокко. А сюита, что это такое?
3: Вопрос мы подняли очень серьезно, потому что, в принципе, это сюита, она является одним из...
1: Так, давайте попробуем перезвонить нашему эксперту.
2: Гость, да, связь надо наладить.
1: Надо наладить. Ну, пока налаживаем связь, как дела?
2: Да дела прекрасно. Я вот вспоминал сюиты и бальные танцы.
1: Впрочем, мы наладили связь. С нами Кузьма Бодров. Итак, Кузьма, что ж такое сюита?
3: Сюита, это, смотрите, ну, вообще инструментальная сюита и танцевальная сюита в эпоху барокко – один из главных жанров. И это сборник нескольких танцев. Танцев, их просто тьма, и перечислять у нас не хватит времени. И четыре основные – это алеманда, курант, классическую сюиту. Танцы – это разных народов. Например, это шотландский или английский жанр, танец моряков, так называемый сарабанда или зарабанда, это истоки ведут к Испании, алеманда, это уже более, это Германия. В общем, такой пополам есть польский танец.
2: То есть минуэт есть?
3: Минуэт – это один из главных жанров, и он еще так назывался «Танец королей» или «Король танцев», потому что он, несмотря на то, тут его находится в народе, и его танцевали в этих деревянных башмаках, но потом он ушел на очень высоко во дворцы, и вот в 2014-м минуэт был одним из главных жанров, чопорность его отличала. И там даже была символичность, что Людовик 14, а все остальные вокруг, это как Солнце и остальные планеты. Вот такое символическое нагружение.
2: А я помню, это очень медленно такой танец, там уже шажочек вперед, значит, с дамой, ручку подняли, шажочек назад, ручку опустили, друг вокруг друга, значит, обошли.
3: Ну, вы знаете, вот эти все движения, есть целые книги танцев, где движение, это очень точно вырисовывается, где-то два движения, где-то три, где движения связаны с отражением фигур, когда они подражают друг другу. В общем, это целая наука, на самом деле, не только музыки, но и движения, какие они должны быть. Вот, я неоднократно уже в кинематографе вынужден был сталкиваться с эпохой, и погрузился в вот эту вот идею танцев барочных, и это безумно интересно и очень сложно, и много символов там как бы внутри вмещено.
1: А вот интересно, да, про символы расскажите нам, что там, как нам правильно читать-то барочную сюиту?
3: Ну вот они по-разному, вот, например, сарабанда, как правило, это такой медленный, торжественный и часто траурный даже бывает танец. Вот. Хотя очень интересно, что сарабанда изначально была танцем быстрым и шутливым. Вот, по-разному от наполнения. Паванна, например, такой танец, это он символизирует величие и блеск. Вот, и часто как бы напоминает шествие. Да? Вот жига – это практически всегда быстрый танец, и истоки ведут его вот в Англию. Про минуэт уже сказал, что это... Хотя тоже не всегда он бывает чопорный и такой торжественный, пафосный. Иногда бывает минуэт очень легкий, свободный, парящий. Очень зависит от страны, где этот... Где свои традиции написания этих танцев, свои традиции балов, свои движения. И поэтому минуэтов может быть много и разных совершенно по характеру.
2: А если говорить про музыку, которая сопровождала вот все эти танцы, это были какие-то условно, как, знаете, как есть джазовые стандарты, да, может быть, были какие-то барочные стандарты, под которые требовалось танцевать, вот минуэт, паванна, это все, ну, в основном это все-таки медленные танцы, да?
3: Да, но были и быстрые, здесь зависит от того, в какой стране это происходило, Европа, Франция ли это, Испания ли это. это, Англия ли это, и везде были свои традиции. Но тем не менее, основные вот танцы, про которые я сказал, алиманда, куранда, сарабанда и жига, вот это является костяк, и вот величайшие гении эпохи барокко, такие как Бах, Телеман, Гендель или дети Баха, Иоганна Себастьяна, они часто вот эти основные танцы в своих вот этих вот, они называли это сюиты, вот у Баха есть английские сюиты, французские сюиты, перемежали с разного рода вставными танцами, такие как гальярда, гавот, паспье, полонез даже у Баха есть в одной сюит. Поэтому везде было по-разному. Но вот костяк, я сказал, что вот эти четыре танца.
2: Ну, вообще сложно соединить так в одной сюите несколько танцев? Композитору ведь как-то надо объединить, да, придумать какое-то основание. На каком основании вообще объединять
3: вот,
2: такие разные танцы?
3: Здесь два пути. Первое, это просто это писались как сборники, и музыканты, которые отвечали за музыку при дворе, капельмейстеры, они сами выбирали из этих сборников, таких больших, да, чтобы им на этот вечер такое, на вот это вот торжество, бал использовать. И уже шло как бы на их усмотрение. Но есть великие шедевры, как и итальянские, французские сюиты Иоганна Себастьяна Баха, и его же партиты, они по-разному назывались, не только сюиты. Это может быть сюита, партита, соната, ордер, иногда симфония называлась. Но в целом Бах задумал это единство какого-то стиля, тональности, настроения. Вот, и если Бах писал сюиту во французском стиле, то она более манерная такая музыка, более связана с украшением большим количеством. Если это английский, то это более сюиты. И их музыка, вот именно у Баха, у Генделя, она создана так, что их можно слушать не как прикладную, да, под которую идут движения, а просто сильное впечатление от самой музыки. И даже под нее даже немножко как-то неловко танцевать, честно говоря.
2: Ну, то есть, получается, это то, что сейчас называется сборник лучших хиты для дискотек. То есть, они делали, вот, писали все это.
3: Абсолютно. Есть, и, ну, единственное, что вещи, когда попадают руки гения, они приобретают уже какой-то общечеловеческий, ну, сверхсмысл какой-то обретают.
2: А сегодня вот создавать барочную сюиту сложно в нашем современном мире? Ну, это наверняка для какого-нибудь сериала, может быть, да, про эпоху барокко такая задача стоит.
3: Ну, вы знаете, здесь современный классический композитор, если он хочет быть востребован, он должен уметь это делать. Так называемые стилизации. Вот. И у нас, когда проходит консерватория обучения, их учат одно задание написать в стиле Баха, Моцарта. Вот. И я сейчас буквально недавно столкнулся в одном из кино, там, где надо было работать с сарабандой Генделя, известной, и сделать несколько ее вариантов. И, в принципе, это все возможно. И до такой степени, что иногда люди даже теряются и не понимают, когда это написано. Как бы подделав почерк. Либо тогда. Поэтому это все возможно.
2: А существуют ли какие-то, ну, опять же, классические инструменты для сюиты, на которых исполнялась эта музыка во время бала, там, не знаю, клавесин, может быть, орган, оркестр какой-нибудь, скрипти, что еще? Может
3: да, быть? Здесь зависело от возможностей двора, что помогут ли они себе позволить оркестр, какой, насколько он большой. Очень часто писали для органа, вот особенно Людовика XIV, он очень любил, чтобы это звучало величественно орган, и тогда свиты играют на органе. На клавесине тоже. Но вот Бах свои, например, виолончельные свиты, он написал для виолончели соло, где одна виолончелька играет. Вот. Такое тоже возможно. Поэтому это абсолютная реализация. Вот какие инструменты есть, те и используем, я бы так сказал.
2: А кульминация...
3: Какого-то жесткого регламента нет.
2: Да, а кульминация у такой барочной сюиты – это обязательно жига, да? Или это не совсем обязательно?
3: Жига – это всегда последний танец. Он самый быстрый, самый эффектный. И если говорить про исполнение, то самый сложный, как правило. Вот, потому что там характерна вот эта вот так называемая трехдольность, быстро несущаяся. И это очень всегда эффектно и здорово звучит, но играть дико трудно. Я вот как сам музыкант могу сказать, что не из простых задач.
2: А получается, сборник на сколько записывали великий композитор Бах и Гендель? Нужно же понимать, что бал продолжается же какое-то время, то есть музыки должно быть на час, на два, а может быть на три и на четыре даже, чтобы все натанцевались.
3: А вы знаете, Бах-то как раз писал не в расчете на то, чтобы танцевали под эту музыку. Просто это был для него предмет для разговора, так скажем. Взял эти жанры и сделал из них, и улетел с ними в космос. Вот. А писали-то для дворов, это придворные композиции, фамилии которых сейчас могут нам ничего не сказать, какие-то Чемороза, например, или Порпора. Вот. Конечно, были величайшие, такие как Люли или Рамо. Вот,

0: очень много танцев идет из народа. И народы разные, и танцы разные. Так же, как сарабанда стала невероятно торжественным, красивым аристократическим танцем, а изначально ее танцевали крестьяне. То же самое с минуэтом изначально идут народ. Просто жанры начинают возвышаться в руках композиторов и проникают постепенно уже во двор. Это во двор имеется в виду королевский двор. Это так же, как, знаете, в Ренессансе вдруг карнавальность попадала в мессу каким-то образом. Влияние вот уличных музыкантов, и вдруг это промелькивает в какой-то вот католической мессе очень строго и сдержанно.
1: Ну, то есть музыка разрушает межсословные границы. Это очень хорошо. Спасибо большое за эту беседу. С нами был заведующий кафедрой композиции Российской академии музыки имени Гнесиных, доцент кафедры сочинения Московской консерватории Козьма Бодров. Кузьма, огромное спасибо. И до новых встреч. Мы сегодня говорили про барочную сюиту, из чего состоит музыка бала. У нас есть пару секунд, чтобы насладиться музыкой.
2: Всего доброго.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Ремонт пешеходного моста на улице Текстильщиков в Вологде выполнен на 95%. По словам главы города Сергея Жестянникова, сдать объект планируют досрочно, уже в сентябре. Подрядчик отремонтировал конструкции железобетонных опор, пролетные строения, заменил перильное ограждение, освещение, оборудовал 3 новых лестничных свода. Сейчас рабочие займутся установкой систем для маломобильных граждан и видеонаблюдения. Стоимость работ составляет 233 миллиона рублей. Три человека пострадали в ночном ДТП под Вологдой. Авария произошла в поселке Федотово. По предварительным данным, двое подростков на питбайке сбили пешехода. Все трое пострадавших получили различные травмы. Бригада скорой помощи доставила их в больницу. В Череповце началось обновление колхозного рынка на проспекте Победы. Подрядчик отремонтирует инженерные коммуникации и фасад здания. Параллельно пройдет благоустройство прилегающей территории. По словам главы города Андрея Некрашаева, полностью завершить работы планируют в середине октября. Молодежная редакция «Способ» начала работу в области. Проект организован Министерством просвещения России и будет заниматься освещением национального проекта «Молодежь и дети». В течение нескольких дней студенты вузов и колледжей со всей страны будут изучать правила создания контента, перенимать опыт профессионалов и работать над развитием собственного стиля. Одна из старейших библиотек Вологды возобновит работу в сентябре. Ремонт завершается в детской библиотеке номер 7 на улице Авксентьевского, 30. Учреждение получило финансирование после победы в федеральном конкурсе национального проекта «Семья» по созданию модельных библиотек. На ремонт было направлено 16 миллионов рублей. В учреждении провели комплексный ремонт помещений, закупили новую мебель и оборудование. Книжный фонд пополнили 4000 новых изданий. Библиотека получила название «Код», которое означает «Книги общения творчества». Открытие запланировано на 1 сентября. В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенково. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко. Лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Кинолес» покажут в Череповце. Показы пройдут 31 июля в Милютинском парке. Зрители увидят 6 лучших картин прошлых лет.

Сам фестиваль «Кинолес» ежегодно проходит летом на берегу Финского залива. В Череповце эхо фестиваля пройдет во второй раз. Начало в 18:00, вход на все показы свободный.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер южный до 10 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлая Донецкой Народной Республики. Группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе техники в районах населенных пунктов «Правда», Великая Михайловка Днепропетровской области, Тимошевка, Никольская и Мировка Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, говорится в сообщении военного ведомства. Президент Владимир Путин своим указом утвердил просьбу главы Удмуртии Александра Бричалова о досрочной отставке с поста. Другим указом он назначил временно исполняющей обязанности главы региона Ольгу Абрамову, с которой встретился в Кремле. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала там, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
3: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
4: Да, для меня это, конечно, большой вызов, серьезный вызов и огромная ответственность. И в этом смысле я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, она, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие.
3: Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
4: Да.
3: Я желаю им успехов.
4: Спасибо большое.
1: Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он подал в отставку по собственному желанию из-за перехода на другое место работы, сообщили в пресс-службе правительства региона. В свою очередь, в региональном избиркоме заявили, что выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года. В единый день голосования, сообщили ТАСС. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. ФАС также заявила о динамике к снижению цен на независимых АЗС. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем. Все вопросы решаются индивидуально и в кратчайшие сроки. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. В свою очередь, не нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводители, Северный завоз и регионы Сибири и Дальнего Востока. Об этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
5: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он также отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются. Иностранные сухогрузы и контейнеровозы не заходят в украинские порты Одессы, Черноморска и в порт Южный, так называемые порты Большой Одессы. Как свидетельствуют данные о движении судов в этих портах, с которыми ознакомился ТАСС, в настоящий момент в них нет ни одного иностранного грузового судна. Также, согласно этим данным, ни один сухогруз или контейнеровоз не планирует в ближайшее время заходить в эти порты. Некоторая активность судов наблюдается только в направлении дунайских портов Измаила и Рени, однако их пропускная способность значительно меньше, чем у портов Большой Одессы. В Минобороны России регулярно сообщают о нанесении ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов в СУ, а также по судам и грузам для украинской армии в акватории Черного моря. Как сообщают сегодня днем украинские СМИ, объекты инфраструктуры в Одессе получили повреждения в результате взрыва. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил о грозе в Москве. По прогнозу синоптиков, с 18 часов июля до 9 утра завтрашнего дня в отдельных районах столицы ожидаются сильный дождь, местами ливень, гроза, ветер при грозе порывами до 15 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы комплекса. Мэрия просит людей быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью 13-15, днем столбики термометра поднимутся до 25 градусов. В Москве сейчас около 18 градусов тепла. Завтра облачно, ливни, возможны грозы. Ночью 14-16, днем в столице 22 градуса максимум.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Соколенко. Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Мы продолжаем наш разговор о фарфоре. И в прошлой передаче, когда мы в прошлый раз встречались, это было 15 июля, вы сможете переслушать эту программу на платформе «Смотрим». Мы узнали, что такое фарфор, да, каолин, белая глина, кварц и полевой шпат, из чего, как его изготавливали и как появился первый русский фарфор, и даже узнали, мы закончили как раз на том, как русские люди раскрыли тайну изготовления европейского фарфора, и вот тайна раскрыта. Что же дальше происходило, Мария?
3: Что же дальше происходило? Тайна была раскрыта на императорском фарфоровом заводе. Как мы пришли к идее, что коллегиально, да, не единственным раскрывателем этой тайны был Дмитрий Иванович Виноградов, который работал на императорском фарфоровом заводе, помимо него и другие участники процесса этого были. И, ну что, производство в небольших объемах было налажено. Первое время производили такие вещи некрупные, такие как ручки для трости, пуговицы, небольшие чашки с блюдцами. Крупные вещи не могли еще производить, потому что горн или печь для обжига не была приспособлена больших предметов. А в 1756 году построили большую печь, которая позволяла обжигать более крупные предметы, ну, до 30 где-то сантиметров.
2: Угу. То есть печка,
3: в размере.
2: Можно представить микроволновку, это вот такая печка была?
3: Нет, печка была большая, потому что топили дровами, она была по-особому устроена, да, как мы говорили на прошлой передаче, не только рецепт фарфора был в секрете, но вообще весь процесс изготовления, обжиги и то, что предшествовало подготовке фарфоровой массы. И самое интересное начиналось уже после того, как сам предмет был изготовлен. Потому что что придает фарфору наибольшую ценность? Это, естественно, роспись. И изготовить саму фарфоровую болванку или белье, как его называют, да, просто белый нерасписанный фарфор, это только часть процесса. Следующее – это роспись специальными красками для фарфора. И на этом этапе многие производители тоже буксовали. Ну, например, на Майсене рецепт фарфора с 1710 года, да, был известен, изготавливали белье, а хорошие фарфоровые краски только спустя 10 лет появились.
1: А то есть краски тоже специально надо было отдельно разрабатывать?
3: Краски, да, их нужно было разрабатывать отдельно. Это высокотемпературные краски, потому что их тоже обжигали. Каждую краску при своем температурном режиме. То есть это в несколько этапов происходил декор изделий. От более высокотемпературных красок к менее низкотемпературным. То есть могло быть 2-3-4 обжига. Художник расписывал части какие-то, потом следующей краской другую часть, следующей третью, и в финале примерно на 600 градусов Цельсия наносили декор золотом. Краска, которая в составе содержала золото. То есть еще декор изделия представлял собой тоже определенный секрет и определенную, помимо художественной составляющей, еще определенная технологическая была составляющая. Кроме того, в XVIII веке краски при обжиге меняли цвет. Иногда существенно. Ну, в качестве примера обычно приводят кобальтовую краску, такую ярко-синюю. А ее, как правило, наносят до того, как глазурью покрыт предмет. Называется подглазурный такой способ нанесения. И она выглядит не очень презентабельно, такого грязно-серого цвета. Потом изделие помещается в печь, происходит обжиг при высокой температуре, порядка 1300 или там выше. И из печи выходит прекрасная посуда, расписанная ярко-синим цветом. То есть кобальтовый краситель меняет при обжиге цвет и выходит из печи совсем другого цвета. И таким образом художник по фарфору должен был обладать своего рода таким двойным зрением. он должен был представлять, uh-huh. каким образом изменится краска при обжиге. Ну, для этого они в голове, конечно, не держали это все, изготавливали специальные палитры, на которые эти художники ориентировались. То есть было очень много, помимо художественной составляющей, еще технологических разных процессов, которые нужно было учитывать и которые в конечном счете влияли на стоимость фарфора. Потому что фарфор всегда был товаром, товаром класса люкс, если мы говорим о 18 веке и о 19. И всех производителей, европейских и русских, естественно, волновала себестоимость. Да? И от чего спрашивают вот иногда, почему фарфор так дорого стоит? Потому что это высокотехнологичный продукт, который требовал большого количества энергии, ресурсов.
1: Дров.
3: Ресурсов, да. И дров, и нужно было думать о его доставке, потому что, вот, например, в 19 веке уже фарфоровый завод в Черниговской губернии закрылся от того, что себестоимость производства была с точки зрения экономики хорошей, но он находился очень далеко от железной дороги, тогда уже были построены, да, и всю прибыль съедали расходы на транспортировку.
1: Логистика не выстроена, да, современным,
3: да,
1: языком.
3: Да, да. То есть это все нужно было учитывать, все факторы. Ну, собственно говоря, поэтому какие-то производители фарфора открывались, какие-то закрывались, и немного заводов таких, как, ну, в нашем вот случае императорский фарфоровый завод, который в советское время был государственным фарфоровым заводом, потом ленинградским, его потом опять переименовали в императорский фарфоровый завод, и он до сих пор работает. Но тут ключевым фактором все-таки является, наверное, господдержка. И в этом случае, в случае крупных европейских производителей, потому что, как правило, это высокохудожественное такое дорогое очень производство, и оно, как правило, субсидировалось.
1: А вот мне интересно, а вот императорский завод, он где находился и находится? У меня не просто так вопрос. Он в центре Петербурга или где-то он на окраине все-таки? Или по тем временам он был на окраине?
3: Сейчас он находится и не на окраине, и не в центре, но по тем временам он был за городом. Почему там? Там были кирпичные заводы, и первым местом, где открыли фарфоровый завод, были кирпичные заводы, но это было логично, потому что печи были уже, да, готовые.
1: Да, и часть... Просто когда вы сказали, что большую печь поставили, я думаю, ну надо...
2: Купчино.
1: Я думаю, что подальше от домов-то надо было все это ставить.
3: Да-да-да, фарфоровые производства исторически размещали в местах далеко от жилой застройки. Но поскольку... Со временем город разрастался, да, оказывается сейчас, что эти фарфоровые производства, ну, например, в Москве завод Гарднер, да, изначально где Гарднер хотел открыть, у него был дом в немецкой Слободе,
1: то есть
3: сейчас,
1: на Бауманской.
3: Сейчас это центр, да, а тогда это была окраина Москвы.
1: Ну да, конечно.
3: Да, ну ему такого позволения не дали, у Гребенщикова тоже был завод вот в районе современного метро Таганская. Uh-huh. Фаянсовый. То есть это все были окраины, такие далекие.
2: А в Петербурге где?
3: В Петербурге станция метро Обухова, вот сейчас императорский фарфоровый завод находится.
2: Ну, это и сейчас не центр.
3: Не центр, нет. Не
1: центр. Но, с другой стороны, от Таганки до Кремля пешком полчаса идти.
2: А вокзал там какой-то есть, чтобы доставлять-то как-то? Решили черниговскую проблему в Петербурге?
3: Ну, в Петербурге железную дорогу построили уже в начале 19 века. Ну, я не занималась вопросом логистики фарфора конкретно в Петербурге. Там надо смотреть, как они доставляли, потому что там каналы же были, каналы, реки, возможно, понятно. По воде доставляли.
1: Самый дешевый способ. Как-то решили без пупырок проблему битья
2: солома?
3: Упаковывали в деревянные ящики, заполняли, ну, обычно сеном или соломой, да, ну, солома, она потверже, сено помягче. То есть вот таким образом.
1: Боя много все равно было, скорее всего.
3: Был. Ну, этим вопросом он обычно в каких-то документах вскользь упоминается, но вот именно логистикой это нужно изучать отдельно, какой процент там она составляла в расходах, но существенный процент, потому что, как вот я привела в пример, заводы иногда банкротились.
1: Ну, вот получается у нас, примерно, условно, 1756 год, вот уже там наладили на императорском заводе производство, да? Что в основном все-таки тогда уже производили? Это уже были какие-то сервизы, более-менее большие какие-то. А как много этого всего производилось, да? А были ли какие-то, стандарты условные, что вот мы делаем такие сервизы, как сейчас. Модель сервизов.
3: Модель сервизов, хорошо. И формы посуды. Вся продукция в тот период, в период Елизаветы Петровны, изготавливалась по заказу императорского двора. Это первое было. И самый крупный сервиз, который известен елизаветинского периода, это так называемый собственный сервиз Елизаветы Петровны. Как он выглядел? По формам, поскольку императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге был не первым, он тогда назывался не императорский фарфоровый завод, а в начале основания Невской порцелиновой мануфактурой, формы посуды, естественно, копировались. Копировались у тех производителей, у которых было производство уже налажено. В основном это мы говорим сейчас о Майсене, о немецких формах. Но в свою очередь немцы, они ведь тоже не откуда-то взяли форму посуды и придумали. Они копировались серебряной посуды, которой пользовались активно до появления на столах фарфора. И в разработке форм посуды всегда участвовали повара, придворные кухмейстеры в Саксонии и в немецких других землях они так назывались. Они участвовали в разработке форм посуды. То есть ранние елизаветинские произведения по формам, они напоминали немецкие, но поскольку уровень мастерства еще не был в такой же степени высоко развит, то формы часто упрощались. То есть мы, когда сравниваем произведения, например, майсенские и императорского фарфорового завода, формы схожи, но обычно какие-то сложные детали лепные, формы там носиков сложные, их упрощали. То есть русские фарфоровые изделия ранее, с точки зрения эстетики, они более керамичны, да?
1: Давайте назовем, это более лаконично.
3: Более лаконичны, да.
2: А мастеров тоже оттуда привозили или своих искали, растили?
3: Тут я тоже, когда думала о прошлом эфире, я бы разделила фарфоровое производство на непосредственно технологическую, часть, то, о чем мы говорили, получить белый фарфор нерасписанный, и вторая часть – это художественный. Ну, к художественной части в первую очередь относится форма образования, какие формы будут получены, и во вторую очередь относятся живописцы. Живописцы в иерархии тех, кто работал на фарфоровых заводах, занимали самые высокие позиции. Это касается и их положения, это касается и оплаты труда. То есть живописцы получали максимальную зарплату. Я не говорю об управленцах, а именно о тех, кто трудился.
1: Они сами все вручную расписывали, или у них там подмастерьев десяток другой был, которые им помогали? Потому что если объем уже чуть-чуть увеличивается того, что производят, это же сколько надо этих художников, чтобы каждую чашку расписывать?
3: Расписывали каждую чашку вручную. Смотрите, я расскажу тоже кратко, как был организован процесс росписи фарфора на мануфактурах. Опять же, он был таким образом придуман и реализован на Майсенской фарфоровой мануфактуре, и все следующие мануфактуры, которые открывались, они то же самое использовали. На Майсенской мануфактуре художественную часть возглавлял Хёральд, который сбежал из Вены. Немцы его переманили и с собой принес рецепт фарфоровых красок. И с этого времени майсенский фарфор стал выпускаться с хорошей полихромной, то есть цветной живописью. А поскольку фарфор расписывался в его мастерской, и первое время он независимо от завода, то есть он брал белье у майсенской мануфактуры и декорировал у себя в мастерской.
1: Да, белье, напомню нашим слушателям,
3: это еще белый, да.
1: Белый фарфор еще не покрашенный просто.
3: Не покрашенный, это такой термин, да.
1: На всякий случай, мало ли кто
3: немножко
1: подумает,
3: странный.
1: Брал белье, потом расписывал, зачем он это делал.
3: Зачем он это делал, это такой, ну, вроде бы тем, кто в теме, это понятно, а со стороны звучит странно, да?
1: Действительно, да.
3: Хорошо, что вы уточнили. И он, этот, значит, Хёральд, рассортировал живописцев сообразно их талантам. То есть наименее талантливые писали орнаменты, а более талантливые писали цветочки, а самые талантливые писали сюжетную роспись. Это сцены, где... Ну, сцены откуда брались? Это копии, как правило, были гравюр, да? И вот самые талантливые художники, они... расписывали какие-то сюжеты уже на фарфоре. И как бы это позволяло максимально эффективно и использовать таланты живописцев уже в приложении к конечному продукту. Да? То есть менее талантливые что-то писали простое, а художники, которые... хорошо могли расписывать, они работали непосредственно уже с какими-то сложными произведениями, которые приносили мануфактуре максимальную прибыль, скажем так.
1: И... Давайте мы сейчас прервемся на выпуск новостей, вернемся к нашей беседе. Я вот, кстати, задумался о том, можно ли было подняться по карьерной росписи от узоров, потом цветочков, а потом уже стать главным художником фарфор-мануфактуры. Говорим сегодня о фарфоре, и с нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го, начала 20 века» Мария Соколенко. Вернемся и продолжим.

0: Моряки – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе.
1: Александр Жук. Моряк. Телеведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
2: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: в Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штурмовые подразделения южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки, сообщила Минобороны. Дружковка расположена в северной части ДНР. Начиная с 2014 года украинские боевики создавали там систему укреплений, рассчитанных на отражение атаки с востока. Этот город образует крупную агломерацию вместе с Краматорском, Славянском и городом Константиновка, который бойцы освободили 3 июля. Российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как заявили сегодня в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» к зиме. Об этом он заявил в интервью «Аксиус». Как отмечает портал, эта просьба связана с опасениями по поводу энергетического коллапса, с которым Украина может столкнуться зимой. При этом Зеленский утверждает, что Трамп обещал постараться помочь, но президент США подчеркнул, что это сложно сделать из-за необходимости использовать перехватчики в ходе конфликта с Ираном. Зеленский также подтвердил, что в ходе вчерашней двусторонней встречи обсуждал с Трампом вероятный визит спецпредставителя президента Стива Уиткофа и зятя хозяина Белого дома Джареда Кушнера на Украину, который может состояться в течение 2 недель. Трамп ранее заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для ЗРК «Патриот». Мужчину, подозреваемого в избиении заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации ученого Никиты Зизина, заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зизин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям, когда хулиганов передавали родителям на учет. Напали. Через несколько дней Зизин скончался в больнице.
2: В рамках расследования допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Из требованных характеризующих фигуранта материалы проводятся иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
0: Точную причину смерти ученого и ее взаимосвязь с произошедшим нападением на него установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. По имеющимся данным, Зизин скончался от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после избиения в ходе конфликта. Палестинское руководство рассматривает предусмотренные планом президента США Дональда Трампа Национальный комитет по управлению сектором Газа исключительно как временный орган, заявил РИА Новостям глава МИД Палестины. Национальный комитет по управлению Газой, возглавляемый Али Шаасом, предусмотрен вторым этапом предложенного Трампом плана урегулирования конфликта в секторе Газа. Он должен взять на себя гражданское управление сектором в переходный период. Израиль пока не разрешил членам комитета въехать в Газу и приступить к работе. Делегация руководства палестинского движения «Хамас» во вторник направилась в Каир для продолжения переговоров о реализации второго этапа соглашения о прекращении огня и плана Трампа. Делегация намерена провести встречи с представителями Египта, Катара и Турции, а также с палестинскими фракциями. Временный запрет на купание введен сегодня на пляжах Анапы в связи со штормом и сильным донным течением. Об этом сообщили в администрации города-курорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа, в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью 13-15, днем 25 градусов максимум. В российской столице завтра облачно, возможно, ливни, грозы, предстоящую ночью 14-16, днем в городе от 20 до 22 градусов. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве около 18 градусов тепла.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Хоккейный «Авангард» объявил о подписании контракта с нападающим Седриком Пакетом. Соглашение омского клуба с 32-летним форвардом рассчитано до 31 мая 2027 года. По информации издания «Спортэкспресс», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей за сезон. В минувшем розыгрыше Пакет выступал за московское «Динамо». В регулярке КХЛ он отыграл 21 матч и набрал 10 очков. А вот так «Барс» попробует усилить вратарскую линию. Пробный договор с казанской командой подписал голкипер Вячеслав Пекса. Последние три сезона «Страж ворот» выступал в системе «Торонто». В прошлом розыгрыше он провел 12 матчей в АХЛ. В среднем Пекса отражал более 86% бросков при коэффициенте надежности 3,78. Футбольный вратарь Евгений Латышонок в этом сезоне больше не сыграет за «Зенит». О том, кто станет новым первым номером чемпиона страны, порассуждал наш корреспондент из Санкт-Петербурга Сергей Циммерман.
2: Сегодня петербургский «Зенит» объявил о том, что голкипер Евгений Латышонок покидает команду. Это трансфер, и отправляется Евгений Латышонок в Нижний Новгород. Но по нашей информации это не совсем окончательный вариант, поскольку, скорее всего, далее Латышонок будет отдан в аренду в Калининградскую Балтику, откуда, собственно говоря, он в «Зенит» и пришел 2 года назад, в июне 2024 года, да, стал чемпионом России по итогам прошлого сезона и обладателем Суперкубка уже в нынешнем, однако затем не выдержал конкуренции с Денисом Адамовым и уступил ему пост номер один. Но логичным выглядит этот трансфер с той точки зрения, что из аренды в «Зенит» вернулся Богдан Москвичев, молодой вратарь, очень перспективно он выглядит, вернулся и Данил Адоевский, Михаил Киржаков закончил карьеру, поэтому таким образом «Зенит» тут выстраивает вратарскую линию, Адамов первый номер, а дальше за место второго, скорее всего, будут бороться Адоевский и Москвичев. Ну, что касается других новостей «Зенита», команда готовится к игре с Оренбургом, второй тур, ходят слухи о том, что Вильмар Бариус может покинуть команду, но пока это не более чем слухи.
1: Медиафутбольные клубы «Тудроц» и «СКА Ростов» борются за подписание контракта с бывшим нападающим «Спартака» Антоном Заболотным. Игрок хочет получать от 500 000 рублей в месяц. Ранее у него в организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. Заболотного временно отстраняли от спорта. Сейчас он может играть, но находится в статусе свободного агента. Баскетбольный «Енисей» объявил об уходе капитана команды Дмитрия Санько. В клубе отметили, что 25-летний легкий форвард принял решение перейти в другую команду. Воспитанник красноярского баскетбола выступал за основу «Енисея» с 2020-го. Ранее «Спортэкспресс» сообщал, что в подписании россиянина заинтересован московский МБА. У меня на этом пока все. С новостями спорта вас ознакомил Даниил Моногаров.
0: Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами эксперт по декоративно-прикладному искусству в области фарфора, историк искусства, куратор и координатор проекта «Антология русского фарфора 18-го начала 20 века» Мария Соколенко. И перед выпуском новостей мы говорили о том, как расписывали фарфор на Майсинской, я понимаю, да, мануфактуре. Про нее мы конкретно говорили о том, что это было такое поточное в некотором смысле производство, что расписывали вручную, с одной стороны, а с другой стороны каждый свою галочку рисовал. Кто-то цветочки, кто-то узорчики, кто-то уже более какие-то серьезные сюжеты. Насколько все это была такая рабочая история?
4: Ну, мы это все называем ручное мануфактурное производство. То есть в пределах даже одного сервиза предметы могли друг от друга немного отличаться.
3: А художник так видит?
4: Да, у художников, почему коллекционеры и музеи любят приобретать фарфор 18 века? Потому что он даже в пределах какого-то одного декора художники могли свои творческие...
3: Вольности позволяют. Давайте своими именами называть.
4: Можем мы так сказать, да. То есть некие вольности были, потому что к концу 18 века появились стандартные декоры, и художники должны были писать. Вот им давали образец. Четко по образцу. Никаких вольностей уже не приветствовалось. И покупатели в том числе. Они не хотели вольности. Они хотели, чтобы все предметы сервиза были одинаковые. И в этом в конце XVIII века уже была своя прелесть. То есть они не хотели, чтобы они все немного отличались.
3: Ну, то есть в конце XVIII века научились делать, чтобы чашки были одного размера, получается?
4: Научились делать чашки одного размера, и появились стандартизованные декоры, по которым работали художники мануфактуры. То есть это был ручной труд, но он был без вольностей, без особых творческих каких-то порывов, да?
5: Но это неквалифицированный труд, получается, да? Любой подмастерье мог это сделать?
4: Нет, это был квалифицированный труд, но он высококвалифицированным стал где-то в последней четверти XVIII века. Почему? Потому что художников по фарфору начали набирать из Академии художеств. То есть до этого это были такие талантливые самоучки, да, которые приходили на производство. Ну, как говорил один из историков искусства, художников не выбирали сообразно таланту, а художников назначали. То есть ты вот будешь художником. Что-то там он делал, если лучше ли, хуже ли, куда-то его на это фарфоровое производство к какому-то делу приспосабливали. Вот. Кто хуже, тот точил посуду. Кто, значит, у кого какие-то были таланты, те расписывали. Качественный такой скачок происходит в последней четверти XVIII века, когда все крупные мануфактуры, на тот период это был Майсен, Вена, Севр, Императорский фарфоровый завод, они начинают набирать ведущих художников из академии, то есть с академическим образованием, и тогда мы видим по произведениям, которые сохранились, качественный скачок. То есть по уровню росписи сразу взлет.
3: Но при этом более стандартизированный.
4: Тут следует сказать, что продукцию тоже условно можно разделить на высокохудожественную и на предметы такие утилитарные, как сервизы. Их называли еще такие с более простой росписью, предназначенные для ежедневного использования, вседневная, да, такая посуда. И тоже следует об этом говорить, что в пределах даже одной мануфактуры не весь фарфор был произведением искусства. Были заказные произведения, которые предназначались для дипломатических подарков, для каких-то специальных поднесений. Их расписывали самые высококвалифицированные художники, и они изначально были произведениями искусства. И в этот же временной период производилась утилитарная бытовая посуда. Она была дорогая, потому что это был товар класса люкс, да? Фарфор был дорогой всегда. Но в то же время это не было произведением искусства в том понимании, как вот если мы говорим о каких-то специально исполненных подарках.
5: А как мы отличим вот высокого искусства фарфор и ежедневного потребления?
4: Ну, как правило, для ежедневного потребления декорировались предметы, ну, условно говоря, проще, да? Это, как правило, либо орнаментальная роспись, либо цветочная роспись, цветочные букеты. Для другого вида фарфора, высокохудожественного, обычно это сюжетная роспись. Обычно это
3: древнегреческие мотивы используют.
4: Сюжеты? Зависело от периода времени. Когда был классицизм в моде, в том числе и древнегреческие мотивы. Там, на раннем майсенском фарфоре, если мы говорим о сюжетах, у них были популярны сцены в порту. Ну, условно говоря, изображалась погрузка, разгрузка товаров, и все, кто там присутствовал. Вот стоит купец, он там с кем-то общается.
3: Сценки из жизни.
4: Сценки из жизни, да, из жизни того периода. То есть на фарфоре, в принципе, мы видим отображение, одна из наших, в серии наших книг, да, несколько томов вышли под названием «Фарфор как зеркало эпохи». То есть фарфор, он, в отличие от живописи, был более демократичным, быстрее реагировал на какие-то ситуации жизненные, поэтому все, что интересовало просвещенную публику, которая была основным потребителем фарфора в тот период, мы видим в сценках, которые изображены на фарфоровых предметах. И они в разные периоды, это могли быть сюжеты, иллюстрации к каким-то произведениям литературным, ну, например, в XIX веке. Это могли быть изображения жителей каких-то других стран. Например, в России на заводе Гарднера выходили фигурки, серия фигурок, которые изображали жителей там Швейцарии, итальянцев. Выходили атласы, которые... в которых были иллюстрации, и по этим иллюстрациям можно было изучать народности, которые населяли разные регионы земного шара. И вот по этим картинкам, к этим атласам, мастера завода Гарднера лепили фигурки.
6: Ну, это как сейчас вот дети любят эти фигурки супергероев, всяких черепашек-ниндзя и суперменов, да, а тогда лепили...
4: Тогда мир просто каждого конкретного человека был очень сильно ограниченным, потому что путешествовать... Сейчас для путешествий практически все люди открыты, да, и ты можешь при определенных там условиях... Ну, я не беру обстоятельства, но в целом это доступно. До середины XIX века путешествовать могли только очень богатые люди. Очень богатые – это уровень король, царь, курфюрст и кто-то к ним приближенный. То есть даже не все дворяне могли себе позволить путешествие, потому что это было долго, дорого, опасно. Нужна была охрана, опасно, да, войны были периодически в Европе. И только когда во второй половине XIX века все эти войны более-менее затухли, да, и появилось железнодорожное сообщение, более или менее доступно стало путешествовать. И вот эти все изображения различных народностей, они были для людей единственной картинкой в мир. Угу. Они вот фарфоровый телевизор, да.
5: А ну, когда же появились вот эти красные чашки в белый горох, которые наши мамы очень любили?
4: Ну, это мы уже говорим о советском фарфоре. Это массовое производство. И здесь есть свои плюсы, свои минусы. Ну, минусы в большей степени мы о художественной, да, стороне вопроса говорим. Но это нужно рассматривать как отдельное явление. То есть тут их объединяет только то, что материал, из которого выполнены эти изделия, это фарфор.
5: Угу.
4: Но между ними огромная-огромная разница и в плане художественном, и в плане того, как было организовано производство, и в плане контекста. Конечно, фарфор стал доступным и получил, можно сказать, на каждую кухню, в каждый дом пришел он, конечно, только в советское время. Потому что даже до революции он был все равно дорог. Даже когда массово, более-менее массово империя Кузнецова начала производить фарфор, он все равно был дорог.
6: Ну а массово это когда? Это начало 19 века, середина 19 века?
4: Нет. Стали производить фарфор в большем количестве, намного большем. Это когда уже товарищество Кузнецова появилось, это конец 19 века.
6: Конец 19 века.
4: Да. Ну, почему это стало возможным? Потому что фарфоровые заводы

0: языком, это переводные картинки. А, то есть не нужно было уже живописцу кисточкой чашечку расписывать, сидеть несколько дней, а иногда несколько месяцев, а просто на поверхность чашки, тарелки, чайника специальным образом ее покрывали, наносили переводную картинку, помещали в печь, обожгли эту переводную картинку, все изделие декорировали.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут после небольшой рекламной паузы. Говорим сегодня о русском фарфоре. Вернемся.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Эффективность народосберегающей политики в Вологодской области отметили на федеральном уровне. Регион вошел в число лидеров по снижению количества абортов в стране. Такие сведения озвучила накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. В ходе своего доклада президенту о демографической ситуации она сделала особый акцент на опыте Вологодской области, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на ТАСС. В Вологодской области, по словам Матвиенко, число абортов сократилось на 45%. В регионе работает целый комплекс мер, направленных на поддержку и сохранение семей. Помимо внедрения социальных льгот, несколько лет реализуется программа «Семья – оплот русского севера». В Вологде продолжается реконструкция школы номер 36. Готовность объекта составляет 60%. Отставание от графика устранено. Строители уже завершили основной объем работ по электрике, ведут ремонт стен, систем водоснабжения и отопления. В здании полностью меняют окна, обновляют напольные покрытия. Позже в классы закупят новую мебель на сумму более 12 миллионов рублей. Глава города Сергей Жестяников сообщил, что 1 сентября в обновленное здание вернутся более 1000 учеников. Всего в этом году капитально ремонтируют 4 городские школы. Мотоцикл вылетел в кювет на трассе под Вологдой. ДТП произошло накануне вечером на втором километре автодороги Семенково-Заря. По предварительным данным, водитель автомобиля при развороте не заметил мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадала пассажирка мотоцикла. С различными травмами ее доставили в областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Городок здоровья работает сегодня на площади Чайковского в Вологде. Жители могут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить советы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Площадка будет работать с 14 до 18.00. Выездные пункты продолжат работу и в августе.
2: Спорта.
3: Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться два раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет 3 августа. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
2: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
1: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
2: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
1: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Несколько батальонов двух бригад ВСУ тратили боеспособность в ходе боев за Новую Сечь в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Об установлении контроля над Новой Сечью в Минобороны России сообщили 29 июля. Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Потери противника в зоне проведения спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьего международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» отметил, что международный мультиспортивный турнир, открывшийся в Астане, всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Российский лидер также отметил значимый вклад президента Казахстана Токаева в развитие диджитал-движения и «Игр будущего».
3: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
1: Игры будущего – инновационное международное соревнование по гибридным дисциплинам в концепции «Фиджитал», которая объединяет классический спорт и киберспорт. Первые игры будущего прошли в Казани в 2024 году. В прошлом году игры состоялись в Абу-Даби. Министр иностранных дел Сергей Лавров считает доверием попадание во второй раз в предвыборную федеральную пятерку «Единой России». Об этом он заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову для ВГТРК.
4: Доверие – это точно. Это, наверное, даже не нужно здесь рассуждать долго. Но главное для меня – это решение руководства рекомендовать меня в эту пятерку, которая получила одобрение на съезде «Единой России». У меня хорошие отношения с руководителями всех, без исключения, парламентских партий. Имея отношения со всеми думскими фракциями и партиями, которые представлены в Думе, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они помогли принимать решения, одобрять законы, которые закрепляют наш внешнеполитический курс, с тем, чтобы он максимально был эффективным и опирался на широкую поддержку. Мое присутствие в пятерке по решению руководства, оно еще отражает обстоятельства, которые связаны с очень непростым периодом, который сейчас переживает страна, и периодом, который в решающей степени, конечно, зависит от того, как мы ведем специальную военную операцию против тех, кто развязал войну против России.
1: Напомню, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы различных уровней пройдут в России в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании, об этом заявил президент США. Вместе с тем Дональд Трамп выразил готовность продолжать переговоры с Ираном. Ранее корпус стражи Исламской революции сообщил, что атаковал баллистическими ракетами американскую авиабазу на территории Иордании и расположенный там штаб Центрального командования вооруженных сил США. Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отказался встречаться с Зеленским в Вашингтоне на этой неделе, сообщило издание «Хаарец» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, офис Зеленского попытался связаться с канцелярией Нетаньяху, чтобы организовать встречу, но израильская сторона так и не ответила. Во вторник вечером Зеленский встретился с президентом США Трампом в Белом доме. После этого у него состоялась встреча с Нетаньяху. Пресс-служба Белого дома без подробностей сообщила, что обе встречи прошли очень хорошо. Специалисты восстанавливают нарушенное электроснабжение потребителей курортного поселка Дамбаев Карачаево-Черкесии, сообщили Интерфаксу в филиале Россети. Ограничение электроснабжения вызвано технологическим нарушением. К его устранению привлечены две бригады энергетиков, оснащенные спецтехникой и необходимыми материалами. В филиале энергокомпании напомнили, что запрещено приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе, чем на 8 метров, а также самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Дамбай – горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии, известный с советских времен. Сокращение международного финансирования борьбы с ВИЧ-инфекцией не повлияет на ситуацию с вирусом в России, поскольку страна обладает интеллектуальным суверенитетом в этой области. Об этом ТАСС заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус. По его словам, российские программы сдерживания распространения заболевания не зависят от международного финансирования. Изменения в деятельности международных организаций в принципе не могут сказаться на вирусологической безопасности нашей страны, тем более поставить ее под угрозу. Ранее был опубликован доклад, в котором говорится, что дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому всплеску эпидемии и свести на нет достигнутый за последние десятилетия прогресс. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра малооблачно, без осадков, ночью 13-15, днем 23-25 градусов. В российской столице завтра облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью 14-16, днем в столице максимум 22 градуса. Сейчас в Москве плюс 18.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков SoftSkills, skillfolio.ru, доктор психологии Виктория Шиманская. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Хотим сегодня с вами обсудить подростковый протест. Нормальное явление или сигнал о проблемах, выясним мы, надеюсь, к концу нашей беседы. Но начнем с определения подростковый протест. Что это такое? Что мы будем считать протестом?
2: Да, но подростковый протест, здесь действительно нужно договориться, это, во-первых, успокоить родителей, это не какая-то там поломка, да, вот он сломался или она сломалась, подросток, то есть это естественный механизм взросления, но он действительно требует внимания, когда теряется контакт, с кем теряется контакт, с родителями, с реальностью в наше время, а иногда и с самим собой. Вот тут уже бьем тревогу. То есть подростковый протест – это то, что воспринимается как уже заявление своей позиции, которое не соответствует представлениям взрослых и, ну, родителей в первую очередь. Поэтому тут много нюансов, будем разбираться.
3: Да, ну вот опять же психология же нам говорит о том, что как бы есть так называемые нормативные кризисы, да, и подростковый протест тоже нормативный кризис.
2: Абсолютно.
3: Это происходит тогда, когда, ну, по сути, ребенку нужно начинать взрослеть самостоятельно, то есть ему нужно отрываться из родительского, так сказать, гнета, скажем это так, модное слово сепарация, да, в последнее время есть, то есть ему нужно сепарироваться от родителей, и поэтому начинается протест, да, скорее всего.
2: Ну, вы знаете, давайте немножко такой в исторический контекст разберемся, то есть раньше, например, понятие подростков, по сути, не существовало, то есть если в племенах это была такая история, старейшины как бы смотрели, что-то вот у нас грязное пузико тут уже как бы как-то подрос, у него есть какие-то признаки разные, и вот некоторые из испытания проходили, да, и в результате вот грязного пузика больше нет, а горный орел, значит, у нас после этих испытаний появился. Если мы вспомним даже, ну, те же рассказы Толстого или что-то еще, то есть ребяток, извините, совсем там и в 12 лет, да и раньше отправляли куда-то в подмастерье, причем они работали, а денежки зачастую отправляли родителям. То есть, по сути, начиналась прямо взрослая жизнь раньше. Сейчас, конечно же, есть такой момент, что, во-первых, взросление чисто физиологическое очень сильно растянулось, то есть действительно на медицинских конференциях, на которых я часто присутствую, то есть детки иногда, не знаю, в 12 лет они могут выглядеть очень по-разному. То есть кто-то уже даже визуально как абсолютно сформированный взрослый человек, взрослая девушка, взрослый практически такой серьезный молодой человек, а кто-то, ну, еще абсолютно ребенок, то есть есть такой момент. Ну и плюс, конечно же, психологические моменты, но то, что происходит на уровне эмоциональной среды, бума вот этого гормонального взрыва, когда органы действительно не растут в разном внутри состоянии, и ребенок правда не понимает, почему сейчас весело, а теперь плакать хочется, вот состояние, это, конечно, все тоже усиливает. Ну и плюс, конечно же, родители перестают быть, ну, совсем уж точно авторитетом, и именно среда, в которую попадает наш подросток, становится для него основной зоной влияния и формирования мнения, взглядов и установок.
1: Подросток сегодня – это последние зумеры и текущее поколение альфа, наверное.
2: Ну,
1: да?
2: Уже прям, я бы сказала, альфа. Зумеры уже прям действительно какие-то вот уже на некие стыки. Да. Но поскольку теория поколений все-таки она так это размывается, многие зумеры сейчас все-таки уже вышли в рабочую среду, и поэтому обычно их упоминают уже в этом контексте, о том, как же, да, тем самым с ними договариваться, потому что все эти увольнения с обеда и какие-то вот отстаивания своих границ – это не шутки. У меня реально были запросы от руководителя компании, который поднял за полдня пол вообще уже там и больницы всего, а он просто через... Ну, там действительно парень решил, что, ну, что-то вот не мое.
1: Да.
2: Никого не предупредив, каких-то эти, он прям вот ушел, а там уже была целая паника. То есть это действительно немножечко другой взгляд. Это, надо сказать, что я всегда про поколение говорю, что, знаете, тут нам всем есть чему поучиться друг у друга. То есть это, конечно же, вечный вопрос, но все-таки подробно это уже такая вот, ну, подрастающая альфа. То есть мы будем
1: 2010 год рождения, наверное, отсюда начинаем
2: считать. Ну, наверное,
1: считать,
2: да. То есть все-таки давайте так. То есть даже многие говорят, у меня уже 10 лет ребенка, а он уже как подросток. Вот про что это? Да, это про некую все-таки свое заявление позиции, как правило, в первую очередь. Про несовпадение взглядов, про желание как раз протеста. А покрасить мне волосы, там, не знаю, в какой-то, проколоть,
3: Это, кажется, всегда было. Вот покрасить, проколоть.
1: Покрасить волосы, это сейчас родители заставляют.
2: Вы знаете, я тоже вот так думала, ну, уже вроде все договорились об этом, но до сих пор огромное количество прям панику родителей, хочется успокоить. Вот пока это вот такие проявления, хоть сказать, друзья, все, что можно и безопасно, правда лучше разрешить. Потому что если вы здесь, вот, знаете, в этом возрасте, там 10-11 лет, проявите давление, то дальше некоторое то, что хочется попробовать, просто будет задача скрыть, mm-hmm. так, чтобы родители не увидели. А извините, там всегда попробуют уже и, ну, не знаю, можно сказать, мы как-то, к сожалению, там, не знаю, курить могут попробовать подростки, еще что-то, но мы это осуждаем, да. Но родители, то есть мы не можем, знаете, как-то эту тему промолчать, если мы говорим о подростках, потому что именно тут-то и проявляется главная задача родителя, да, пришел подросток, и вы почувствовали, не знаю, запах там сигарет, возьмем что-то еще.
4: Осуждаем.
2: Вейп, да, осуждаем, вот, это вредит здоровью, все остальное, но реакция родителя... Она должна быть не осуждающей в этот момент, а все-таки принимающей. То есть вот это очень важно. То есть понять, а вот тебе это для чего? Ну вот прям правда. Потому что если начать в этот момент ругаться, скрывать, да ты что, где, ну там, и дальше любыми выражениями, в следующий раз он подумает, как сделать так, чтобы просто не узнали. Поэтому, конечно же, вот это невероятный вызов, да, для родителей, но наша первая реакция.
3: А раньше говорили, взять ремень, выпороть и больше никогда не закурить.
4: Или присоединиться некоторые, вот присоединялись, доставали свои, осуждаем и заставляли там до посинения. Осуждаем.
2: Это совсем осуждаем, тут это прям жестко, да. Вот, но самое главное, то есть не должно быть табуированных тем. Давайте, чтобы, да, вот было понимание, любые темы, вот что, вот самые большие страхи, вот родителям, подросткам, нужно прям сесть, выписать вот для себя, прям лучше выписать, потому что, знаете, вот честно с самим собой.
4: Выписать значит, леща, в смысле?
2: Как вы сразу развернули на листочек бумаги, видите ли, карандашом и ручкой, для того, чтобы, вот эти ничего не забыть. А то все время у родителей, особенно вот раннего подросткового возраста, да, начинается говорить, а вот как же так вот хочет там, дочка к подружке на ночевку, нельзя же там, или в лагерь, как отправлять? Я говорю, а вы чего опасаетесь? И дальше, знаете, взгляд в пол, я говорю, вы чего опасаетесь? Вот вы прямо скажите, вы чего опасаетесь? Раннего секса, что-то еще. Дальше паника, говорю, подождите, вот вы об этом думаете, вы этого опасаетесь, вы с ребенком вообще, вот, действительно, вот об этом проговорите, чтобы не было как в том анекдоте, да, пап, давайте снова поговорим о сексе, что ты хочешь узнать, папа, да? И это очень важно, потому что вы правда думаете, если... Ну, ребенок решит там 14-15 и так далее, осуждаем, да, но тем не менее что-то решит, вот как понравилась мне ваша фраза, он это только на ночевке подружки может решить. Нет, конечно. То есть это все это есть вокруг. И только контакт с родителем, некоторые внутренние ценности, которые вы уже установили в этот момент, внутренняя устойчивость позволит ребенку не делать этих вещей. И вот заниматься нужно этим. Поэтому да, искренний разговор. Да, разговор о том, как вы первый раз попробовали алкоголь.
4: Осуждаем.
2: Как у вас был первый... Ну, когда-то первый раз... Вы, естественно, после 18 или после... Когда у нас решено? После 21 или 18 пока? Ну, в общем, где-то там.
4: Осуждаем.
2: В любом случае. Да, опыт первого секса. Это тоже важно обсудить. В какой-то момент с подростком обязательно, каким бы он ни был, ну там, в смысле, без подробностей, но это должно быть, понимать, что табуированных тем не должно быть. И искренне вот этот диалог, тогда ребенок понимает, да, это все вокруг есть, и я могу, если вдруг что-то трудное, сложное или что-то еще, с этим прийти.
4: К своему папа родителю. Должен с сыном, наверное, а мама с дочкой, да, эти темы обсуждать?
2: Слушайте, ну, по-разному. Давайте так, сейчас есть и неполные семьи. Поэтому это вопрос все-таки, наверное, в любом случае такого хорошего, принимающего взрослого. Очень хороший, кстати, бывает момент, когда мы понимаем, что в среде есть дополнительный принимающий взрослый. Иногда, например, даже разговор не с мамой, а с подругой мамы, ну, которая там, ну, условно, крестная или просто, правда, подруга, с ней что-то такое знает, что даже как бы мама не знает, но мы знаем. А мы можем быть такими, знаете, как-то доверенными взрослыми для детей наших друзей. То же самое, друзья, да, там, может быть, не полная семья, но есть там друзья, и, соответственно, это доверие формируется, потому что, конечно, подросткам важно с кем-то из взрослых обсудить такие-то темы, чтобы они это не узнавали не из очень непроверенных источников.
3: Не, ну, с другой стороны, ведь как раз вот этот возраст, когда доверие к взрослым теряется, и основное получение информации и доверия, это все-таки к той среде равных, с которыми они общаются. Поэтому мнение условно...
4: Да, они все в искусственном интеллекте
3: старшего, одноклассника. Да, старшего одноклассника в наше время искусственного интеллекта, может быть, сегодня, это гораздо, в принципе, ну, авторитетнее, чем мнение родителей.
4: У нас, естественного-то не было.
2: Вы правы в двух направлениях. И первое. Знаете, вот как раз в книге, которую мы с Екатериной Мурашовой писали, она же еще биолог, и действительно, это было было очень здорово. Мы делали в виде беседы. Я прям помню, как мы беседовали. И классный пример, сейчас его приведу. Воронята, подростки ворон, да, вот у них же тоже есть вот этот вот подростковый период. И именно в этот момент они собираются в небольшую такую стайку и могут, например, вот просто как-то по приколу задирать кошку. Вот взрослые вороны этим не занимаются, да. То есть вот эта вот история некой подростковой культуры, она на уровне вот эволюционного животного мира есть. Поэтому здесь опять-таки ключевой момент, вот как вы правильно сказали, Вахтанг, а среда какая? Поэтому мы не через запрет идем, а мы думаем, а кто друзья моих ребят? И поэтому, если это спортивная история, а формируется кроме школы какие-то еще устойчивые, кстати, сейчас заново формируется дворовая культура, это тоже очень интересно, где-то это за счет закрытых ЖК, где-то за счет...
4: Сейчас субкультура вот это... формируется, субкультуры. Прошел по Китай-городу, обалдел.
2: Давно там не ходила, так точно надо.
3: Там симпатичные готы собираются, граждане волосы.
4: Какие-то непонятные люди.
3: Да нет, он тоже всегда был.
2: Тоже были, ну, тоже помните, всегда да, было, и на самом деле киноманы, ничего нового. Киноманы, чего-то, ну, еще все остальное, я, у меня питерское прошлое подростковое, поэтому это что же там...
4: Ничего нового под луной,
2: да. Мне кажется. Вот, а второй момент, вот на что хочу обратить. Я амбассадор, и, безусловно, в современном мире без искусственного интеллекта нельзя, но это сейчас ставит важнейший элемент грамотности в этом отношении. А у взрослых она, давайте откровенно, пока у родителей очень низко развита. И если это не донесено до подростков, скажу один очень тяжелый пример. Уже есть примеры. Просто что делает ИИ? Он копирует некую внутреннюю логику человека. Там нету хорошо-плохо в том смысле, которым есть. И, к сожалению, уже есть примеры, когда ИИ фактически, ну, это результат стал суицид. Подростка. То есть это надо понимать, что риски есть. И я хочу, чтобы сейчас... Это не к запрету ИИ, это к тому, чтобы было понимание. Наоборот, да, как поддержка, как использовать. К сожалению, доверие коллегам-психологам, да, и не хватает. Катастрофическая нехватка школьных психологов по стране. Квалификация тоже, ну, просто не создана среда. Но, к сожалению, подростки более по исследованиям, кстати, там более 60% подростков действительно начинают обращаться к ИИ. Поэтому вот здесь прям нужно...
4: Что контролировать телефон, доставать все эти агенты и спрашивать, что
2: обучать,
4: ты знаешь про
2: обучать,
4: про
2: меня. И вместе показывать, говорить, какие ограничения, как он следует логике, наоборот, как можно его грамотно использовать. Например, очень классно, может, действительно, в моменте там скорой первой помощи, действительно, можно сделать правильный промпт, который вот даст вот такой быстрый выход из ситуации, даст второе мнение, посмотреть на ситуацию там с разных сторон. И подростки прекрасно этому обучаются. Вот, то есть это вопрос вот той самой цифровой грамотности, о которой давно говорим, но сейчас она вышла вообще на качественный уровень, с учетом того, что за последние там пару лет ИИшки, конечно, вышли на вообще принципиальный уровень.
4: Ну да, говорить о том, что искусственный интеллект, он и галлюцинирует периодически, и, собственно говоря, моральных устоев у него тоже не особо. Ему, конечно, там забивают какие-то вроде, что туда нельзя, сюда нельзя, но это же все
2: там все сложнее. Его же, кстати, у нас же вообще система воспитания на примере кнута и пряника вообще-то, да, мы помним, что розги были не так давно, а давайте откровенно, оценки, это не в школе. Это некая реинкарнация, розг тоже, это же тоже система наказания. Почему очень важно, все говорят, да, важны знания, а не оценки, а на самом деле всплеск тревожных состояний, депрессивных состояний всегда связано с ОГЭ и ЕГЭ. Но это официальные источники. То есть это надо понимать, потому что если для подростка, что я не сдам, это для меня фактически как конец света, я не знаю, что с этим делать, без поддержки родителей. То есть, конечно же, здесь очень важна именно опора что, на понимание личности, знаний, вариантов. Вот, собственно, что всегда может поддержать подростка и что очень важно донести родителю. Нету одного правильного решения. Вот есть сейчас среднее профессиональное образование. То есть, да, может быть, там вуз. У нас там 6 вузов, в которые ты можешь там поступить. Ну, официально, по-моему, кажется, 6 можно подавать там, соответственно, документы. И еще множество. Опыт попробовать действительно себя в работе бариста, официантом, курьеры. Вообще мега востребованная профессия. Кстати, хорошо зарабатывать.
4: Но оценки из школы никуда не денутся. А может быть, в семье обесценить оценки в школе? Правильный это ход или нет? Давайте поговорим об этом сразу после небольшой музыкальной паузы и новостей. С нами эксперт по развитию эмоционального интеллекта, создатель платформы системного развития навыков softskills.skillfolio.ru, доктор психологии Виктория Шиманская. Мы вернемся через минут 15 в наш эфир. Оставайтесь.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки, сообщили в Минобороны. Дружковка расположена в северной части ДНР. Российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как отметили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Новая Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через договоренности подчинить Россию, теперь даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, у всех политических сил в России есть одна общая задача – сохранить страну, а сделать это можно только победив в спецоперации. Против России введено около 30 тысяч санкций, давление идет со всех углов, отметил Дмитрий Медведев. По его словам, противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянам нельзя командовать. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории. Он также отметил, что Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах, в том числе с экономической точки зрения. Мужчину, подозреваемого в избиении заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации и ученого Никиты Зезина, заключили под стражу. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зезин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Когда хулиганов передавали родителям, на ученых напали, через несколько дней Зезин скончался в больнице.
2: В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Следователями СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному.
0: Точная причина смерти ученого и ее взаимосвязь с произошедшим нападением установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. По имеющимся данным, Зезин скончался от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после избиения в ходе конфликта. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии Скай Каллас заявил, что Украине следует признать ответственность за атаку на иранское судно в Каспийском море, сообщает телеканал Аль-Джазира. По его данным, Аракчи также указал, что считает недопустимыми заявления Киева о том, что это была непреднамеренная атака. Отмечается, что во время беседы Аракчи и Каллас, среди прочего, обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана накануне заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Киев должен возместить ущерб после удара по иранскому судну в Каспийском море. 25 июля Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море в территориальных водах России, в результате чего погиб один член экипажа. Между Сириусом и Сочи запущено морское сообщение на скоростном судне «Комета», сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин. По его словам, «Комета» будет ходить из Сириуса в Сочи и обратно 4 раза в неделю. Во вторник, среду, четверг и субботу маршрут из Сириуса в Сочи займет 1:20, включая заход в Адлер. Глава «Сириуса» отметил, что открытие нового скоростного маршрута по Черному морю повысит транспортную доступность федеральной территории и привлечет новых туристов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра малооблачно, без осадков, днем 23-25 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов тепла. Завтра облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем максимум 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стали известны судейские назначения на матче второго тура чемпионата России по футболу. Матч между «Балтикой» и московским «Динамо» рассудит Инал Танашев. Евгению Буланову доверили работать на встрече ЦСКА и «Крыльев Советов». Сергей Карасев отправится в Махачкалу судить игру местного «Динамо» и «Локомотива». А в соседнем Грозном «Ахмат» и «Спартак» на поле выведет Антон Фролов. Хоккеист Магомед Шараканов продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба «Бело-голубых». Новое соглашение с 21-летним защитником носит двусторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов провел 64 официальных матча за «Динамо» и набрал 9 очков. Уже почти 10 лет он находится в системе клуба. 30 июля стартует 5-й Московский международный кубок по пляжному футболу. Ожиданиями от турнира поделился чемпион мира Борис Никаноров.
2: В первую очередь ждем, конечно, красивую игру, красивый пляжный футбол в исполнении лучших, одних из лучших, как минимум, футболистов планеты у нас дома, на родной земле, на РЖД-арене. На самом деле трудно очень выделить лидера, потому что будет и сборная команда России. Пусть она и не в самом боевом составе будет, так как «Локомотив» Москва также будет участвовать. Один из сильнейших клубов России. Опять же, парагвайская команда очень сильная. Латиносы играют очень хорошо в пляжный футбол. Это они доказывают и на международной арене, на чемпионатах мира. Иранцы приедут очень сильные. Это команда, против которой я играл как-то в Иране, я помню. И мы уступили им 5-4 там. Один из лучших, на самом деле, матчей в моей жизни. Такая запоминающаяся атмосфера была. И иранцы традиционно играют в жесткий, агрессивный футбол. И не только пляжный. Поэтому бразильцы подъедут. Трудно выделить лидера. Но в любом случае я буду болеть за наших.
1: Шахматист Алексей Гребнев стал победителем чемпионата Азии по рапиду. Турнир проходит в Гонконге. По итогам 11 туров гроссмейстер набрал 8,5 очков и по дополнительным показателям опередил индийца Кришну Гаутаму, а также еще одного представителя России Илью Ильюшенко. У женщин серебро завоевала Анна Шухман. Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев утвержден в должности генерального секретаря Федерации кикбоксинга России. Решение было принято на заседании исполкома ФКБ. На этом посту он сменил Владимира Филатова. Минеев – чемпион страны, Европы и мира по кикбоксингу. В ММА он выступает с 2014 года. На его счету 16 побед, 1 поражение и 1 ничья. На этом у меня пока все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
0: Маяк. Как знать?
3: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами эксперт по развитию эмоционального интеллекта, преподаватель МГИМО, автор книг «Доктор психологии» Виктория Шиманская. Мы говорим о подростковом протесте, пытаемся разобраться в теме, нормально это явление или сигнал о проблемах, узнаем очень скоро. И говорим мы о подростковом протесте, но хочется вернуться к первой части нашей беседы, о родительском протесте. Я подумал, оценки в школе, да, вот мы когда обсуждали, это же как розги в 17-18 веках. Может быть, ну, оценки, наверное, никто не отменит, да, в современной школе.
4: К сожалению, наверное, нет, да.
3: Может быть, родители отменят в семье, вот родительский протест, да, это правильный вообще шаг или нет? Или все-таки мы подрываем устои образования таким образом?
4: Ну да, родительский протест, именно как, чтобы не было двоек и всяческие другие моменты. Ну что я всегда предлагаю родителям? Вот есть конкретный прям инструмент, и он решает этот вопрос. Задавать вопрос не почему двойка, а задавать вопрос почему пятерка или четверка. Главное быть готовыми к честному ответу. И ответ списал, принимается ответ и помог, про который мы говорили. Да, молодец, ответ подготовился, такой тоже будет иногда. То есть тоже принимаем. И если это становится нормальной системой понимания, а как вообще я разбираюсь в каких-то темах, как я получаю знания, дальше вопрос, если получилась двойка там, или тройка, он становится естественным. То есть вопрос не оценки. Ты правда не понял, а может быть ребенок в этот момент, ну, не знаю, дай бог там, не знаю, влюбился, да, все-таки о подростках. А может быть, извините, был скандал в семье или что-то еще, и ребенку вообще было не до оценок, он в этом состоянии пришел или настолько перенервничал, как, знаете, пришел в кабинет и все забыл. Uh-huh. Очень частая история. И это уже, видите, вопрос не оценки, а когда мы глубже заглядываем в понимание, а почему такое поведение. И, кстати, это же переносится и на все остальные протесты уже именно у подростков. Вот если он уже скажет, я не хочу идти в школу, uh-huh. или вообще ничего не буду делать, вот это японский термин, помогите, коллеги, хикикомори, кажется.
5: Хикикомори, да. Да. Но это, кстати,
4: это вот этом, уже я... тоже протест такой достаточно серьезный.
5: Но это уже, ну, хотя да, у молодых тоже, я хотел как раз, вот мы говорили, что сейчас mm-hmm. подростки — это поколение альфа, и в основном все-таки чаще они протестуют не как мы на улицах, так сказать, к прохожим приставать, mm-hmm. А они просто сидят у компьютера. Все, угу. они больше ничего не делают. А и порой даже из дома, да, их
6: выгоняют. Это что, это протест?
4: Ну, давайте
6: обозначим. Это же хорошо, сидит ребенок дома, тебя на виду, покормил, да, там все.
4: Ну, давайте, во-первых, обозначим, действительно, хикикомори — это пришел термин из японского языка, и прям даже из Японии, потому что там было целое массовое такое движение, ну, да, действует, причем действительно очень многие взрослые люди, то есть когда человек прямо полностью запирается дома, и он ограничивает полностью социальные контакты, зачастую даже с близкими людьми. Поэтому если, да, есть подростки, кстати, здесь действительно вот те зумеры, особенно, да, вот поздние часто тоже попадают вот в эту историю. И вот тут опять-таки, то есть это все-таки это тоже форма, ну, в какой-то степени протеста. Давайте так, все равно люди — это существа достаточно социальные. Мы, ну, так вот...
6: придуманы.
4: Да, мы так рождены, да, мы так именно, эта группа людей, да, за счет именно взаимодействия стала теми людьми, которыми мы будем, но не будем настолько в дальнюю историю уходить. И вот если подросток, то есть просто так этого не происходит. Особенно если мы говорим все-таки о подростковом возрасте. Подросток все-таки зависит. Если 30-летний, не знаю, там, женщина, мужчина, которые каким-то образом сумели себе решить вопрос дохода и всего остального, решили на какой-то период вести такой образ жизни, ну, окей, это отдельная история. Но 15-16 лет, если ребенок полностью запирается и убирает, как бы, все социальные контакты и ни с кем не общается, здесь точно количество внутренней тревоги, напряжения, а мы уже говорили, для подростков именно в этот момент, даже на уровне развития мозговых структур, важно взаимодействие. И там формируется огромное количество распониманий, социальных контактов, всего остального, чтобы выработать свои ценности и правила. Поэтому что здесь произошло? И через что-то одно нужно вести контакт. Первое, что могут сделать родители, понять, а где он там, в чем сидит за компьютером. Потому что если идет обесценивание, все это ерунда, все твои компьютерные игры там языком Есенина, не дай бог, или еще что-нибудь такое, то, конечно, мы здесь никогда контакт не получим. Да, начинаем разбираться, а чем увлекается, даже если нам это совсем не близко, наш ребенок. Без этого не получится.
5: Но ведь зачастую вот современные дети, они же как раз там и находят свое социальное взаимодействие, и оно гораздо более безопасно, чем живыми людьми-то взаимодействовать. Ну, то есть играют они в какую-нибудь, условно говоря...
4: Вернули робокс, можно, наверное, да, называть его. Да,
5: вот, там, и это тоже, да. И для них, на самом деле, это и есть основной способ взаимодействия. И понятно, что многим родителям это вообще-то сильно не нравится.
4: Вот, это другая уже грань. Видите, он сидит один, или у него там действительно, а многие, если говорить вот как раз, они как делают? У них тут компьютер, параллельно еще включен телефон, они тут общаются, значит, по телефону, тут играют еще в какую-то дополнительную игру. Если дальше это, ну, собственно, не является единственным способом взаимодействия, условно, час сбросить, да, напряжение еще с параллельным обсуждением, зачастую с теми же ребятами, с кем и в спортшколе, или там просто в обычной школе, ну, нету в этом ничего действительно плохого. То есть если мы понимаем, да, какие друзья, какие интересы, что еще очень важно у подростков в этот момент. То есть если нет, должно быть тут полный уход от реальности, и когда мы бьем тревогу, ну, понятно, те или иные признаки, мы уже говорили об употреблении каких-то запрещенных, да, незаконных каких-то вещей, это раз. К сожалению, тоже вторая история, с чем могут столкнуться родители, это самоповреждение. Именно в подростковом возрасте. То есть, когда...
6: Так что, пирсинг?
4: Ну, пирсинг это уже не совсем... Ну, кстати, некоторые сами, но все-таки пирсинг это, как правило, ну, такие разовые, да, какие-то вещи. Это скорее некое создание все-таки часто образа, хотя иногда ну, это как некие протесты. Но я говорю о том, что скажу английский термин, он прям потому что часто употребляется как self-harm, но это действительно самоповреждение, то есть, как правило, это на скрытых зонах, то есть это бедро или это там под рукавами. То есть ребенок действительно там лезвием или чем-то еще, это ни в коей мере не... как бы, то есть это не приводит как бы каким-то, ну, не требует вызова скорой помощи, скажем так, но это некоторое болезненное ощущение, то есть действительно самоповреждение, которое ребенок себе наносит. Вот очень
6: дед
4: важно
6: на аппликаторе
4: этим...
6: Кузнецова лежит.
4: Ну, это, знаете ли, шикарная штука. Иглу...
5: Сказать, ну, хорош, да, себе да. руки резать, иди, иди, ложись, ты аппликатор.
6: Ты селф-хармингом занимаешься.
4: Да, да, да, да. Да. Вот, это очень полезно для здоровья, вот это мы им рекомендуем, на самом деле, искренне.
5: А можно ребенка перенаправить? Что, себе руки лежат? Давай на аппликатор.
6: Подарить.
4: Есть такие, да, да, замечательные такие коврики, и это действительно так. Но надо понять, что за этим скрывается. Смотрите, то есть это колоссальное эмоциональное напряжение, с которым ребенок не умеет справляться. А тут что происходит? Я делаю себе больно, я как будто бы этой болью могу управлять. И ребенок переносит эмоциональную боль на физическую. Просто потому что здесь у него есть механизм управления. Ну, я провожу, мне больно, я не провожу, мне не больно. То есть, и вот если мы понимаем, что в целом до этого всегда есть момент, когда ребенку настолько плохо, что мы это не можем не заметить. На самом деле он либо закрывается, либо сильная агрессия. Но родители либо тоже уходят в ответную агрессию, либо закрываются, либо идет запрет на эту агрессию. И тогда уже переходит вот эта ситуация вовнутрь.
5: Ну вот вы говорили, у меня возникла мысль про родителей. Ведь мне кажется, что в первую очередь надо не ребенка чему-то там учить и чего-то с ним делать, а родителям. Потому что я вот был относительно недавно на одной психологической конференции, скажем так, выступали.
6: Относительно недавно был ребенком.
5: Да, и это тоже. Да, и выступали разные, значит, известные психологи у нас именами. И встает женщина и задает вопрос мать, а тоже психолог, разумеется, она. И она говорит: вот вы знаете, мой ребенок играет в компьютерные игры. Я уже ему так запрещаю. Вот это дело, вот это. А что же мне с ней? Я не могу. И я понимаю, ну, тревожен родитель, что же она с ребенком со своим бедным делает, да? И это психологи, то есть... Как-то остальных-то родителей научить детей нормально обращаться.
4: Это золотые слова, потому что это действительно основа. То есть мы не можем просто взять и поменять ребенка. Или, как знаете, пытаются так, примести к психологу. Вот вы же психолог, возьмите, сделайте с ним что-нибудь. Нет, мы можем только своим состоянием. И поэтому главное, что нужно заглянуть в родителя и разобраться внутри, что у меня вызывает напряжение. Это самый первый шаг. Где в этом мои установки из детства? И на самом деле же, те же оценки. Или там вот нельзя что-то еще, там те же крашеные волосы, неважно, какие-то, все, что касается. Вот это все убрали с точки зрения, чтобы уже минимум 30% напряжения с семьи уйдет. Второе, а я с самим собой-то вообще договорился? Потому что если родители приходят, это не так, это не то, и 80% диалога с ребенком ты не такой, потому что родитель просто с собой не договорился. То есть это еще 30%.
5: У Пети пятерки, а ты дураком растешь.
4: И серии, сравнение. Все, и остается реальных, там, ну, условно, я сейчас говорю, да, 30% тех ситуаций, которые, смотрите, вот есть жизнь, а есть жизненная ситуация. Если родитель находит в себе мудрость, понимает, что бы ни происходило, жизнь прекрасна, правда, она нам дана. Вот просто, и это вот каждый день, каждую
6: секунду.
4: Все
6: живы, здоровы и ладно, да?
4: Да, именно
6: себя
4: так.
6: Успокоить
4: и, да,
6: нужно.
4: И я знаю родителей, у которых, ну извините, дети с ОВЗ, и они иногда более гармоничные, счастливые родители, чем некоторые родители, у которых здоровые дети. И это вот безумие, но оно так и происходит. А есть конкретная жизненная ситуация. Да, ребенок сейчас подрался. Да, ребенок сейчас, вот у него трудности в школе. Вот и мы просто спокойно решаем только эту жизненную ситуацию из своей взрослой жизненной позиции и безусловного принятия ребенка, но не принятия, например, курения. То есть я принимаю ребенка, но я не принимаю там его курение. И это надо разделять. А у нас, если там застали с сигаретой, и дальше идет полное непринятие ребенка. Вот это
6: осуждение.
4: Вот основной да, это водораздел ключевой. Что бы ни сделал, да, это ребенок. Если мы в себе не находим этого принятия, мы, скорее всего, уйдем в деструктивный конфликт. А просто конфликты, они в семье будут. Но если они конструктивны, мы решаем эти жизненные ситуации. Это великая сила.
6: А как мы узнаем, что у него в телефоне, где он там сидит? Ну, скажи, пожалуйста, ну давай по-хорошему. Да не скажет он тебе никогда.
4: Павел, про вас все знали родители в подростковом возрасте?
6: Нет.
4: Нехорошо.
6: Нет.
4: И выросли прекрасными,
6: и оценки для
4: человеком.
6: Нас не существует. Вот. И телефон сиди сколько хочешь. Вот. Ходи куда хочешь.
4: Вот. То есть это вопрос про доверие. Да. И поверьте, цифровая грамотность у подростков зачастую выше, чем среднестатистических родителей. Они смогут там и скрыть, и за какими-то приложениями. То есть это не наша задача, вот будет рядом с ним какое-то событие, но ребенок почему-то в это не пойдет. Потому что у него, и это уровень ценностей. Скажу первую банальную вещь, начинаем с себя. да, поэтому если мы сами сидим, ну, все с телефоном, не буду здесь углубляться, все это знают, но это легко сказать, а реально пересмотреть, я говорю, а вот свои ценности, и хотя бы одно совместное увлечение с ребенком.
6: Обязательно. Виктория Шиманская с нами, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, подростковый протест, тема нашей беседы, вернемся после рекламы.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Эффективность народосберегающей политики в Вологодской области отметили на федеральном уровне. Регион вошел в число лидеров по снижению количества абортов в стране. Такие сведения озвучила накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. В ходе своего доклада президенту о демографической ситуации она сделала особый акцент на опыте Вологодской области, сообщает ГТРК Вологда со ссылкой на ТАСС. В Вологодской области, по словам Матвиенко, число абортов сократилось на 45%. В регионе работает целый комплекс мер, направленных на поддержку и сохранение семей. Помимо внедрения социальных льгот, несколько лет реализуется программа «Семья – оплот русского севера». В Вологде продолжается реконструкция школы номер 36. Готовность объекта составляет 60%. Отставание от графика устранено. Строители уже завершили основной объем работ по электрике, ведут ремонт стен, систем водоснабжения и отопления. В здании полностью меняют окна, обновляют напольные покрытия. Позже в классы закупят новую мебель на сумму более 12 миллионов рублей. Глава города Сергей Жестяников сообщил, что 1 сентября в обновленное здание вернутся более 1000 учеников. Всего в этом году капитально ремонтируют 4 городские школы. Мотоцикл вылетел в кювет на трассе под Вологдой. ДТП произошло накануне вечером на втором километре автодороги Семенково-Заря. По предварительным данным, водитель автомобиля при развороте не заметил мотоцикл. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадала пассажирка мотоцикла. С различными травмами ее доставили в областную клиническую больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Городок здоровья работает сегодня на площади Чайковского в Вологде. Жители могут измерить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара в крови, узнать свой рост, вес, индекс массы тела, а также получить советы по профилактике хронических неинфекционных заболеваний. Площадка будет работать с 14 до 18.00. Выездные пункты продолжат работу и в августе.
0: Спорта.
2: Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться два раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет 3 августа. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФОКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Завтра ожидается переменная облачность, возможен дождь, гроза. Ветер северный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 24, в Вологде плюс 23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: ВГТРК, правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
1: Лучшие туристические маршруты родного края, традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
0: Ярославль, столица и сердце Золотого кольца России, вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
1: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
0: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил российских военных с установлением контроля над поселком Светлое в ДНР, сообщило военное ведомство в среду. Оно направлено командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени Захарченко. В среду военное ведомство заявило, что поселок Светлое в ДНР перешел под российский контроль в результате решительных действий группировки «Центр». Подразделения группировки «Север» в результате активных действий за последние сутки также установили контроль над населением. Пунктом Новая Сечь Сумской области. Потери киевского режима в зоне проведения специальной военной операции за сутки составили более 1400 военнослужащих. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем. Все вопросы решаются индивидуально и в кратчайшие сроки. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин по итогам заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера Александра Новака. В первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводители, Северный завоз и регионы Сибири и Дальнего Востока. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
3: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. А здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса ее удается держать.
1: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он также отмечал, что меры правительства по стабилизации топливного рынка дают результат. В ряде регионов уже снимаются лимиты, растет число работающих заправок, очереди сокращаются. Биржевые цены на газ в Европе в среду днем ускорили рост до 6,5%, поднявшись выше отметки в 722 доллара за 1000 кубометров после слов президента США Дональда Трампа о планирующемся сильном военном ударе по Ирану, следует из данных лондонской биржи. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты нанесут мощный удар по Ирану в ответ на недавнюю атаку иранских сил на авиабазу в Иордании. 13 корпусов малых реакторов для атомных ледоколов и малых АЭС, включая заложенную в этом году узбекскую АЭС, находятся на разных стадиях изготовления. Об этом заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, это абсолютный рекорд за всю историю существования отечественной атомной промышленности. Кроме того, Росатом завершил изготовление реакторов «Ритм-200» для строящегося ледокола «Ленинград». Таким образом, как отметил гендиректор Росатома, завершено изготовление всего комплекта оборудования для реакторного отделения будущего покорителя Арктики. Почти тонну камчатского краба изъяли из незаконного оборота в московском регионе сотрудники МВД России и пограничной службы ФСБ. Стоимость партии оценивается в 21 с лишним миллион рублей. Морепродукты без обязательной маркировки перерабатывали и фасовали в одном из цехов в подмосковном Долгопрудном. После нелегальный товар сбывали в кафе и рестораны Москвы, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
4: Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в производственных и складских помещениях. Обнаружено около 900 килограммов краба, мобильные телефоны, электронные носители информации и документация. Изъятая продукция передана на ответственное хранение.
1: Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте продукции без обязательной маркировки. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция ищет соучастников преступления. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у префектуры Камамото в японском острове Кюсю, который накануне потрясло мощное землетрясение. Угрозы цунами нет, свидетельствуют данные главного метеорологического агентства. Днем во вторник в районе острова Кюсю на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено предупреждение об угрозе цунами. Менее чем через час произошло повторное землетрясение магнитудой 6,1. В результате землетрясения погибли более 20 человек. Пострадали не менее 65. На пляжах Анапы сегодня введен временный запрет на купание из-за шторма и сильного донного течения, сообщает мэрия города-курорта в своем канале ВМАКС. Ранее сообщалось, что 29 июля на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчи над морем. Немецкий автоконцерн Daimler Турк отзывает более 130 тысяч грузовиков марки Mercedes-Benz из автоцентров по всему миру из-за технической неисправности, которая может привести к возгоранию, передает Федеральное управление автомобильного транспорта Германии. Согласно описанию неисправности, существует риск возгорания грузовиков из-за дефекта чипа в аккумуляторных батареях. Для устранения неисправности чип необходимо отключить. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, без осадков, ночью 13-15, днем в городе 23-25 градусов. В российской столице завтра облачно, возможно ливни, грозы. Предстоящую ночью столбики термометров опустятся до 14-16 градусов. Днем в Москве потеплеет до 20-22 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти, составит 745 миллиметров ртутного столба. Сейчас в городе плюс 18 градусов.

0: сложности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Программа «Трудности перехода», можно задать свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Еленой из города Шуя. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Ну, конкретно мой вопрос-то, что делать, как всегда. Да, как бы вопрос, кто виноват, не задаю. А ситуация такова. Значит, сын, 18 лет, поступил в ВУЗ. Я предысторию немножечко, чтобы понять, какая тут вообще развивается ситуация. Поступил в ВУЗ, семестр отучился, решил, что он хочет работать, ушел в академический отпуск, действительно устраивался на несколько работ таких трудозатратных, неквалифицированных. Познакомился с девушкой, с хорошей девушкой, вот встречался, ну, увольнялся, устраивался. Поскольку жил уже вроде как достаточно самостоятелен, мы решили, что он может жить отдельно в квартире, которая находится у нас в 15 минутах вот, ходьбы от нас. Вот, и как бы все шло достаточно неплохо, но последняя работа оказалась очень физически сложной, начались морозы, он с нее уволился, без всяких как бы вот предпосылок внезапно девушка с ним рассталась, вот, и понятно, что как бы получилась такая ситуация, он, ну, отдельно, да, я... не контролируя ситуацию в этом отношении, ему плохо морально, да, у него кончаются деньги, заработанные, полученные при расчете, вот, и как бы вот как в этой ситуации мне действовать, меня что беспокоит, надо ли вообще форсировать, ну, выход на работу, я всячески так его все равно, конечно, побуждаю, потому что... Ну, потому что, опять же, деньги заканчиваются, речь шла о самостоятельном существовании. Вот. И потом работа – это лучшее лекарство, да, вот в том отношении, что придется выходить, придется действовать, придется отвлекаться от этой ситуации. Вот. То есть, либо мне, так сказать, вот просто мягко поддерживать, да, но я это и так делаю. В общем, надо ли мне... форсировать, выпинывать, поднимать, да, вот как в художественной литературе человек лежит, ничего не может, приходит друг, брат, там, да, берет за шкирку, выводит, заставляет, все хорошо, спас.
1: В книжках вот. Вообще классно все, тут никаких сомнений. А сколько времени это прошло с момента увольнения и с момента того, как девушка бросила?
2: Уже больше месяца, то есть самый острый период он уже прошел, то есть как бы... уже такое выздоровление идет, но на работу он при этом не устраивается.
1: А он к вам обращается за помощью, за деньгами?
2: Ну, да, а у него нет выбора. Но он очень мало просит, но ему надо же что-то есть, да, вот как бы потом он тут попросил на абонемент фитнес, он периодически ходит, то есть это полезно, да, это нужно, это движение.
1: Это старая тактика, просить на полезное, и мама точно даст.
2: Ну, я не спорю.
1: А какая у вас вообще была изначальная договоренность про финансовое содержание, про деньги?
2: Ну, что он работает, соответственно, он платит коммуналку за квартиру и сам себя содержит. Но тут дело в том еще, что это период времени, поскольку он восстанавливается, слава богу, ну, как бы, вот, понятно, что если он будет учиться, то мы его будем всячески содержать, да, если он действительно будет реально учиться. Но...
1: Но не учится.
2: До этого еще больше месяца, нет, еще до выхода больше месяца. Сейчас такое межвремение какое-то.
1: Ну, тогда вам прямой вопрос, сколько вы готовы его, ну, содержать и подкармливать деньгами? Вот какой вы внутри себя срок этот ставите?
2: Да понятно, сколько это необходимо. У меня нет срока такого, что вот строго до стальки-то или еще строго до стальки-то. Понятно, что мы его любим, и для сохранения его жизни, здоровья, наших отношений мы...
1: А он с вами живет, да, я правильно слушаю, или нет?
2: Почему? Он отдельно, вот в чем
1: отдельно
2: дело.
1: Живет.
2: Да, да.
1: Хорошо. А вы можете повлиять на его выход на работу?
2: Только вот такими-то ментальными пинками, вот этими постоянными.
1: То есть есть от этого толк?
2: Давай, давай. Ну, пока нет. Но как бы он сначала он был угнетен, у него не было душевных сил и физических возможностей. То есть, ну сейчас-то они вроде как появились, но я не могу тоже оценивать адекватное его состояние. Он другой человек, да? Я же.
1: Ну и не рядом он, да. А что сам отвечает на вопрос, когда ты окажешься на работе?
2: Скоро, скоро, я понимаю, надо, да, да, надо, но вот это, туда не хочу, здесь мало платят, здесь вот у меня душа отвращает.
1: Угу. Как по-вашему, реально состояние такое, или это все уже стало отговорками, как вам кажется?
2: Мне кажется, тут сочетание того и другого. То есть, мне кажется, что если бы заставил себя, пошел бы и сделал бы, но просто не хочется себя заставлять.
1: Угу. Может быть такое, да. Смотрите, ну, вы задаете вопрос, надо ли продолжать совершать бесполезные действия. Ну, если так коротко. То есть от ваших уговоров ситуация принципиально не меняется. Я правильно же слышу?
2: Так. Угу. Поэтому у меня была мысль завернуть вообще финансовый кран.
1: Вот, поэтому я и спросила, вы на это способны?
2: Ну, в теории, конечно.
1: Хороший вопрос, ответ, мне нравится. Но вы так приближаетесь к тому, что вам нужен ответ на практике. Вы способны на это или нет?
2: Если я буду уверена в том, что при этом наши отношения сохранятся, его жизнь и здоровье не пострадают, то как бы будет позитивный результат. Но мне же гарантии никто не даст.
1: Да, вы не будете в этом уверены.
2: Да.
1: Ну, в смысле, гарантий точно нет здесь.
2: Да.
1: Угу. Ну, получается такая история. Смотрите, слова, ну, бессмысленно здесь. Они не очень помогают. Он и без вас знает, что надо на работу, но ему это не помогает. Соответственно, инструментов влияния у вас, ну, немного. Вы можете остановить финансирование, и будь что будет. То есть не остановить финансирование, и он тогда пойдет учиться, пойдет работать, там, заживет конструктивной жизнью, а будь что будет. Вот это, наверное, самое трудно принять в этой ситуации. И это, по факту, ваш единственный инструмент влияния. И это может сказаться на качестве жизни, это может сказаться на ваших отношениях, поэтому для такого решения вам внутри очень важно увидеть ценность этого решения. Ради чего вы сейчас все будете страдать. Вот. К чему вы приходите или чего вы избегаете. Я не говорю, что это то, что обязательно нужно сделать, да? Но это то действие, которое может повлиять. Оно может повлиять не сразу, может повлиять не быстро, может через страдания, может через конфликт, а может быть, он просто зашевелится и встанет. Всякое может быть. Но чтобы такое совершить, чтобы, ну, внутри себя на это согласиться, нужно очень, ну, какую-то важную ценность внутри нащупать. Зачем? Я от чего его спасаю? Или что я сейчас делаю? К чему я пытаюсь прийти? На что шанс мне настолько важен, что я готова все эти перипетии вынести? Вот. И это, наверное, ключевое, о чем стоит поразмышлять. А вы одна воспитываете, решение принимаете или вместе с мужем?
2: Решение принимаю я. А так муж, конечно, есть. Но муж, он очень философски к этому ко всему относится, тело житейское. Вот, как бы, пока, ну, то есть, он... К этой ситуации имеет мало касательства, скажем так. Жив, здоров, да, ну, все, слава богу.
1: Ну и ладно.
2: Да.
1: Смотрите, я думаю, что комфортный вариант был бы такой, что вы для себя с мужем сами определяете срок, когда вы безусловно просто продолжаете его поддерживать. Это может быть месяц, это может быть там полгода внутренний срок, как хотите, там, это может быть день. Но важно, чтобы вам с этим было комфортно. И, ну, по крайней мере, пока вы принимаете внутри себя решение. И дальше за этот период вам хорошо бы внутри сформулировать, готовы ли вы на резкие действия и ради чего вы готовы. Вот. И если вы примете решение, что готовы и готовы в такой-то срок, этот срок хорошо бы, ну, сыну озвучить. Ну и дальше дело за малым, собственно, свое решение реализовать. На тот период, пока вы просто продолжаете его поддерживать и оплачивать, здесь уже можно, ну, говорить про работу, можно не говорить про работу. Ну, это не сильно на ситуацию повлияет. Наверное, такая история, она будет максимально комфортная. Но в целом комфортного выхода, ну только если чудо какое-то произойдет, он сам соберется в ближайшее время и действительно через месяц там будет учиться. Или вот сейчас он набрался ресурса и там стрельнет работа, которая ему нужна.
2: Ну да, но с другой стороны, как бы если идти куда-то подрабатывать, ну, те же сетевые магазины, там нужна санкнижка, его можно было бы сейчас оформлять.
1: Тут ну, тоже. Да, все верно, но это те вещи, которые зависят от него. У вас нет возможности взять все это под контроль. Да? Вы не можете его там выпнуть, привести за руку в эту медкомиссию, да, там сделать ему записную книжку, сходить с ним на собеседование. Ну, вы физически не можете, вряд ли это будете делать в его возрасте. А все остальное это просто превращается в сотрясание воздуха. Я бы честно спросил, какая тебе нужна помощь, вот чтобы ты максимально быстро собрался и начал жизнь жить, а не иждивеничать. Вот. И если вы можете эту помощь оказать, окажите.
2: Логика хорошо.
1: Примерно такая. Так что, да, сил вам, спокойствия, взросление – это, ну, не быстро, во-первых, во-вторых, так достаточно трудно родителями проживается. Потому что, да…
2: Хорошо. И еще вот такой вот небольшой момент. Меня вот беспокоят как бы вот такие вот перепады, да, то, в принципе, все хорошо, и даже вроде как-то вот наша связь вроде укрепляется, да, то вдруг вообще все опять не разговаривайте со мной, вот не трогайте меня там, все, я что-то не готов общаться. И меня, конечно, эти эмоциональные качели, ну, тоже очень выбивают с колеи. Вот, то есть, как бы, можно тут что-то предпринять? Или это вот следствие просто само этой неопределенности, как бы его положение, которое он тоже прекрасно понимает?
1: Смотрите, тут спектр широкий. Это могут быть абсолютно нормативные перепады настроения, а может быть уже ненормативные. И отличить тут может только врач. И если у вас есть возможность, пусть он дойдет до врача, пусть дойдет до психиатра и сверитесь с тем, что происходит. Потому что, ну, еще раз, это может быть нормативно, может быть ненормативно, и удаленно по телефону вы тут особо ничего не сделаете. Спасибо большое за вопрос.
2: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания. А на связи Андрей из Томска. Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер.
1: Добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Никита, я сначала хотел бы поблагодарить вашу помощницу, которая мне помогла этот вопрос сформулировать прямо вот действительно боль, которая меня на самом деле и беспокоит. У меня две девочки, 9 и 15 лет. И у старшей сейчас очень ответственный период. И заканчиваем школу, и заканчиваем музыкальную школу. То есть две школы. Вот, и, соответственно, ОГЭ и так далее. А для того, чтобы пойти в дальнейшем в колледж, сейчас она даже экстерном тащит два класса в музыкальной школе. Вот. И несмотря на то, что у нее есть опыт выступления, то есть, возможно, академические там концерты, как в школе что-то пела и так далее, но сейчас прям я вижу, какая жесткая рефлексия от того, что ей придется делать публичные выступления, вот, презентации и так далее. То есть, и мы с женой это вот смотрим, и хотелось бы от вас услышать прям какой-то совет, как ребенку помочь преодолеть этот страх публичного выступления, что вот она встанет и будет рассказывать то, что она там сама написала, и как-то, ну, формулировать свои мысли и не волноваться при этом. Очень сильно волнуется, когда ей такие вот мероприятия приходится делать.
1: Она волнуется и делает?
3: К счастью, да.
1: Угу. Хорошо. Ну, нельзя сделать, чтобы человек не волновался в таких ситуациях. Считается, что страх публичных выступлений, он вообще один из базовых страхов. Примерно после страха, что что-то произойдет с близкими. Вот, поэтому волнение, оно абсолютно нормативно. И задача не то, чтобы перестать волноваться, а во многом, и это, кстати, может быть одна из вещей, которые вы с ней обсуждаете, принять, что волнение – это часть процесса вообще. То есть волнение будет обязательно, и моя задача – это волнение учесть. да, и готовиться с учетом волнения, с учетом того, что оно будет. Соответственно, помимо содержательной подготовки у меня тогда, чтобы я знала, что рассказать, мне нужно еще немножко подготовиться, чтобы я могла это волнение привести, ну, в нормативные рамки, чтобы оно мне не мешало сейчас. Вот. Я очень рекомендую... Одна из первых книжек про публичные выступления, она очень маленькая, очень практическая, Радислав Гандапас написал, называется, по-моему, «Камасутра для оратора», что-то такое. Ну, вам придется, да, с таким названием, с дочкой книжку читать. Там есть очень практические рекомендации, как привести себя в чувство перед выступлением. Прям очень практические. И они очень живо описаны, как встать, что поделать, для того, чтобы сбросить вот это вот излишнее нервное напряжение. Потому что совсем без напряжения не будет эффективного выступления. Это напряжение нам нужно, это тонус наш, вот, такой азарт боевой. И вот в этих рамках оно помогает. Как только его становится слишком, оно начинает мешать, у нас появляется трясучка и так далее. Вот, поэтому я прям очень рекомендую вместе с ней осваивать способы это напряжение снимать. Это раз. Это прям техники. Вот бери и делай. Да. И их надо тренировать, дрессировать, чтобы вот в сложный... Ну, не вы ее дрессируете, это ей задача, по большому счету. У вас девочка, похоже, большая и ответственная. Ну, вот, поэтому если она увидит в этом для себя толк, то сама все сделает. А вторая история, она такая чуть более психологичная, не просто навыковая. А это про значимость результата. У хороших девочек значимость результата, где есть оценка, она чрезмерно высока обычно. То есть этот результат связывается с тем, какой я человек. Вот. И на определенном этапе нам, родителям, это сильно помогает мотивировать учиться. Вот мы так неосознанно поддерживаем эту историю. А в какой-то этапе это начинает мешать, потому что если я провалю экзамен, то я провалюсь как человек. А это, ну, как вы себе можете представить, очень тревожно и страшно. Вот. Поэтому имеет смысл говорить и про то, что экзамены, ну, просто не самое главное в жизни. Про то, что тот путь, который она прошла, он уже крут и замечателен, независимо от того, да, какая... Ну, я вот надеюсь, я не сильно вашим ценностям сейчас противоречу, потому что родители разные, но я бы говорил так. Да, независимо от того, что будет с этим несчастным экзаменом. Вы ее уже знаете, она не перестанет готовиться от ваших слов, да, но, возможно, для нее это перестанет быть ситуацией из разряда «корову проигрываем». Вот. И вот это важный компонент еще, перестать проигрывать корову. И тут родителям хорошо бы, во-первых, между собой договориться, потому что так бывает, что один из родителей-то очень хочет, чтобы все было классно, прям очень хочет. Вот, и там, вот ты столько посвятила этой музыкальной школе, надо ее закончить на отлично вообще, чтобы красный диплом. Вот, ну, я чувствую, угадал, да.
3: Ну, нет, честно говоря, немножко у нас по-другому. Мы немножечко к этому относимся, как бы, ну, наверное, так скажу неправильно, может быть, спустя рукава. То есть, ну, хочешь заниматься, перебрали же мы массу всего, начиная с балетной школы, и просто вот оно выкристаллизовалось вот таким образом, и она в музыкалку в эту вгрылась. При этом математика, физика – это просто не про нас, и мы ждем эти два месяца, чтобы закончилось уже этот ад мучение. В школе. И, да, и она уже шла туда, где она вот закусилась, и ей интересно. Самое главное, что ей интересно, и интереснее, чем нам.
1: Супер даже. Вообще. Ну, это вообще отличная ситуация. Значит, вы на поддержке. Вы как бы обоз с пропитанием, по большому счету. Вот. Ты умничка, ты молодец, да, у тебя может получиться. Мы так потихонечку можем пробрасывать из серии, что все имеют право на ошибку, но если у нее у самой там закушены у дела, то здесь она не очень вас услышит. Вот. Поэтому просто поддерживаем и трясемся, что когда нам придется спасать, если вдруг, да, результат будет не очень хороший. Вот. Но тогда ваш путь просто осваивать вот эти самые техники, и дыхательные, и, там, и физические, чтобы просто сбрасывать лишнее нервное напряжение.
0: Трудности перехода.
4: вижу цель, не вижу препятствий.
5: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
6: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Несколько батальонов бригад ВСУ утратили боеспособность в ходе боев за Новую Сечь в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах. Об установлении контроля над Новой Сечью в Минобороны России сообщили 29 июля. Вооруженные силы России также сегодня освободили Светлое в ДНР. Потери киевского режима в зоне проведения спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через договоренности подчинить Россию, теперь даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».
2: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом. Победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил, моих товарищей, моих коллег, уверен, всех вас, абсолютно совпадают.
0: Дмитрий Медведев также заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций. Давление идет со всех углов, отметил Медведев. Он также сказал, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории. Он также отметил, что Россия сейчас испытывает на прочность во всех смыслах, в том числе с экономической точки зрения. Иран отверг предложение Омана о коллективном управлении Ормузским проливом, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По его словам, у этого плана нет шансов на успех. Источник также отметил, что Тегеран и Маска должны контролировать пролив в пределах своих зон ответственности и без участия других стран. Предложение Омана, согласно ранней публикации Рейтерс, исключает единоличный контроль Ирана над морским путем. Несмотря на то, что Исламская Республика уважает Оман, иранская сторона считает, что это соглашение, при котором обе страны будут иметь равный контроль над стратегическим проливом, не отвечает интересам Тегерана. Строительная химия, дизельное топливо и бочки с маслом загорелись на площади около 1000 квадратных метров на открытой площадке в Пыть-Яхе на улице Магистральная в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили РИА Новостям в пресс-службе МЧС России. Отмечается, что огонь перекинулся на два расположенных рядом склада. К ликвидации пожара привлечены сейчас более 30 человек и 11 единиц спецтехники. Власти Востока Ливии предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на территории арабской страны и заняться продажей нефтепродуктов, заявил РИА Новостям министр по инвестициям, назначенного парламентом правительства Ливии Али Аль-Кайди. По его словам, эти НПЗ позволят российской стороне осуществлять торговлю нефтепродуктами с территории Ливии, а не из России. Он также отметил, что этот вариант усилит финансовое и инвестиционное сотрудничество между странами. На данный момент российские компании не инвестируют в ливийский рынок, а международные игроки в целом опасаются вкладывать средства из-за нестабильности ситуации с безопасностью. Ливия обладает крупнейшими в Африке разведывательными запасами нефти. Министерство туризма и древности Египта распорядилось закрыть более 1200 гостиничных и туристических объектов, работавших без лицензии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. В ходе проверок выявлено более 2500 нелицензированных объектов в Каире, Гизе, провинциях Красное море и Южный Синай, а также Луксоре, Асуане, Александрии и других городах. В их число вошли гостиницы, туристические рестораны, дайвинг-центры, организаторы морских развлечений, базары и магазины туристических товаров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью 13-15, днем максимум 25 градусов. В российской столице сейчас около 17 градусов тепла. Завтра, возможно, ливни, грозы, предстоящую ночью 14-16, днем максимум 22 градуса.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Футбольный Краснодар продлил контракт с полузащитником Кевином Ленини. Представитель главной сенсации чемпионата мира сборной Кабо-Верде подписал договор до 2029 года. Он уже провел за южан 119 матчей, забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи. Стали известны судейские назначения на матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Матч между Балтикой и московским «Динамо» рассудит Инал Танашев. Евгению Буланову доверили работать на встрече ЦСКА и Крыльев Советов. Сергей Карасев отправится в Махачкалу судить игру местного «Динамо» и «Локомотива». А в соседнем Грозном Ахмат и «Спартак» на поле выведет Антон Фролов. Ильдар Мухаметов назначен на пост ассистента генерального менеджера хоккейных шанхайских драконов. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, ранее он был ген-менеджером «Барыса», а также работал спортивным директором ЦСКА, Академии Михайлова и «Лады». У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Побеседуем с Анастасией из Сургута. Анастасия, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Значит, моему студенту 19 лет. Он до декабря прошлого был действительно студентом колледжа, а сейчас взял волевым решением академотпуск. Он сказал, что ему неинтересно двигаться в этом направлении, что он не собирается заканчивать, потому что, ну, вот он главным образом, что он понял, что это не про него, эта профессия не для него. Я была досадна, с одной стороны, потому что, ну, когда тебе остается до дипломной работы полгода, и опять-таки, ну, вот как-то мы воспитаны в семье, у нас есть ценности высшего образования, вообще образование, профессии, кажется, что вот уже финишная прямая, немножко надо напрячься, и вот будет какой-то результат, да, законченность этого пути. С другой стороны, я принимаю его выбор и, ну, уже смирилась с тем, что это академотпуск. Но меня беспокоит то, что он как бы ничем не увлечен. И вот эта апатия. Когда я ему предлагаю различные варианты досуга, даже совместного досуга, ну и вообще профориентации, попробовать одно направление, другое, третье. Он говорит, мне это неинтересно, При том, что я ему не предлагаю, ну, предлагаю, с моей точки зрения, интересные вещи. Ну, например, там, в археологическую экспедицию, или там школа 21 в Сургуте есть, да, цифровые новые современные профессии, востребованные, хорошо оплачиваемые. То есть в разные сферы пытаюсь хоть где-то, чтобы он попробовал, зацепился, да, чтобы в нем проснулся вот интерес этот. Но наталкиваюсь каждый раз на одно и то же, что ему это неинтересно. И поэтому он даже вроде как идти туда не хочет и пробовать. И вот эта вот тревога, мне так хочется, чтобы он нашел дело в своей жизни, которое бы не просто его обеспечивало, но и как бы, чтобы он там реализовался как личность. Вопрос, вот, ситуация обрисовала, теперь вопрос. Как вот, какую стратегию мне выбрать? Потому что я, с одной стороны, сказала, что, ну, мы тебя не бросим, конечно, мы тебя прокормим, я тебе дам вот полгода или там, ну, какой-то период, что ты вот подумаешь, будешь как-то искать себя и ну, определяться, да, не буду его поторапливать. А с другой стороны, у меня такое ощущение, что я как будто кормлю иждивенца, который просто вот как бы занимает такую позицию удобную, что можно не учиться, можно не работать, можно ничего не пробовать, базовые потребности закрыты, и как бы и норм. Я не хочу содействовать вот такому положению аутсайдера. Как будто, да, вот он так выбирает положение аутсайдера, а я как будто говорю, ну хорошо, ты же наш, мы будем тебя кормить, одевать, ну на улицу не выгоним. Вот, и у меня вот внутренний конфликт.
2: А сколько этой академки осталось, когда она заканчивается?
3: В декабре.
2: А то есть вы только-только про нее договорились?
3: ну вот как бы в конце декабря, да, это случилось, вот он ушел в академию отпуск. При том, что естественно он был настроен, что пойду заберу документы и все, ну как бы вот мы его уговорили, как бы не обрубать концы.
2: Хорошо. Когда вы договаривались, о том, что у него есть вот это время на то, чтобы искать себя, правильно? И вы его покормите?
3: Нет, там не совсем так.
2: А как? Как звучал договор?
3: Да, вот изначально договор был, что я тебя обеспечиваю, пока ты студент. Вот, я беру на себя все обязательства, я тебя кормлю, я оплачиваю обучение, мы решаем бытовые вопросы, одеваемся.
2: Нет, после ухода в академку какая была договоренность?
3: А в академку, я говорю, ну ты хочешь взрослой жизни, значит надо это, работать идти. Не хочешь учиться, иди работать, зарабатывай на свои потребности. А потом вот прошел, ну, как бы, период, и он там попробовал что-то, устроился в кофейне, не получилось, ушел, и вот, ну, как бы, сидит вот такой несчастный, невостребованный, полуголодный, и мое вот материнское сердце дрогнуло, и тогда я ему сказала, что, ну, я тебя брошу, мы же твоя семья, что ты можешь искать, мы тебе дадим такую возможность искать тебя.
2: То есть последняя договоренность про то, что вы даете ему возможность искать себя, независимо от того, что он не работает.
3: Нет, вот я не последовательно. Вот я ему сказала, а потом сказала, а потом на меня родители надавили, они сказали: Настя, ты растишь трутня. Ты сама создаешь такие условия, чтобы он, ну, как бы на всем готовом жил и чего-то потом от него требуешь. И вот последняя договоренность, если говорить уже о договоренности, я ему сказала, вот, Иван, вспомни, что у нас, ну, вот эти слова, что я тебя обеспечу, покуда ты студент, раз ты выбрал взрослую самостоятельную жизнь, то давай как-то шевелись, я буду тебе помогать, но если только ты двигаешься сам, не вместо тебя, не закрывать все твои потребности, а как только я увижу, что ты, у тебя есть какие-то шаги, подвижки, что ты там ходишь на тренировки, что ты ищешь работу, что ты хотя бы подработка какая-то у тебя есть, социальная активность, тогда я тебе помогаю. Но если ты просто лежишь в горизонтальном положении, то я, значит, это отрезаю финансирование. Вот последний разговор такой.
2: Хорошо, после последнего разговора что-то поменялось?
3: Ну, вот как бы он там сказал, что пошел на собеседование. У меня даже не финансовый вопрос, а именно самореализация. Меня беспокоит, я не укладывается в мои, вот, в картину мира, что в 19 лет можно вот ничего не хотеть. Вот это. Вот я не могу с этим примириться. Ну как так?
2: Ну, можно. И в целом он взял академку для того, чтобы разобраться, что хочет. Смотрите, вот эта история про призвание немножко ложная, да, потому что призвание придумали в тот момент, когда и способности человека, которые можно максимально реализовать, в тот момент, когда пытались понять, к каким станкам детей лучше приставлять, вот, чтобы использовать детский труд несколько десятилетий назад. А потом эта идея претерпела искажение, и что как будто бы работа должна быть делом жизни и так далее. Призвание может быть реализовано в трех вариантах. Это или работа, или какая-то миссия, я там, не знаю, котят спасаю, или леса Амазонки, это с моей работой не связано, и это я делаю, даже если мне за это не платят. Или хобби, увлечение. И то, и то, и то вполне себе подходит под категорию самореализации и признания, призвания. А работа иногда бывает просто работа, чтобы обеспечить себе существование, чтобы я мог в свободное время заниматься тем, что мне важно и хочется. Вот, поэтому работа не обязательно должна быть призванием. Это раз история, чтобы вы тоже меньше переживали. А второе, у вас у самой большая путаница в том, что вы от него хотите, и в том, о чем вы с ним договорились. Потому что если договор такой, что ты либо что-то делаешь, либо пошел вон из дома, тогда вам нужно конкретизировать, что он должен делать. Потому что как-нибудь шевелишься, как-нибудь он шевелится, да, там, отправить резюме и ждать ответа раз в неделю, ну, это же тоже шевеление, да? Вот, но результата не будет никогда в жизни. Вот, соответственно, надо конкретизировать. Ты там ходишь два раза в неделю на тренировки, ты отправляешь минимум там 10 резюме в неделю, ты ходишь минимум на одно собеседование в неделю, и там через два месяца ты выходишь на любую работу. Ну, я сейчас придумываю за вас, да, но по сути ваша задача придумать очень конкретные критерии, по которым можно понять, он выполняет договор или нет. Это одна сторона. А вторая сторона, независимо от ваших родителей, которые там верят в то, что вы растите трутня, разобраться, во что вы верите. Если вы действительно верите, что нужно время для того, чтобы разобраться с собой, для того, чтобы понять, что я хочу, для того, чтобы это поделать в ничего не делании, и вы готовы это оплачивать, и снова вернуться к договору через год, ну, у вас не полгода, у вас год, да, что ты или возвращаешься на учебу, или идешь в свободное плавание, то тогда вы эту стратегию реализуете. У него свобода. Вы как договорились, вы так и делаете. Вы оплачиваете и ждете. Да, вас будет мучить то или иное, но вы договорились об определенных вещах вполне. И следующее там окно требований и условий у вас появится в следующем декабре. И тогда вы будете делать вот то, о чем пытаетесь сейчас договориться. Да, там я тебя оставлю без средств существования, если ты не будешь выполнять свою часть договора. И та, и другая стратегия имеют право на существование, но очень важно определиться, потому что сейчас у вас и то пытается выжить одновременно, и у него не получается ни то, ни то. Спасибо за вопрос.
1: Трудности перехода.

0: объединенного поселения возле вологодского предприятия по производству льна. Служа главной дорожной веной, эта улица направляется к югу, где сливается с федеральной автодорогой М8, обеспечивающей связь с Москвой. Далее передаю микрофон в руки нашего эксперта, председателя Вологодского объединения поисковиков Ирины Метелкиной.
1: Прогулка с экспертом.
2: Дорогие друзья, сегодня мы прогуляемся по улице, названной в честь человека, чье имя гремело на всех фронтах Великой Отечественной войны, чьи армии освобождали Европу, брали Берлин. Мы поговорим об улице маршала Конева, нашего земляка, крестьянского сына с вологодскими корнями. Начинаясь от Герцена и продолжаясь до Новомосковского шоссе, эта улица является одной из основных транспортных артерий этого быстрорастущего района. Современная широкая магистраль, застроенная многоэтажными домами, с оживленным движением и своей особенной динамичной атмосферой. Если вы окажетесь здесь, то сразу почувствуете ритм новой развивающейся Вологды. Вместе с тем, улица маршала Конева – это слепок двух эпох – позднесоветской и современной России. Время ее основания – начало 1980-х годов. Тогда это был развивающийся район, тесно связанный с деятельностью льнокомбината. Изначально улица носила название «Меридиональная», географическое, немного холодное имя, каких много на карте советских новостроек. Но весной 1985 года, в год 40-летия Великой Победы, улица была переименована. Она получила имя человека, который эту победу ковал. Иван Степанович Конев – фигура легендарная. Дважды герой Советского Союза, кавалер Ордена Победы. Он прошел путь от солдата Первой мировой до маршала, командовавшего фронтами. Но для нас, вологжан, он прежде всего земляк.
1: Историческая справка.
2: Иван Степанович родился 28 декабря 1897 года в семье зажиточного крестьянина в деревне Ладейна Щеткинской области Никольского уезда Вологодской губернии. Сегодня эта территория относится к Кировской области. Односельчане вспоминали о нем. Говорили, что хулиганистый был парень, никому спуску не давал. Наверное, отсюда, из деревни, и его прямолинейный характер, и внимание к простому солдату, за что сослуживцы прозвали его солдатским маршалом. Великую Отечественную войну Конев встретил в звании генерал-лейтенанта, в должности командующего 19-й армией. Путь к славе был трудным. Осенью 1941 года случилась Вяземская катастрофа. Вверенные войска Западного фронта попали в котел. Потери исчислялись сотнями тысяч. Потом были тяжелые бои под Ржевом, отстранение. Но Конев умел учиться на ошибках. Конев блестяще проявил себя в Курской битве. Освобождал Белгород и Харьков. В сентябре 1943 года

всем правилам военной науки. Сталин спорил, но Конев настоял на своем, взяв ответственность на себя. Риск оправдался. Группа армий Северной Украины была разгромлена. Хитрые маневры Конева стали называть «ход конем», а на советских танках появились надписи «на Берлин». После войны Конев занимал высшие военные посты. Решением исполкома Горсовета осенью 1964 года Ивану Степановичу Коневу присвоили звание почетного гражданина города Вологды. В мае 2010 года к 65-летию

80-летия Победы на фасаде 20-го дома появился мурал с портретом маршала, работы вологодского художника Олега Иванова. Особое место на карте улицы занимает школа номер 37. В мае 2014 года ей присвоили имя маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. А в 2018 здесь открылся музей, посвященный жизни и подвигам полководца, экскурсии в котором проводят сами ученики. Улица маршала Конева сегодня – это не только транспортная магистраль.

0: Кузнеца Беляева.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 18 часов.
3: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В течение дня вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами, поразили в Черном море сухогруз, осуществлявший доставку снаряжения для ВСУ в порт Одессы, сообщили в Минобороны. Российские войска также поразили резервуар с ГСМ в порту Одесса, два сухогруза в порту Южный, а также сухогруз в Черном море, задействованные в интересах ВСУ, информировали в ведомстве. Российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. 9-летний мальчик, тяжело пострадавший из-за попадания беспилотника ВСУ в дом в Керчи, скончался. Спасти его не удалось, сообщили РИА Новостям в Минздраве Республики Крым. Накануне советник главы полуострова Олег Крючков сообщил, что в Керчи в результате атаки БПЛА пострадала семья. 4 человека, в том числе 9-летний мальчик, были госпитализированы. Состояние ребенка оценивалось как крайне тяжелое. Общее число пострадавших в результате атаки в городе возросло до 6. Ряд муниципалитетов Белгородской области сегодня подверглись атакам беспилотников в ВСУ. Пострадал мирный житель. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда были и будут свободными от дискриминации и двойных стандартов, заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям 3-го международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане.
4: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
2: Российский лидер также отметил значительный вклад президента Казахстана в развитие фиджитал-движения и игр будущего. Как заявил Касым Жомарт Токаев, в столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Игры будущего – инновационное международное соревнование по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, которое объединяет классический спорт и киберспорт. Первые игры будущего прошли в Казани в 2024 году. В прошлом году игры состоялись в Абу-Даби. Призовой фонд турнира составляет более 4,5 миллионов долларов. Сбой в работе АЭС Генкай и АЭС Сендай после землетрясения на японском острове Кюсю не зафиксировано, передает телеканал НХК. Землетрясение магнитудой 5,8 сегодня произошло у префектуры Кумамото на японском острове Кюсю. Очаг землетрясения залегал на небольшой глубине. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась. Накануне в этом районе произошло также землетрясение магнитудой 7,1. Было объявлено предупреждение об угрозе цунами. В результате землетрясения погибли более 20 человек, пострадали не менее 65. Детский лагерь в Калининграде, работавший без необходимой документации, закрыт по требованию прокуратуры. Об этом говорится в сообщении надзорного органа. Установлено, что индивидуальный предприниматель организовал летний детский клуб по улице Аксакова в Калининграде, который фактически осуществляет деятельность по оказанию услуг по отдыху и оздоровлению детей в лагере с дневным пребыванием. Вместе с тем предприниматель не обращался в уполномоченный орган для включения в реестр организации отдыха и оздоровления детей и приступил к деятельности без проведения обязательных экспертиз. Графы «личный код» и учетная запись отменены в загранпаспортах россиян. Также с января следующего года в них перестанут вписывать данные о детях, сообщили в миграционной службе МВД России. Данная норма обусловлена принятым в апреле текущего года федеральным законом, отменившим госпошлину за внесение

0: записи о детях в такой документ. Ведомстве добавили, что нововведение связано с необходимостью защиты прав россиян на свободу передвижения, поскольку в последнее время наблюдается тенденция к отказу во въезде на территорию недружественных европейских стран несовершеннолетних россиян из-за отсутствия у них собственных загранпаспортов при одновременном наличии записи о них в загранпаспортах родителей. Потепление в московском регионе начнется с пятницы, а в выходные ожидаются показатели термометров 26-29 градусов. Такой прогноз озвучил сегодня ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Однако, по его словам, в четверг дожди продолжатся.
1: В центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
0: МЧС России объявила желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 9 утра завтрашнего дня. В отдельных районах ожидается сильный дождь, местами ливень и гроза. Порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью 13-15, днем 23-25 градусов. В российской столице завтра облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью в городе 14-16, днем 20-22 градуса, сейчас в Москве плюс 18.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: На связи Артем из Кемерово. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Сын, 18 лет. Университет бросил учиться на первом курсе. Просто не стал сессию сдавать. Мы с ним договорились, что он берет академ, клинический отпуск, при условии, если будет работать. А ближе к сентябрю мы с ним решим, будет продолжать учиться, ну, соответственно, с первого курса заново. Может быть, выберет другой университет или другую специализацию. Договорились. В итоге сейчас он и не учится, и не работает, работу не ищет, хотя говорит мне, что да, я ищу работу. Для вида принес сумку курьера, поставил в угол, так она в углу и стоит. Иногда я к нему заглянул, своя комната в квартире. Иногда я к нему заглядываю в комнату, он в компьютер что-то и работает, что-то и делает, не знаю, он там компьютер закрывает, не хочет со мной делиться, что, чем он там занимается, ну, понимаю, подросток. Иногда закрывает дверь, я его раздражаю, я вопросы задаю. Мама у нас более эмоциональная, может на него крикнуть, а он в ответ может ей грубо ответить. Ну, на этом все заканчивается. Как правило, я успокаиваю маму и его. Сам стараюсь, значит, ему грубо не говорить. Стараюсь его как-то привлекать к себе поближе, что ли, общаться. Брать куда-то с собой. В принципе, он с удовольствием едет. Со мной что-то помогает. Иногда не хочет ехать, помогать там по хозяйству. Ну, в общем, вот так. Что дальше с ним делать? Не понимаю. Учиться, говорит, не хочу, потому что все то же самое, что в школе. А я думал, будет по-другому. Друзей нет. Абсолютно нет. Ни с кем не общается. А есть младшая сестренка. Иногда ходит в магазин. Иногда его сестренка вот просит. Младшая сестренка школьница. Сходи в магазин. Он сходит, что-то мне купит там. А деньги, соответственно, берет у меня. Но у меня уже стал стесняться деньги спросить. А просит как раз вот через младшую дочь мою, через свою сестру. Скажи папе, чтобы он мне скинул деньги сходить в магазин. Вот как дальше делать? И вот я очень переживаю. Прям очень сильно переживаю. И близко к ним как-то не могу, чтобы как-то очень откровенно поговорить. Какие-то общие интересы пытаюсь найти. У нас ничего не получается. Вот,
1: А он вообще в каком настроении пребывает?
2: Настроение, знаете, и вот иногда, когда он соглашается со мной куда-то ехать, иногда ему даю автомобиль, а что он поездил, я говорю, пойдешь на права учиться. Настроение у него бывает такое, ну, бодрящее, бодрое настроение, смеется, иногда с сестрой шутит, они смотрят друг с другом. Но в основном он закрывает свою комнату. Такого, что прям подавленное настроение круглосуточно, такого у него нет.
1: Ну, такой вопрос. Сколько вы еще готовы в этой ситуации находиться? Когда он вот, не учится, не работает?
2: Я уже не могу ни одного ситуации находиться. Я хочу его чем-нибудь занять. Пусть даже это прибыль не приносит.
1: У вас есть какие-то инструменты, чтобы его стимулировать, заставить? Давайте так. Инструменты давления есть у вас?
2: Ну, могу не давать денег, допустим. А если ему ставлю какие-то условия, он соглашается со всем, но не выполняет эти условия. Допустим, договаривались, что он идет работать, что он ищет работу, и мне каждый день говорит, куда он звонил, например, что он искал. Он соглашается, что да, это буду делать. Я говорю, давай в конце недели, в пятницу мы с тобой обсудим. Пятница приходит, и он просто меня игнорирует, не хочет ничего. Я говорю, хорошо, давай завтра что-нибудь сделай, значит, мы с тобой потом обсудим. Он соглашается, я так понимаю, соглашается, лишь бы я отстал. Вот. И опять то же самое получается, опять он ничего не делает. И меня игнорирует. Да, я себя в руках держу, чтобы не закричать. Вот, потому что понимаю, что на грубость будет грубость.
1: Так, я понял. А что с армией?
2: С армией? Вот у него он взял академ, отсрочка до сентября. Я ему говорю, значит, смотри, если дальше не учишься, он все это понимает, что дальше, если он не учится, с академы не выходит. Ему в университете сказали, мы тебя ждем в сентябре. Если он не выходит в университет, значит, соответственно, идет в армию. Он говорит, да я по состоянию здоровья, там вроде как откажу. Я говорю, хорошо, а ты что не предпринимаешь, ты куда-то ходишь, что ты какие-то отклонения, у тебя, говорю, ты абсолютно здоров. Ты как собираешься от армии-то? Ты пойдешь в армию, это 100%. Ну, молчит. В общем, у него срочка до сентября.
1: Да, ну, вы готовы, что он в армию пойдет?
2: Я уже смирился. Может быть, действительно, там вернется другим человеком.
1: Слушайте, ну давайте так, у вас непростая ситуация, во-первых, очень сочувствую вам. Ну, давайте по делу сейчас поговорим. Принципиально две всего возможны здесь ситуации. Первый, он не способен сделать то, что от него хочется. Неспособность – это может быть не только там интеллектуальная или физическая, да, но, например, она может быть психологическая. То есть он недозрел или он находится в депрессивном состоянии. Вот, про депрессию вы говорите, вроде он не сильно подавленный, но, честно говоря, для собственного спокойствия я бы дошел до психиатра с ним, чтобы убедиться. Просто чтобы для себя знать, вы имеете дело с нормой или не с нормой. Потому что если это условная депрессия или тревожно-депрессивная какая-то история, то от него преждевременно ждать каких-то действий. Вот. Если это норма, и тогда получается история, что он как будто нашел для себя удобную стратегию избегания. И, соответственно, эта стратегия работает, у вас есть некая система, в рамках которой это работает. У вас нет реальных инструментов давления, или вы их не используете, и, соответственно, все, что он может делать для того, чтобы избежать, он, собственно, делает, и все получается. Если у него нет депрессии, если у него нет оснований, грубо говоря, для того, чтобы не действовать, тогда получается вам с вашей стороны необходимо систему менять. Наверное, самое. Здесь простого вообще ничего нету. Я думаю, что у вас будут переговоры с супругой. Внутреннее такое решение у вас должно быть, до какого момента вы его, собственно, оплачиваете, до какого момента вы ему предоставляете жилье, насколько хватает вашего терпения. И что вы делаете дальше, если чего-то не происходит? Каким образом вы его отправляете в самостоятельную жизнь? Это очень болезненный, сложный процесс. Это я прям сразу по-честному вам говорю. Но, по сути, для того, чтобы он начал шевелиться, ему нужно столкнуться с последствиями нешевеления. Пока у него последствия – это ваши попытки неприятные разговоры с ним провести. Но он их отчасти избегает, отчасти спокойно переживает, и, собственно, все. И ничего больше. Должны наступить реальные последствия. Вряд ли вы можете его не кормить, если он живет у вас дома, да? И еще на глазах у младшей дочери, я думаю, что это будет не очень красивая сцена. То есть, в крайнем варианте этой серии сменили замки, да, выставили вещи наружу. Вот, или сняли комнату где-то там на окраине города на 2 месяца. За это время, пожалуйста, ищи работу, чтобы ты мог эту комнату оплачивать. И покупать себе.
2: За 3 месяца, да?
1: Да, вот из этой серии. Но тут вам, супруга, конечно, надо договориться, потому что для такого решения нужна воля. Если вы понимаете, что вы на это не способны, так может быть, или вы, или супруга, или вы так не сделаете, тогда получается, что вы просто в том же режиме, в котором сейчас, вы живете дальше. Там наступит или армия, или он соберется, да, в какой-то момент, или что-то начнет делать. То есть он, может быть, довзрослеет, дозреет, начнет брать ответственность, но это займет время. Но вам будет сильно спокойнее, если вы внутри себя примете решение, что я жду. Да? А сейчас вы как будто находитесь между на самом деле. То есть как будто бы то ли его выпнуть, то ли не выпнуть. И как будто бы у вас эти варианты есть, вы маетесь. Вот, ну, хорошо бы для себя любой путь выбрать. Сказать, какой лучше, какой эффективнее, ну, не скажу, честно. Не знаю, и по-разному очень бывает. Но начал бы я с психиатра, может быть, предложил бы ему психолога, если вы готовы, да, еще повкладываться, или вы готовы там до сентября, ну, экспериментировать, ждать и так далее. Но в любом случае вам имеет смысл стартовать разговоры про очень конкретное решение. Готовы вы ждать или не готовы?
2: Хорошо, понял. Я боюсь, что психиатру, да, вы сказали? Угу. Трудно будет его, во-первых, заманить, во-вторых, возможно, какие-то негативные у него реакции после этого будут, что я псих какой-то, и он еще больше углубится в себя, потому что у него были такие высказывания в адрес матери, да, ну, с моей жены, получается, что смотрите, воспитайте сестренку нормальную, не такую, как я.
1: Ну, это я бы пока списывал это на демонстративные подростковые истории. Вы можете это смело предложить, сказать, смотри, парень, мы уже задолбались тут с тобой спорить и тебя уговаривать. Есть одно рациональное объяснение, почему так может быть, что взрослый чувак, да, не шевелится совсем никак, ну, помимо того, что он там хочет быть иждивенцем. Бывает такое состояние, да, околодепрессивное. Давай дойдем до врача и разберемся, и, может быть, мы зря тебя терроризируем. Вот, такой подачи, да, возможно, легче согласиться. Сил вам, спокойствия. Это действительно непростая ситуация. Верю, что вы справитесь. Программа «Трудности перехода». Можно свой вопрос оставить письменным. Ну, как раз на письменный вопрос я сейчас и отвечу. Людмила из Санкт-Петербурга спрашивает. Сыну 17, закончил 9 класс и все. Учиться дальше не пошел и школу еле-еле закончил. Уже 1.5 года сидит дома. Днем спит, вечером гуляет, как будто ищет работу. Денег не даю, дома в холодильнике самый минимум. Но бабушка периодически подкидывает деньги и покупает вещи. Как направить его на работу? Ничего не хочет. Его и так все устраивает. Это высказывание ребенка. Ох-ох-ох, неприятная ситуация, это то, чего родители во многом опасаются, когда их дети начинают сдаваться и ничего не делать. Тут пути следующие. Ну, путь первый, поразбираться, что произошло. Может быть, есть психологические проблемы. Но это я так, на всякий случай, может быть, надо пообщаться с психологом. Я честно скажу, я за свою практику редко видел случаи, когда это прям помогало. Давайте так. Если он уже 1.5 года лежит, это уже такая в 17 лет, ну, взвешенная позиция. Видимо, нет ресурса на то, чтобы шуршать, или нет мотива, чтобы шуршать. Но в любом случае, почему-то это становится вашей проблемой, а не его. Ну, вернее, не почему-то, а потому что по закону вы должны до 18 его кормить и обеспечивать минимум необходимого. Я думаю, что здесь надо сместить задачу. Уже не как выгнать его на работу, а как вам минимально затратно дожить до 18 лет. И спокойненько вместе с бабушкой или с мужем, если вы вместе воспитываете, для себя продумать четкую стратегию, как после 18 лет вы отлучаете его от дома и от холодильника. Потому что пока у него не появится, с высокой вероятностью, пока у него не появится реального стимула, реальной нужды, шевелений происходить не будет. Здесь вполне подходит условие, что ты или учишься, или работаешь и приносишь деньги домой, или живешь отдельно и занимаешься чем хочешь и как хочешь, или просто смена замков, да, по-разному родители это решают. Вам искренне понадобится очень много сил, спокойствия и уверенности в этом, и, возможно, здесь полезнее будет психолог вам, чтобы спокойно эту стратегию выстроить. Вам придется отправлять его все-таки, как это, в разведку боем, чтобы он начал жизнью справляться по острой необходимости. Очень низкая вероятность любых других вариантов конструктивных развития событий из того, что я наблюдал. Хотя они бывают, когда ребенок лет до 25 лежит, а потом спохватывается. Ну, вопрос, готовы ли вы на это.
0: Трудности перехода.

круглосуточно. 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России 29 июля нанесли удары по украинским портам и судам, используемым в интересах ВСУ. Как сообщила пресс-служба Минобороны, порту Одессы российские военные атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиное поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Удары военные нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. В ночь на 29 июля российская армия также атаковала объекты хранения военных грузов и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Николаев. Повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные 426 миллиардов рублей в первом полугодии. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
2: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость, рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, тоже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
0: По словам Егорова, поступления налога в бюджетную систему России за первое полугодие текущего года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 31 миллиарда триллиона рублей. Минфин США ввел санкции против 8 судоходных компаний, якобы занимающихся перевозкой иранской нефти, а также двух иранских организаций по страхованию судов и организации транзита через Ормузский пролив, следует из обновленного списка Управления по контролю за иностранными активами Минфина. В санкционный список вошли 8 зарегистрированных в Гонконге и на Маршалловых островах судоходных компаний, которые, по версии американского Минфина, владели или управляли танкерами, задействованными в перевозках иранской нефти. Кроме того, под ограничение попали 8 нефтяных танкеров, принадлежащих подсанкционным судоходным компаниям. Цена на нефть на торгах в среду выросли более чем на 7%. Нефть марки Brent торгуется сейчас выше отметки в $90 за баррель. Рост рынка ускорился после заявления президента Трампа, который пообещал жесткий ответ на удар Ирана по Иордании. Нефтегазовая государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco рассматривает возможность введения отдельной цены на нефть, отгружаемую из египетского порта Сиди Кирир для поставок в Азию, поскольку атаки хуситов в Красном море изменили маршруты экспорта, сообщает агентство Bloomberg. Компания просит азиатских покупателей принимать поставки нефти из египетского порта, поскольку некоторые судовладельцы избегают заходов в саудовский порт Янбу, опасаясь атак хуситов, говорится в статье. Ранее представители правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения Ансар Аллах хуситов объявили, что устанавливают морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на обстрел аэропорта Санны. Республика Науру прекратила дипломатические отношения с Республикой Абхазии в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии. Развитие взаимодействия между Абхазией и Науру неизменно сталкивалось с противодействием со стороны Грузии и ее западных партнеров. По мере перехода совместных инициатив в практическую плоскость, против Республики Науру была развязана кампания агрессивного внешнего давления. Независимость Абхазии первая признала Россия 26 августа 2008 года, затем ее примеру последовали Никарагуа, Венесуэла, островные государства Науру, Тувалу и Вануату. Последнее в 2018 году Абхазию признала Сирийская Арабская Республика. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается без осадков, днем до 25 градусов. В Москве облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем максимум 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил 2 шайбы и отдал 7 результативных передач. «Нефтехимик» заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе «Сочи». Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб «КХЛ». Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет 2 товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. И обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Эрэнспор» в московское «Динамо». Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4 место в национальном чемпионате, 5 место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Побеседуем с Анной из Москвы. Анна, здравствуйте.
3: Добрый день. У меня такой вопрос. Значит, дочери 18 лет исполнилось, и она училась у нас в школе при посольстве Индии. Вот, и, соответственно, поступает за границу, то есть уезжает, сейчас за границу учиться. Вот, последние 2 месяца я поняла, что все. То есть, я поняла, это неизбежность, и меня начало накрывать. То есть, у меня то слезы, то тревога, то, такие чувства не очень приятные, скажем так. Вот, и она тоже, она сначала была такая прям вся на позитиве, то есть так все ее какая-то вдохновленная, а сейчас что-то смотрю, где-то последние, наверное, недели 3, она как-то так немножко тоже призадумалась. У меня такое ощущение, что она тоже поняла, что все, назад дороги нет, и уже отъезд скоро, да? Вот, она уже старается не показывать. У меня, соответственно, вопрос, как нам всю эту ситуацию пережить. Я понимаю, что дети вырастают, они это наша, как говорится, доля, да, родительская. Соответственно, как помочь сейчас ей, себе и вообще всей семье, потому что брат тоже, у нее младший, 11 лет, он тоже будет, мне кажется, очень, он привязан к ней.
2: Как все это пережить? Еще порассказывайте немножко про то, что чувствуете, за что переживаете. Это часть работы.
3: Переживаю, наверное, за то, что, может быть, она не будет успевать по быту, например. То есть элементарно, да, уедет и будет забывать, вовремя, чтобы у нее было поесть. Нужно будет ей делать все самой, тут все я, а тут она одна. Ей, получается, и учиться надо, и себя в быту обеспечивать. Это раз. Дальше, что элементарно психологически будет тяжело ей тоже, опять же, одной. Я понимаю, что, скорее всего, друзья появятся какие-то, но в моменте, в самом начале, плюс вдруг какие-то компании или что-то такое.
2: Я подозреваю, за это все вы переживаете и так, независимо от того, где она находится. В чем особенность того, что она будет далеко?
3: В принципе, здесь-то рядом, здесь понятно, чем она занимается, поэтому особенность, мне кажется, есть. Тут я вижу каждый день.
2: Будете меньше знать?
3: Да, наверное.
2: Это важно. А будете меньше знать и, соответственно, наверное, меньше контролировать, да?
3: Ну да.
2: А сейчас вы контролируете, вы влияете на ее выборы, на ее решения?
3: Думаю, что не так, что прям что говорю, то она и делает. Ну, наверное, все-таки это происходит, она же смотрит, да, на нас.
2: Дергается глазик у вас или нет, да? Хорошо. А там как бы дергающийся глаз вас она не увидит и без этого ее сразу понесет.
3: Ну, думаю, что не совсем так, конечно. Но вдруг.
2: Ага. Ну, тут как будто какой-то вопрос доверия получается, что вот стоит только выпустить со двора, да, кот из дома, мыши в пляс. Такая история?
3: Ну, я не думаю, что такая история. Нет, я думаю, что наоборот, как раз-таки она пытается быть такой ответственной и прям вот очень такой прям... Ну, то есть она, в принципе, любит учиться. То есть нет такого, что там она какая-то оторва, лишь бы ей погулять где-то. Наоборот, нет. Кстати, учиться хочет тоже на психолога.
2: Дело хорошее.
3: Ну, да.
2: То есть нет такого, да, что вот она уехала и понеслась?
3: Да, такого нет.
2: Ну, хорошо,
3: да,
2: слава богу. Вам спокойнее. Окей, уже хорошо. Про быт, вот это мое любимое вообще переживание у родителей. Я один простой вопрос задам. Она технически умеет мыть посуду, пол, там, вещи стирать, голову мыть?
3: Ну, более-менее да. Не скажу, что она это делает прям очень регулярно.
2: Ну, не до родительских высот, конечно. И речь не про регулярность, обратите внимание. Речь про то, умеет она технически или нет.
3: Ну да, да.
2: Ну все, тогда ваша родительская работа, она выполнена. У нее навык есть. А дальше она будет этот навык или использовать, или нет, в зависимости от того, что ей будет важно. Что она будет успевать и как она будет распределять время.
3: Вот да, и... вот это тоже очень как бы такая значимая, как говорится, значимая часть всего этого процесса, как это все организовывать и, допустим, что выбрать, посидеть там, не знаю, что-то посмотреть, или как бы лучше встать и пол помыть.
2: Ну и давайте попробуем угадать.
3: Ну вот да.
2: Я вам гарантирую, точно будет время, когда она будет выбирать не то, что выбрали бы вы. Вот, в вашем, да, там, возрасте и с вашим опытом. Так, слава богу, вот, она еще молодая, и ей еще можно и нужно развлекаться от души. Смотрите, как будто бы, если мы сейчас с вами продолжим разговор про то, насколько необходимо ваше участие, давайте просто мы эту часть сократим, окажется, что оно не необходимо. Вот. Ну, не для выживания уже, не для учебы, не для того, чтобы ее задачи какие-то решались. Оно не необходимо. Возможно, это было бы более эффективно, возможно, это было бы там полегче, возможно, вам было бы поспокойнее, но, прям скажем, необходимости, ну, нету ее. Вот. Соответственно, раз мы это будем делать не для ее пользы, да, она должна быть рядом, значит, для нашей пользы. Да, да. И, а еще дети есть у вас? 11, да, вы сказали?
3: Да, 11 лет, брат, да.
2: Ну, у вас, видимо, энергии слишком много для одного ребенка. Надо, чтобы двое были. И, соответственно, вот эти все переживания, они чаще всего в конечном итоге не про то, что им будет лучше, если мы будем рядом, а про то, что нам будет лучше, если мы будем рядом. Мы будем чувствовать себя...
3: Потихоньку.
2: Мы будем чувствовать себя нужными, важными. Вот. И как будто бы, когда ребенок близко, мы эту иллюзию можем продолжать поддерживать. По факту мы им уже не нужны, 18 лет особо, да, и уже не очень-то и важны, но когда они рядом, нам эту иллюзию проще поддерживать, мы лишний раз о чем-нибудь напомним, мы позаботимся без запроса, мы в очередной раз обратим внимание, с чем она сама не очень справляется, а с нашей помощью бы справилась замечательно, и так это тепло на душе становится, все, нас не списывают в утиль, вот, мы тут еще вполне себе в строю. По факту, то, что она уезжает, вам процесс разделение ускорит и облегчит, да, потому что пока девочки живут рядом, это очень сложно разделиться, очень сложно отпустить во взрослую жизнь, она все всегда будет делать не так, не то и не тогда, ну, с точки зрения нашего жизненного опыта, вот, а мы всегда будем находить возможность это прокомментировать, да, или помочь, и поддержать, и вот этот естественный процесс отделения, он замедлится. Вот, ну это про вас, да, про вашу сторону. И те переживания, которые вы описываете, они совершенно нормальны для сепарации. Так должно происходить, она это грустно. Грустно, что вот этот этап жизни заканчивается, начинается какой-то другой. А еще это немножко страшно, да, страшно, как они будут справляться, страшно, как мы будем справляться, и куда нам эту кучу сил и времени девать. Вот, и младшему желательно сейчас срочно взрослеть, чтобы не отхватить, так сказать, вдвойне родительской любви и внимания. На вот это на фоне тоски. И с ее стороны вот эта грусть, страх и тревога, это тоже нормально. Ну, она едет в другую страну, у нее там будет самостоятельная жизнь. Конечно, она переживает по этому поводу. И это, ну, такая ваша общая работа сквозь эти переживания пройти, их признать. Да, слушай, это тревожно. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы тебе там было спокойнее. Пока я здесь, пока мы вместе тут, можем вместе что-нибудь придумать. Потом ты мне можешь звонить, я тебя могу выслушивать. Да, там спросишь совета, дам совет. Вот. То есть вот эти переживания, это не то, что с вами что-то неправильное происходит. С вами как раз очень правильное происходит. Вот, вы переживаете перед большими изменениями. И это те переживания, которые нужно прожить, которые нужно выдержать. Ну, без них никак. Вот было бы подозрительно, если бы вы обе радостно плясали. Ну, наконец, слава богу, тебя уж дома не будет. Вот, да, мамочка, я так рада, что я тебя не увижу в ближайший год. А вот это было бы, ну, такое. Ну, вот. А то, что вы обе переживаете, означает, что сейчас у вас жизнь есть, отношения есть, и все волнуются о том, как будет дальше. Вот, поэтому давайте первое и главное – давать место этим переживаниям. Не сильно в них погружаться, но да. Чего расстраиваешься? Ну, тревожно. Ну, конечно, тревожно. Такая предстоит интересная задача нам всем. Вот. Ну, и мне грустно, конечно. Вот, все хочется тебе помогать, а я вот прям все больше вижу, что помощь-то и не нужна особо. Вот. Вторая история, когда мы прям начинаем закапываться в мысли, как она там без меня, попробовать разделить. Мы действительно за нее переживаем или за себя? Как мы тут без нее? Вот, эта рациональная работа поможет как-то глубину переживаний немножко снизить. Младший тоже расстроится, это тоже нормально. Когда происходит что-то, у нас на это есть эмоциональная реакция, да, и нам не надо от этих эмоциональных реакций бежать. Вполне вот она уедет, и какой-то период всем будет грустно, дома будет пустовато, дома будет непривычно, но это пройдет, и это окей. Вот, так что сил вам, спокойствия в этом интересном процессе.
3: Понятно. Спасибо большое.
2: До свидания. Хорошего вечера. Да, до свидания.
0: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Дни Великого Устюга пройдут в Санкт-Петербурге 8 и 9 августа. Дед Мороз поприветствует жителей и гостей северной столицы вместе с народным ансамблем казачьей песни «Суханская вольница». Анимационная студия «Вселенная Деда Мороза» расскажет о планах по созданию новых мультфильмов, в том числе мультипликации.

0: данные видеонаблюдения. Стоимость работ составляет 233 миллиона рублей. Эффективность народосберегающей политики Вологодской области отметили на федеральном уровне. Регион вошел в число лидеров по снижению количества абортов в стране. Такие сведения озвучила накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с главой государства Владимиром Путиным. В ходе своего доклада президенту о демографической ситуации она сделала особый акцент на опыте Вологодской области, сообщает ГТРК «Вологда» со ссылкой на ТАСС. В Вологодской области, по словам Матвиенко, число абортов сократилось на 45%. В регионе также работает целый комплекс мер, направленных на поддержку и сохранение семей. Помимо внедрения социальных льгот, несколько лет реализуется программа «Семья – оплот русского севера». В области пройдет первый гастрофестиваль вологодской кухни. Гостей ждут 1 августа в музее Семенкова. Мероприятие объединит лучшие рестораны и фермерские хозяйства области для демонстрации кулинарных традиций края. Особое внимание будет уделено локальным продуктам – вологодскому маслу, сырам местного производства, рыбе и ягодам. Кроме дегустации, гостей ждут мастер-классы, лекции о локальных продуктах и истории блюд. Специальным гостем станет шеф-повар и телеведущий Василий Емельяненко.
1: Новости спорта.
0: Вологодских школьников приглашают на бесплатные тренировки по ОФП. Занятия для детей от 7 до 14 лет будут проводиться два раза в неделю в ФОКе «Витязь». Первая тренировка пройдет уже 3 августа. Дети будут работать над укреплением здоровья, координацией, гибкостью и силой. Записать ребенка в секцию можно у администратора ФУКа, предъявив справку от педиатра, сообщает спортивный медиа-офис области.
1: Погода на маяке.
0: Завтра днем ожидается переменная облачность, возможен дождь, гроза, ветер восточный до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 25, в Вологде плюс 26 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Правительство Ярославской области, государственная телерадиокомпания «Ярославия» представляют.
5: Лучшие туристические маршруты родного края. Традиции, истории удивительных людей, забытые легенды предков.
4: Ярославль – столица и сердце Золотого кольца России. Вновь принимает лучших журналистов со всей страны.
5: 13 августа древний город на Волге собирает финалистов 9-го Всероссийского медиафорума телевизионных программ, видеофильмов и роликов «Золотое кольцо России».
4: Вместе мы покажем красоту и величие нашей Родины с ее богатой историей и талантливыми людьми. Работы принимаются до 31 июля. Подробности участия на сайте vesti-ярославль.ру.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются в направлении населенных пунктов Дружковской городской общины, расположенных севернее освобожденной Константиновки, заявили в Минобороны. Российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как отметили в военном ведомстве, подразделения группировки войск «Север» заняли населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. В порту Одессы российские военные сегодня атаковали резервы с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный – два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиное поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Удары военные наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками, сообщает Минобороны. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
3: Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Чувствуем давление политическое со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, ни называлось. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию.
1: Медведев также отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, и выразил признательность коллегам за их работу. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Разведывательные данные, предоставленные США и Франции, помогли Украине выявить позиции российских средств противовоздушной обороны и выбрать маршруты для беспилотников при ударах по территории России. Об этом пишет газета Financial Times. Представители украинских властей заявили, что разведданные, предоставленные США и Франции, помогли нанести на карту места дислокации российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать цели в глубине российской территории. Кроме того, разведданные также использовались при выборе объектов для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, они помогали операторам ударных беспилотников понимать, куда именно нужно бить. Россия не ищет поводов отменить выборы, об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, российские избиратели смогут проголосовать даже в сложившихся условиях.
4: Мы, в отличие от других стран, которые ищут поводы отменить выборы, мы выборы даже во время войны, фактически развязанный процесс, мы их не отменяем. И очень важно, что действительно широкий спектр, и мы надеемся, что который есть и сейчас есть у нас политических, за кого-то больше, за кого-то меньше, но у избирателей есть возможность отдать голос тому, кому они доверяют.
1: По словам Памфиловой, в ближайшие дни ЦИК утвердит порядок проведения жеребьевки. Принять в ней участие смогут представители всех партий, федеральные списки которых будут зарегистрированы на выборах. Глава комиссии выразила надежду, что процесс регистрации партийных списков завершится 30 июля. После этого ЦИК направит зарегистрированным партиям приглашение на жеребьевку. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября текущего года. Американские военные с начала мая помогли обеспечить проход через Ормузский пролив около 1000 судов и транспортировку 500 миллионов баррелей сырой нефти, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. По его данным, коммерческие суда продолжают проходить через пролив при поддержке американских военных. Тегеран осуществляет контроль над Ормузским проливом, поэтому никакие передвижения невозможны без разрешения военных структур Исламской Республики. Об этом сегодня заявил глава штаба армии Ирана Сияри. Иран отверг предложение Омана о коллективном управлении Ормузским проливом, сообщает Рейтер со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. По словам собеседника агентства, у этого плана нет шансов на успех. Источник отметил, что Тегеран и Маска должны контролировать пролив в пределах своих зон ответственности и без участия других стран. Строительные работы стартовали на площадке Кольской АЭС-2 мощностью 1200 мегаватт недалеко от города Полярные Зори в Мурманской области. Об этом рассказал губернатор Андрей Чивис. АЭС-2 станет первой в мире атомной станцией с реактором на спектральном регулировании. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2035 году, второй в 2037. На их строительство направят почти 800 миллиардов рублей. Летом текущего года планируется провести работы по подготовке территории и строительству подъездных путей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем в городе максимум 25 градусов. В российской столице сейчас около 18 градусов тепла. Завтра ожидаются ливни, возможны грозы. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем в столице 20-22 градуса. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 745 миллиметров ртутного столба.

0: Все сразу.
1: Все сразу. Программа в эфире «Все сразу». Я Михайловна, спасибо за ваше внимание к этой программе. Ну, вдруг или нечаянно просто ехали к радио, щелкали. Ну, обычно щелкают, понятно, чем радио. А сегодня удивительный день, 29 июля в 1817 году родился Иван Айвазовский. И я по этому поводу позвонила специалисту, историку искусства, лектору и независимому куратору. Виктория Анисимова сегодня с нами. Если честно, в России отмечают и тут 209-летие, ну, 209-летие. Я долго мучилась, набирала в искусственный интеллект и спрашивала, но потом думаю, нет, как-то надо попроще ход искать. Здравствуйте, Виктория, приветствую вас в эфире, поздравляю с днем рождения, маэстро.
2: Да, Ника, здравствуйте, я вас тоже поздравляю. С днем рождения, Айвазовского.
1: Ну, в принципе, нам чем больше праздников, тем лучше. Но он действительно заслуживает внимания, почитания. Хотя вот я от искусствоведов слышала, что он нарисовал такое количество картин, что они сами себя обесценили именно количеством. Ну, в контексте именно, ну, знаете, как у одного, там, у кого-то 5 полотен, а у этого 105.
2: Ну, понятно, да, такое есть. Кроме того, поскольку творчество Айвазовского безумно популярно, не творчество, а его работы, да, и на рынке, в том числе художественном, это было и в 19 веке, и сейчас, начиная там, ну, в общем, весь 20 век, весь 21 век, все очень любят Айвазовского, именно как коллекционеры, да, любят Айвазовского. Поэтому, как у нас говорят, что Айвазовский написал 6 тысяч картин, а за последнее время на рынок вышло там 4 тысячи. Понятно, что... Ну, или даже больше. То есть понятно, что там его очень часто подделывают. С этим еще такая проблема. Да, Айвазовского, с одной стороны, очень-очень ценят профессионалы, искусствоведы, историки искусства. Но, конечно, в большей степени он пользуется любовью именно зрителя, вот такого, да, простого зрителя, и в том числе коллекционера. Хотя, ну, я думаю, что искусствоведы к нему более так спокойно относятся. Просто, да, действительно, вы правы. Дело не в том, что какое количество он работ написал, а дело в том, что, несмотря на разнообразие его мотивов, да, его морских пейзажей, прежде всего, которые любят в большей степени, конечно, ну, много повторений. И это, ну, как бы, да, для специалиста это кажется, что это что-то как бы что-то, ну, не совсем верное.
1: Да.
2: С другой стороны, все-таки
1: многие музеи могут себе позволить, да? Вот я подумала, что могут быть не только там в Москве и Питере, но и в других городах и регионах, поэтому это, наверное,
2: да,
1: и неплохо.
2: Конечно, и кроме того, ну, мы забываем про то, что есть еще так называемый в кавычках сухопутный Айвазовский, который не менее хорош. И тоже очень интересен. И, ну, то есть он, конечно, мастер высокого класса в техническом смысле. Это просто величайший, один из величайших художников 19 века, безусловно. Ну, просто поскольку мы все-таки любим еще некую такую глубину, не морскую, а содержательную, да, то кажется, что вроде, ну, вот он все одно и то же, плюс-минус закаты, рассветы, бури, катастрофы, восходы, что там
1: мне
2: еще.
1: Мне кажется,
2: ну,
1: его надо музыкой как-то сопровождать.
2: Да,
1: мне повезло, помните, в ЦДХ, это была еще даже ЦДХ или Третьяковка, уже не помню,
2: не,
1: была огромная выставка.
2: Его. Да, да, да, да, конечно. Кстати, Айвазовский, он же еще был музыкантом, он же был хорошим таким, да, он там сам научился играть на скрипке. То есть он в разными талантами обладал. И, безусловно, я думаю, что его музыкальность, она сродни вот этому художественному, да, такому вкусу, потому что, ну, в данном случае, потому что все-таки его картины, они не только построены на палитре цветовой, да, на оттенках цвета, но они еще очень музыкальные по-своему. И в них ритмика такая, да, присутствует. Сам Айвазовский, конечно, еще уникален и тем, что он при всей вот такой натуроподобности, но немного преувеличенной эффектности, да, ну, в принципе,
1: да,
2: за что его все любят. За то, как, ну, вот, как обычный человек говорит, ой, вот как, вот я так не могу нарисовать, да, написать, вот, ну, как на фотографии, грубо говоря, да, как бы сейчас сказали.
1: Да, очень реалистично.
2: Вот, да, вот это вот такая, да, даже натуроподобность. Но парадокс в том, что Айвазовский фактически с натуры-то не пишет. Он очень быстро находит свой метод, потому что, да, он пишет по памяти, нет, он зарисовывает, как он сам говорит, я зарисовываю на натуре, вот, ну, сам характер, там, я не знаю, береговой линии, какие-то там основные объекты, может быть, там, не знаю, там, буря, там, значит, волны так пойдут, я не знаю, как это делается, честно вам скажу. А в мастерской уже пишет по памяти, воспроизводит вот эту цветовую эффектную и световоздушную, да, ну, вот эту структуру.
1: Ну, смотрите. Если вдруг кто-то психанет, где постоянная выставка? Я почему-то вот набрала Айвазовский в Москве. Люмьер Холл представляет новую мультимедийную выставку «Айвазовский. Ожившие полотна». Видимо, это что-то будет связано с компьютерной графикой.
2: Это мультимедийное.
1: Это другое,
2: да? Сейчас безумно популярно, когда вот это полотна оживляют, да, то есть они как берут картину за основу, делают ее в очень высоком разрешении, и далее они нам ее воспроизводят фрагментарно, ну, там, оживляют.
1: Ну, надо глянуть. В любом случае, тот, кто не видел, тот может посмотреть. А постоянные выставки мы тогда тоже озвучим, если будет, да, что-то.
2: Ну да, конечно. А там все музеи, и главная Феодосийская, ну, сейчас, конечно, не очень, но Феодосийская картина галерея, пожалуйста, Русский музей, Третьяковка, все.
1: Везде есть полотна
2: Ивана Константиновича. Да.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Вспомнили добрым словом. Прекрасный, конечно, маринист. Могу я так его назвать? Наверное, да. Да? Кто? Ну, наверное, так. Хотя, может быть, такие штампы, раз он их сухопутным был, тоже ему спасибо за это. Ну что ж, спасибо и вам за то, что вы приняли участие в программе «Все сразу». Я продолжу.
0: Ох. «Все сразу».
1: Даже неловко как-то после высокого искусства анонсировать День огурца в Суздале 1-2 августа. Это уже скоро, чуть ли не в эти выходные. Сергей Пищулов сегодня с нами, путешественник, кандидат географических наук, член Российского географического общества и руководитель команды путешественников по России «Градус открытия». Сергей, привет! 100 лет не слышали.
3: Добрый вечер.
1: Ты как вообще планируешь на День огурца в Суздале отправиться? Или был когда-нибудь?
3: А я вот в этом году конкретно не планирую, потому что я на нем был. Это прекрасное мероприятие. Я в другой российский город на другое тоже примечательное мероприятие поеду.
1: Ну, подожди, это секрет? Ну, давай анонсируем и то мероприятие.
3: Нет, это не секрет. Я поеду в Старицу, там будет «Карандаш-фест». Это фестиваль клоунского искусства. Это Тверская область.
1: Здорово, странно, а почему мы это не слышим? Ну, видите, все по интересам разъедутся. Кто карандаша вспоминает, великого клоуна, да, и, соответственно, Суздаль. А, ну, расскажи в трех словах, что там с огурцами, люди?
3: Да.
1: Как это происходит?
3: Мероприятие очень классное. Во-первых, оно проводится в центре. Обычно, не знаю, как в этом году, но чаще всего там в музее деревянного зодчества все проходит в атмосфере старинных изб, мельниц, амбаров. Поэтому, если отправитесь в эти выходные в Суздаль, окунетесь в такую русскую деревню 19-18 века, не знаю, ну, в общем, что-то такое старинное. А вообще, Суздаль – это относительно небольшой город, и прославился он в первую очередь количеством храмов. Там их на единицу, на квадратный километр, мне кажется, это один из самых высоких показателей среди российских городов, поэтому там можно ходить не один день, любоваться, смотреть всевозможными соборами и храмами.
1: Конечно же, Кремль еще.
3: Ага. Да, Кремль там с земляными валами и красивыми видами. Плюс отдельно еще скажу, Спасо-Ефимов монастырь. Это такой огромный монастырь. Да, с крепостными стенами, и там и соборы тоже внутри, и музейные выставки. Еще из интересного...
1: Свято-Покровский женский монастырь. Там вообще можно, в принципе, как-то так просветлиться, да? Так это, по-моему, называется.
3: Ну да. Плюс торговые ряды. Да, если что-то чуть-чуть в стране, может быть, не настолько популярное, это Ильинский луг, хотя он тоже достаточно популярный, у реки Каменки. И оттуда открывается великолепный вид на Кремль, тоже всем рекомендую. Ну и, собственно, сама река Каменка, можно погулять вдоль нее, и искупаться, в принципе, если погода будет позволять. Не смотрел, какой прогноз погоды будет в Суздале в эти выходные.
1: А у нас сегодня будет выступать.
3: Ну, а если будет плохая погода и хочется чего-то совершенно вообще другого, хотя все-таки Суздаль, в первую очередь, туда надо ехать за стариной, но не могу не отметить, что относительно недавно там появился шикарнейший аквапарк. Поэтому, если вы любитель всяких горок или с детьми отправитесь, почему бы и нет.
1: Да, действительно. Ну и сам праздник огурца в Суздале пройдет 1-2 августа. Вот я нашла в музее деревянного зодчества и на площадке ГК «Пушкинская слобода». И в истории впервые фестиваль продлится 2 дня и предлагает гостям ярмарку, дегустации и выступления фолк-коллективов. Уверена, будет красиво. Ну а о погоде нам расскажет сегодня синоптик. Он будет у меня в программе, точно, Михаил Леус. Я уверена, мы должны с ним созвониться. Кстати, да, ну, в второй части программы. Ну что ж, Сергей, спасибо тебе огромное. Я бы, кстати, тебе еще пару слов спросила о фестивале клоуна Карандаша. Почему он как-то так тихо, как-то спокойно?
3: Почему он в Старице? Или почему
1: да,
3: он
1: и где
3: не
1: это?
3: Так? Да, Старица – это Тверская область, это между, это к югу от Твери, где-то час ехать, и там все это дело происходит, потому что тот самый карандаш, знаменитый клоун, он родился в Старицком районе Тверской области, и в этом году это будет второй всего лишь по счету фестиваль, в прошлом году первый раз решили такое провести, и вот в этом второй, и по количеству людей из мира клоунов, которые там задействованы, ну, я так посмотрел, там будут все из Москвы, из Петербурга, из Нижнего Новгорода и других городов.
1: Да, так что можем пригласить на оба фестиваля, кто кому куда удобнее и ближе ехать, в Суздаль или город Старица, Тверская область. От Москвы пишут 230 км. И будет проходить фестиваль с 31 по 1 августа. Спасибо, дорогой. Приходи в эфир почаще, рассказывай, какие есть интересные и события, и города. С удовольствием будем общаться в эфире. Путешественник Сергей Пищулов был у нас в гостях. Спасибо.
0: Все сразу.
1: Ой, и очень важная тема. Почему привычка покупать книги и не читать их может делать человека счастливее? Все для счастья. Александр Витальевич Банщиков сегодня с нами, когнитивный психолог, преподаватель. Здравствуйте, Александр Витальевич.
4: Добрый день.
1: Что же, знаете, как... Я просто себя вспомнила. Я могу пример. Я книгу «Бесы», она как будто проклятая. Вот я ее в детстве там открывала, мне все это ужасно тяготило. И я несколько раз ее покупаю в хорошем издании, потом я кому-то ее передариваю. И я так ее не дочитала. Но я чувствую, это очень актуальная книга в нынешние времена. Надо читать. Вот, но я была счастлива каждые 8 раз, когда я покупала это.
4: Каждые 8 раз, ничего себе.
1: Да,
4: это для многих актуальная проблема. Книги покупать и их не читать. Они иногда даже становятся просто у нас частью интерьера, если посмотреть на какие-нибудь там фотозоны. А на самом деле это отчасти связано с стимулированием дофаминовой системы. У нас есть такой волшебный гормон дофамин. Он отвечает за отсроченное удовольствие. И когда мы книгу покупаем, нам кажется, что, ну, если я ее куплю, значит, я ее уже буду читать. А читать это где-то в будущем, а читать это я молодец. И, собственно, сам факт покупки книг уже меня несколько радует. Собственно говоря, это связано не только с книгами, это связано со многими другими вещами.
1: Но это мечты или что-то?
4: Это мечты в том числе. Дофамин – гормон отсроченного удовольствия. То есть, что в будущем я смогу что-то получить. Его еще называют гормоном мотивации. Когда мне надо куда-то в будущее, там что-то сделать. Ну, пример может быть не совсем корректный, но всем понятный. Когда вы возвращаетесь домой, и вам очень хочется, ну, давайте предположим, кушать. У вас очень сильная мотивация вернуться домой.
1: И вы уже вот как-то
4: в этом предвкушении, что сейчас придете, вот вы там что-то пообедаете, да, или поужинаете.
1: А это только у взрослых, которые осознают, что ему очень чего-то хочется? Или детям тоже так же хочется 4 мороженого?
4: Нет, конечно, у детей это тоже дофаминовая система работает прекрасно. Просто у нас специфически почему-то сегодня ракурс – это именно книги. Хотя, в принципе, все, что мы можем потенциально в будущем использовать, но не используем, она уже как-то подстегивает дофаминовую систему. Поэтому нам хочется покупать что-то еще, вот как бы увеличивает эти горизонты возможностей. А здесь ловушка. Это называется у нас эффект, или как парадокс выбора. Чем больше потенциальный выбор, тем сложнее его сделать. Ну, известно у девушек, да, я нечего надеть. Хотя шкаф ломится от одежды. Чем меньше у нас возможностей, да, в степени свободы, тем приходится активнее думать и придумывать, как это все использовать. Когда выбора слишком много, ты теряешься и в итоге ничего и не делаешь. так, как там, сам книга заставил полку, читал, все без толку, да, вот книг много, а что с ними делать, непонятно. Но, повторюсь, это не только про книги, это может быть про одежду, про игры, про что хотите.
1: Ага. Ну, странно, потому что когда вот мы росли и воспитывались в таком, ну, в там, Советском Союзе, иногда вспоминаю детство, и там очень хотелось кроссовки, почему-то Nike или там Reebok, я не знаю, но у тебя их не было никак, это вот это было осроченное какое-то желание дождаться, когда они у тебя будут, или вот если так мечтать о чем-то материальном, или как фильм «Курьер», помните, на тебе пальто и мечтай о чем-нибудь более возвышенном.
4: Нет, это, конечно, потрясающий пример. Если мечтать о чем-то более возвышенном, это может мотивацию действительно делать более стойкой. Потому что вот это что-то более возвышенное ты, ну, не достигнешь. Она на то и возвышенная. Ты туда только движешься постоянно. А вот, может быть, за маленькими детьми наблюдали, очень просят купить какую-то игрушку. Да. Вы ее купили, 5 минут поиграл, бросил, она больше неинтересна. Потому что важна была не игрушка, а, в принципе, возможность с ней поиграть.
1: Ах, вот
4: мы с вами находимся вот в этом пространстве возможностей.
1: Но тогда, вот если зная это, ну, родители тоже не могут быть душными. Если ребенок просит, все равно, да. А если начнешь еще объяснять ребенку, это будет возможность утрачена. Вот надо так тогда подходить. Ладно, интересно, эти ловушки, психологически отложенные кайфы, наверное, можем еще как-нибудь обсудить на каких-то конкретных примерах. Спасибо огромное вам. Александр Витальевич Банщиков, когнитивный психолог, был у нас сегодня с нами. И, в принципе, значит, покупать книги и не читать их не так уж и ужасно. Может быть, когда-нибудь, как я говорю, на пенсии мы их и прочитаем. «Доктора Живаго», например.
0: Все сразу.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 19:30.
3: Новости.
2: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские войска за сутки установили контроль над 2 населенными пунктами. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий заняли населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Подробнее о работе группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и техники механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и 3 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих. Танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
2: В течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поразили в Черном море сухогруз, осуществлявший доставку снаряжения для ВСУ в порт Одессы. Российские войска также поразили резервуар с ГСМ в порту Одесса, 2 сухогруза в порту Южный, а также сухогруз в Черном море, задействованные в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Взрыв прогремел в среду на СПГ-терминале в порту Дум-Яд в Египте во время разгрузки судов, сообщает Аль-Арабия. По его данным, пострадавшие от взрыва суда вывели за пределы порта. Ожидается, что операции в порту продолжатся в ночное время на других причалах и терминалах. Ранее газета Аль-Нахар сообщила, что пожар возник на нескольких газовозах и сухогрузах в египетском порту Дамиета. Проводится оценка ущерба. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху на встрече во вторник говорили о перспективах продолжения противостояния с Ираном, сообщил портал Янет со ссылкой на источник. По его данным, у Трампа есть 3 варианта действий в отношении Ирана – заключить соглашение, продолжить блокаду иранских портов или возобновить и усилить удары по Ирану. Президент Трамп также сегодня пообещал наказать Иран в ответ на удары по авиабазе США в Иордании. Агентство ИРНА ранее заявило, что корпус стражи Исламской революции выпустил баллистические ракеты по американской авиабазе в Иордании. Американское командование сообщило о перехвате нескольких иранских баллистических ракет, направленных против сил США на Ближнем Востоке. Реальные располагаемые денежные доходы россиян, доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом полугодии текущего года выросли на 1.5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из оценки Росстата. Интенсивное ливни вновь накроет Москву. В ближайшие часы выпадет до 5-7 литров осадков на метр квадратный, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Выходные в Москве будут лучшими за этот летний сезон. В воскресенье столбики термометра будут достигать 30 градусов, отметил специалист. По его словам, это будет прощальный поклон лету, после которого останется только ждать бабьего лета. В субботу на фоне гребня антициклона москвичей ждет сухая, солнечная и довольно теплая погода с температурным фоном на 4-5 градусов выше многолетней нормы, отметил Тишковец. Индекс ультрафиолета в последний раз поднимется до высоких 7 единиц, при которых можно загорать. По словам Тишковца, предстоящие выходные в Центральной России станут финалом купального сезона. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков, ночью 13-15, днем максимум 25 градусов. В российской столице завтра облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью 14-16, днем в Москве плюс 22 градуса максимум.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31

0: Нефтехимик заключил пробный контракт с нападающим Рафаэлем Бикмулиным. В прошедшем сезоне воспитанник Нижнекамской хоккейной школы выступал в составе Сочи. Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел со счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб «КХЛ». 70-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Гелатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Гелатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матч состоится 5-7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Заринспорт» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Маяк.

0: сразу.
1: Опоздала на встречу с Михаилом Леусом. Метеоролог, ведущий специалист центра ФОБОС с нами. Чего ждать от погоды в России в ближайшие дни? Михаил, здравствуйте.
2: Алла, приветствую всех, кто слушает радио «Маяк».
1: Да, очень интересные, красивые погоды. Наверное, вот метеорологам даже интересно на небо смотреть и вообще наблюдать за всеми этими порывами ветра, дождями, солнцем, радуга очень часто. Как на море живем. А что-то происходит? Или, может, вы нас предупредите? Так везде?

0: или только у нас?
1: Предупреждать я буду о хорошей погоде, но нынешнее лето в центре Европейской России действительно достаточно необычное и редкое по тем количествам смен погоды, которые мы можем наблюдать. Практически каждые 2-3 дня мы попадаем с вами то в жаркое лето, то в холодную осень. Вот и сегодня практически сентябрь на дворе, даже 20 градусов температура не показала, а вчера было почти 29. Вот такие вот перепады резкие в погоде. Ну, климат меняется, и то, что мы всегда говорим, основным выводом вот из этой смены климата в нашей стране будет вот как раз и увеличение этой неустойчивости погоды. Она будет становиться все более и более часто меняющейся, и вот эти перемены будут довольно резкими. То есть вот таких периодов очень жаркой или, напротив, дождливой и очень холодной погоды длиной хотя бы дней в 7-10, ну, по крайней мере, в этом лете мы с вами вряд ли увидим. Так и сейчас, как я уже сказал, вчера был июль, сегодня сентябрь. Завтра погода постепенно начнет улучшаться. Циклон из центра Европейской России уходит в районы Средней Волги. В облаках днем появится прояснение, возможно, еще короткие дожди и грозы. Но уже не 19 градусов, а завтра немного теплее, около 21-22. Впрочем, это тоже далеко не норма. А вот с пятницы перемены в погоде будут более заметными. Антициклон с запада рассеет облака, прекратит осадки, и в Москве уже соответствующие климату плюс 25. Суббота и воскресенье должны порадовать жителей центральных областей солнечной и сухой погодой. В столице в субботу 27-29, в воскресенье 28-30 градусов. Вот такое вот жаркое и достаточно комфортное начало августа, но опять же, как вот я говорил, из лета в осень, и вот мы опять вернемся в жаркое лето.
0: Ну, в городе, когда тебе еще ты модный, мне так кажется, ну, это молодежь, наверное, да, им лишь бы разные вещи поносить. Мне кажется, в городе это вообще нормально, что-то холодно, что жарко, что то, как говорил Пушной. Но вопрос к Суздалю и город Старица Тверской области. Вот там как у ребят будут погоды? Там два фестиваля очень неплохих в эти выходные.
1: Да, ну, смотрите, давайте начнем с Тверской области, в Старице.
0: Да, Старица.
1: Погода очень будет похожа на московскую, туда тоже окажет влияние антициклон. Осадков и большого количества облаков в выходные не ожидается. Температура будет выше нормы, в пределах 26-28 градусов в дневные часы и 12-14 градусов по ночам. А если мы с вами переместимся во Владимирскую область и поговорим о Суздале, ну, там практически копия московской погоды, 26-28 в субботу и 28-30 в последний день недели, и также никаких дождей.
0: Ну что ж, наверное, это неплохо. Я открыла, вот какой-то у меня есть сборник или список городов, за которыми я иногда слежу. Вот в Флоренции сегодня 37 плюс было. Неплохо. Ну, там все каменное.
1: Ну, вы знаете, 37 плюс, когда это день-два, а когда это, начиная с мая,
0: да, месяц это
1: и в Европе уже четвертая волна вот такой вот аномально рекордной жары, сопровождаемой еще и мощной засухой, а как следствие этого обилия лесных пожаров, то,
0: да,
1: наверное, лучше уж как у нас здесь, пусть то сентябрь,
0: да,
1: то июль, да, но каждый кулик свое болото хвалит.
0: Да. Ну хорошо, как-нибудь еще мой список озвучим. Там какой-то Токио появился, и Суздаль, и Баку. Ну что ж, спасибо огромное, Михаил. Вам всегда большое спасибо за то, что вы находите время и нас радуете погодным прогнозом. Я продолжу программу. У меня еще одна новость осталась. И очень она не безинтересная.
2: Все сразу.
0: А звучит она примерно так. А почему кашалоты спят вертикально? И в гостях у нас Алглая Цидулка, биолог и популяризатор науки, полярный гид, выпускница биофака МГУ. Алглая, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый вечер. Я так понимаю, вопрос в том, почему кашалоты спят вертикально.
0: Да, при том, что 23 июля был день, Всемирный день китов и дельфинов. И там их много, и китов, особенно и дельфинов, а вот только про кашалотов пишут такие интересные вещи.
2: Ну, слушайте, кашалоты действительно весьма уникальные создания. В целом, я хочу сразу, наверное, внести ясность, когда речь идет о биологии поведения китообразных, мы, как ученые, в основном строим некоторые гипотезы и догадки, потому что ребята живут в совершенно другой среде, в морской, и нам сложно строить там исследования. Мы опираемся на какие-то единичные наблюдения, потому что, очевидно, большая часть их социальной жизни проходит под водой, где у нас пока нет глаз. А с тем, что кашалоты спят вертикально, во-первых, не все, но это довольно частая история, действительно отличающая их сон от других видов китообразных.
0: А где они спят территориально, извините? Ну вот в море, в каком или океане? Примерно. Тепло
2: это,
0: там,
2: по-моему, да-да-да, это в районе Тонга зафиксировали, по-моему. То есть кашалоты вообще живут на довольно разных глубинах, то есть их можно встретить и на Курильской гряде у нас, и можно встретить их ближе к экватору. Они в данном случае весьма распространенные товарищи. Для них главное наличие большого спада глубин, потому что охотятся они на довольно большой глубине.
0: Ага. Да, понятно. И в общем мы заметили, что они спят вертикально. Вот как вот, ну, красиво. Ну, как лошади в стойле стоят, только в воде.
2: Да, но на самом деле с их сном очень много любопытного. Во-первых, сейчас, с чего бы начать?
0: Ну, с детей.
2: Как детеныши определяем...
0: спят? Да.
2: Ага. Детеныши тоже иногда спят вертикально, иногда они спят под наклоном. Дело в том, что мы, например, китов определяем по тому, как выглядит фонтан. И у кашалота фонтан ни с чем не сравнимый, потому что он выходит не вертикально, а под некоторым углом к горизонту, вперед. Потому что у них немножко смещена ноздря, и она немножко под углом. Ну, сами представьте, вы ныряете на несколько десятков минут под водой, на глубине несколько, там, полторы тысячи метров, там, километра. Вы охотитесь за гигантским кальмаром, вам нужно всплыть, это большой перепад глубин. Там внизу холодно, снаружи тепло. Ну, в общем, много сложных задач. И хочется быстрее встретиться с поверхностью и подышать. И еще что любопытно, у них вот в этой голове есть так называемый сперматозоидный орган. Это связано с моряками, способ названия. Но главное, что это такой большой жировой орган, который, по некоторым теориям, они используют как поплавок.
0: Чтобы, понятно, то есть как-то, чтобы висеть. Хорошо, да?
2: На самом деле, там
0: зависать, я бы так сказала. Как в рейв-клубах.
2: Не совсем. Почти. Представьте, вы когда-нибудь, например, свечка, просто свечка парафиновая, она в твердом состоянии будет в воде тонуть. Но если вы капаете воск на воду, то он какое-то время на ней не тонет, висит. И они делают со своим жировым органом то же самое. Когда кашалот ныряет, он перекрывает кровоток, жир становится холоднее и тянет его вниз, как грузило. А внизу кит обратно открывает кровоток, нагревается этот жирочек и тянет его наверх. И опять же, когда вы всплываете обратно в горячие верхние слои, у вас открыты эти сосуды. Поплавок этот помогает висеть более или менее вертикально. И здесь открывается еще один момент. Давайте. У китов полушарный сон.
0: Какой?
2: Да, эти ребята полушарный. То есть они не спят полностью никогда. Потому что эти дураки решили вернуться в воду, жабр у них нет, им нужно всегда делать движение, чтобы всплывать. И вот кашалоты единственные китообразные, у которых наблюдали, что они могут по 15-20 минут висеть вообще неподвижно. То есть, скорее всего, кашалоты, вися вертикально, спят обоими полушариями, просто задерживая воздух.
0: Какая прелесть! Такие они милые! Мы обязательно с вами еще будем встречаться. Я же председатель фонда защиты китов. Уже который год у нас тут активности были недавно. С детьми рисовали китов и все, что с этим связано. Так что будем защищать, чтобы даже, наверное, коренные народы уже питались, не китами, а все-таки есть же в магазинах уже все доставки, поставки. Вы как к этому относитесь? Кстати, это и обсудим. Спасибо большое, мои гости. Я продолжу программу. Песню хорошую нашла. Старинную. Про китов и дельфинов.
3: Маяк. Спирадио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Ваш внук сбил человека.
6: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
5: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
7: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
8: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.

0: все сразу.
1: Все сразу. Программа «Все сразу» и Михална, это я прощаюсь с вами. Помню, на радио я устроилась впервые работать в 1993 году, а в следующем году вышла вот эта песня. «Hootie and the Blowfish» – очень романтичный трек о том, что когда смотришь на китов и дельфинов, умиляешься и плачешь. «Dolphins make me cry».

0: против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время. Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
2: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
1: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвал.

0: А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
1: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
0: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени среднего рода ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончание в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и это, то делаем выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
2: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
0: Пробрало, неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным, поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
3: Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
0: Передало, неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало, но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
4: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
0: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени среднего рода в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало. Прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против маяка. Моряки – это сильные духом люди, которые в любой ситуации остаются простыми людьми. И на фоне величия океана жизнь воспринимается совершенно иначе.
6: Александр Жук, моряк, телеведущий.
7: Так говорит маяк.

0: В Москве 20 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Севера» освободили за сутки населенный пункт Новый Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлая Донецкой Народной Республики. Подробнее о работе подразделения группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра армейского объединения Александр Савчук.
1: Подразделение группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлая Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, 6 автомобилей и станция контрбатарейной борьбы ENTPQ-50 производства США.
0: Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Самолеты морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ, говорится в сводке военного ведомства. Потери киевского режима в зоне проведения спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за позиции партии в законах, связанных с поддержкой армии и участников специальной военной операции их семей. Эти слова прозвучали на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
2: Большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы. И я, пользуясь этой возможностью, хотел бы поблагодарить моих коллег по другим политическим партиям за то, что мы в этот сложный период проводим такую консолидированную, общую, в интересах всех граждан нашей страны, политику.
0: Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину как таран. По его словам, против России введено около 30 тысяч санкций. Давление идет со всех углов. Противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать, отметил Дмитрий Медведев. В Екатеринбурге задержан второй фигурант дела об избиении заслуженного работника сельского хозяйства и ученого Никиты Зезина, сообщили войска России по региону. Ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного. Ранее сегодня другого мужчину, подозреваемого в избиении Зезина, заключили по стражу. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, сообщил старший помощник руководителя регионального главка Следственного комитета Александр Шульга. По данным следствия, он участвовал в избиении директора Уральского аграрного научного центра и его заместителя. Зезин пытался остановить подростков, которые катались на квадроциклах по опытным полям. Когда хулиганов передавали родителям, на ученых напали. Через несколько дней Зезин скончался в больнице.
3: В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления точной причины смерти и взаимосвязи с произошедшим нападением. Следователями СКР установлены личности всех участников инцидента, один из которых доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий и дачи надлежащей правовой оценки содеянному.
0: Точную причину смерти ученого и ее взаимосвязь с произошедшим нападением на него установит судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области. По имеющимся данным, Зезин скончался от сердечного приступа в больнице, куда был госпитализирован после избиения в ходе конфликта. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации в мае текущего года составила 110 216 рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 10%, следует из сообщения Росстата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими зарплатами. В январе-мае средняя номинальная зарплата в России выросла на 13%. 10% в годовом выражении до 108 тысяч рублей. Реальные располагаемые денежные доходы россиян, доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен, в первом полугодии текущего года выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки Росстата. Сотни тысяч документов британского министерства образования, содержащих данные руководителей школ и государственных чиновников, утекли в Даркнет после хакерской атаки. Об этом пишет газета «Таймс» со ссылкой на источники. Хакеры похитили более 500 000 конфиденциальных данных из министерства образования. В результате серьезного повреждения систем безопасности в сеть попали имена и адреса электронной почты чиновников, руководителей школ и сотрудников университетов, отмечает издание. В Даркнете также оказались записи из базы данных, которую учебные заведения используют для отслеживания британских студентов, обучающихся за границей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, днем 23-25 градусов. В российской столице облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью 14-16, днем завтра от 20 до 22 градусов тепла. Сейчас в Москве плюс 18.

0: сотворение кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Сегодня я с вами хочу поделиться одним из своих открытий этого года в литературе. Может быть, кому-то это покажется банальным. Но я вот впервые в жизни прочитал сказки Павла Петровича Бажова и увидел в них совершенно удивительный мир, который меня очень заинтересовал. Поэтому я хотел бы с вами сегодня, и не только сегодня, и рассчитываю через неделю, обратиться к всем известному образу Данила Мастера. Наверное, самому известному, да, образу из цикла сказок Бажова. Прежде чем читать, в этот раз я бы хотел немного рассказать, с чем мы будем с вами иметь дело. Надо сказать, что немалым удивлением для меня было то, что Бажов автор 20 века. Более того, вот те самые сказки Павла Петровича, которые все читают, вышли аж в 1938 году. Время, как вы понимаете, непростое для нашей страны. И я буквально перед эфиром задался таким вопросом, а как так получилось, что вот этот автор, который, как мне кажется, у большинства ассоциируется с литературой, ну, как максимум 19 века, да, уже в индустриальное время писал вот такие волшебные тексты. Вот. Я попытаюсь ответить на этот вопрос, у меня есть свои мысли на этот счет. Значит, вы, как всегда, можете писать ваши вопросы, делиться мнением, делиться комментариями какими-то по номеру 967-103-5533. Сегодня мы в эфире разыграем книгу сказок Бажова. Возможно, у вас нет их на книжной полке. По-моему, это отличное чтение вообще для всей семьи. Сегодня, возможно, у меня получится вам открыть те глубины, которые мне поведались во время чтения Бажова. Про Бажова немного скажу. Вы наверняка все знаете, что он из Сесерти, он с Урала. Родился он в 1879 году, был писателем, журналистом, в том числе, естественно, собирателем уральского фольклора. Его главная книга, цикл рассказов, собственно, «Малахитовая шкатулка», был основан на легендах, на поверьях, на рассказах горняков, вот этих горнозаводских рабочих Урала. И «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хозяйка Медной горы», да, все эти, ну, и кто-то знает и другие, да, там «Серебряные копытца», скажем, да, «Малахитовая шкатулка». Все эти тексты были изданы вот под обложкой, как один сборник. Что про особенности творчества, да, можно сказать перед чтением. Во-первых, это не волшебные сказки, да, это сказы своего рода. Что такое сказ, да, это произведение, в котором народная речь соединяется с... Точнее, так, народная речь обрабатывается, да, литературно. Наверняка вы вместе со мной читали Бабеля, да, одесские рассказы. Вот там та же самая сказовая форма. Бажов, по большому счету, автор магический, которого можно причислить к магическому реализму, хотя, естественно, ни о каком магическом реализме Бажов не знал. Он развивался параллельно с текстами там, Павла Петровича Латинской Америки, но, тем не менее, вот эта мифология Урала переплетается с реальным миром мастеровых, горняков там, да, и так далее. Ну и, конечно, одна из главных тем Бажова – это мастерство. Что такое мастерство? В чем смысл поиска красоты, какова цена совершенства, ну и все это на фоне неразрывной связи человека с природой. Как вы понимаете, именно вот в этой точке связи человека с природой, которая размыкалась во время индустриализации 20 века, я и нахожу ответ отчасти на вопрос, почему Бажов, ну, скажем так, выстрелил именно в 30-е годы 20 века. Потому что, на первый взгляд, хочется Бажова как-то, да, отдалить от действительности, от сталинских 30-х годов, назвать его просто сказочником. Но на самом деле, мне кажется, что вот использование вот этой старой формы, да, для разговора о современных проблемах для Бажова был как раз-таки способом говорить о том, что ему действительно важно. Ну, наверное, я прямо сейчас об этом скажу, прежде чем мы начнем читать рассказ «Каменный цветок». Значит, такую историческую оптику вам предложу. То есть, вы понимаете, 30-е годы в Советском Союзе – это эпоха стремительной, совершенно крышесносной, я бы сказал, индустриализации, очень динамической. Традиционная культура не только на Урале, а по всей стране исчезает. И связано это с колхозами, связано это с большими стройками, с репрессиями, естественно, в том числе. То есть старые заводские поселки очень быстро меняются, ремесло начинает уступать массовому производству, и это повсеместно. Я с этим сталкивался, вот когда был в Архангельске, скажем, да, то же самое мы с вами наблюдаем. Ну, в общем-то, по всей стране, да, буквально в каждом небольшом населенном пункте был живить свой стиль, свой визуальный язык, скажем, да, для росписи по посуде, и в итоге мы пришли к определенной унификации, да, очень много языков умерло или отошло в тень, и что делает Бажов, на мой взгляд, он предпринимает такую попытку сохранения исчезающего мира, причем с полным осознанием того, что этот мир неизбежно исчезнет, и тем не менее, да, это как бы моя, да, оптика, как я воспринимаю тексты Бажова. Тем не менее, есть некая вот эта глубинная не надежда, а вера в то, что мир невозможно исчезнуть. Да, его невозможно как бы избыть и уничтожить любыми технологическими средствами, потому что у него есть некая самобытная глубинная жизнь. Вот эта фигура хозяйки Медной горы, которая совершенно самовольна, она демонична, она магична, да, не зависит ни от каких условий, которые предлагает ей человечество. Да, она выше этого, она может держать в страхе даже большие производства. Вот это как будто бы, во всяком случае, для меня в чтении Бажова было, ну, с одной стороны, можно сказать, утешением, да, что вот Бажов так утешал себя тем, что прежний мир уходит, с другой стороны, а мне кажется, такова правда, да, мне кажется, что я как бы не согласен с Нилом Гейманом, вот, который говорит в книге «Американские боги», что живы те боги, в которых верят. Я думаю, что все боги живы, всегда живы. Это как Христос, да, говорил, не только Христос, вообще во всей Библии, вот красной нитью, что называется, есть эта мысль, что если в городе есть хотя бы один праведник, как бы город будет стоять. Неужели вы думаете, что в современном мире нет ни одного, кто верит в Анубиса или Сета? Ну, конечно же, есть, да, вот, а если и нет, то появится. Вера в Гекату, вера в Зевса, я не знаю, на самом деле это все рабочие системы. И я полагаю, что Бажов пишет этот сборник рассказов как определенного рода молитву или не молитву, а памятник вот этой Медной горы хозяйки и вообще всем этим горным стихиям, духам и силам, которые на протяжении столетий были живее всех живых. Поэтому я думаю, что сказки Бажова выполняют не столько вот такой развлекательную миссию, да, вот у сказочки почитали, увлекательно, интересно, красиво там, да, сколько, ну, метафизический смысл имеют, да, то есть они утверждают существование вот этих медных гор, этих хозяек, этой как бы запредельной нуминозности, да, вот этой силы, к которой можно обращаться. Ну, если вы когда-нибудь ездили куда-нибудь на Алтай, если вы когда-нибудь ездили куда-нибудь там в Индию, на священные места, Кайлаш и так далее, я думаю, нет, да вы ощущали какую-то силу, заложенную, да, в горных цепочках, заложенную в землю в саму и так далее. То есть вот это то, что называется сила земли, она человеку эмпатичному, чувствительному всегда очевидно. Я полагаю, что Бажов как бы поет именно вот эту песню, да, утверждая некое метафизическое пространство на фоне всего вот этого рационального, индустриализированного нового мира, да, Brand New World. Ну и помимо всего прочего, да, конечно, вот мы так устроены, да, имея не ценим, а потерявши плачем, да, ведь фольклористика начала развиваться только там, ну, в 19-20 веке. Вы это знаете, и братья Гримм, и Дали, и Афанасьев, и Пушкин, ну, люди, которые были заинтересованы в сохранении культуры, и Бажов тем же самым занимается уже в 20 веке. То есть так вот мы устроены, в конце концов, вы носите в кармане айфон, и никому из вас в голову не приходит сесть дома и в блокнот записать, что такое смартфон вообще, да, как он устроен, зачем люди им пользуются. То есть это само собой разумеется. Но если что-то исчезает, как-то какие-то дисковые телефоны, да, вот многие сегодня уже не знают, что такое дисковые телефоны, ну, особенно дети, естественно, то вдруг в этом появляется ценность, да, как бы мы понимаем, что часть мира уходит. То есть, я думаю, у каждого из нас может ощутить вот это состояние ума Бажова, который садится и в 30-е годы пишет вот эти сказки. Вот. Ну и понятное дело, что тут все тексты будут построены на таком противостоянии определенных идей, да. С одной стороны, у нас есть мастерская, с другой стороны, есть фабрика. Это из рассказа в рассказ переходит, да. То есть, есть какая-то фабрика, и вот есть какие-то мастеровые, которые у себя там что-то делают. Да, скажем, вот как рассказ-то этот назывался, мне он очень понравился. «Чугунная бабушка», да, вот последний рассказ из цикла, он именно про это. То есть фабрика против мастеровых, да, потом массовое производство против творения искусства как такового, да, проистекающее противостояние вот из первой пары. И одна из важнейших тем в творчестве Бажова, которая, в общем-то, в русской литературе была означена, наверное, и Гоголем в «Портрете», и особенно объемно в творчестве Толстого и Достоевского, это, конечно же, разговор о пользе и красоте. Да? Вот. Вот эта идея полезности, эффективности, KPI, о мире, да, в котором мы жили последние 200 лет, на самом деле, она противостояла всегда идее смысла, идее красоты, потому что красота, по сути, на первый взгляд, бессмысленна, но без нее отсутствует любой смысл как таковой. Да? Надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Потому что в самой пользе смысла нет. Это утилитарный смысл, и мы можем свою жизнь построить очень полезно, очень правильно, очень эффективно, но мы не будем рады этому. Да, и в этом смысле вот «Каменный цветок» — это текст о кризисе ремесла в вот эту индустриальную эпоху и попытке художника, мастера спастись, да, обрести себя в мире, в котором для его личностного поступка, для его личностного вот этого роста художника, да, нет места. Ну и, понятное дело, здесь мы выходим на большую тему, о которой чуть попозже поговорю, да, это тема художника и некого абсолюта, к которому он стремится и которому он служит. Ну да хватит меня, давайте обратимся к тексту Павла Петровича Бажова «Каменный цветок», который называется, а вы пока можете поделиться своими мыслями. 967-103-5533, пишите. Итак, Павел Бажов, «Каменный цветок». «Не одни мраморские на славе были по каменному делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели. Та только различка, что наши больше с малахитом вожгались. Как его был довольный сорт, выше нет. Вот из этого малахиту и выделывали подходящее. Такие, слышко, штучки, что диву дашься, как ему помогло. Был в ту пору мастер Прокопич. По этим делам первый. Лучше его никто не мог. В пожилых годах был. Вот барин и велел приказчику поставить к этому Прокопичу парнишек на выучку. Пущайте переймут все до тонкости. Только Прокопич, то ли ему жаль было расставаться со своим мастерством, то ли еще что, учил шибко худо. Все у него срывка да стычка. Насадит парнишке по всей голове шишек, уши чуть не оборвет, да и говорит приказчику. Не гоша этот, глаз у него неспособный, рука не несет, толк не выйдет. Приказчику, видно, заказано было ублаготворять Прокопича. Не гош так не гош, другого дадим. И нарядит другого парнишку. Ребятишки прослышали про эту науку, с позаранку ревут, как бы к Прокопичу не попасть. Отцам, матерям тоже не сладко родного детенка на здешнюю муку отдавать. Выгораживать стали своих-то, кто как мог. И то сказать, нездорово это мастерство с малахитом-то, а травы чистые. Вот и оберегаются люди. Приказчик все ж таки помнит баринов наказ, ставит Прокопичу учеников. Тот по своему порядку помытарит парнишку, да и сдаст обратно приказчику. Негош этот. Приказчик взъедаться стал. Да какой поры это будет? Негош да негош. Когда гош будет? Учи этого. Прокопич знал, а Прокопич знает свое. Мне что? Хочешь 10 годов учить буду, а толку из этого парнишки не будет. Какого тебе еще? Мне хоть и вовсе не ставь. Об этом не скучаю. Так вот и перебрали приказчик с Прокопичем много ребятишек, а толк один на голове шишки, а в голове как бы убежать. Нарочно, которые портили, чтобы Прокопич их прогнал. Вот так-то и дошло дело до Данилки Недокормыша. Сиротка круглый был этот парнишечка. Годов, поди, тогда 12, а то и более. На ногах высоконький, а худой-расхудой, в чем душа держится. Ну, а с лица чистенький. Волосенки кудрявенькие, глазенки голубенькие. Его и взяли сперва в казачки при господском доме. Табакерку, платок подать, сбегать куда и прочее. Только у этого сиротки дарования к такому делу не оказалось. Другие парнишки на таких-то местах вьюнами вьются. Чуть что, на вытяжку. Что прикажете? А этот Данилка забьется куда в уголок, уставится глазами на картину какую, а то на украшение, да и стоит. Его кричат, а он ухом не ведет. Били, конечно, поначалу-то, потом рукой махнули. Блаженный какой-то, тихоход. Из такого хорошего слуги не выйдет. На заводскую работу либо в гору все-таки не отдали. Шибко жидкое место на неделю не хватит. Поставил его приказчик в подпаске. И тут Данилка не вовсе гош пришелся. Парнишечка ровно старательная, все у него оплошка выходит. Все будто думает о чем-то. Уставится глазами на травинку, а корова-то вон где. Старый пастух ласковый попался, жалел сироту, и тот временем ругался. Что только из тебя, Данилка, выйдет. Погубишь ты себя, да и мою старую спину под бой подведешь. Куда это годится? О чем хоть думка-то у тебя? Я и сам, детка, не знаю. Так, ни о чем. Засмотрелся маленько, букашка по листочку ползла, сама сизенькая, а из-под крылышек-то у ней желтенько выглядывает, а листок широконький, по краям зубчики вроде оборочки выгнуты, тут потемнее показывает, а середка зеленая-призеленая, ровно ее сейчас выкрасили, а букашка-то и ползет. Ну, не дурак ли ты, Данилка? Твое дело букашек разбирать. Ползет она и ползи, а твое дело за коровами глядеть. Смотри у меня, выбрось эту дурь из головы, не то приказчику скажу. Одно Данилушке далось. На рожке он играть научился. Куда старику? Чисто на музыке какой. Вечером, как коров пригонят, девки-бабы просят. Сыграй, Данилушка, песенку. Он и начнет наигрывать, и песни все незнакомые. Не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса перекликаются, а хорошо выходит. Шибко за те песенки стали женщины привечать Данилушку. Кто по ниточек починит, кто холста на онучь отрежет, рубашонку новую сошьет. Про кусок разговору нет, каждый норовит дать побольше да послаще. Старику-пастуху тоже Данилушковые песни по душе пришлись. Только и тут маленько неладно выходило. Начнет Данилушка наигрывать, и все забудет. Ровно и коров нет. На этой игре и пристигла его беда. Данилушка, видно, заигрался, а старик задремал по малости. Сколько-то коровенок у них и отбилось. Как стали на выгон собирать, глядят, то и нет, другой нет. Искать кинулись, да где тебе? Пасли около Ельчиной. Самое тут волчье место, глухое. Одну только коровенку и нашли. Пригнали стад домой. Так и так, обсказали. Ну, из завода тоже побежали, поехали на розыски, да не нашли. Расправа тогда известна какая была. За всякую вину спину кажи. На грех еще одна-то корова из приказчичьего двора была. Тут и вовсе спуску не жди. Растянули сперва старика, потом до Данилушки дошло, а он худенький, да тощенький. Господский палач оговорился даже. Эк это, говорит, с одного раза усомлеет, а то и вовсе душу выпустит. Ударил все ж таки, не пожалел, а Данилушка молчит. Палач его вдруг орять, молчит. В третий молчит. Палач тут и растервенился, давай полысать со всего плеча, а сам кричит: «Я тебя молчу, надо веду! Дашь голос, дашь!» Данилушка дрожит весь, слезы каплют, а молчит. Закусил губенку-то и укрепился. Так сомлел, а словечко от него не слыхали. Приказчик, он тут же, конечно, был, удивился. Какой еще терпеливый выискался. Теперь знаю, куда его поставить, коли живой останется. Отлежался-таки Данилушка. Бабушка Вихориха его на ноги поставила. Была, сказывают, старушка такая. За место лекаря по нашим заводам на большой славе была.
0: Сотворение.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО сегодня с 8 до 20 часов перехватили и уничтожили 150 украинских дронов. Кроме того, российские войска за сутки установили контроль над двумя населенными пунктами. Как заявили в Минобороны, подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новый Стеч Сумской области, а бойцы центра заняли Светлое в Донецкой Народной Республике. Подробнее о работе группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра армейского объединения Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 9 автомобилей и 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Богдана».
0: В течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Потери киевского режима в зоне проведения спецоперации за сутки составили более 1300 военнослужащих. США сочли более безопасным производить ракеты «Патриот» для Киева в Польше, а не на Украине. Как сообщил РИА Новостям осведомленный источник, Вашингтон охладил амбиции Зеленского по локализации производства «Патриот» на Украине и сделал выбор в пользу польской инициативы. По его словам, сегодня глава киевского режима хочет обсудить этот вопрос с премьером республики Дональдом Туском, а производство ракет «ПАК-3» для этих ЗРК локализует там в рамках формата «США-Польша-Украина». Накануне Зеленский встретился с президентом Дональдом Трампом. Переговоры прошли в закрытом режиме. По их итогам он заявил, что глава Белого дома якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для «Патриот». Позднее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика выступает за размещение производства на ее территории. Пожар охватил два судна в порту египетской Демиеты. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, сообщило Министерство нефти и природных ресурсов Египта. Сообщение об атаке беспилотников на египетский порт Демиета не соответствует действительности, заявили источники в органах безопасности телеканалу «Аль-Хадаф». Ранее египетская газета «Аль-Нахар» сообщила, что в египетском порту Демиета вспыхнул пожар на нескольких газовозах и сухогрузах. Проводится оценка ущерба. Один из танкеров сожжен природным газом, принадлежит США и был атакован дроном неизвестного происхождения, утверждало агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Амбрей. Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель подвергла резкой критике миграционную политику власти ФРГ и назвала ее ядом для экономики страны. По ее словам, квалифицированные специалисты, те, на ком держится экономика, бегут из Германии, а получатели социальных пособий приезжают в страну. Так Вайдель прокомментировала новое исследование Института экономики Германии, зафиксировавшее резкий отток квалифицированных кадров из ФРГ. Эксперты констатировали, что за последние 3 года число уезжающих из страны немецких специалистов выросло почти на треть. Аналитики призвали власти срочно снизить налоги и социальные сборы, чтобы повысить экономическую привлекательность Германии. Автомобиль выехал на лестницу, ведущую в подземный переход возле станции метро Домодедовская. В результате ДТП никто не пострадал, сообщили в столичном департаменте. Станция Домодедовская сейчас работает в штатном режиме. Временно ограничен выход номер 4. Для пассажиров открыты выходы 1-3 и 5-14. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГАИ. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБУС, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимум 25 тепла. В российской столице облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью 14-16, днем в Москве плюс 22 градуса максимум.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. Владивостокский «Адмирал» добился победы над белорусским «Брестом» в контрольном матче на сборах в Минске. По ходу встречи «Адмирал» вел с счетом 4-1, но позволил сопернику отыграться. Основное время закончилось 4-4, а в серии буллитов сильнее оказался клуб «КХЛ». Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо-Верде Кевином Ленинем. Подробности в материале Виталия Павлова.
2: Краснодар этим летом необычно активен на трансферном рынке, причем как на вход, так и на выход. Быки расстались с Эдуардом Спиртсяном, Алакун Лялусигуном, Джованни Гонсалесом и Виктором Са. Подписали Магомеда Аздоева, Даниила Уткина, Илью Ваханию, Дмитрия Воробьева и Кристиана. Кроме того, довольно заблаговременно южане продлили контракты с защитниками Сергеем Петровым и Лукасом Аласой. Теперь же настала очередь полузащитника Кевина Ленини. Футболист сборной Кабо-Верде классно показал себя на чемпионате мира, как и вся его национальная команда. А в составе Краснодара, несмотря на неудачную концовку прошлого сезона, все равно он является одним из важных игроков для Мурада Мусаева. Вполне логично, что опытного 29-летнего футболиста решили сохранить. Новое соглашение с Ленини будет действовать до лета 2029 года. За Краснодар он выступает уже с 2022. Тогда его приобрели у португальского Шавиша за сумму чуть больше 1 миллиона евро. Сейчас оценочная стоимость прав на футболиста составляет 5 миллионов. Прогресс очевиден. За южан Ленини провел в общей сложности 119 матчей, забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи. Как написала пресс-служба Краснодара, дальше больше.
1: Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес приступил к тренировкам после повреждения, полученного за сборную Мексики по ходу чемпионата мира по футболу 26 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Железнодорожников». «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Ильпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из «Аши» 1-0. «Тосно» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Елатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Елатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: сотворение кумира.
1: Бабушка Вихориха знала силу в травах, которые от зубов, которые от надсады, которые от ломоты, ну, все как есть. Сама те травы собирала в самое время, когда какая трава полную силу имела. Из таких трав до корешков настойки готовила, отвары варила, да смазями мешала. Хорошо Данилушке у этой бабушки Вихорихи пожилось. Старушка, слышка, ласковая да словоохотливая, от трав до корешков, до цветков всяких у ней насушена да навешена по всей избе. Данилушка к травам-то любопытен. Как эту зовут? Где растет? Какой цветок? Старушка ему рассказывает. Раз Данилушка и спрашивает. Ты, бабушка, всякий цветок в наших местах знаешь? Хвастаться, говорит, не буду, а все будто знаю, какие открытые это. А разве, спрашивает, еще не открытые бывают? «Есть», — отвечают, — «и такие. Попору вот слыхал? Она будто цветет на Иванов день. Тот цветок колдовской, клады им открывают. Для человека вредный. На разрыв в траве цветок, бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты. Воровской это цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит». «Чем, бабушка, несчастный? А это детенок я и сама не знаю, так мне сказывали. Данилушка у Вихорихи, может, и подольше бы пожил, да приказчиковые вестовщики углядели, что парнишка мало-мало ходить стал, и сейчас к приказчику. Приказчик Данилушку призвал, да и говорит, иди-ка теперь к Прокопичу, малахитному делу обучаться, самая там по тебе работа». Ну, что сделаешь? Пошел Данилушка, а самого еще ветром качает. Прокопич поглядел на него, да и говорит, еще такого не доставало. Здоровым парнишкам здешней учебы не по силе, а с такого что взыщешь? Еле живой стоит. Пошел Прокопич к приказчику. Не надо такого, еще ненароком убьешь, отвечать придется. Тогда приказчик, куда тебе, слушать не стал. Дано тебе, учи, не рассуждай, он этот парнишка крепкий, не гляди, что жиденький. «Ну, дело ваше», — говорит Прокопич. «Было бы сказано, буду учить, только бы к ответу не потянули». «Тянуть некому, одинокий этот парнишка, что хочешь с ним делай», — отвечает приказчик. Пришел Прокопич домой, а Данилушка около станочка стоит, досочку малахитовую оглядывает. На этой досочке зарез сделан, кромку отбить. Вот Данилушка на это место уставился и головенкой покачивает. Прокопичу любопытно стало, что этот новенький парнишка тут разглядывает. Спросил строго, как по его правилу велось. «Ты это что? Кто тебя просил поделку в руки брать? Что тут доглядываешь?» Данилушка отвечает. «На мой глаз, дедушка, не с этой стороны кромку отбивать надо. Видишь, узор тут. А его и срежут». Прокопич закричал, конечно. «Что? Какой ты такой? Мастер, у рук не бывало осудишь. Что ты понимать можешь?» «То и понимаю, что эту штуку испортили», — отвечает Данилушка. «Кто испортил? А, это ты, сопляк, мне, первому мастеру, да я тебе такую порчу покажу, жив не будешь!» Пошумел так-то, покричал, а Данилушку пальцем не задел. Прокопич, ты видишь, сам над этой досочкой думал, с которой стороны кромку срезать. Данилушка своим разговором в самую точку попал. Прокричался Прокопич и говорит вовсе уж добром. «Ну-ка, ты, мастер явленный, покажи, как по-твоему сделать?» Данилушка и стал показывать да рассказывать. Вот бы какой узор вышел. А того бы лучше пустить досочку поуже, по чистому полю кромку отбить. Только бы сверху плетешок малый оставить. Прокопич, знай, покрикивает. Ну-ну, как же, много ты понимаешь. Накопил, не просыпь. А про себя думает. Верно, парнишка говорит. Из такого, пожалуй, толк будет. Только учить-то его как? Стукни разок, он и ноги протянет. Подумал так, да и спрашивает. «Ты хоть чей, який ученый?» Данилушка и рассказал про себя. «Дескать, сирота, матери не помню, а про отца я вовсе не знаю, кто был. Кличут Данилкой недокормышем, а как отчество и прозвание отцовское, про то не знаю. Рассказал, как он в дворне был и за что его прогнали, как потом лето с коровьим стадом ходил, как под бой попал. Прокопич пожалел. «Не сладко, гляжу, тебе, парень, житишко-то задалось, а тут еще ко мне попал. У нас мастерство строгое». Потом будто рассердился, заворчал. «Ну, хватит, хватит, видишь, разговорчивый какой. Языком-то не руками, всяк бы работал. Целый вечер лясы да балясы. Ученичок тоже. Погляжу вот завтра, какой у тебя толк. Садись и ужинай, да и спать пора». Прокопич одиночкой жил. Жена-то у него давно умерла. Старушка Митрофановна из соседей с находу у него хозяйство вела. Утрами ходила постряпать, сварить чего, в избе прибрать. А вечерами Прокопич сам управлял, что ему надо. Поели. Прокопич и говорит: «Ложись вон тут на скамеечке». Данилушка разулся, котомку свою под голову, по ниткам закрылся, поежился маленько. Вишь, холодно в избе-то было по осеннему времени. Все-таки в скорости уснул. Прокопич тоже лег, а уснуть не мог. Все у него разговор о малахитовом узоре из головы не идет. Ворочался, ворочался, встал, зажег свечку, да и к станку. Давай эту малахитову досочку так и сяк примерять. Одну кромку закроет, другую, прибавит поле, убавит. Так поставит, другой стороной повернет. И все выходит, что парнишка лучше узор понял. «Вот тебе не до кормышек», — дивился Прокопич. «Еще ничем ничего, а старому мастеру указал. Ну и глазок, ну и глазок». Пошел потихоньку в чулан, притащил оттуда подушку, да большой овчинный тулуп, подсунул подушку Данилушке под голову, тулупом накрыл. «Спи-ка, глазастый». А тот и не проснулся, повернулся только на другой бочок, растянулся под тулупом-то, тепло ему стало. И давай насвистывать носом полегоньку. У Прокопича своих ребят не было, это Данилушка и припал ему к сердцу. Стоит мастер, любуется, а Данилушка, знай, посвистывает, спит себе спокойненько. У Прокопича забота, как бы этого парнишку хорошенько на ноги поставить, чтобы не такой тощий да нездоровый был. С его ли здоровьюшком нашему мастерству учиться? Пыль, отрава, живо зачахнет. Отдохнуть бы ему сперва, подправиться, потом учить стану. Толк, видать, будет. На другой день и говорит Данилушке: «Ты с первоначала по хозяйству помогать будешь. Такой у меня порядок заведен. Понял? Для первого раза сходи за Калиной. Ее иньями прихватила, в самый раз она теперь на пироги. Да, гляди, не ходи далеко-то. Сколь наберешь, то и ладно. Хлеба возьми по ложку, естся в лесу-то. Да еще к Митрофанам не зайди. Говорила я, чтоб тебе пару яичек испекла, да молока в туисочек плеснула. Понял?» На другой день опять говорит: «Поймай-ка ты мне щегленка поголосисти, да чечетку побойчее. Гляди, чтоб к вечеру были. Понял?» Когда Данилушка поймал и принес, Прокопич говорит: «Ладно, да не вовсе, лови других». Так и пошло. На каждый день Прокопич Данилушке работу дает, а все забава. Как снег выпал, велел ему с соседом за дровами ездить. Пособижде. Ну, а какая подмога? Вперед на санях сидит, лошадью правит, а назад за возом пешком идет. Промнется так-то, поест дома да спит покрепче. Шубу ему Прокопич справил, шапку теплую, рукавицы, пимы на заказ скатали. Прокопич, видишь, имел достаток. Хоть крепостной был, а по оброку ходил, зарабатывал маленько. К Данилушке-то он и крепко прилип. Прямо сказать, за сына держал. Ну и не жалел для него, а к делу своему не подпускал до времени. В хорошем житье Данилушка живо поправляться стал и к Прокопичу тоже прильнул. Ну как, понял Прокопичеву заботу. В первый раз так-то пришлось пожить. Прошла зима, Данилушке и вовсе вольготно стало. То он на пруд, то в лес. Только к мастерству Данилушка присматривался. Прибежит домой, и сейчас же у них разговор. То он другое Прокопичу расскажет, да и спрашивает, что это, да это как. Прокопич объяснит, на деле покажет, Данилушка примечает. Когда и сам примется, ну-ка я, Прокопич глядит, поправит, когда надо, укажет, как лучше. Вот как-то раз приказчик и углядел Данилушку на пруду, спрашивать своих-то вестовщиков. Это чей парнишка? Который день его на пруду вижу. По будням с удочкой балуется, а уж не маленький, кто-то его от работы прячет. Узнали вестовщики и говорят приказчику, а он не верит. «Ну-ка», — говорит, — «тащить парнишку ко мне, сам дознаюсь». Привели Данилушку. Приказчик спрашивает: «Ты чей?» Данилушка отвечает: «В учении, дескать, у мастера по малахитному делу». Приказчик тогда: «Хвать его за ухо». «Так-то ты, стервец, учишься!» Да за ухо и повел к Прокопичу. Тот видит, неладно дело. «Давай выгораживать Данилушку». «Это я сам его послал окуньков половить. Сильно свеженьких окуньках скучаю. По нездоровью моему другой еды принимать не могу, вот и велел парнишке половить». Приказчик не поверил. Смекнул тоже, что Данилушка вовсе другой стал. Поправился, рубашонка на нем добрая, штанишки тоже, и на ногах сапожошки. Сапожнешки. «Вот и давай проверку Данилушке делать. Ну-ка, покажи, чему тебя мастер выучил». Данилушка запончик надел, подошел к станку и давай рассказывать да показывать. Что приказчик спросит, у него на все ответ готов. Как околтать камень, как распилить, фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, как на дерево, одним словом, все как есть. Пытал приказчик, да и говорит Прокопичу: «Этот, видно, гош тебе пришелся?» «Не жалуюсь», — отвечает Прокопич. «Тот не жалуешься, а баловство разводишь. Тебе его отдали мастерству учить, а он у пруда с удочкой. Смотри, таких те свежих охуньков отпущу. До смерти не забудешь, да и парнишке не весело станет». Погрозился так-то, ушел, а Прокопич дивуется: «Когда хоть ты, Данилушка, все это понял? Ровно я тебя еще и вовсе не учил». «Сам же, — говорит Данилушка, — показывал да рассказывал, а я примечал». У Прокопича даже слезы закапали. До того ему это по сердцу пришлось. «Сыночек, — говорит, — милый Данилушка, что еще знаю, все тебе открою, не потаю». Только с той поры Данилушке не стало вольготного жития, а приказчик на другой день послал за ним и работу на урок стал давать. Сперва, конечно, попроще, что бляшки, какие женщины носят, шкатулочки, потом с точкой пошло, подсвечники да украшения разные, там и до резьбы доехали, листочки да лепесточки, узорчики да цветочки. У них ведь малахитчиков дело мешкотное, пустяковая ровно штука, а сколько он на дне сидит. Так Данилушка и вырос за этой работой. Ну а тут мы сделаем с вами паузу на рекламу и вернемся обсуждать прочитанное.

0: сотворения кумира. Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Это обман зрения, будто деревья и кустарники осенью голы. Они усеяны всем, что на них появится и разверзнется весной. Это обман зрения, что осенью цветы погибают. Они тогда как раз нарождаются. Мы твердим, будто природа отдыхает, в то время как она рвется, очертя голову вперед. Она только заперла магазин и закрыла ставни, но за ними уже идет распаковка нового товара, и полки гнутся от тяжести. Друзья мои, да ведь это настоящая весна. Что не заготовлено сейчас, того не будет и в апреле. Будущее не впереди, оно уже сейчас налицо, в виде ростка, уже среди нас. А чего среди нас нет, того не будет и в будущем. Мы не видим ростков, потому что они под землей, и не знаем будущего, потому что оно в нас. Иногда нам кажется, что мы пахнем тлением, заваленные сухими остатками прошлого, но если бы мы могли видеть, сколько толстых белых побегов пробивается в этом старом культурном слое, что носит название «сегодня». Сколько семян незримо пустило ростки, сколько старых саженцев собирает и сосредотачивает всю свою силу в живой почке, которая однажды прорвется цветущей жизнью. Если бы мы могли наблюдать тайное клокотание будущего среди нас, мы, наверное, сказали бы, какая чепуха все наши скорби и сомнения. Поняли бы, что лучше всего на свете быть живым человеком, то есть человеком, который растет.
0: Карл Чапок. Год садовода.

половина посвящена детству героя. И вообще вот эти сказки Бажова меня изначально очень сильно подкупили тем, что они кажутся связанными. Да? Самая первая сказка «Медной горы хозяйка» рассказывает про героя. Вторая часть «Малахитовая шкатулка» – это уже история дочери главного героя. Потом этот каменный цветок опять обращается к образу, значит, хозяйки «Медной горы», как будто бы уже спустя время, и Данила Мастер становится противоположным героем героя первого рассказа, то есть как совершенно другой путь, потому что в первом рассказе «Медной горы хозяйка», сейчас я хочу вспомнить, как его звали просто, там герой вообще-то не является мастером, он просто мастеровой, вот попадает он почему-то к хозяйке и не может выдержать ее испытаний, не может пройти сквозь него, потому что Степанушка, да, потому что он не является художником, а здесь мы с вами видим путь художника исключительно, да, вот давайте немножко поговорим об этом детстве, потому что, ну, честно говоря, для меня это больная тема, наверное, это вообще единственная больная тема моя. Это детство человека. У меня и сердечная чакра. Каждый раз, когда читаю что-то про детей, про проставленных детей, у меня сразу слезы, честно вам скажу, наворачиваются. Понятно, это какие-то там мои детские истории и мое детское одиночество. Но меня всегда это очень сильно трогает, потому что из этого одиночества на самом-то деле два пути. То есть либо это рождение души, так назовем, да, это либо рождение вот собственно пути, либо это наоборот полное исчезновение в социальном. Потому что вот я прочитываю детство вот Данилы Мастера как инициацию самую настоящую, как и свое детство прочитываю, как инициирующее детство. Да? Что тут было у Данилы? И унижение, ну, недокормыш его называли, да, думаете, приятно. И тотальное одиночество. Про его друзей ничего не сказано. Всегда находились добрые люди, но в итоге-то все равно вот эта внешняя власть его учила жестокости, жестокостью его обучала, да, потом испытание трудом, да, ну вот вначале он хилый, неприспособленный к социальному труду мальчик, да, его не могут пристроить на обычную работу, ни в какие-то там казачки, то есть отправляют спасти коров, а он что вообще там видит? Он видит цветочки, да, мы видим, что герой оказывается, да, в состоянии вот этого человека, которому места в обществе на самом деле нет изначально, да, вот он сам либо найдет себе это место, либо не найдет, потому что он не может жить так, как живут остальные дети. Отлынивать от работы не может, но и ответственным быть не может там, где ему неинтересно, не может жить не по любви. Понимаете, в чем дело? Да? Он же не просто выполняет поручение, внимательно смотрит, замечает форму, цвет, движение природы. То есть он уже в детстве воспринимает мир как художник. И готов на самом деле даже по большому счету на смерть, как мы с вами видим, когда его вот палач избивает в остервенении, потому что не может понять, с чем он имеет дело. И оказывается, что все вот эти вот перипетии в итоге его приводят в ученики к Прокопичу. Если бы не было, понимаете, да, как бы как устроено все у таких героев, как Данила. И в моей жизни также все было устроено. То есть любые беды, да, в моменте, которые кажутся трагичными, выходят они путеводной нитью. Да, и если бы его, значит, вот не наказали за то, что коровы пропали, не выяснилось бы, что он все-таки крепенький, и тогда бы его не отдали к Прокопичу. А так он попадает к Прокопичу, да. И это такой момент перехода из детского состояния, да, то есть из состояния детства уже в статус посвящаемого, героя посвящаемого в тайнопись какую-то, да, в мастерство. То есть вот это классическое ученичество, да, мы его встречаем в разных мифах. Это своего рода обряд посвящения, когда старший мастер становится наставником, да, а труд – это не просто труд. Вот это то, чего многие люди лишены в своей жизни, когда они просто работают, потому что чем отличается работа от труда, да, и наверняка вы знаете, что работа от слова раб, да, что работа — это когда ты просто нечто делаешь, а труд —

0: это процесс преобразования собственной личности. Вот она разница. Причем трудом может быть любая работа, вот в чем дело, да? Вопрос в том, вот когда ты работаешь, ты чувствуешь, что твоя личность меняется, да? Что ты отражаешься в ней, что любое преодоление сложности это отражение внутреннего преодоления сложности, понимаете, о чем я говорю? Потому что как только человек находит свой труд в жизни, да, или находит в любой работе свой труд, ключевое слово «свой», то ему как бы и работается проще, да, и полнее он живет, и страдания там нет, но что это все про тебя. То есть вот ты живешь жизнь про себя тогда, понимаете, в чем? И потом, как удивительно, приказчик замечает этого Данилу, что он рыбу ловит, и заставляет его выполнять заказы. Казалось бы, наказание, а потом Бажов пишет, что вот... Вот он, значит, так Данилушка и вырос за этой работой, да? То есть эта физическая слабость компенсируется вот этой духовной целостностью, собранностью, терпением, каким-то особым зрением, и все это позволяет ему выполнять эту работу. То есть, короче говоря, есть у меня такая вера, что человеку с судьбой, а Данила мастер, безусловно, человек с судьбой, да, дано достаточно, чтобы эту судьбу прожить. Вот как я считаю. В конце концов, может, и не каждому дана судьба. Да, я не раз уже об этом говорил. Вопрос только в том, да, какие наши отношения с реальностью. И получается, что вот это детство, оно же завершается у Данила не как у обычного человека взрослением, да, а он рождается в новом качестве, он рождается как мастер, он рождается как художник. Ну, вернемся с этой точки, продолжим в следующем часе. 967-103-5533.
1: Сотворение у мира.

0: В Москве 21 час. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России сообщила, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как уточнили ведомстве, БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской областей, Республики Крым, Удмуртской Республики, Краснодарского, Пермского краев и над акваторией Черного моря. Подразделения группировки войск «Север» сегодня освободили населенный пункт Новая Сечь Сумской области, а бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли через договоренности подчинить Россию, теперь даже не шифруясь, используют Украину в качестве тарана для уничтожения России. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов».
1: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна. Сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом. Победой в специальной военной операции. И здесь позиции всех политических партий, всех ответственных политических сил, моих товарищей, моих коллег, уверен, всех вас, абсолютно совпадают.
0: Дмитрий Медведев также заявил, что против России введено около 30 тысяч санкций. Давление идет со всех углов. Как отметил Медведев, противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать. Медведев также назвал запредельным количество санкций против России. Такого нет ни в одной стране и никогда не было в истории. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке, сообщили в правительстве по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Также ФАС заявила о динамике к снижению цен на независимых АСС. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем. Все вопросы решаются индивидуально и в кратчайшие сроки. Об этом в интервью «Вестям» заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. В свою очередь, нефтепродукты снабжают в первую очередь сельхозпроизводители, Северный завоз и регионы Сибири и Дальнего Востока. При этом ежедневный мониторинг обстановки в регионах и необходимая поддержка позволяют снизить давление на экономику.
2: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. Здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. То есть, безусловно, ситуация, никто не говорит, что ситуация простая, но благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса, ее удается держать.
0: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 30%. Второй человек задержан по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области. Ранее сообщалось, что следственные органы задержали одного человека, 38-летнего жителя Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство», совершенной группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка. По данным следствия, 13 июля он применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. Один из пострадавших Зезин был госпитализирован и скончался от сердечного приступа. Метеослужба Франции сообщила о красном уровне пожарной опасности на северо-востоке республики на 30 июля в связи с неблагоприятными погодными условиями. Ранее префектура департамента Жеронда на юго-западе страны сообщила, что неблагоприятные погодные условия на территории департамента создают угрозу новых возгораний, несмотря на стабилизацию ситуации с пожарным. С масштабным пожаром, уничтожившим 42 тысячи гектаров. Во Франции из-за аномальной жары горят леса. Как заявлял ранее президент Франции Макрон, этим летом страна столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Житель итальянской Авичентое Франко Амалоси годами водил туристов и искусственно созданный им античный амфитеатр. В итоге мужчина получил 2 года и 4 месяца тюрьмы, сообщают местные СМИ. Мужчина утверждал, что обнаружил так называемый Барикский морской барельеф после произошедшего в 2005 году оползня. В рекламных буклетах рассказывалось, что памятник архитектуры посещали известные исторические фигуры, включая Юлия Цезаря. Туристы должны были заплатить по 40 евро за возможность посетить так называемую достопримечательность. После того, как у полиции спустя почти 10 лет возникли подозрения по поводу истинного происхождения находки, были проанализированы спутниковые снимки и привлечены специалисты. Суд также 60-летнего итальянца обязал выплатить штраф в размере 3000 рублей. Местные власти тем временем намерены получить от него гораздо большую компенсацию – 560 тысяч евро. Вы подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра малооблачно, без осадков. Днем 23-25 градусов. В Москве возможно ливни, грозы. Ночью 14-16, днем максимум 22 градуса.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, напомню, сегодня я, Артем Новиченко, вместе с вами читаю, обсуждаю «Каменный цветок» Павла Петровича Бажова. Что я хотел еще сказать по поводу вот первой части, по поводу детства Данилы Мастера. Это сегодняшний наш кумир, которого мы с вами творим. Вот на этом пути, пути одиночки, пути человека другого, другого склада, другой природы, особенного человека, да. Обычно такой человек действительно отмечен какой-то трагедией детства. Вот Данила сирота, в принципе, он особо никому не нужен, и при этом обладает скрытым талантом, скрытым знанием, да, который нужно еще открыть, который нужно огранить, да, как камень. И вот часто так бывает, что таким людям благоволит судьба и дает им учителей, людей, которые могут поддержать, помочь. Вот и та женщина, о которой я ничего практически не сказал, да, вот эта бабушка, которую звали бабушка Вихориха, да, у которой Данила откармливался после того, как его палач розгами избил, да, она же ему рассказывает вот о каменном цветке. Я бы хотел еще раз прочитать, да, он спрашивает, ты всякий цветок знаешь? Она говорит, да, всякий. Не буду хвастаться, но все знаю, какие открытые. Он говорит, а что, есть какие-то закрытые? О чем спрашивает и Данила? Ну, ведь это, с одной стороны, детское любопытство, да? Любой ребенок любопытен к миру, мир ему интересен, мир как такая загадка, иероглиф, который хочется разгадать. Но ведь не всякий ребенок из загадки делает определенную глубинную цель в своей жизни. А Данила Мастер сделал, как вы знаете, он будет искать этот каменный цветок и будет пытаться его создать. Но это уже во второй части рассказа. Мы до нее дойдем в свое время. И вот она говорит, есть и закрытые, да, цветки. Попору вот слыхал, ну, это известная история про папоротник, цветущий в ночь на, в день, на, ну, в ночь на Ивана, в день на Ивана Купалу. Тот цветок колдовской, она говорит, клады им открывают. То есть, смотрите, она рассказывает про один закрытый цветок, цветок папоротника, который открывает богатство. Он Данилу, как мы с вами видим, не интересует. То есть Данила в этом смысле бессеребренник. Казалось бы, человек-сирота, все время, да, был недокормленным. И мы часто знаем такой, встречаем такой сюжет, когда мальчик там, или девушка, девочка из бедной семьи целью своей ставит быть обеспеченным человеком. И многие бизнесмены имели там бедное или детство, да, проведенное было в нужде, но Данил, несмотря на это, не интересуется благосостоянием. Потом она говорит, этот цветок колдовской клады им открывают для человека вредные. На разрыв в траве цветок бегучий огонек. Поймай его, и все тебе затворы открыты. То есть она говорит, есть еще цветок, разрыв трава, известная колдовская трава, кстати говоря. На Урале она растет, и я когда играл в компьютерную игру Black Book, черная книга, да, вот там тоже это разрыв трава присутствует, я об этом знаю из компьютерной игры, вообще много о чем узнал через компьютерную игру черная книга, советую. Извините. И он говорит, все говорит, затворы будут открыты. То есть это такой волшебный цветок, с помощью которого ты сможешь управлять на самом деле. Да? Это, как я понимаю, цветок власти, да, управление людьми. Все затворы открыты, то есть все двери будут открыты. Да? Это и карьера, это и успешность, это и социальное одобрение и так далее. И это тоже не интересует Данилу. То есть деньги не интересуют, успех в обществе не интересует. Дальше говорит, воровской это цветок. То есть она каждый раз говорит, колдовской цветок, воровской цветок. А то еще каменный цветок есть. В Малахитовой горе будто растет. На змеиный праздник полную силу имеет. Несчастный тот человек, который каменный цветок увидит. Она говорит о жертве, которую нужно принести ради каждого этого цветка. Потому что каждый цветок это своего рода тайное знание. И он спрашивает, чем бабушка несчастный, этот цветок каменный. Она отвечает, а это детенок, я и сама не знаю, так мне сказывали. И как мы с вами узнаем дальше, жертву ради этого цветка нужно принести серьезную. Ну, опять-таки, обо всем в свое время. Пока мест прочитаю ваши комментарии. Напомню, вы можете их писать на номер 967-103-5533. Сегодня с комментариями не густо. Возможно, связано с тем, что сейчас в Москве ливень, не все сообщения доходят, но вы можете попробовать написать еще. Вообще, все, что угодно можете писать. Я всегда рад, когда вы мне пишете в эфир. Это такое приятное подспорье для ведения, для моего труда на самом деле, да, это все-таки отношения наши, наш контакт. 967-103-5533, тем более, что еще я за самый любопытный, интересный комментарий вручу книгу сказок Бажова. Джордж пишет, немного не по основной линии, но пока так. Интересно, а есть среди тех, кто прочитал подобные произведения, люди, которые лелеют в мыслях царскую Россию, рабовладение среди своего народа устроили? Ну, не знаю, я думаю, что и люди, которые не читали Бажова, лелеют мысли о царской России. Я, например, лет до 20 был монархистом, я считал, и я прочитал, короче говоря, дневник Николая II, просто рыдал, пока его читал, понял, что я, конечно, монархист. Вот это длилось года так до 2011-го, 12-го, до 21-летия примерно, да, вот лет 16 я вот считал, что такую страну потеряли, понимаете, так, как мне жаль этого царя, вот было у меня так. Знаете, я когда-то был монархистом, да, вот никогда и не скажешь. Джордж пишет, Бажов пишет, как натягивает тетиву перед выстрелом, сгущает атмосферу. Вот и хилый, вот и сирота, вот и талантище, и крайняя жестокость вокруг, и вот возможность учиться, как и куда Бажов выстрелит этой стрелой. Об этом мы узнаем. Ольга, вот бы всех нас в детстве учили какому-нибудь ремеслу, когда не лумастер. В школе было так скучно учиться, 11 лет вместо этого можно было учиться шить или машины ремонтировать. Ольга, ну вы уже сейчас можете это начинать делать, понимаете? Я две вещи скажу. Во-первых, времени не существует, и поэтому все, что может произойти, оно может происходить прямо сейчас, поэтому не стоит жалеть о времени прошедшем. Возможно, оно было лишь предуготовлением к нынешнему времени, да. Все-таки наше время, оно происходит тогда, когда мы живем, да. Просто тут я, когда в Карелии был, услышал один мужик, говорит, вот в наше время вот делали так. И я ему говорю, а сейчас что, не ваше время, что ли? То есть, по-моему, наше время – это когда мы живем, да? Обычно нашим временем называют время молодости. Не знаю, как у вас, я живу в своем времени и как бы и планирую дальше жить. И не буду говорить, вот в наше время были дисковые телефоны, да? Ну, это тоже мое время, и это мое время, да, с кнопочными и без кнопочных. Так что, ребят, не уничижайте себя вот так с полпинка, да? Ну, ваше время только ваше, оно сейчас, вот что я скажу. Поэтому, Ольга, начинайте. А потом вторая мысль, которую я вам скажу, да, как бы всему каждому человеку дано по делам его. И если вам было дано 11 лет скучной школы, то примите это как дар, будьте за это благодарны, да, вот. А если этого мало, то ищите что-то еще сами. Виктор пишет, Артем, привет, только-только зашел домой, жара была невыносимой, но ваш эфир как глоток свежего воздуха, спасибо за вашу работу, слушаю с удовольствием уже второй год подряд, спасибо большое, Виктор, коли такая оказия, мне мысль пришла, подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется Говорящий Тростник, я сейчас там делаю довольно такой углубленный курс, что ли, да, по чтению Евангелия от Матфея, вот уже было 4 встречи, записи лежат в канале, в эти выходные, там, в субботу будет следующая встреча, 5-й уже, все это можно смотреть. Пожалуйста, я буду только рад. Это вот моя большая радость последнего месяца, это чтение Евангелия от Матфея и размышления вокруг него. Игорь пишет, добрый вечер, Артем. Возможно, что в жизни одиночество подталкивает нас к рассуждению о жизни и ее устройстве. Именно одиночество стало стартом в жизни Данила. Игорь из Твери. Ну, конечно, понимаете, ведь... Что такое одиночество? Одиночество – это отсутствие отвлеченности. Никто не сводит тебя с пути твоего. В одиночестве ты занимаешься собой, даже если делаешь что-то еще. Только ты и мир – вот отношения. Потому что любое одиночество будет неизбежно заполнено. Вопрос – чем? Оно будет заполнено новостной лентой, оно будет заполнено какими-то дрязгами, делами и несовершенством мира, да? Или оно будет заполнено наполнено контактом с вашим «я», если хотите, с вашим высшим «я», с вашей душой, вот то, что мы называем внутренним каким-то миром ребенка, да, у каждого ребенка есть внутренний мир, просто потом как будто бы люди отключаются от этого контакта, да, самим собой. Так что, конечно, одиночество. Я тут как-то, я, наверное, уже рассказывал, я в детском саду никогда не спал, а все спали, и я посчитал, сколько примерно часов я провел в одиночестве просто в детском саду на тихих часах. А если совсем жестко считать, да, не преувеличивать, то это минимум 800 часов вот этого лежания, понимаете, там с 3 до 7 лет 800 часов одиночества. Я думаю, что этот опыт, я ненавидел этот опыт, но он во многом сделал меня, да, сделал меня тем, кто я есть. Не знаю как, но такое ощущение у меня есть. Андрей спрашивает, вообще интересно, Бажова читают сейчас в школе? Андрей, я, честно говоря, не знаю, потому что я в младшей школе, ну вот, даже не младшей, а в 5-6 классе не преподаю, но я планирую вот в следующем году брать 5-6 класс и почитать с ними, в том числе Бажова, наверное, ближе к концу года. Это большой такой для меня вызов и эксперимент, потому что одно дело говорить там про архетипы и социальную проблематику со старшеклассниками, да, другое дело с детьми там 10-11-12 лет говорить о древнегреческих мифах, русских былинах, сказках и так далее, да, совсем другой язык, и я вот согласился в следующем году на такой путь. Джордж пишет, Ольга желает учиться так, как учил старый мастер. Артем, перечитайте Ольге про тумаки и синьки учеников. Да, действительно, я бы, наверное, не смог вот у Прокопича учиться, но, с другой стороны, видите, Данилу-то он не бьет. Он же ведь сразу Данилу узнал, и это тоже, это же такая история, на самом деле, восточного учения, да, когда ученик становится и должен стать больше мастера. Артем, добрый вечер, интересный эфир сегодня, спасибо, Полина, спасибо большое, Полина. Пишите еще 967-103-5533, мы остановились на разговоре о Даниле Мастере, о его пути инициации, на самом деле, о том, как он заражается идеей вот этого каменного цветка, и тут как бы вот это, что такое вообще цветок, если мы в средневековую символику заглянем, да, ведь цветок как устроен? Ну, классический образ цветка роза, да, большинство цветов имеют лепестки, которые открываются и закрываются. И это о чем говорит? О том, что как бы вот есть закрытый цветок, но когда мы представляем цветок, мы все-таки рисуем цветы обычно раскрытыми, да, там ромашку какую-нибудь. Но вот это вот открыться и закрыться, это же ведь тайна цветка, да, что тайна, потому что именно вот пестики, тычинки, вот это опыление происходит через раскрытый цветок, да, то есть оплодотворение фактически. Цветок — это как символ тайного знания, как мы с вами понимаем, тем более волшебный цветок, но это еще и способ контакта человека с природой, да, вот как пчела садится на цветок, его опылять, это контакт живого мира, животного с растительным, так скажем. И тут мы видим то же самое, и понимаете, какое дело? Давайте переложим на себя вот эту историю Данила, его завороженность этим цветком. Дальше мы увидим, как она будет реализовываться. А как найти этот каменный цветок, да? Это же как там чаша Грааля, это как там философский камень, понимаете? Это мне нужно самому сделать каменный цветок, или действительно мне нужно идти в гору и этот цветок там как бы найти и подивиться им? То есть это же вопрос чисто алхимический, то есть цветок, он находится внутри нас или снаружи. И это большое заблуждение человека, который думает, что постижение себя лежит внаружи. Поэтому мы так падки на отношения, на любовь, на устройство семьи, карьеры, благополучие какого-то внешнего. Да? То, что мы обычно называем дом полный чаша. Счастье, кстати, чаша тоже это прообраз цветка, естественно. А на самом-то деле это всегда возделывание внутреннее. Я не случайно сегодня, видимо, да, высказался на тему вот разницы труда и работы. Потому что труд – это именно путь возделывания души своей. Поэтому неважно, что делает человек, чистит снег или заполняет табличку в Excel, или он занимается грузоперевозками. Вот если он находит Я вам сейчас расскажу пример, да, пример присвоения, что я на прошлой неделе сделал. Я был в Карелии, с сыном ездил, я вчера об этом минут 15 успел немножко рассказать. Я, в частности, там был на йоге. И на йоге у одного мастера предлагались определенные действия руками. Сначала ты складываешь их перед собой, вот в молитвенные, значит, две ладошки, да, потом ты их раскрываешь и ладони как бы протягиваешь вперед, а потом ты раздвигаешь ладони в стороны. И вот это действие ты производишь на протяжении, не знаю, 5, 7 или 10 минут довольно долго. Надо сказать, что, казалось бы, простое действие, но при там 50-м, 100-м повторении руки твои устают. Я не могу просто действия делать, да, и я начал искать в этом какой-то собственный смысл. Я понял, что когда я увидел этот смысл для себя, да, когда я присвоил себе это йогическое присвоение, мои руки больше не уставали. То есть я понял, что вот это знак молитвенного, да, держания рук, это я собираю какую-то энергию, да, раскрытые руки, протянутые вперед к миру, я отдаю вот эту энергию, и расходящиеся руки, я ее по этому миру распространяю. И вот когда я понял, что вот это действие, это то вообще, как я живу, что я в себе аккумулирую какие-то мысли, смыслы, чувства, да, содержание, потом я отдаю это миру, а потом думаю, как бы это все расширить. Поэтому я и говорю, что у меня есть телеграм-канал, поэтому я и работаю на радио, чтобы больше людей как бы могли пользоваться этим смыслом, да, вот, если он им вообще релевантен и подходит. И вот как бы, когда я увидел в этом жесте, да, в этом упражнении йогическом свой собственный смысл, мне стало делать его легко и приятно, и руки мои больше не уставали. И я к чему? К тому, что любое действие, которое вы производите, если вы находите в нем собственный смысл, то вы идете, по большому счету, путем героя. Вы идете путем возделывания души. И любая практика может стать йогической или молитвенной, как трудничество. Да? Вот люди едут в монастырь трудничеством заниматься. Там они ухаживают за цветами, копают грядки, сажают, красят стены. Но такое же трудничество можете себе устроить и во дворе, когда вы возьмете, например, лопату зимой или швабру, просто возьмете и на лестничной клетке вымоете пол. Это то же самое будет трудничество, просто для этого уже не нужно ехать в монастырь, да? То есть это благо миру, и вот это вот желание миру отдавать, это и есть путь возделывания души. Поэтому вот эту фразу «труд облагораживает человека» я понимаю вот в этом метафизическом глубинном смысле. И облагораживает не просто у меня физическая форма станет лучше, это вторично. А что я чувствую, что я даю благо этому миру, да, я служу миру, вот эта вот мысль о том, что миру можно служить без обратного воздаяния, без благодарности, а просто служить, и чем незаметнее, тем глубже это служение производится, потому что а когда благо твое незаметно, но оно присутствует в мире, то сердце не может возгордиться. Понимаете, о чем я говорю? Да? Вот Евгений написал, родившись мужчиной, делай по-мужски. Да есть, конечно, и мужские дела, и женские дела, но на самом деле ты можешь и борщ. Господи, мужчина может вкусные печеньки испечь и соседям раздать, и вот оно будет благо, понимаете? То есть, короче говоря, я вообще далеко, да, Данила Мастер ушел, но я просто иллюстрирую вот эту разницу, да, между трудом и работой. Труд, он всегда имеет глубокий смысл. Вернемся после новостей.
0: Сотворение умира. О русском языке можно говорить бесконечно. Это на самом деле безбрежное море тайн и загадок, связанных с историей слов и выражений. Владимир Пахомов, филолог.
2: Так говорит моя.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки освободили населенный пункт Новая Сечь Сумской области. Бойцы центра в результате решительных действий освободили населенный пункт Светлой Донецкой Народной Республики. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и более 600 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Самолеты морской авиации Черноморского флота в акватории моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Минобороны России сообщила, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Американский законопроект о новых санкциях против России имени покойного сенатора США Линдси Грэма, внесенного в Россию в список террористов и экстремистов, одобренный Сенатом 28 июля в ходе предварительного голосования, оказывает медвежью услугу нынешней администрации США, заявило посольство нашей страны в Вашингтоне. Как отметили в российской дипмиссии, на фоне втягивания США в иранскую авантюру и реальной перспективы обрушения энергетических рынков, что напрямую ведет к повышению цен на американских заправках и разгону инфляции в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, ястребы однопартийца Дональда Трампа к удовлетворению оппозиционеров из Демократической партии ставят палки в колеса внешней политики президента. Как заявил сегодня глава Минэнерго США, конфликт на Украине не привел к сокращению экспорта нефти из России. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов, заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьего международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который открылся в Астане.
2: Россия – одна из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, рекордов и побед. Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. Отмечу, что с самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
0: Российский лидер также отметил значимый вклад президента Казахстана в развитие фиджитал-движения и игры будущего. Как заявил, в свою очередь, Касым Жомарт Токаев, в столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 государств. Игры будущего – инновационное международное соревнование по гибридным дисциплинам в концепции фиджитал, которое объединяет классический спорт и киберспорт. Сообщение о том, что взрыв в порту Думьят в Египте произошел в результате атаки беспилотника, не соответствует действительности, передает телеканал «Аль-Хаддад» со ссылкой на источники в региональных службах безопасности. Между тем, согласно сообщениям египетской газеты UM7, речь идет лишь о пожаре в машинном отделении старого судна в акватории порта. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что в среду во время разгрузки судов на СПГ-терминале в порту Думьят в Египте прогремел взрыв. Он также сообщал, что по данным охранной фирмы «Амбрей», в плавучее хранилище СПГ в Думьяте, принадлежащее США, и находящее под флагом Маршалловых островов, попал как минимум один беспилотник. Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5% и 3,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. На предыдущих четырех заседаниях регулятор также сохранял ставку без изменений. В прошлом году с сентября по декабрь американский Центробанк три раза понижал ставку до текущего уровня. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурге, завтра без осадков, днем 25 градусов максимум. В Москве сейчас около 17 градусов, идет дождь, завтра облачно, ливни, возможны грозы. Предстоящую ночью 14-16, днем 22 градуса максимум.

Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Голкипер Евгений Латышонок перешел из Нижнего Новгорода в Балтику на правах аренды до конца сезона 26-27. Ранее «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе Латышонка в Нижний Новгород. Краснодар объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленине. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 29 года. Московская хоккейная «Динамо» продлила контракт с защитником Магомедом Шаракановым. Новое соглашение с игроком носит двухсторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. В прошедшем сезоне Шараканов принял участие в 64 играх за бело-голубых, забросил две шайбы и отдал 7 результативных передач. 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова, вышла в 1/4 финал турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в матче второго круга китаянку Ван Синьюнь 6-2, 6-2. Московский баскетбольный клуб ЦСКА близок к заключению контракта с российским центровым Кириллом Елатонцевым. Подробности у Виталия Павлова.
2: Центровой Кирилл Елатонцев находится в продвинутых переговорах с ЦСКА. Об этом сообщает авторитетный канал «Перехват». Стоит напомнить, что в прошлом году 24-летний баскетболист скандально покинул «Локомотив Кубань», чтобы уехать играть в Северную Америку в NCAA. В итоге там закрепиться у Елатонцева не получилось. К концу сезона он выпал из ротации сборной университета Оклахомы, завершив его со статистикой 4,1 очка и 2,4 подбора. Ожидаемо еще на один сезон в лиге его оставлять не стали. При этом Национальный центр спортивного арбитража встал на сторону игрока в споре с «Локомотивом Кубань». Так что в июле, после заседания комиссии Российской Федерации баскетбола, его официально признали свободным агентом. Поэтому Елатонцев может спокойно подписывать контракт с любым из клубов Единой Лиги ВТБ. Ранее были слухи об интересе к центровому со стороны «Зенита». Однако в петербургском клубе сменилось руководство и было принято решение все-таки немного экономнее входить в новый сезон. Елатонцева мог бы подписать «Уникс», но в Казани ищут еще одного иностранца на позицию центрового. У ЦСКА остались 14 игроков из чемпионского состава. Армейцы расстались только с сербским центровым Лукой Митровичем. И как раз на это место рассматривается Елатонцев. Очевидно, что ЦСКА хочет постепенно продолжать смену поколений в команде, как до этого вписывали в состав Самсона Руженцева.
1: Доигравшаяся Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в московское «Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: творение кумира.
1: Пара комментариев пришло. Мне понравилось вот от радиослушательницы такой комментарий. Как бы, знаете, как начать за здравие, закончить за упокой. Артем, будьте здоровы и счастливы. А когда у вас заканчивается контракт с радио «Маяк»? Может быть, у вас есть проекты масштабнее и круче? Без «Маяка»? Я так от вас устала. Вот, мне кажется, дорогой радиослушательница, стоит посмотреть на в целом свою жизнь и увидеть себя в себе вот ребенка, да, зависимого от другого, от большого другого, потому что действительно, ну, зачем себя так мучить? Можно же просто проявить любовь, не слушать этого Антона или как его Артема Новиченкова и как-то заняться другими вещами. Но вот человек из раза в раз бьет себя плетьми. Это как, знаете, у Кавки про взбунтовавшегося раба, который увидел, как хозяин бьет другого раба, значит, палкой или там кнутом, ночью пробирается в хлев, достает кнут и сам себя бьет этим кнутом, потому что понял, что хозяин тот, кто бьет. Да, вот похожая ситуация. Наталья пишет: «Добрый вечер, Артем. Спасибо вам большое за такие интересные программы. Внесла эту книгу в свой список, что нужно прочитать. И вы очень правы. Каждая ситуация в нашей жизни, даже очень плохая, формирует наш характер. Хорошего вечера». Я бы уточнил, что не каждая ситуация формирует характер. Вообще, на самом деле, о другом говорил. Во-первых, формируют нас не ситуации, а то, как мы эти ситуации проживаем. Не на психоэмоциональном уровне, да, а на смысловом уровне, да. То есть, про что была эта ситуация? Любая, хорошая, плохая там и так далее. Про что? Почему это со мной происходит, да? Чем я сейчас занимаюсь? Почему я в этом нахожусь? Вот эти вопросы и формируют нас. И не наш характер часть, да, а именно наше содержание. Вопрос того, кто мы, зачем мы здесь, да. Характер, на самом деле, вторичен. Он следствие нашего мышления, нашего способа воспринимать мир, нашего мировоззрения, да. Некоторые черты характера, кажется, да, невозможно изменить, и тем не менее характеры меняются с временем, если человек не останавливается, да, если он продолжает быть динамическим таким существом. Данила пишет: «Добрый вечер, Артем, огромное спасибо, теперь я знаю про цветы и другие подробности. Очень импонирует ваш порыв, абсолютно сопереживаю вам. Если честно, согласен со всеми тезисами, так и стараюсь жить, ведь я с детства ращу в себе Данилу Мастера. Верую, что труд и культура помогут многим, как в республике Шкит. Стоит ли идти путем Данила, разве что если зовет сердце, ведь у каждого имени свой путь». Ну, Данила, а вы и Данила, и Данила Мастер, да, ну, не надо идти путем Данила, да, надо идти путем своим, потому что так часто бывает, да, когда человек говорит: ну почему же я делал все правильно, как мне говорили, почему я так несчастен? Ну потому что ты делал, как тебе говорили, а не как ты говорил себе, да, не как тебе сердце твое подсказывало. Вик пишет: «Здравствуйте, я правильно понимаю, что Данила волшебник, который делится мудростью с людьми?» Ну, пока до этого мы еще с вами не дошли, об этом будем говорить через неделю, когда будем, собственно, читать вторую часть рассказа о уже взрослом Даниле Мастере и о каменном цветке. Андрей пишет: «Худоба Данилки была ему на руку, может, поэтому и жалости его сильно не били. Какая неприятная слушательница, Артем, не слушайте ее, гните свою линию». Нет, Андрей, я буду всех слушать, мне вообще очень интересно. Знаете, это вот я как с первого дня на радио работаю, да, я всегда читаю все комментарии и на все отвечаю. Просто потому, что в любом негативном комментарии уже есть какой-то порыв, да, не всегда просто человек понимает, что именно он хочет, да, и игнорировать это, ну, знаете, это как в общественном транспорте избегать бомжей или пьяных, да, что вот неприятно пахнет, поэтому я от них убегу. Да нет, это вообще-то тоже человек, и он даже может быть больше, чем просто человек, потому что его замечают, вот, и будьте как дети, откроется вам Царство Небесное, значит, что ребенку важна любая реакция, а не просто похвала. Вот. Я немножко, с вашего позволения, еще прочту текст, потому что еще про детство Данилы мы не дочитали, а у нас осталось немного времени, а уже через неделю мы поговорим обстоятельнее про то, как Данила будет обретать вот тот самый каменный цветок, да, то есть вот ту самую самость, на самом деле, говоря юнгианским языком. А как выточил за рукавье змейку из цельного камня, так его и вовсе мастером приказчик признал, да, уже будучи ребенком, Данил становится мастером. Барину об этом отписал: так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу, Данилка недокормыш, работает хорошо, только по молодости еще тихо. Прикажете на уроках его оставить, али, как и Прокопича, на оброк отпустить? Работал Данилушка вовсе не тихо, а на диво ловко да скоро. Это уж Прокопич тут сноровку поимел, задаст приказчик Данилушке какой урок на 5 ден, а Прокопич пойдет, да и говорит: не в силу это, на такую работу полмесяца надо. Учится ведь парень, поторопится, только камень без пользы изведет. Ну, приказчик поспорит сколько, а дней, глядишь, прибавит. Данилушка и работал без натуги. Поучился даже потихоньку от приказчика читать, писать. Так, самую малость, а все ж таки разумел грамоте. Прокопич ему в этом тоже сноровлял. Когда и сам наладился приказчиковые уроки за Данилушку делать, только Данилушка этого не допускал. Что ты, дяденька? Твое ли дело за меня у станка сидеть? Смотри-ка, у тебя борода позеленел от малахиту. Здоровьем скудаться стал. А мне что делается? Данилушка и впрямь к той поре выправился. Хоть по старинке его недокормышем звали, а он вон какой. Высокий да румяный, кудрявый да веселый. Одним словом, сухота девичья. Прокопич уж стал с ним про невест заговаривать. А Данилушка, зная, головой потряхивает: не уйдет от нас. Вот мастером настоящим стану, тогда и разговор будет. Барин на приказчиково известие отписал: пусть тот Прокопичев выученик Данилка сделает еще точеную чашу на ножке для моего дому. Тогда погляжу, на оброк отпустить, али на уроках держать. Только ты гляди, что Прокопич тому Данилке не пособлял. Не доглядишь, с тебя взыск будет. Приказчик получил это письмо, призвал Данилушку, да и говорит: тут у меня работать будешь, станок тебе наладят, камню привезут, какой надо. Прокопич узнал, запечалился: как так, что за штука? Пошел к приказчику, да разве он скажет? Закричал только: не твое дело. Ну, вот пошел Данилушка работать на новое место, а Прокопич ему наказывает: ты гляди, не торопись, Данилушка, не оказывай себя. Данилушка сперва остерегался, примеривал, да прикидывал больше, да тоскливо ему показалось. Делай, не делай, а срок отбывай. Сиди у приказчика с утра до ночи. Ну, Данилушка от скуки и сорвался на полную силу. Чаша-то у него живой рукой вышла из дела. Приказчик поглядел, будто так надо, да и говорит: еще такую же делай. Данилушка сделал другую, потом третью. Вот когда он третью-то кончил, приказчик говорит: теперь не вернешься, поймал я вас с Прокопичем. Барин тебе по моему письму срок для одной чаши чаши дал, а ты 3 выточил. Знаю твою силу, не обманешь больше, а тому старому псу покажу, как потворствовать, другим закажет. Так об этом и барину написал, и чаши все 3 предоставил. Только барин то ли на него умный стих нашел, то ли он на приказчика, за что сердит был, все как есть наоборот повернул. Оброк Данилушке назначил пустяковый, не велел парня от Прокопича брать, может, где вдвоем скорее придумают, что новенькое. При письме чертеж послал. Там тоже чаши нарисованы со всякими штуками. По ободку кайма резная, на поясе лента каменная со сквозным узором, на подножке листочки, одним словом, придумано. А на чертеже барин подписал: пусть хоть 5 лет просидит, а чтоб такая в точности сделана была. Пришлось тут приказчику от своего слова отступить. Объявил, что барин написал, отпустил Данилушку к Прокопичу и чертеж отдал. Повеселели Данилушка с Прокопичем, и работа у них бойчее пошла. Данилушка вскоре за ту новую чашу принялся. Хитрости в ней много и множество. Чуть не ладно ударил, пропала работа, снова начинай. Ну, глаз у Данилушки верный, рука смелая, силы хватит, хорошо идет дело. Одно ему не по нраву, трудности много. А красоты ровно и вовсе нет, говорил Прокопич, а он только удивлялся. Тебе-то что, придумали, значит, им надо. Мало ли я всяких штук вытащил да вырезал, а куда они, толком не знаю. Пробовал с приказчиком поговорить: так куда тебе? Ногами затопал, руками замахал. Ты очумел, за чертеж большие деньги плачены. Художник, может, по столице первое его дело, а ты пересуживать выдумал. Потом, видно, вспомнил, что барин ему заказывал, не выдумают ли вдвоем-то чего новенького. Ты говорит: ты вот что, делай эту чашу по барскому чертежу, а если другую от себя выдумаешь, твое дело, мешать не стану. Камни у нас, поди-ка, хватит, какой надо, такой дам. Тут вот Данилушке думка и запала. Не нами сказано, чужое охаять мудрости немного надо, а свое придумать. Не одну ночку сбоку на бок повертишься. Вот Данилушка сидит над этой чашей по чертежу-то, а сам про другое думает. переводит в голове, какой цветок, какой листок малахитовому камню лучше подойдет. Задумчивый стал, невеселый. Прокопич заметил, спрашивает: «Ты, Данилушка, здоров ли? Полегче бы с этой чашей. Куда торопиться? Сходил бы в разгулку куда, а то все сидишь да сидишь». «И то, — говорит Данилушка, — в лес хоть сходить. Не увижу ли, что мне надо?» С той поры стал чуть не каждый день в лес бегать. Здесь мы, собственно, остановимся уж до следующей недели. А с чем мы тут с вами столкнулись? Мы тут столкнулись с вами с темой творчества и ремесла, да? Вот это большая разница, потому что часто мы ремеслом называем внешние вещи. Вернемся после короткой рекламы и продолжим. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: сотворение кумира.
1: Вот, казалось бы, прочитали такой сюжетец, да, когда Даниле заказали чашу, а ему как-то неинтересно делать эту чашу. И на первый взгляд

живую, вот эту откровенную красоту. То есть его не интересует эта ремесленная точность, правильность исполнения, да. Он ищет красоту, которая должна прийти изнутри. А чертеж — это то, что уже есть, уже внаружи. И это не его, понимаете? Поэтому и красоты там нет. Мы вообще в чем видим красоту-то, если видим? Мы в себе видим эту красоту. Поэтому для кого-то действительно природа может быть красивой, и панельки могут быть красивыми, понимаете? И для кого-то дети красивы, а для кого-то дети ужасные, и панельки невозможны, да? И природа отвратительна, потому что там мошкара и холодно, понимаете, в чем дело? То есть, ну, я, может, тривиальные вещи говорю, да, но весь эфир вот о разнице между внутренним и внешним, да? И дело в том, что вот этот конфликт между внешней нормой и каким-то внутренним образом, стремлением к собственной истине, это очень важный у Юнга конфликт, потому что чертеж, который ему дают с Прокофьевичем, да, это же символ чего-то рационального, уже заданного, да, готового, какого-то порядка, который предлагается как бы Даниле, чтобы тот прошел проверку на самом деле, насколько ты действительно готов идти путем индивидуации, путем собственным, или ты, как Прокопич, согласишься на ремесло и на исполнение чужой реальности, я так скажу. И дело в том, что именно позволяет Даниле все-таки не стать обычным ремесленником. Это вот этот зов внутренний к целостному образу. Причем, понимаете, ведь это такая... Это чистая вера, потому что нет никакого готового ответа, кто ты, кем ты станешь, если пойдешь за этим зовом. То есть этот образ тебя будущего, он тебе не предзадан. Он должен быть найден. И это и называется откровением, как мне кажется, человека. Поэтому вот его нежелание делать чашу по чертежу, это прямой отказ подчиняться механическому повторению чужой реальности, это стремление к самости, то есть это поиск собственного неповторимого пути. И сегодня я в завершении пожелаю вам смелости и мужества этот путь искать, а если нашли, идти. Засим, я с вами прощусь, встретимся через неделю. Меня зовут Артем Новиченков, можете подписаться на мой телеграм-канал, называется он «Говорящий тростник». Всего доброго, я пойду в московский ливень. До свидания.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России сообщила о нанесении авиационных ударов бомбами ФА-500 по живой силе ВСУ. По данным ведомства, уничтожен пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тигинка Херсонской области, а также пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области. Помимо видео и сообщения, оборонное ведомство прокомментировало и результаты авиационных ударов ФА-500. Бетон не спас, ФАБы прошли укрытие ВСУ насквозь, говорится в комментарии в канале Минобороны на платформе МАКС. Ранее сегодня в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новая Сечь Сумской области, а бойцы центра заняли Светлое Донецкой Народной Республики. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
2: Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Чувствуем давление политическое. Со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство, как бы оно, кстати, ни называлось. Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию.
0: Медведев также отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников СВО, сбережение народа, помощь ветеранам, сохранение исторической памяти, и выразил признательность коллегам за их работу. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которое они испытывали после того, как распался СССР. Второй человек задержан по делу об избиении директора Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения РАН Никиты Зезина, который впоследствии скончался. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Сообщил об этом старший помощник руководителя главка Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
3: Наказание за это преступление предусмотрено вплоть до 7 лет лишения свободы. В настоящее время оба фигуранта задержаны. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении их меры пресечения в виде заключения под стражу.
0: Ранее сообщалось, что следственные органы задержали одного человека, 38-летнего жителя Екатеринбурга. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, пресекающему нарушение общественного порядка». По данным следствия, 13 июля он применил физическую силу в отношении мужчин 58 и 67 лет, которые ранее пресекли правонарушения, совершаемые несовершеннолетними. Один из пострадавших, Зезин, был госпитализирован и скончался от сердечного приступа. Европейцы стали маргиналами спортивного движения. Об этом заявил ИСТИАМ председатель Олимпийского комитета России, министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, процесс взаимодействия с международными спортивными организациями идет положительно, спорт выводится за рамки политики. Однако в Европе есть отдельные политики государства, которые продолжают либо саботировать, либо угрожать. По словам Дегтярева, цитата, «Европейцы, к сожалению, превратились из, так сказать, определяющей силы мейнстрима в маргиналов современного спортивного движения». Ранее он заявил, что Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций являются самыми, цитата, «отмороженными организациями в вопросе допуска российских спортсменов к соревнованиям». Средства на лечение ВИЧ-инфицированных в России предусмотрены в бюджете, производство препаратов налажено, так что опасности возникновения эпидемии ВИЧ в стране нет. Такое мнение ТАСС выразил эпидемиолог академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее был опубликован доклад объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД, в котором говорится, что дальнейшее сокращение финансирования программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому всплеску эпидемии и свести на нет достигнутые за последние десятилетия прогресс. Как отметила Нищенко, у нас в бюджете есть отдельная строка именно для этих целей. Сейчас идет формирование бюджета на 2027 год. Там деньги на лечение ВИЧ-инфицированных тоже предусмотрено, отметила Нищенко. Потепление в московском регионе начнется с пятницы, а в выходные ожидаются показатели термометров 26-29 градусов. Такой прогноз озвучил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завученков. Однако, по его словам, в четверг дожди продолжатся.
1: В центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
0: МЧС России, между тем, объявила желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 9 утра завтрашнего дня. В отдельных районах ожидаются сильный дождь, местами ливень и гроза, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, днем 23-25 градусов. В российской столице сейчас около 17 градусов тепла, местами идет дождь, сильный, завтра облачно. Ливни, возможны грозы, предстоящую ночь 14-16, днем в столице максимум 22 градуса.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университета Бата в Великобритании подтвердили, что хранение кофейных зерен в холодильнике улучшает вкус приготовленного напитка. Ученые выяснили, как температура хранения влияет на качество помола и вкусовые характеристики кофе, сравнивая условия от комнатной температуры до экстремально низкой. Результаты показали, что перемалывание предварительно охлажденных зерен дает более однородный и плотный помол. Благодаря этому готовый кофе приобретает насыщенный вкус, крепость и яркий аромат. Охлажденные зерна лучше сохраняют эфирные масла, что способствует быстрой и качественной экстракции при приготовлении. По мнению исследователей, это открытие может значительно повлиять на кофейную индустрию, позволив продлить срок хранения зерен и повысить качество конечного продукта.
0: Аудио Stories.

0: страшно, мальчики, в лес ходить одной.
1: Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру

0: совсем пройдет.
1: Аудиосторис.
2: Совместная экспедиция археологов из Еврейского университета Иерусалима и Южного адвентистского университета США обнаружила первую осмысленную письменную запись на ханаанском языке. Она датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Это заклинание против вшей, которая была вырезана на миниатюрном гребешке из слоновой кости размером 3,5 на 2,5 сантиметра. Гребень нашли в 2017 году в Тель-Лахише, но надпись расшифровали только спустя 5 лет. Открытие подтверждает использование алфавита в повседневной жизни почти 4000 лет назад и обозначает начало письменной культуры и грамотности в Древнем Израиле.
1: Аудиосторис.
3: В условный срок, ни раньше, ни позднее, под тихой крышей.

0: Audio Stories.
1: Конкурс «Птица года» в Новой Зеландии выиграл редкий хищник – сокол кориария, который известен агрессивностью и охотой на других птиц. Этих хищников всего около 8 тысяч особей. Птица способна развивать скорость до 200 км в час. В конкурсе участвовали 75 тысяч жителей, а 73 местных вида птиц имели менеджеров, которые продвигали их с помощью мемов театра и плакатов. Цель мероприятия – привлечь внимание к сохранению редких видов, поскольку около 80% местной фауны под угрозой исчезновения.
0: Audio Stories.

маяк. Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой. Видно, я большой чудак,

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел, может, всюду

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные сегодня в порту Одесса атаковали резервуар с горюче-смазочными материалами для ВСУ, а в порту Южный – два сухогруза с военными грузами. Кроме того, в Черном море к северо-западу от острова Змеиный поражено судно, доставлявшее грузы для ВСУ в порт Одессы. Удары военные наносили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Подразделения группировки войск «Север» за последние сутки освободили населенный пункт Новая Сечь Сумской области, а бойцы центра Светлая Донецкой Народной Республики. Силы ПВО за сутки уничтожили 619 беспилотников и 4 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» ВСУ. Минобороны России сообщила, что сегодня с 8 до 20 часов дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 150 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом во вторник заявил, что израильские военные не уйдут из Сирии, пока с территории этой страны для Израиля будут исходить угрозы, сообщает об этом Axios со ссылкой на источник. При этом Нетаньяху показал Трампу карту Сирии, согласно которой Турция контролирует 5% территории этой страны, а Израиль только 0,1%. Ранее издание Axios сообщило, что в телефонном разговоре с Нетаньяху в начале июля Трамп объяснил, что израильским войскам пора уйти из Сирии и Ливана. Лесной пожар, вспыхнувший в коммуне Куше в пригороде Дижона на востоке Франции, охватил 50 гектаров земли, сообщает префектура департамента Кот-д'Ивуар. Власти департамента рекомендовали жителям коммуны Куше оставаться дома, а жителям других районов, куда может доходить дым от пожаров, для защиты от задымления рекомендовали ограничить передвижение и время пребывания на улице, а также избегать физических нагрузок на улице. Во Франции из-за аномальной жары горят леса, как заявлял ранее президент Франции Макрон. Этим летом страна столкнулась с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны. Лесные пожары в районе Аркашонского залива на юго-западе Франции в департаменте Жеронда могут нанести долгосрочный ущерб одному из самых известных устричных регионов страны. Об этом сообщает газета Financial Times. Интенсивные ливни вновь накрыли Москву. В ближайшие часы выпадет до 5-7 литров осадков на метр квадратный, сообщил ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Предстоящие выходные в Москве будут лучшими за этот летний сезон, а в воскресенье столбики термометров будут достигать 30 градусов, отметил специалист. По его словам, это будет прощальный поклон лету, после которого состоится только, стоит столько ждать, лето бабьего. В выходные индекс ультрафиолета в последний раз поднимется до высоких 7 единиц, при которых можно загорать, отметил Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков, днем до 25 градусов. В Москве сейчас около 17 градусов, местами идет дождь. Завтра облачно, ливни, возможны грозы, ночью 14-16, днем в столице максимум 22 градуса тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Краснодар» объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Кабо Верде Кевином Ленини. Футболист подписал новое соглашение, рассчитанное до лета 2029 года. «Красное знамя» победило московскую заставу «Кристалл» в матче первого раунда пути регионов Кубка России 3-2. «Эльпар» с минимальным счетом обыграл «Металлург» из Аши 1-0. «Тосна» разгромил «Кировец» восхождение 3-0. Дальневосточный «Адмирал» провел тайский матч. Московская «Динамо» и Нижегородская «Торпеда» продлили контракты с игроками. Омский «Авангард» подписал нападающего, а форвард «Сибири» попрощался с хоккеем. Подробности новостей континентальной хоккейной лиги рассказывает Виталий Павлов.
2: Нижегородская «Торпеда» в среду объявила о продлении соглашения с нападающим Егором Виноградовым до 31 мая 2028 года. 23-летний форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером нижегородцев в прошлом сезоне. Он прошел через всю систему «Торпеда», забросив победную шайбу в золотом матче МХЛ, а также становился самым ценным игроком в плей-офф ВХЛ. Московская «Динамо» в свою очередь заключила новые контракты с вратарем Максимом Моторгиным до конца мая 2027 года, а также с защитником Магомедом Шаракановым на такой же срок. Омский «Авангард» подписал соглашение с нападающим Седриком Пакетом. Ранее форвард выступал за Минское и Московское «Динамо». Всего в КХЛ на его счету 227 матчей и 125 набранных очков за результативность. Концовку прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы спины. Тем временем форвард «Сибири» Валентин Пьянов объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Помимо Сибири он выступал за «Авангард», «Ладу» и «Амур». Всего Пьянов провел 627 матчей в КХЛ и набрал 243 очка. Владивостокский «Адмирал» уже вовсю проводит товарищеские матчи. В среду дальневосточная команда в Минске сыграла против Бреста и одержала победу в серии буллитов со счетом 5-4. У российской команды забросили Остап Сафин, Данила Хулапов и дважды Кирилл Фомин.
1: 70-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Вашингтоне, обыграв матч второго круга китаянку Ван Синьюй 6-2, 6-2. Российский баскетболист Кирилл Ялатонцев близок к переходу в ЦСКА после завершения карьеры в качестве игрока сборной университета Оклахомы в NCAA. Об этом сообщают российские СМИ. По информации источников, Ялатонцев находится в продвинутых переговорах с армейцами и близок к возвращению в единую лигу после скандального отъезда в США из «Локомотива Кубань». Женская сборная России по волейболу проведет две товарищеские встречи против команды Сербии. Матчи состоятся 5 и 7 августа в сербском городе Уб. Первая игра пройдет в закрытом режиме, вторая будет доступна для зрителей. Обе встречи начнутся в 20 часов по московскому времени. Доигровщица Светлана Гатина перешла из турецкого волейбольного клуба «Зеринспор» в «Московское Динамо». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях. Гатина провела в Турции сезон 25-26. В составе команды она заняла 4-е место в национальном чемпионате, 5-е место в Кубке Турции и Лиге чемпионов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Аудиосторис.
1: Научные исследования показали, что северные морские слоны спят менее 20 минут подряд и не более 2 часов в сутки. На берегу они могут отдыхать до 10 часов в сутки, но почти весь год проводят в плаваниях по Тихому океану, где постоянно охотятся на рыбу и кальмаров для поддержания сил. Чтобы избежать встречи с хищниками, акулами и касатками, морские слоны поднимаются на поверхность всего на пару минут после получасовых ныряний. В начале погружения на 60 или 100 метров тело расслабляется, и животное входит в фазу медленного сна, оставаясь в вертикальном положении несколько минут. При фазе быстрого сна возникает сонный паралич, и слон переворачивается вверх брюхом, медленно опускаясь к морскому дну. Так морские слоны спят глубже, чем хищники. После 5-10 минут сна слон поднимается на поверхность. Цикл ныряния и подъема занимает около 20 минут.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Большинство авиапассажиров боятся турбулентности. Исследования показывают, что турбулентность безопасна. Доказано, что птицы используют ее для повышения скорости и экономии энергии. Ученые оснастили беркута датчиком GPS, чтобы отслеживать полет вдоль Апалачей, и обнаружили, что изменения скорости совпадают с турбулентными потоками воздуха. Птицы ощущают турбулентность сильнее людей. Если пассажиры испытывают колебания меньше 0,1 G, у птиц они достигают 1 G и выше, что дает им дополнительную энергию. Ученые отмечают, что авиаконструкторы минимизируют турбулентность ради комфорта, но ее использование может быть полезным, например, для дронов и разведывательных аппаратов.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
2: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
2: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
0: Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: «Маяк».

0: следы.
1: Аудиосторис.
2: Даниэла Рёслер, эколог из Констанцского университета в Германии. Она не смогла попасть в лабораторию во время карантина 2020 года и начала наблюдать за пауками-скакунами возле своего дома. Она поймала несколько пауков и держала их в контейнерах на подоконнике. Однажды заметила, что пауки висят в воздухе, неподвижно сложив ноги. Оказалось, что они спят. Это открытие вдохновило Рёслер изучить сон пауков. Она сняла процесс на видеокамеру с увеличительным стеклом. В записи заметила, что во сне у паука дрожали ноги, а затем вибрировало брюшко и нити паутины. Этот процесс повторялся каждые 20 минут. Так исследователь выяснила, что паукам снятся сны, во время которых тело приходит в движение.
1: Аудио сторис.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами в Одессе, в порту Южный два сухогруза. Ранее в порту Николаев беспилотными летательными аппаратами уничтожены склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в район населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка Харьковской области, Рубцы и Светогорск Донецкой Народной Республики. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 4 механизированных горно-штурмовой аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
0: Самолетом морской авиации Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Средствами ПВО за день сбито 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности и свыше 600 дронов самолетного типа. За день уничтожено 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Министр обороны поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Светлое Донецкой Народной Республики. Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага, говорится в поздравительной телеграмме Андрея Белоусова. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли подчинить Россию, теперь используют Украину в качестве тарана для уничтожения нашей страны. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, и давление идет со всех углов.
3: Нашу страну испытывают на прочность. Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций, там около 30 тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство.
0: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем, заявил Вестям первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, в первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводителей и регионы Северного завоза.
4: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. А здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. Благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса.
0: Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Автомобиль выехал на лестницу, ведущую в подземный переход возле станции метро Домодедовская. В результате ДТП никто не пострадал. Станция метро Домодедовская работает в штатном режиме. Временно ограничен выход 4. Для пассажиров открыты другие выходы. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГАИ. В Москве и Подмосковье действует повышенный уровень погодной опасности до утра четверга из-за ливня, грозы и сильного ветра. Потепление в столичном регионе ожидается с пятницы. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в выходные ожидаются показатели термометров плюс 26-29 градусов.
1: В Центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
0: Погода. В Санкт-Петербурге в ближайшие сутки ожидаются дожди, температура плюс 20, в Москве 24 градуса, также осадки. Сейчас в столице плюс 16, новости на сайте vesti.ru.

0: Маяк.
1: Я к этому привык, я к этому привык. Нас пропасть разделяет безграничная.

0: Audio Stories.
1: В 2019 году в Новой Зеландии нашли окаменевший экземпляр новозеландской каури. Диаметр его ствола достигал 2,5 метров, а длина – 2 метров. Годичные кольца этого дерева помогают восстановить историю магнитного поля Земли и выявить периоды значительных изменений магнитных полюсов. Образец жил около 1700 лет и зафиксировал инверсию магнитных полюсов, которая произошла примерно 41 тысячу лет назад. Она вызвала колебания магнитного поля, снижение озонового слоя и повлияла на вымирание многих видов, включая мегафауну Австралии и Европы. Изучение колец каури помогает понять влияние магнитных изменений на окружающую среду и предсказать риски будущих событий. Современные исследования показывают, что сегодня наблюдается схожее снижение напряженности магнитного поля, что вызывает обеспокоенность ученых.
0: Audio Stories.

0: ты такая у меня? Что ты такая у меня?
1: Маяк.
2: Нелегкая работа рыбака, а мы не ищем легкую работу. Над нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок. Ты не грусти, браток, ты потерпи чуток,

0: что? Аудиосторис.
1: В 2014 году биологи из Филадельфии обнаружили, что большие панды любят сладкое, несмотря на питание только бамбуком. Хотя панды – растительноядные хищники, в их генах присутствует ген, который отвечает за восприятие сладкого. У большинства хищников этот ген утрачен, но у панд он сохранился, что указывает на их мясное прошлое и постепенный переход к фруктам и овощам. Ученые предполагают, что смена рациона связана с вмешательством человека, который вытеснил панд из низменностей в горы, где сладких плодов мало. Наблюдения в зоопарках показывают, что панды охотно едят сладкие фрукты и овощи и предпочитают подслащенные напитки обычной воде. Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Спрингер спаниель Себби завершил карьеру защитника уникального острова Лорд Хау. Он находится в 700 километрах от Сиднея. В течение 8 лет Себби охранял природу от опасных грызунов. Он регулярно патрулировал остров и обучал молодых собак находить нежелательных гостей, помогая сохранить редкие виды. Борьба с грызунами на острове продолжается с 19 века, когда они приплыли на кораблях и уничтожили множество местных видов. С 1970-х годов на передовой были собаки-детекторы. Благодаря усилиям Себби и коллег в 2023 году остров объявили свободным от грызунов. После службы Себби ушел на пенсию в Брисбен к семье бывшего наставника, где наслаждается покоем, хорошей едой и обществом щенка Лейсли.
0: Audio Stories.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб,

0: киргизстык под управлением любви.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о глаголах в определенной форме. На повестке «Прошедшее время», «Средний род». Эти глаголы отвечают на вопросы «Что делала?», «Что сделала?». И у всех у них окончание «о». И вот первый пример от гостя программы «Хочу все знать».
3: И, грубо говоря, выйти уже спокойно, открыть дверь, чтобы не разорвало конструкцию.
2: Разорвало. Неверно. Правильно, разорвало. Ударение на окончании не ставим. В качестве шпаргалки используем начальную форму. Разорвать, разорвало. А теперь давайте поменяем приставку и посмотрим, что получится вместе с ведущим программы «Место действия Россия» Николаем Свистуном.
4: Но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность.
2: Прорвало. И опять у нас ударное окончание. И опять ошибка. Должно быть, прорвало. Кстати, скажу не по секрету. В проблемных глаголах прошедшего времени, среднего рода, ударение на окончание не ставим никогда. Ну, почти никогда. Поясняю. Есть глаголы с однозначным ударением. Оно может падать куда угодно. И на окончание в том числе. Например, пришло, несло. В этих словах мы не ошибаемся. Но как только мы встаем перед выбором, вроде как можно и так, и эдак, то делать. Выбор не в пользу окончания. Поэтому прорвало, разорвало. И переходим к следующему примеру от Ольги Хлопониной, гостьей программы «Хочу все знать».
5: Да, поцеловала ему руку, потому что ее это пробрало до глубины души, то, что называется.
2: Пробрало. Неверно. Мы уже знаем, что окончание в спорных случаях должно быть безударным, поэтому переносим его на второй слог. Пробрало. И у нас новый пример от гостя программы «Как знать». Слушаем.
6: Министерство экономического развития всем регионам передало теперь контрольные полномочия, и мы следим за стандартами, следим за реестром.
2: Передало. Неверно. А правильными здесь будут аж два варианта. Передало и передало. Но ударение на окончании – ошибка. И еще один пример от гостя программы «Место действия Россия».
7: В целом общество как что-то цельное не воспринимало. То есть было дворянское сословие, которое лечило себя само.
2: Восприняло. Неверно. Правильно, восприняло. Еще раз повторяем. В глаголах прошедшего времени, среднего рода, в спорных случаях ударяем все, что угодно, только не окончание. Восприняло, передало или передало, прорвало, разорвало, пробрало. Ну и на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Shadow Stories.
1: Ученые из США и Китая обнаружили серьезные угрозы для популяции акул. Мелкие прибрежные виды все чаще подвергаются браконьерской охоте ради плавников. Для анализа изучили ДНК почти 4000 плавников, собранных с 2014 по 2021 год. Выяснилось, что 19 малых видов акул находятся под угрозой исчезновения. Зафиксированы также случаи охоты на молоть крупных видов – молотоглавой, шелковой и черноперой акул. Это опасно для воспроизводства популяции. Акульи-плавники популярны на азиатских рынках. Из них готовят супы и закуски. В Восточной Азии плавники используют в народной медицине, косметике и пищевой промышленности, несмотря на отсутствие научных доказательств их эффективности.
0: Аудио сторис.

0: Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Есть вопросы, на которые не хочется отвечать днем, но ночью они все равно приходят. Если у вас есть такой вопрос, напишите. sonsobakaradiomayak.ru.
1: Ну что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж. Ты посмотри вокруг тебя, тайга. Подбрось-ка дров в огонь. Не надо, дорогой. Он там, а ты у черта на рогах. Здесь как на пляс бегаешь.

Монмартр у костра, сегодня как вчера, но перестал.

0: укрыла горы мгла. Подумай о делах, ну перестань, не надо про Париж. Так перестань, не надо про Париж.
1: Аудиосторис.
2: Исследователи пришли к выводу, что в последние десятилетия приток туристов в Антарктику значительно сократил площадь снежного покрова на Антарктическом полуострове. Это связано с выбросами черного углерода от сгорания ископаемых ресурсов и лесных пожаров, которые ухудшают климат, повышают температуру и снижают отражающую способность поверхности. Исследования 2022 года показали, что даже удаленные районы Антарктиды загрязнены черным углеродом возле научных станций и транспортных узлов. С ростом туризма до 53 тысяч человек в год с 2016 по 2020 годы загрязнение увеличилось. По подсчетам ученых, каждый турист вызывает сокращение снежного покрова минимум на 83 тонны. За 4 года это привело к потере около 4,5 миллионов тонн снега и льда. Последние данные подтверждают продолжение таяния льда. В 2022 году массовый туризм вызвал уменьшение снежного слоя на 23 миллиметра в год.
1: Аудио сторис.

помню армии, антенны полевые, приказы по войскам и песни в честь побед. И знаю мирные антенны трудовые, антенны славные космических ракет. Антенны, антенны на вахте стоят.

несут антенны нам любимых песен звуки и вести добрые со всех земли концов сближают дружески протянутые руки. Антенны мирные над крышей.

нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно.

«Маяк». Имена собственные. Актер театра и кино, поэт, исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий. К окончанию школы Владимир решительно заявил родителям, что хочет поступать в театральный. Однако семья была против. Поддавшись давлениям, Высоцкий поступил в технический вуз, откуда сбежал после первого же семестра и оказался в школе-студии МХАТ. Когда его преподаватели впервые услышали пение своего студента, над ним посмеялись и сказали, что с таким голосом он никогда не будет петь. Слух хороший, ритм хороший, певческого голоса нет. Со временем сочиненные Высоцким песни, которые он сам исполнял под гитару, сделали его не просто знаменитостью, а настоящим народным бардом. Спектакли театра на Таганке и фильмы с участием Высоцкого также имели оглушительный успех. Однако популярность его оставалась по большей части неофициальной. Только после раннего ухода Владимира Высоцкого из жизни в 1980 году была опубликована первая книга его стихов. Начали издаваться грампластинки с его песнями. Посмертно ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР и присудили государственную премию СССР за исполнение. «Это мы».

0: Audio Stories.
1: Исследование Массачусетского технологического института 2014 года показало, что бактерии и вирусы при чихании распространяются примерно в 200 раз дольше, чем считалось. Особое значение имеют мельчайшие частицы, которые легко двигаются по воздуховодам зданий и проникают в соседние помещения. Ученые считают эти данные важными для разработки новых стандартов вентиляции в больницах, аэропортах, офисах и других общественных местах. Они также призывают соблюдать гигиену и рекомендуют заболевшим оставаться дома.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные в порту Николаев беспилотниками «Герань» поразили склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом, а также два сухогруза на подходе к Одессе и Черноморску. В среду нанесение ударов продолжилось. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами и два сухогруза в порту Южный. Солдаты и офицеры Южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районе населенных пунктов Черкасская, Райская, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирная Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 200 боевиков, 2 бронемашины, 5 броневиков, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт «Светлое» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и 4 бригад Национальной гвардии в районах Новоандреевки, Новониколаевки, Кутузовки, Новофедоровки, Нововодянова, Белозерского, Новоподгородного, Рубежного и Доброполья. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих.
1: Министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и лично состав 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко с освобождением Светлого в ДНР. Глава военного ведомства подчеркнул, что бригада следует боевым традициям, не жалея жизни, отстаивает интересы нашей Родины, оставляя на века память о своих ратных подвигах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил государственные награды бойцам добровольческих соединений. Орденом мужества награжден 23-летний боец с позывным «Заря», начальник расчета БПЛА. Медалью за храбрость награжден боец с позывным «Данте». Доброволец родился в Харькове, в 2014 году вступил в ополчение Донецка.
3: Сегодня мы здесь для того, чтобы вручить вам награды по поручению президента. Это всегда большая честь, это всегда очень торжественно и ответственно. Вы представляете подразделение, которое мы хорошо знаем, знаем командиров, знаем, какие сложные боевые задачи решаются сегодня, и вы решали, когда находились при исполнении всего того, что требует сегодня время, наша страна. Каждый здесь присутствующий очень достойно, профессионально выполнял и выполняет боевые задачи. Я хочу сказать слова благодарности членам семей. Эта поддержка самое дорогое, что есть.
1: Запад в своих попытках уничтожить Россию использует все способы, в том числе Украину, как таран, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, противники всегда пытались расшатать ситуацию в России. Им не нравится, что россиянами нельзя командовать.
4: Им не нравится наша страна. Большая, сильная, гордая, самодостаточная, которой невозможно командовать. Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование. Поэтому используют все способы, а сейчас используют Украину как таран для того, чтобы уничтожить Российскую Федерацию. Не скрывают же это.
1: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Президент назначил временно исполняющей обязанности главы Удмуртии Ольгу Абрамову и утвердил досрочную отставку Александра Бричалова. Абрамова родилась в Удмуртии, долгое время работала в республике, хорошо знакома с местной командой и спецификой территории.
5: Действующий руководитель много сделал за последние годы для развития экономики на республике. Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?
6: Я благодарю, что видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно.
5: У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина.
6: Да.
5: Я желаю им успехов.
1: Бричалов возглавлял регион с 2017 года. Он переходит на другое место работы. Выборы главы Удмуртии пройдут в сентябре 2027 года в единый день голосования. Ситуация со снабжением топливом российских аграриев стабилизируется. Уборочные работы продолжаются во всех регионах, сообщили в правительстве по итогам совещания у Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба сообщила, что цены на топливо на независимых АЗС начали снижаться. Новак поручил продолжать контролировать цены на топливном рынке и обеспечить бесперебойное снабжение потребителей. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В четверг днем в Петербурге солнечно, плюс 25. В Москве дождь и гроза, 22 градуса. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: ЮНЕСКО признала культурным наследием кулинарные традиции, такие как японский васёку, неаполитанская пицца и средиземноморская диета. Но французский сыр камамбер пока не включен в этот список. Исправить это намерено общество «Братство рыцарей камамбера» из Нормандии. Камамбер был изобретен крестьянкой Мари Арель в 1791 году в деревне Камамбер. Популярность сыр получил во время Первой мировой войны, когда его массово отправляли на фронт. Сегодня его изготавливают из натурального, непастеризованного молока нормандских коров, что придает ему уникальный вкус и аромат. «Братство рыцарей Камамбера» основано в 1985 году группой энтузиастов для защиты традиционных методов сыроварения. Они носят бежевую одежду, бордовые ленты и медали с изображением Мари Арель. Главная миссия братства – сохранить оригинальный рецепт и традиции ручного производства камамбера из сырого молока, а также добиться признания ЮНЕСКО, чтобы защитить ремесло от индустриализации.
0: Audio Stories.
2: А рядом учатся летать, им салютует шум прибоя, в глазах их небо голубое. Ничем орлят не испугать. Орлятам учатся летать. Орлятам учатся летать.

0: учатся летать. Будь остревоженные горны, что завтра злее будут шторны. Ну что же нам не привыкать? Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать. Они сумеют встретить море, поднять на сильные крылья взоры, не умирать, а побеждать. Орлятам учатся летать, орлятам учатся летать.
1: Маяк.

0: Сторис.
1: Велотуры по так называемой «дороге смерти» в Боливии начали проводить с 1998 года. Маршрут стартует в столице страны Ла-Пасе, поднимается на 4700 метров, затем спускается почти на 3500 метров к тропическим лесам. Дорога была построена в 1930-х годах и стала единственным путем из Ла-Паса вниз. По ней ездили легковые машины и грузовики. Ежегодно на ней погибало до 300 человек. Машины срывались вниз с обрыва. С 1998 года дорога стала туристическим маршрутом для экстремалов. За это время произошло до 30 смертельных случаев среди участников туров. В 2006 году открыли новую магистраль, а старая дорога превратилась в спортивную трассу, которая приносит доход местным жителям. Ежегодно ее проезжают до 25 тысяч велосипедистов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Исследователи проводили масштабную научную работу в Восточно-Антарктическом плато в период с 2019 по 2023 год. Они добыли ледяное ядро с глубины около 200 метров на высоте 2000 метров. Возраст льда определили по радиоактивному распаду изотопов аргона. Выяснилось, что лед образовался в миоцене около 15 миллионов лет назад. Это открытие значительно превосходит предыдущий рекорд по возрасту льда – 2 миллиона 700 тысяч лет. В регионе Алан-Хиллс, где был добыт рекордный образец, за 6 миллионов лет температура снизилась примерно на 12 градусов Цельсия. Старые слои льда сохраняются благодаря сильным ветрам и холодному климату. Исследования в суровых условиях сложны, но помогают лучше понять историю климата Земли и динамику природных процессов.
0: Аудио сторис.

ночи. С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Представьте, что при вашем приближении у людей начинается кашель, насморк и раздражение горла. Это состояние называют у людей на меня аллергия. Раньше случаи такой аллергии обсуждали в интернете, но наука игнорировала тему. В 2017 году появились первые исследования, но связаны они были с триметиламенурией, состоянием, когда от человека исходит запах рыбы. Несколько лет назад японские ученые обнаружили, что тело человека выделяет летучие органические вещества, в том числе толуол, который вызывает раздражение кожи и покраснение глаз. У пациентов, на которых у других людей аллергия, концентрация толуола выше из-за замедленного выведения, что приводит к накоплению и выделению через кожу. Причины и возможное лечение такой аллергии неизвестны. Рекомендуют ограничить сахар, углеводы, мясо и молоко, но доказательств эффективности нет.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: В горах Севенны на юге Франции 77-летний мужчина провел 3 дня во овраге, выжив благодаря бутылкам красного вина. Он упал с велосипеда с высоты около 40 метров возле реки Гарден, примерно в 80 километрах от Монпелье. Мужчина потерял ориентацию и скатился по каменистой местности. Одинокий и раненый, он не мог привлечь помощь, но сумки с вином остались неповрежденными и согревали его в холодные ночи. Несколько раз он пытался выбраться, громко звал на помощь, но силы иссякли. Спасатели нашли велосипед и услышали крики только спустя 3 дня. Мужчину доставили в клинику с незначительными травмами и переохлаждением. Врачи называют выживание чудом из-за сложных условий – дождя, холода и отсутствия пищи. Вино помогло поддерживать тепло, что и спасло нашего героя.
0: Аудиосторис.

Маяк. Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон.

расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили, ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханья, затая. Да меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю, отвечайте, здравствуй, это я.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре, старайтесь не шуметь, мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой каждый из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
0: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
0: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: В 1906 году в Луксоре был найден парик Мерит, супруги архитектора Ха эпохи Аменхотепа II. Гробница содержала ценные вещи, часть которых сегодня хранится в Египетском музее Турина. Парик из каштановых волос размещался на деревянных подставках в льняной обертке. Он сохранился благодаря ароматным маслам. Современный анализ подтвердил использование растительных масел и показал, что Мерит не брила голову полностью, в отличие от многих других аристократок. Парики в Древнем Египте носили и мужчины, и женщины для красоты, защиты от солнца и вшей.
0: Audio Stories.

знаю. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные нанесли авиаудары бомбами ФАБ

0: 500 по живой силе ВСУ, уничтожен пункт управления 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Тегинка Херсонской области, а также пункт временной дислокации 159-й отдельной механизированной бригады в населенном пункте Васильевка Харьковской области. Бетон не спас, говорится в комментарии Минобороны. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Запасная, Малокатериновка и Преображенка Запорожской области. Уничтожено до 50 ВСУшников, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали до 200 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Новая Сечь» Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и трех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Ободы, Иволжанская, Саханы, Осоевка и Угроеды Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Васильевка, Бугаевка, Широкая, Новоалександровка и Сосновый Бор Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих.
0: Средствами ПВО за день сбито 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности и свыше 600 дронов самолетного типа. За день уничтожены 150 украинских беспилотников. Экипажи ВКС, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили склады вооружения, боеприпасов и горючего, цеха производства и места хранения БПЛА, объекты ТЭК и транспорта. Запад, не скрывая этого, использует Украину как таран, чтобы попытаться уничтожить Россию. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на форуме «Территория смыслов». По его словам, Россию сейчас испытывают на прочность.
2: У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна – сохранить нашу страну. А сохранить нашу страну можно только одним способом. Победой в специальной военной операции. Большинство законов, которые были связаны с поддержкой участников специальной военной операции, их семей, выделением денежных средств на различные цели, включая развитие оборонно-промышленного комплекса, поддержку армии, позиции всех фракций были одинаковы.
0: Медведев отметил, что представители всех парламентских партий слаженно голосуют за законы, направленные на поддержку участников спецоперации, помощь ветеранов, сохранение исторической памяти. Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» всегда был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов, заявил Владимир Путин в обращении к участникам и гостям третьих «Игр будущего», которые стартовали в Астане.
3: Мы гордимся, что именно наша страна стояла у истоков фиджитал-движения. И, конечно, создаем все условия для развития этого вида спорта. Напомню, что Всероссийская федерация фиджитал-спорта была образована еще в ноябре 2022 года, а в феврале-марте 2024 у нас прошли первые игры будущего, которые вызвали большой интерес как у спортсменов, так и у зрителей всего мира. С самого начала эти игры были и остаются свободными от политической конъюнктуры, любых форм дискриминации и двойных стандартов.
0: В столицу Казахстана приехали около 800 спортсменов из более чем 30 стран. «Игры будущего» – инновационные международные соревнования по гибридным дисциплинам в концепции «фиджитал», которые объединяют классический спорт и киберспорт. Повышение НДС обеспечило бюджету России дополнительные 400 с лишним миллиардов рублей в первом полугодии. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
4: Если говорить о том, как прошли изменения в налоговый кодекс, систему налогообложения, по налогу на добавленную стоимость, рост ставки с 20 до 22% уже на сегодня дал плюсом 426 миллиардов рублей. Прогнозы о том, что, возможно, поступления будут меньше, не сбылись. Они идут ровно так, как и было запланировано Минфином. Более того, если говорить о налоге на добавленную стоимость в части корректировки порогов на упрощенной системе налогообложения, тоже все идет в рамках тех прогнозов, которые планировал Минфин.
0: Словам Егорова, поступления налогов в бюджетную систему России за первое полугодие текущего года выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До 15 миллиметров осадков может выпасть в Москве предстоящей ночью и утром. Днем в четверг прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, в предстоящие выходные в Москве столбики термометров будут достигать 30 градусов. Индекс ультрафиолета поднимется до высоких 7 единиц. Новости на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге сегодня солнечно, днем плюс 25, в Москве дождь и гроза, 22 градуса, сейчас в столице плюс 17.

0: Аудиосторис.
1: Ученые изучили лунный грунт с обратной стороны Луны, который доставила миссия Чанъе-6. В образцах обнаружены минералы гематит, макгемит и магнетит, оксиды железа, которые придают ржавый оттенок. Ранее считалось, что Луна имеет восстановительную среду. Новые данные показали, что метеоритные удары создавали кратковременные кислород-содержащие зоны, где расплавленные породы окислялись в железистые оксиды и вошли в поверхностный слой. Эти открытия меняют представление о геологии Луны и подчеркивают важную роль метеоритных столкновений в ее формировании, а также помогают объяснить загадочные магнитные аномалии на спутнике.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Хирург Джулиан де Сильва из Лондонского центра косметической хирургии выявил женщин с лицами, которые наиболее соответствуют золотому сечению. Самой близкой к идеалу стала актриса Эмма Стоун с показателем в 94,72%. Особенно выделяется линия подбородка и форма губ. Второе место заняла певица и актриса Зендая, получив 94,37% с высокими оценками за губы, глаза и лоб. В десятку идеальных также вошли Бейонсе и Марго Робби с результатами свыше 90%.
0: Аудиосторис.

Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Ученые создали глобальную цифровую симуляцию Земли с детализацией около 1,25 километра. Она включает атмосферу, океанические течения и наземные территории, отслеживая энергию, влагу и углеродный цикл. Проект основан на модели ICON, которую разработала немецкая служба погоды с институтом Макса Планка. Для работы использовали тысячи мощных видеокарт и процессоров. Таких вычислительных объемов для высокой точности ранее не применяли. Модель служит инструментом анализа климата, выявления рисков и поддержки решений государства и общества. Создание стало возможным благодаря суперкомпьютерам и специализированному программному обеспечению. Теперь задача – использовать знания для оценки влияния климата на биоразнообразие и разработку мер адаптации.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Современное высшее образование сталкивается с инфляцией оценок, похожей на инфляцию цен. Анализ статистики Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики за 2018-2021 годы показал, что главная причина – перегрузка преподавателей. При большом числе курсов и проверяемых работ преподаватели склонны повышать оценки, чтобы облегчить себе работу. Так, увеличение числа студентов на одного повышает средний балл на 0,7 тысячных пункта, а при потоках до 500 человек разница достигает 2-3 баллов из 10. Опытные преподаватели оценивают точнее благодаря знанию группы и дисциплины, а курсы обязательного характера чаще подвергаются переоценке, в отличие от дополнительных. Завышение оценок снижает доверие к диплому и создает социальную несправедливость, давая лишнее преимущество некоторым студентам. Для решения проблемы предлагается сократить нагрузку на преподавателей, ограничить количество групп и часов, а также внедрить прозрачный контроль за оценками и единые стандарты проверки знаний.
0: Аудиостория.

0: «Маяк».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Аудиосторис.
1: Мечеть Мармарай-Лехият в Стамбуле – уникальное сооружение из стали, которое сочетает в себе религиозные практики, образование и современную архитектуру Турции. Расположена на территории университета Мармара, недалеко от пролива Босфор. Занимает около 30 тысяч квадратных метров и является центральным объектом кампуса. Первая мечеть на этом месте была построена в далеком 1982 году. В 2011 она была разрушена землетрясением.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские войска продолжают уничтожать порты и суда, задействованные в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами в Одессе, в порту Южный два сухогруза. Ранее в порту Николаев беспилотниками уничтожены склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад противника в районах населенных пунктов Грушевка, Боровское, Моначиновка, Харьковской области, Рубцы и Светогорск в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, 15 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции.

0: станции РЭП и станция радиоэлектронной разведки. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали до 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 4 механизированных горно-штурмовой аэробобильной бригад ВСУ и бригады стеробороны в районах Черкасского, Райского, Кондратовки, Ясногорки, Николайполья, Дружковки, Ореховатки, Славянска и Мирного. За сутки противник потерял до 200 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия.
0: Самолетом морской авиации Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 6 управляемых авиабомб, 4 ракеты большой дальности и свыше 600 дронов самолетного типа. За день уничтожено 150 украинских беспилотников над российскими регионами. Министр обороны поздравил военнослужащих 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Светлое в Донбассе. Мужественные и самоотверженные воины-гвардейцы продолжают выполнять воинский долг по защите народа и нашей земли от врага, говорится в поздравительной телеграмме Андрея Белоусова. Страны Запада, разочарованные тем, что не смогли подчинить Россию, теперь используют Украину в качестве тарана для уничтожения нашей страны. Об этом на форуме «Территория смыслов» заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза отметил, что против России введено более 30 тысяч санкций, и давление идет со всех углов.
2: Нашу страну испытывают на прочность. Испытывают на прочность во всех смыслах этого слова. И с экономической точки зрения, поскольку количество санкций, введенных против Российской Федерации, запредельное. Вот нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций, там около 30 тысяч введено. Мы чувствуем давление политическое со всех углов, поскольку наши противники всегда пытались расшатать наше государство.
0: Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал на желание Запада и вовсе раздробить Россию, которую они испытывали после того, как распался СССР. Федеральная антимонопольная служба выдала 52 предупреждения и возбудила 28 дел в связи с ценообразованием на топливном рынке. Ситуация с поставками бензина и дизеля по всей стране находится под полным контролем, заявил Вестям первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, в первую очередь нефтепродуктами снабжают сельхозпроизводителей и регионы Северного завоза.
3: Мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем. А здесь комплекс мер, который внедряется, которые частично уже были внедрены, частично находятся в реализации. Это и максимизация производства, это и задействование, соответственно, альтернативных каналов поставки топлива, это и распределение в наиболее критические моменты и по срокам. То есть где-то сокращение сроков подвоза, приоритизация логистики для нефтепродуктов. Все эти меры в комплексе, они дают эффект. Благодаря ежедневному вовлечению всей команды, всех участников процесса.
0: Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, однако ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Биологи предупредили о появлении ядовитых пауков в Москве. Паука каракурта, которого также называют «черной вдовой», можно встретить в столице и ее окрестностях из-за потепления и смещения его среды обитания на север. Укус каракурта вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной медицинской помощи может привести к летальному исходу. Если все же укусили, нужно немедленно обратиться к врачу. В Москве и Подмосковье действует повышенный уровень погодной опасности из-за ливня, грозы и сильного ветра. Потепление в столичном регионе начнется с пятницы. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, в выходные ожидается потепление до плюс 29 градусов.
4: В центральной России завтра еще дождливо, но уже к пятнице погода в городе наладится и стартует резкое потепление. В Москве, начиная с воскресенья, плюс 27-29. И такой температурный режим в среднем на 6 градусов выше нормы.
5: Погода.
0: 30 июля в Санкт-Петербурге солнечно, плюс 25. В Москве дождь и гроза, 22 градуса тепла. Сейчас в столице плюс 15. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Новости читайте на сайте вести.ру.

0: в сторис.
1: Ложа из гвоздей. Это деревянная доска с множеством торчащих вверх гвоздей, количество которых варьируется от нескольких сотен до тысяч в зависимости от размера. В индуистской культуре ее называют «доска садху» и связывают с праведными аскетами, которые посвятили себя духовным практикам, таким как стояние или лежание на острых гвоздях для укрепления воли, духа и тела. Всего в Индии около 6 миллионов садху. Еще одно название доски с гвоздями – доска Риши. Так она названа в честь пророков и интерпретаторов Вед, которые обладали внутренним прозрением. Доска воздействует на биологически активные точки и улучшает кровообращение при снижении мышечного напряжения. Несмотря на видимые опасности, равномерное распределение давления на доске предотвращает повреждение кожи и тканей. Размеры досок различаются. Небольшие используются для стояния, большие – для лежания, повторяя форму тела. Однако использовать доску с гвоздями нельзя при хронических заболеваниях вроде диабета, беременным женщинам, несовершеннолетним и людям с большим весом.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Джоан Уиснант родилась 23 августа 1923 года в американском штате Оклахома с врожденным отсутствием рук. Родители воспитывали ее как обычного ребенка, помогая освоить бытовые навыки ногами. Уже в 4 года она научилась писать, в 7 – пользоваться ножницами и самостоятельно одеваться. Джоан ходила в обычную школу, где для нее оборудовали специальную парту. Музыка стала важной частью жизни. С детства Джоан занималась игрой на гитаре ногами, выступала на школьных и городских концертах. Повзрослев, она гастролировала с молодежными коллективами, исполняя фолк и блюз. Вместе с подругой Вирджинией Ли Миллер путешествовала по Америке, выступая на ярмарках и крупных событиях, включая Всемирную выставку 1940 года в Нью-Йорке. Получив образование в университете Оклахомы, продолжала концертную деятельность, но сталкивалась с трудностями из-за предрассудков продюсеров. Работала преимущественно в провинциальных заведениях и цирках. В 1941 году она вышла замуж и родила дочь, за которой Джоан тоже ухаживала ногами. Жизнь Джоан была полна творчества и преодоления. Она умерла 15 ноября 1998 года в возрасте 75 лет. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Во время боснийской войны 1992-1996 годов Сараево, столица Боснии и Герцеговины, оказалась под долгой четырехлетней осадой. Город захватили войска боснийских сербов под руководством Радована Караджича. Главная улица города стала называться «Аллея снайперов». На ней снайперы убивали мирных жителей. За годы осады погибло более 11 тысяч человек. Позже выяснилось, что стреляли не только военные, но и иностранные туристы, которых называли охотники. Они платили до 100 тысяч евро, чтобы принять участие в снайперских сафари, стрелять по жителям города. Такого рода туризм организовывали из Италии с поддержкой сил Караджича. В 2007 году американский морпех Джон Джордан свидетельствовал о таком бизнесе в международном трибунале по бывшей Югославии. Среди стреляющих были итальянские предприниматели. В ноябре 2025 года прокуратура Милана открыла расследование снайперских сафари после публикации журналиста Эцио Гавадзени и юристов.
0: Audio Stories.
2: Звенит в ушах лихая музыка атаки,

молодые мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей, трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало, и не забудем, не забудем.

0: все мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.
1: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру.

0: Это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть. То есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Маяк. Маяк.
1: Буфер бьется пятаком зеленым, дрожью тянут дальние пути. Завывают в поле эшелоны, мимоходом сердце прихвати. Паровоз листает километры, соль в глазах несытую тоской. Вянет год, и в эпивохе ветры осень носят в парках за Москвой. Быть беде, да видно захотелось,

сижу, боюсь пошевелиться. День и ночь смешались пополам. Ночь уносит сказки, небылицы золотым московским куполам. Буфер бьется пятаком зеленым,

0: сердце прихвати.
1: Аудиосторис.
2: Ежегодное дерби подгузников проходило в парке Палисейдс на берегу Гудзона в Америке. В 1946 году состоялась восьмая гонка малышей. Забавное и хаотичное событие. Некоторые дети ползли назад, другие засыпали прямо на старте. Конкурс длился 3 часа среди плача, жары и суматохи журналистов. Победил годовалый Деннис Винделкин. Повзрослев, Деннис сменил фамилию на Уэйн и стал известным балетным артистом. Он умер в 2017 году, оставив заметный след в искусстве и заслужив большой некролог в «Нью-Йорк Таймс», где упомянули и его детскую победу в дерби подгузников.
1: Аудиосторис.
0: Я ищу Анюту на тропе.

0: А где Анюта?
1: Маяк.
2: Мелодия для

Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Аудио сторис.
2: Журнал Esquire в 1970 году поместил на обложку лейтенанта Уильяма Келли, который обнимал вьетнамских детей и создавал образ доблестного солдата. На самом деле, в 1968 году под командованием Келли американская рота Чарли устроила во вьетнамской деревне Сангми массовую резню мирных жителей – женщин, детей и стариков. Келли лично приказал убить около 70-80 человек, включая младенцев и беременных женщин. Летчик Хью Томпсон, который стал свидетелем зверств, пытался остановить солдат. Журналист Сеймур Херш в 1969 году обнародовал детали трагедии, вызвав общественный резонанс. Келли был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, но уже через несколько лет освобожден по распоряжению президента Никсона. Статья «Исповедь лейтенанта Келли» в Esquire оправдывала его действия, а обложка с улыбающимся Келли и детьми была постановочной. Журнал защищал Келли, учитывая негативную реакцию общества на антивоенные репортажи и стремление публики к позитивным образам.
1: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Матросы делали круг и в такт быстрому танцу били в ладоши, а двое выступали в середку. Танец изображал жизнь матроса во время плавания. Судно готово к отходу, погода чудесная, все в порядке. У танцоров руки скрещены на груди, головы откинуты назад, тело спокойно, хотя ноги выбивают бешеную дробь. Но вот поднялся ветерок, начинается небольшая качка. Для моряка это одно веселье, только колено танца становится все сложнее и замысловатее. Задул и свежий ветер, ходить по палубе уже не так удобно. Танцоров слегка покачивают сбоку на бок. Наконец, вот и настоящая буря. Матроса швыряет от борта к борту. Дело становится серьезным. Все наверх, убирать паруса. По движениям танцоров до смешного понятно, как они карабкаются руками и ногами на ванты, тянут паруса и крепят шкоты. Между тем, как буря все сильнее раскачивает судно. «Стой! Человек за бортом!» Спускают шлюпку. Танцоры, опустив вниз головы, напружив мощные голые шеи, гребут частыми взмахами, то сгибая, то распрямляя спины. Буря, однако, проходит. Мало-помалу утихает качка, проясняется небо. И вот уже судно опять плавно бежит с попутным ветром. И опять танцоры с неподвижными телами, со скрещенными руками, отделывают ногами веселую частую джигу.
0: Александр Куприн. Гамбринус.

по дороге, вдоль по дороге. Вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый. Вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.

В 1948 году Голливуд выпустил необычный фильм «Билл и Ку». Концепция возникла благодаря Кену Мюррею, шоумену, который руководил шоу «Блэкаут» в театре «Эль Капитан». Он предложил снять фильм с птицами в главных ролях после просмотра выступления дрессировщика Джорджа Бёртона. Мюррей продюсировал проект, пригласив Бёртона дрессировать птиц. Особенность фильма в малом съемочном пространстве, всего около 9 квадратных метров. Продолжительность чуть больше часа. Сюжет. Попугаи Билл и Ку развивают любовную историю с приключениями и конфликтом с вороном. Птицы играют человеческие роли, выполняют повседневные дела. Финал романтичен. Герои отправляются в свадебное путешествие на тележке, которую тянет щенок. Фильм получил «Оскар» за оригинальность и креативность. Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Российские военные в порту Николаев беспилотниками «Герань» поразили склады с грузами военного назначения и резервуары с топливом, а также два сухогруза на подходе к Одессе и Черноморску. В среду нанесение ударов продолжилось. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставлявший военные товары в порт Одессы, резервуар с горюче-смазочными материалами и два сухогруза в порту Южный. Солдаты и офицеры Южной группировки нанесли поражение формированием 7 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Черкасская, Райская, Кондратовка, Ясногорка, Николайполье, Дружковка, Ореховатка, Славянск и Мирная Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 200 боевиков, 2 БМП, 5 броневиков, 25 автомобилей и 4 артиллерийских орудия. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт «Светлое» Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения «Азов» и четырех бригад Национальной гвардии. В район